0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам. И сегодня у нас здесь в студии Велина, Лена, Богдан и Сергей. И сегодня наша тема звучит так. Интернет-мошенничество.
3: Что человек не хочет работать, ну, прям вообще, а в том, что он работает, ну, там, где не хочет. Ну, ему не нравится его работа. Если бы все работали там, где, ну, они ловят кайф, ну, где они прям вот наслаждаются этим, тогда бы этот вопрос не вставал.
2: Да, вирусный, читала, наверное,
4: который ты устанавливаешь, чтобы, типа, следить за людьми других телефонов, видеть, это как ты у них записан в телефонной книжке.
3: А на итоге все деле... считывается,
5: да,
3: у тебя с телефона.
5: Она... Серьезно?
4: Удаляй.
5: А можно я удалю? Адам и Ева попали же на мошенничество. Сатана, по идее, мошенничеством же, их обманом. Мошенничество – это обман. Да.
4: Съешь один плод, и у тебя все сразу станет прекрасно. Да.
2: Сегодня, ну или вообще, был ли у вас подобный опыт, когда вы связывались с интернет-мошенничеством, когда вы попадали на какие-то уловки? Блин, ты так улыбаешься, поэтому я тебе думаю, что у тебя этот опыт был.
4: Да, я всегда удивлялась, как люди могут попасть, это же так очевидно. И вот, здравствуйте. Ну, в общем, недавно был такой случай, где-то в Инстаграме, наверное, была какая-то реклама, типа, купи там коробку косметики, что-то там, за сколько там, чуть ли не там 500-300 рублей, короче, типа, там, много всего. И я как... Ой, в общем...
2: Верующий, доверяющий человек.
4: Доверчивый человек. Да, зашла на этот сайт, такой красивый сайт, все, в общем, и там, типа, 500 рублей. Мужа дома не было, некому было меня остановить.
2: Он, наверное, помог тебе избежать этой проблемы, да?
4: Вот, я отправила эти 500 рублей, и мне говорят, а теперь отправь за доставку. И, короче...
2: И ты за доставку отправила?
4: И там еще сколько-то, короче, и такая, ну...
5: Типа, уже надо отправлять,
4: раз... Ну, уже доставка, я уже 500 отправила, что, уже жалко тебе терять из-за доставки. Отправила еще, а теперь за растаможку. И, в общем, это я уже не отправляла, и я поняла, что я попалась в руки мошенников. Потом уже, конечно, до меня дошло, что сайт все-таки левый какой-то, одностраничный, там нет даже обратной связи. Я, конечно, написала на какую-то там почту, мне кажется, она даже не существует. Вот, поэтому я потеряла. Ну, слава богу, это была небольшая сумма, сильная, ну, там, меньше 1000 рублей. Вот. Но было неприятно, я чувствовала себя обманутой и, в общем, думала, что я никогда на такое не попадусь, но вот, как оказалось, на каждого ловца.
2: Да.
5: Я тоже раньше думал, что попадаются в основном там бабушки, которым там легко, особенно вот сейчас со всеми этими технологиями, что-то впарить. А на последнее время что-то обращаю внимание, что очень много уже, ну, вот именно современного поколения.
4: И бабушки, как я.
5: Вот, знаете, 94-й год рождения.
4: Ну, потому что мошенники тоже умнеют, они...
2: Знаете, один момент, я не попался, но я, так скажем, немножко выглядел глупо, а потом, когда своим друзьям в соцсетях отправлял сообщение, что, мол, типа, хочу выиграть новый телефон, и на меня так смотрели, я думал, чего же они мне так не верят, почему они это не помогают,
4: помню.
2: Это был момент, да. Вот, но я потом сам так посмотрел со стороны на себя, на эту ситуацию, на то, что случилось. Слава богу, никому деньги не отправлял. То есть, типа, хотя просили, как бы, да, вы выиграли, но нужно за доставку, да, как обычно. Вот. И тоже со стороны увидел эту ситуацию и понял, что когда человек в это попадает, обычно попадается тот, кто, ну, не реально трезво оценивает ситуацию, а просто тебя...
4: Очень хочет.
2: Да, очень хочет. Большое желание какой-то наживки там, вот, того, чтобы получить что-то бесплатно, что-то на халяву, как говорят сегодня, да, что-то, ну, вот, меньше, чем оно на самом деле стоит. Оно тебя так сильно завлекает, что просто отключается здравый ум и совет других людей вообще как о стену горох.
5: А у меня был случай, короче, можно было стать как раз-таки на ту самую темную сторону, на сторону мошенников. Надо было вложиться там в одну тему, и потом на этой теме зарабатывать. И это как бы, ну, это реально не лохотрон, все. Вот, я вложился, но потом, вот, видимо, все-таки как-то пришло, что это неправильно. Вот деньги, конечно, так, ну, уже там не вернешь, вот, но как бы и мошенничать не стал.
2: То есть потерял, по сути, на другой стороне, да, на мошенничестве, но просто потом...
5: Ну, можно было и подняться, конечно, а потом уже уходить.
2: Смотрите, интересную статистику. Она, на самом деле, очень такая серьезная, отрезвляющая. Где-то 64% сталкиваются с мошенничеством. То есть, получается, только 36% не сталкивались никогда или не сталкиваются, а 64%, больше половины, так или иначе сталкиваются с мошенничеством. Из этих людей, 63% из этих людей, они сталкиваются с мошенничеством, связанным с электронной почтой. Ну, на электронную почту приходят письма, там, знаете, вот это, я ваш родственник или ваш богатый родственник умер, нужно там в банке.
4: Ну, это уже не верят, конечно.
2: Вот, ну, это уже старая, да, старая тема, но до сих пор даже, вот, ну, я думаю, что много-много разных вариантов. Или, знаете, шантажирующие письма приходят. Мы вас увидели там-то, там-то, ваша фотография там-то, там-то.
4: Бывает то, что друзьям рассылают.
2: В скайпе, я не знаю, если у меня как-то приходило такое письмо, что мы вас там скайпили, какие-то фотографии ваши эти, вы такой-то, то есть если вы не скинете, мы обнародуем, всем вашим друзьям контактам перекинем. И вы знаете, это сразу человека, ну, давит на страх.
4: Если есть за что бояться, есть такие фотографии.
2: Вот, и, то есть если вы не заплатите, мы это все распространим. То есть и сразу скидывают варианты, как это все платить. В общем, с электронной почтой 63%. 84% соцсети. Да? И 4% онлайн-платежи. Ну, то есть карты и так далее. То есть на самом деле с интернетом связано очень много мошенничества сегодня. Очень большие проблемы. Как вы думаете, в чем основная суть этих проблем? То есть как... Что делать, чтобы не попасться? Чтобы вот какую таблетку вы предложили бы людям от всего этого?
4: Во-первых, проверять источники. Ну, как бы смотреть обратную связь. Ну, допустим, вот если брать вот эти обманы, которые ВКонтакте сейчас идут, да? Ну, пишут люди то, что там, перекинь мне 100 рублей, там, всем друзьям взламывают и пишут это. Но ты начинаешь задавать ключевые вопросы, там, когда мне там, ну, не день рождения, ну, что-нибудь банальное, когда мы последний раз виделись, да? И ты понимаешь то, что, ну, человек не может ответить, ну, и все, как бы...
2: То есть ты предлагаешь, чтобы докапываться до...
4: Мы же смотрим на сайтах, на которых заказываем отзывы, правильно, если хотим заказать какую-то вещь. А если мы их не видим, это напрягает немного.
2: Нет, это не все смотрят, так что это еще один совет.
5: Да и те, кто смотрит, тоже видят, что там хорошие очень отзывы. И надо понимать, что эти отзывы тоже там оставляют.
2: Их тоже могут сделать там, сочинить, так скажем.
4: Все надо проверять.
2: Хорошо. Первое, ты им предложила, то есть нужно проверять все. Нужно проверять
4: действия.
2: У друзей
4: поспрашивать можно.
2: Да, поспрашивать людей.
4: Мужей. Мужа, можно я закажу?
2: Хотя бы.
5: Вообще, надо помнить, что как бы тебе вот так вот никто не горит желанием что-то за даром отдать. Это надо прям очень хорошо помнить. И если там где-то и бывают реально какие-то акции, там такие штуки, ну, просто как бы, ну, быть начеку все равно.
2: Знаете, я хочу вам предложить сегодня один библейский стих, который действительно, как мне кажется, раскрывает суть этой проблемы, и даже не с позиции мошенников. Потому что, как мне кажется, мошенники, они вот вторые люди, которых стоит обвинять в этой ситуации, а не первые. Давайте откроем, у кого есть, может открыть, пожалуйста, Лена, открой нам книгу «Бытие», 3 главу, 19 стих.
4: 19?
2: Бытие 3:19.
4: «В поте лица придется тебе добывать хлеб свой, пока не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».
2: Помните, когда это повеление было дано? Или это слова эти, кем были
4: Богом,
2: сказаны?
4: Богом, когда люди согрешили, и они вынуждены были выйти из Эдемского сада, где все было на ладони.
2: Да, жили Адам и Ева в Эдемском саду, где все уже было готово. Хотя и там они должны были трудиться, но это было им просто в радость. Когда люди согрешили, теперь на земле любой труд связан...
4: С тем, чтобы прожить.
2: Ну, с тяжестью,
4: сложность.
2: С сложностью. Написано, в поте лица теперь будешь добывать хлеб твой, ну, землю, землей заниматься, выращивать и так далее, и так далее. И это повеление Божие. Конечно, сегодня есть работа разного характера, разного формата.
4: Не вся землей.
2: Да, не с землей, ну, так скажем, любая работа, чтобы добиться чего-то и получить какие-то деньги, заработать, она требует труда. Но даже вот в нашей стране характерно, что людям больше хочется получать деньги и не работать. Как бы, есть такая даже, да, пословица или поговорка, как бы получать денег и не работать, да, больше... Где найти такую работу, где просто получать деньги и не работать. И вот это действительно приводит к тому, что человек ищет такие моменты где-то, где можно наживиться без всякого труда, без каких-то
3: нагрузки и так далее. В том, что человек не хочет работать, ну прям вообще, а в том, что он работает там, где не хочет. Ну, ему не нравится его работа. Если бы все работали там, где они ловят кайф, где они прям вот наслаждаются этим, тогда бы этот вопрос не вставал.
4: Ну, или даже если ему нравится тем, чем он занимается, но он не получает достаточное вознаграждение.
3: Да, знаете. Тоже как.
4: Он недоволен своим материальным положением, и поэтому прибегает, ищет каких-то легких путей для заработка.
3: Да. А надо просто подняться.
4: Очень часто молодежь, современное, подрастающее поколение этому подвержены, потому что... Мы видим, блогеров, которые зарабатывают миллионы в месяц, нам кажется, что они ничего не делают, да? Или разных таких бизнесменов, которые везде отдыхают, да. И поэтому хочется легких денег. А чтобы их заработать много, нужно реально трудиться. Ну и те же самые блогеры, извините, они тоже работают.
3: Да, они там,
2: сейчас есть прям подростки, молодые парни, 18-17 лет уже миллионеры, миллиардеры. И когда молодежь смотрит на таких, думаю, а что я здесь делаю за какие-то копейки, работаю, и идут, и ищут такой вот халявы. И чаще всего попадаются.
4: Это хорошо, если это какое-то безобидное что-то. Он когда-то деньги отправил, сколько-то допустим, небольшую сумму. Но бывает же такое, что люди, мошенники, они склоняют к чему-то незаконному. Например, распространение наркотиков, да? Это очень легкая работа, но и большие деньги проносят, но это очень опасно. Ты можешь попасться, можешь не попасться. И реально очень много сейчас везде объявлений, да? Быстрые деньги и все такое. И даже вот эти быстрые деньги, которые займы, кредиты, микрокредиты под огромные проценты, тоже очень много людей попадаются. И, особенно пожилые, мне кажется, люди, или те, кому просто очень нужны они.
5: У нас еще сейчас же, в России не принято вообще платить за фильмы, за музыку. Mm-hmm. Мне кажется, сейчас дети, которые рождаются, сейчас подрастают, они вообще не имеют понятия, что, оказывается, за музыку где-то платят. И mm-hmm. что у нас фильм – это все очень пиратская структура, это развито.
4: Кстати говоря, в пользу современного поколения, сейчас, наоборот, в России начинается это. Сейчас уже я встречаю много молодых ребят, которые покупают подписку на музыку где-нибудь, на приложение, приложение, которое фильмы...
5: А потому что закрывают все другие
4: Ну, это же хорошо.
3: Но об этом стали говорить, понимаешь? Да. Раньше это было как-то закрыто. Я реально... у меня есть сейчас подписка на музыку. Я реально не знала, что какие-то люди за это платят. И то, что iTunes, и то, что я думала, зачем они платят? А сейчас много музыкантов сами стали говорить, то, что это наш хлеб, если что. Мы в это вложили много сил. Вы думаете, это так? Обратная связь.
2: Я хочу еще один стих добавить сюда, чтобы мы, к нашему рассуждению. Богдан, можно тебя попросить, прочитай, пожалуйста, книгу притчей. 12 глава, 24 стих. Короткий. Притчи, 12 глава, 24.
5: Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью.
2: Мудрый Соломон. Не зря. Он, кстати, очень много писал про лентяев.
4: Богатый.
2: И сам был очень богатый. И он говорит...
3: Он просил мудрости.
2: Рука. Как? Рука прилежных. Да, прилежных. Те, которые делают все правильно, прилежно, стараются. Она будет господствовать. То есть будет иметь достаток, будет иметь деньги, то есть то, что необходимо. А ленивый... будет под данью.
4: К сожалению, глядя на современную картину, не всегда так. Есть очень много людей, которые реально работают, трудятся с утра до ночи, но они живут практически в нищете или в нищете. Очень много семей малоимущих, которые, и муж, и жена работают, может быть, в нескольких работах, но у них дети, и они нуждаются.
5: И какой там фильм, какую музыку, какие подписки у них? Тоже же хочется посмотреть.
2: Да. Здесь, на самом деле, в нашем мире все сейчас смешалось, и... А нельзя сказать, что люди, которые богаты, они не трудились, да? есть многие, которые действительно трудятся, но есть и те, ну, дети богатых, да. Вот он родился в хорошей семье, богатенькой, и просто он ничего не трудясь, у него там машина, у него квартира, просто папины, мамины деньги. Это
4: мы
2: понятно.
4: Мы же верим, то, что... ничто не остается безнаказанным.
2: Да, конечно, ничто.
4: Только хочу... этой надеждой живем.
5: Нет, кому-то
4: ну, просто, ну, они не получают, да, у них есть деньги, но у нас есть какие-то банальные ценности, которые мы получаем.
2: Банальные?
4: Но
2: чистая
4: совесть,
2: ввиду...
4: например. Но или у нас есть друзья, которые правда друзья. Вероятность того, что у них есть такие друзья, которые придут к ним, когда им будет плохо, ну, правда, мала, потому что многие люди с ними просто из-за денег. Когда они потеряют деньги, этих людей не останется.
2: Так, мы немножко с темы сходим. У нас интернет-мошенничество. И мы пытаемся выявить основную проблему, из-за чего люди попадаются на это.
4: Хотят денег.
5: Люди попадают.
2: Хотят денег, хотят халявы. Что еще раз, Богдан, люди?
5: Адам и Ева попали же на мошенничество. Сатана, по идее, мошенничеством же, их обманом. Мошенничество – это обман.
4: Съешь один плод, и у тебя все сразу станет прекрасно. Это вот формулировка всех современных мошенников. Вот тебе одно, и все в твоей жизни поменяется, и будет здорово.
2: Да, видите, ничего не изменилось. То есть, по сути, это действительно... то есть, дьявол вот так вот через таких вот людей, он пытается тоже ловить многих людей и привести их к несчастью. Потери там денег, потери того, что у них есть. И я действительно хочу сказать такую мысль, что сегодня Господь благословляет трудящегося человека. Он не благословляет лентяя и того, кто любит халявных денег. Я в этом уверен, сам в этом много тоже убедился в своей жизни. Когда ты трудишься и действительно хочешь что-то сделать правильно, то Господь благословит тебя. Вот. И хочу еще некоторые вещи, которые предлагают нас также сегодня специалисты в вопросе мошенничества. Чего нужно избежать? Не разглашайте конфиденциальную информацию.
4: Паспортные данные?
2: Паспортные данные, ваш телефон, почта, какие-то пароли.
5: Или фамилия матери.
2: Пароли. То есть это тоже очень, очень распространено. Сегодня у нас бывает так вот. Напишите ваши данные, мы вам там что-то там скинем. Не устанавливайте на гаджеты сторонние приложения. Вот даже такое предлагают, я, честно говоря, не знаю почему.
4: Есть такие приложения, которые недавно
2: вирусные,
4: читала,
2: наверное,
4: которые ты устанавливаешь, чтобы типа следить за людьми в других телефонах, видеть,
3: это
4: как ты у них записан в телефонной книжке.
3: А на итоге самом деле... все считывается
5: да
3: у тебя
5: ладно,
3: с телефона.
5: Ну, серьезно?
4: Удаляй.
5: А можно я удалю?
4: Это приложение собирает всю информацию.
2: Будьте избирательны при покупке в интернет-магазинах. Это о том, что сегодня Эвелина говорила. Не доверяйте незнакомцам. Я думаю, это понятно. Доверяйте, но проверяйте. Это о том, что Лена говорила. Сайт надо проверять, отзывы читать. Всегда читайте то, что подписываете или то, что покупаете. Не играйте в азартные игры. Это тоже очень интересно, да? То есть там тоже много мошенничества бывает. И обменивайте деньги только в банках. Вот так вот. Вот такие советы. Мы сегодня обсудили тему. Я думаю, что действительно нужно запомнить о том, что Господь благословляет людей, которые любят труд. Ленивых, любящих халяву, всегда ждет какая-то засада, какое-то разочарование. Ну что, друзья, мы сегодня говорили об интернет-мошенничестве. Мы надеемся, что вам наши рассуждения как-то помогут не попасться в капкан вот таким мошенникам. Пусть вас Бог благословит. Трудитесь честно. Пока.
4: Пока. Пока.

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Доводилось ли вам когда-нибудь опаздывать? Бывало? А бывало так, что вы билеты купили и опоздали на самолет? Было такое? Видите, как вам повезло? А на поезд опаздывали? Вот поезд ушел, все, у вас билетики на руках, вы собрались в отпуск ехать, стоите на перроне, вещи с вами, билеты с вами, а поезда нет, все, ушел. И не успел ты запрыгнуть, как в песнях поется, в последний вагон. Не успел. Ой, друзья мои, если бы кто-то говорил мне 20 лет, когда мне было 20 лет, в 20 лет он мне сказал, что время скоротечно, времени нет. Вот сегодня молодежь, если смотрит нас и слушает, они думают, что там пастор говорит о том, что времени нет. В 20 лет у меня вся жизнь впереди. Поднимите руку, кто так думал 20 лет. А теперь я задаю вам вопрос. Скажите, краткосрочно время бжик пролетает, правда? Как единое мгновение. Видите, я в 20 лет бы тоже не поверил, когда бы мне сказали, что у тебя нет времени. Я бы подумал, времени гора, времени море. Но, друзья мои, на самом деле все обстоит не так. Иаков говорит в 4 главе 13-14 стихе. Следующее заявление он делает о времени. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город». Проживем там один год и будем торговать, и получим прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? И дальше Иаков говорит, пар. Я сегодня утром кипятил чайничек, чтобы попить чая. И чайник закипел, и вот он, парок идет. Вот он только что был, и его уже нет. Вот что наша жизнь. Пар, являющийся на малое время – а потом, он говорит, исчезающий. Все, друзья мои, все, пар. Вы понимаете, что когда, с одной стороны, вот я думал о том, что нет у нас с вами у каждого одинаковых жизненных возможностей, что ли, данных Богом. Да, мы не можем выбрать время, где мы родились, мы не можем выбрать родителей, от которых мы родились, мы не можем выбрать финансовое состояние наших родителей, где мы появились на свет. Но в чем у каждого из нас, в чем каждый из нас уравновешен Богом, это во времени. Каждый живущий на земле человек, вот сутки наступили, и для каждого, хоть ты бедный, хоть богатый, хоть какой, 1440 минут в сутках тебе выделено. Все. И теперь от тебя лично зависит, как ты будешь распоряжаться этим временем. 168 часов в неделю. 168 часов в неделю, друг мой, ты имеешь. И я имею. Каждому дано это время. Вы утром проснулись, все, 24 часа в вашем распоряжении. Как ты будешь им распоряжаться? Знаете, интересно. Интересно, немножко политики. Ну, шучу, конечно. Увеличивают срок пенсионного возраста. Я очень опечален этим событием. Знаете, почему я опечален? Да потому что я знаю, что все медики всех стран мира борются за то, чтобы человек жил долго. Они прям вот все усилия прилагают, чтобы человек жил долго. А знаете, какая средняя продолжительность жизни на Земле? Нет, сколько люди живут на земле? Псалом 89, 10 стих. Сказано примерно, я не знаю, сколько тысяч, сколько сотен лет тому назад, наверное, больше тысячи, да? Да, 2500 примерно лет тому назад. В псалме написано, дней жизни вашей 70 при большей крепости 80. Я, кстати, хочу поздравить нашу сестричку, Васильеву Зою Васильевну. Ей исполнилось 80 лет. Вот, судя по Писанию, она, значит, что там написано? При большей крепости. Но если вы посмотрите статистику, люди живут в среднем 70 лет. 2500 лет тому прошло назад, Бог сказал. Человек будет жить 70 лет на земле, при большей крепости 80. Поднимай, не поднимай пенсионный возраст. Не переплюнешь ты это. Все, 70 лет живет человек. Понимаете? При большей крепости 80. Все медики борются за это, но Бог сказал. И вот знаете, я еще раз убеждаюсь в том, что Слово Господне вот непоколебимо. Знаете, читая книгу Откровения, там сказано, все может исчезнуть, да? Но Слово Божье, оно неизменно. Оно не изменяется. Я хотел бы, чтобы, друзья мои, мы с вами поняли, что жизнь не так длинна, как нам хотелось бы. Я недавно, буквально недавно, вот прям вот, еще эту проповедь я не начал готовить, я еду, и даже с кем-то говорил из вас, еду на машине и думаю, жил бы я хотя бы лет 200. Я бы много успел бы, знаете, там, если такое, дом построил, там, дерево посадил, сына вырастил, да, не каждому удается вот это, построить дом, вырастить сына, что там еще? Дерево посадить. Я думаю, если бы я лет 200 жил, я бы успел бы все построить, я бы успел все, или 300 хотя бы, 200-300 лет. И я думал, знаете, что жизнь человека определяется долгосрочностью дней. Но я думал до тех пор, пока, знаете, вот буквально начал проповедь готовить, я стал размышлять о Христе. Иисус Христос прожил всего-навсего 30 с небольшим лет. И вы понимаете, не длина его жизни определила его качество. За 30 лет Иисус Христос сделал столько, что прошло 2000 лет, а то, что он сделал в свои 30 лет, а на служение он вышел примерно в возрасте 30 лет. То есть за 3 года он сделал столько, что диву даешься. 2000 лет прошло, а дело его продолжает действовать в нашей жизни. Я задумался, почему так действует? В Евангелии от Иоанна, 9 глава, 4 стих написано, Иисус говорит, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день, я буду делать. Приходит ночь, когда никто не может делать». Приходит ночь. Ночь подразумевается смерть. К каждому человеку, хотите вы того, то есть хочу я 200 лет прожить или нет, проживу я сколько? 70? При большей крепости 80. Иисус говорит, вот есть день, ты должен делать дело. Хочешь, чтобы твое дело было качественно, делай дело Божье. Как Иисус, я пришел, чтобы делать дело Божье. И Он сделал дело Божье. Иисуса нет, а дело Его живет. Поэтому смотрите, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Итак, есть время для тебя, есть день. Делай все сейчас. Сейчас время делать. Если у тебя есть желание написать письмо своей жене или своему мужу, сказать добрые слова, когда это надо делать? Сейчас это надо делать. Если ты хочешь сказать своей жене или своему мужу, или еще кому-нибудь, что ты его любишь, когда это нужно сделать? Сейчас делай это. Потому что наступает ночь, и ты уже ничего не сможешь сделать. Знаете, сколько вещей я отложил на завтра, и которые я уже никогда не сделаю? Сегодня время, когда нужно делать. Хочешь пожертвовать средства? Сидишь в церкви и думаешь, надо пожертвовать средства. Знаешь, когда надо жертвовать? Сейчас надо жертвовать. Не откладывай ничего на завтра. Хочешь строить? Мечтаешь, вот я мечтаю там построить что-то. Когда надо строить? Сейчас надо строить. Знаете, большинство людей, с чем сталкиваются, живущих в этом мире? Они думают, когда-то Владимиру Владимировичу Путину задали вопрос, а верите вы в Бога? Он ответил, Ну, вообще, говорит, это очень личный вопрос, но я вам скажу. Я верю, что каждый человек имеет внутри себя веру в Бога. Потому что мы все дети Божьи, каждый человек внутри имеет веру в Бога. И он думает, ну, наверное, мне надо когда-то стать верующим. Вот как только тебе мысль в голову пришла, что тебе надо стать верующим, идти к Богу, знаешь, что тебе надо делать? Идти к Богу. Появилась у тебя мысль, вот это я уж к верующим обращаюсь, не дадите мне неправду сказать. Вот бывает у вас такое, у вас мысль в голове, вы сидите, читаете, я не знаю, Библию вы читаете, что бы вы ни делали, тут вам в голову приходит мысль, надо помолиться. Бывает такое? А поднимите руку, кому мысль эта в голову пришла помолиться, и он подумал, ладно, попозже помолюсь. Бывает такое? Ну и скажите, помолились вы попозже? Вы понимаете, что если тебе мысль в голову пришла помолиться, то время молиться прямо сейчас. Время лукаво. Вот, друзья мои, к чему я сегодня хочу вас призвать. Бог каждому из нас дал отрезок времени. 70, при большей крепости 80. Библия говорит о том, что дни лукавы. Христос говорит о том, что, друзья мои, мы должны с вами делать дело Божье. И именно это дело устоит. И сегодня я приглашаю вас, мои возлюбленные братья и сестры, пожилые, среднего возраста, молодежь, воспользуйтесь временем, которое нам дал Бог для того, чтобы делать дело Божье. Воспользуйтесь этим временем. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Сегодня замечательный для нас с вами день. Сегодня не просто святой день субботний, но я сделаю объявление, что у нас сегодня с вами будет вечеря Господня. Господь что-то совершил на Голгофе для нас. И я приглашаю вас, не откладывайте это в долгосрочную перспективу, в долгосрочный ящик, а воспользуйтесь тем, что Христос нам сегодня дает. Знаете, на что люди тратят время, особенно верующие? На что они тратят много времени? И это проблема, с которой мы с вами сталкиваемся, будучи верующими людьми. Мы много тратим времени на свое оправдание. Мы тратим много времени на свое оправдание. Сейчас я разъясню, что я хочу сказать. Я не одну проповедь говорил на тему обиды. И обида, слово греческое, можно его перевести как капкан или крючок. И если в вас эта обида живет, то вы сидите на крючке. Понятно, у кого? То есть Слово Божие конкретно говорит, что вы сидите на крючке у дьявола. Мы очень сильно обижаемся на друг друга. И вечеря нам дана для того, чтобы вот это каким-то образом с нашей жизни это как-то удалить, убрать вот эти все вещи из нашей жизни. Как-то разговаривал с одним человеком, он мне говорит, в Библии написано «по плодам узнаете их мне». И он говорит, я не вижу в твоей жизни плодов. Мне не нужно, что ты говоришь, что ты верующий. Я хочу увидеть, что ты верующий. И я задаю ему вопрос. Я говорю, ты хорошо вообще понимаешь слово «плод»? Что ты хочешь увидеть? Ты хочешь увидеть не плод. Ты хочешь увидеть результат определенных действий, поступков. А что такое плод? Коля, что такое плод? Оно как, какие там слова? Плод же Духа, любовь, радость, мир. Что там еще? Долготерпение. Есть же такие слова, да? Я, понимаете, вы можете моих дел вообще не видеть, то, что я делаю. Но если во мне находится мир, радость, любовь, вот есть плод. И мне вот многие верующие люди ходят на вечерю. Я им говорю, а что вы друг другу ноги не моете? Иисус же склонился, да? Ноги омыл. Он говорит, я его, конечно, простил, брата этого или сестру. Но видеть его –

Не получается никак. Бывает у вас такое, что не получается чего-то? Ну и так обо всем можно говорить, что-то не получается. Ну, кто-то простить не может, кто-то не может с вредными какими-то привычками сражаться, он не может. Бывает такое? Так вот, я же вам начал со времени, и в Слове Божьем написано четко, что человеку определено 70, при большей крепости 80. А это делаю я специально для того, чтобы вы могли поверить в правдивость Слова Божьего. А Слово Божье вам говорит, ну, когда вы говорите, я обидчивый, я не могу простить, я вот не могу то, я не могу все. Ну, вы меня простите, я скажу так, я шепотом скажу, чтобы никто не слышал. Вы врете. Вы обманываете. Знаете почему? А потому что в Слове Божьем написано совершенно по-другому. Там написано так, Филиппийцам 4 глава 13 стих. Вы говорите «не могу», а Филиппийцам 4:13 написано «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Все могу». Вы время тратите не на то. Вы тратите время на то, чтобы себе найти какие-то оправдания, отговорки, что ты там тонкая натура, что тебя обидели и так далее и тому подобное. А Слово Божие тебе говорит, слушай, времени нет, тебе надо не вот это рассусоливать, тебе нужно прийти и сказать, да я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Воспользуйся благодатью, данной тебе Христом. Почему я и проповедь назвал? Не упускай свой шанс. Поезд может уйти, самолет вот этот в твоей жизни может улететь. Иисус может решить все в твоей жизни. Итак, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты говоришь, я не могу терпеть, я не могу сражаться и так далее и тому подобное. 1 Коринфянам 13 глава 4 по 7 стих. Разве обман здесь написан? Я вот не... Знаете, надо для себя определиться, Слово Божье, оно или правдивое, или... неправдиво. Она или правду говорит, или оно врет. Я вот понять не могу. Для себя я определил однозначно. Слово Божье правдиво. Если это Слово Божье не работает в моей жизни, я вам назову причину. Знаете, в чем причина, если Слово Божье не работает в моей жизни? Эта причина стоит перед вами. Все. Другой причины нет. Помните, я вам текст читал, где написано, Бог говорит, «Я могу сделать все в твоей жизни». Но ты мне сказал, я не хочу. Все, вот она причина. Поэтому нет такого слова «не могу». Можешь в Иисусе Христе. Единственная проблема в самом тебе. И здесь написано 1 Коринфянам, 13 глава, 4 по 17 стих. «Любовь долготерпит, любовь милосердует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего». Дальше. «Любовь не раздражается, любовь не мыслит зла, не радуется неправде любовь, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Итак, друзья мои, не тратьте время на самооправдание. Не тратьте. Лучше потратьте время на то, чтобы прочитать в Слове Божьем такие удивительные слова «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. Но мы к вам, с вами подойдем, что значит «все могу», как это «все могу». Проблема в том, многих из вас, и моя в том числе, а это, знаете, уже как характер такой выработанный, что мы пытаемся все решить своими собственными силами. Мы пытаемся все решить согласно своей силе воли. Мы воспитываем в себе силу воли для того, чтобы преодолеть многие вещи. Это же глупость. Покажите мне хотя бы одного человека, который силой воли освободился от греха. Покажите мне. Вот приведите сюда человека и скажите, вот этот человек обладает такой силой воли, что он безгрешен. Есть такие люди? А что, вы сомневаетесь, что ли? Найдите. Конечно, нет. Расскажу вам историю, которую 100 раз рассказывал. В одном зале лекцию читает проповедник, и он задает вопрос, обращаясь к аудитории, спрашивает, встречали ли вы когда-нибудь святого человека?

0: безгрешного. И из заднего ряда сидит мужчина такой, и руку тянет, и он спрашивает его проповедник: «Что вы хотите сказать?» «Я встречал». «Кто?» «Моя жена говорит, что это ее первый муж». По сравнению с ним, понимаете? Нет, это абсурдно. Невозможно силой воли освободиться от греха. Невозможно. Может ли барс поменять пятна свои? Ну да, бывают эти попадаются, как их? Альбиносы. Бывает. Но это не говорит о том, что человек может быть свободным от греха. Нет. Невозможно с силой воли что-то сделать. Поэтому, друзья мои, нам необходима не сила воли, а нам нужна благодать. И мы должны научиться этой благодатью пользоваться. Я задам вам вопрос. Ну, если говорим мы о способности, силой воли что-то изменить. Ну, измениться. Кто из здесь присутствующих может изменить свое прошлое? Ну, вот, у вас что-то в прошлом произошло. Колю оставим в покое, переключимся на Сашу. Сашенька, представь себе, что ты... Мы представляем, это неправда, Представьте себе, что Сашенька совершил страшный, ужасный грех. Никто не верит, Саш. Представим только. Можешь ли ты исправить то, что ты совершил? А? Можно поправить что? Ну, последствия можно поправить. Ну, я имею в виду, можно ли изменить то, что ты сделал? Нет. Вы знаете, как сколько раз у меня в голове включается, вот когда, так, есть такое выражение, задним умом мы все, умные задним умом. Иногда что-то сделаешь, и сидишь дома, и думаешь, вот если бы моя жизнь... Был фильм, вот этот фильм, который на пленке записан. И вот и сейчас вот в Ютубе вы что-то смотрите, а раньше было на видеомагнитофоне вы что-то смотрите. И вот так, раз вы какой-то момент прозевали, что вы делаете? Назад перемотал, тик, и снова просмотрел. И вот иногда что-то сделаешь и думаешь, перемотать бы назад. И с этого момента давайте дубль номер два, переснимем. Нет, не получается. Ты не можешь изменить своего прошлого. А хотите вы или нет, ваше прошлое определяет ваше будущее. Ваше прошлое определяет ваше будущее. Итак, когда мы говорим, как измениться или как изменить свое будущее, все просто. Все очень просто. Воспользуйтесь данной нам Богом благодатью. Какой благодатью? Совершенной Иисусом Христом на Голгофском кресте. Возьмите себя лично. Не берите в целом все человечество. Себя лично возьмите. И я вам задал вопрос о вашем прошлом. Скажите, на Голгофском кресте ваше прошлое изменено или нет? Как? Галатам 1 глава 4 стих. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». То есть, что произошло на Голгофском кресте? Христос взял мое прошлое и пригвоздил его к Голгофскому кресту. Моего прошлого нет. Бог его стер. Я не могу изменить прошлое, но Он может изменить мое прошлое. Поэтому, когда написано «дорожа временем», не как неразумные, но как мудрые, воспользуйтесь Божьей благодатью. Я прихожу к Богу, я говорю: «Господи, пожалуйста, я верю в то, что Ты изменил мое прошлое». Понятно, что прошлое влияет на мое настоящее, но оно никаким образом не влияет на мое будущее. Почему? Потому что Христос, изменя мое прошлое, изменил и будущее. На Голгофе Он изменил прошлое, но изменил и будущее. Если я не воспользуюсь тем, что сделано Христом, то мое будущее определило мое прошлое. Где я должен быть? Возмездие за грех – смерть. А я сегодня знаю, что дар Божий во Христе Иисусе какой у меня? Жизнь вечная. И вот, друзья мои, что мне нужно сделать? Мне нужно одно. Что от меня зависит? Вот от меня что зависит? Что я могу сделать? Сегодня утром жену спросил. Она ответила мне, кстати. Что мне сделать, чтобы Господь изменил мое прошлое? Что мне сделать? Молодцы, сестры. Так, кто сказал? Коль, что? Что надо сделать? Василий Васильевич, с тобой я сегодня не хотел говорить, ты сам заговорил. Признать себя грешником. Или по-другому нужно, знаете, что сделать? Покаяться. Что значит покаяться? Слово греческое метаноя. Что значит покаяться? Измениться. А мы с вами говорим о том, что измениться невозможно. Но вы можете покаяться, сказать: Господи, Боже мой, я неправильно это делал. Я неправильно жил. Неправильно то, что я, допустим, я не помню, где написано. Галатам? Галатам 5.17 или 5.19? Где, помните, написано: дела плоти известны. Где написано? Блуд, убийство, нечистота там. Где? По-моему, Галатам, да? Саш, Галатам? 5.19, Галатам. А там написано, знаете, что за грехи воспринимаются? Убийство, прелюбодеяние за грехи. Убийца, прелюбодеяние. А дальше там написано, интересно, злоречивые. Человек, который... Что значит злоречивый человек? Саш, ну-ка скажи мне, что значит злоречивый. Саша не знает даже этого слова. Потому что в лексиконе Александра слова только такие: Сашенька, Коленька. Он такой, очень мягкий, хоть и большой, очень добрый. Саш, что такое злоречие? Грубость, да? Грубый человек в словах. Скажите мне, грубите вы? Грубите? Бывает, Василий Васильевич, грубишь иногда? Бывает, а там написано «злоречивые», и там фраза стоит: «Не надейтесь, таковые Царство Божие не наследуют». Поэтому, друзья мои, когда речь идет о покаянии, мы с вами должны понять, что нет греха, нет грешника больше, чем я, как апостол Павел говорит. Если брать все из грешников, я первый. Он понимал, что нет, в грехе нет никакой разницы для Бога. Перед Богом все равны в грехе. И поэтому нужно осознать свою греховность и сказать: Господи, я грешен. Накричал на жену: Кася, грешник. Или начни что делать? О чем я сказал? Начни время тратить на что? Я не виноват. Она меня довела. Жене к своей обращусь. Я хоть раз поднимал на тебя хотя бы пальчик свой. Вот публично я говорю. Я считаю, что на женщину поднимать руку – это недостойно. Нельзя этого делать ни в коем случае. Но я не говорю, что этого не может произойти в вашей жизни. Это может произойти. У меня это не происходит, а у вас может произойти. Но я в своей жизни могу быть злоречивым? Я сознаюсь. Могу что-то сказать нехорошее. Что я делаю, если я сказал нехорошо какую-то вещь? Что мне делать, Василий Васильевич? Покайся, грешник. Я могу встать и сказать: знаешь, почему я вот так? Знаешь, почему я такой? Я скажу тебе, почему я такой. Потому что ты такая. Вот из-за тебя я вот такой. Нет, друг мой, нет. Ты должен встать и покаяться. Дорожи временем. Не рассусоливай. Нагрубил жене, извинись. Если поднял руку, не дай Бог, конечно, но если ты поднял руку, ты должен втройне каяться. Упал на колени, проси у жены прощения, проси у Бога прощения. Не нужно говорить тебе: я тебе там, вот я тебе, знаешь, за что я тебе? Да кто тебе дал право вообще? На человека это руку поднимать последнее дело. На женщину я имею в виду. На мужчину можно, да? Не, ни в коем случае. Это дети Божьи. Итак, что нужно сделать? Покаяться. Покайся, мой брат, покайся, мой друг. Единственное, что мы можем с вами сделать, это покаяться. Вы говорите, нет сил? Есть сила, просите у Христа. Вся проблема, знаете, в чем заключается? Вот я хочу вас спросить, а кто для вас Христос? Вот проблема вот здесь как раз. Вот ты говоришь, я не могу, я тебе задаю вопрос. Ответь на вопрос, кто для тебя Христос? Вот как только ты ответишь на вопрос, кто для тебя Иисус, все станет на свои места. Для меня Иисус – Бог. Что значит для меня Иисус – Бог? Это мой Господин. Я подчиняюсь Ему. Я Его раб. Он сделал все для моей вечной жизни. Отдал Себя за меня. Он изменил мое прошлое, и Он изменил мое будущее. Он для меня Бог. И мой Бог в своем слове говорит мне. Мой Бог мне говорит, Виталик, пойди и попроси у жены прощения. Все, вот здесь вся истина, вся здесь. Как только вы ответите себе, кто твой Бог, все станет на место. Ты можешь долго ходить в церковь, называться верующим человеком. Можешь думать о себе, что ты верующий. Ты можешь считать себя адвентистом седьмого дня, баптистом, пятидесятником, кем угодно. Но пока ты не ответишь на себе вопрос, кто для тебя Иисус, у тебя будут проблемы. Вот когда ты ответил себе на вопрос, что Иисус – мой Господь. Если Он твой Господь, то что ты должен сделать? Слушаться. Подчиниться. Но проблема наша, братья и сестры, у Иакова описано. Описано у Павла, евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Как это можно лишиться? «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Слово «горький», «горький вкус», «раздражительность», «злоба», «жестокость», «резкость», «суровость». Апостол Павел говорит, через это можно потерять вечность. Когда ты не можешь себя контролировать. Когда ты злой, злоречивый. А Иаков в 4 главе, с 1 по 3 текст, и 6 текст мы затронем, с 1 по 3. Откуда у вас вражда? Откуда распри? Не отсюда ли от вожделений ваших? Вожделение слова – желание получать физическое и чувственное удовольствие, воюющее в членах ваших. Желаете, греческое слово, иметь неразумные желания – и не имеете, убиваете и завидуете. Завидовать – страстно желать, ревновать, страстно, ревностно чего-то добиваться. И не можете достигнуть. Попираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите. А если просите, то что? Не на добро, а для вожделений ваших. Для вожделений ваших. Горький корень – зависть и желание. Жены в основном, мужей – терроризируют мамы своих детей. Папы, мамы терроризируют. Чего они хотят? Шубу может, да. Может, хочет шубу. Нет, если, допустим, мама хочет, чтобы ребенок что? Ну, ребенок ходит в школу. Мы сегодня ходили на родительское собрание. Ты знаешь, что учительница сказала? Учительница сказала, что ты троечник. А там есть Петя Иванов, он пятерочник. Итак, с сегодняшнего дня будешь пятерочником, понял?
1: Понял.
0: Чего ты от ребенка хочешь? Почему у тебя ссора? Почему ты его в угол поставил? Почему ты его прессуешь? Потому что ты хочешь иметь ребенка такого, как Иванов там или еще какой. Слушай, люби своего ребенка. Тебе Бог дал, скажи, хвала Всевышнему. Осыпай своего ребенка комплиментами. Если это девочка, не вздумайте, родители, папы, даже не вздумайте на дочь свою голос повышать. Даже не вздумайте. То, что вы там повышаете голос на своих детей, они, девочки, воспринимают это как норму поведения. И потом начнет общаться с идиотом, извините меня за выражение, который будет позволять себе вот это о чем мы с вами говорим, злоречие, за которое человек не попадает в Царство Божие, она встречает в жизни, он ее обзывает, и она это воспринимает за норму. А если в твоей семье этого она никогда не видит, никогда не слышит, она только услышит, что он сказал гадость какую-то, будет бежать от него, как за 3-9, за 3-9 царство. Даже не вздумайте про дочерей своих ничего говорить. Любите или лейте дочек. Понятно? У тебя дочери нет, Василий Васильевич. Нету? Есть дочь у тебя? Сыновья одни? Не повезло ему, не знает он что-то. Вот если бы у тебя дочь была еще, ну еще у тебя все в это, в руках твоих. Все-все впереди, Василий Васильевич. Итак, друзья мои, что горький корень, избавляйтесь. Что вы можете сделать? Что в ваших силах? То есть первое, покаяться, предайте все Иисусу. Скажите, Господь мой Бог, Господь мой Бог, Господь мой Бог, я Ему подчиняюсь. Аминь, аминь, аминь. И вы можете сделать несколько шагов для того, чтобы ваша жизнь двигалась в направлении изменения. Первое, что вы можете делать, молиться. Потому что Иаков в 5 главе 16 стихе, кстати, когда проходит елея помазания, я всегда читаю Иакова 5 главу. Знаете почему? А потому что там написано Богом. Илия был человек, подобный нам. Но помолился и сколько лет? 3,5 года, да? Еще раз помолился, и небо дало дождь. Почему написано, что Илия был такой же человек, как и мы? Это говорит о том, что нужно, друзья мои, молиться. Молитва может сделать многое. Вот для молодежи я говорю. Ну, знаете, вот свою дочь я пытаюсь в этом, я не знаю, воспитывать. Я вам приведу пример. Маленький пример, чтобы вы запомнили раз и навсегда. Засекайте время. У кого секундомер есть? Кто может включить? Аня, смотри на секундомер. Я склоняю колени. Наш Отец Небесный, благослови нас сегодня на это утро. Дай, Господь, Твое присутствие, дай Твое благословение. Пошли мир в сердце, дай мудрости. Веди меня Духом Святым. Дай, Господь, откровение, что со всем, что я буду встречать в этом жизненном пути, я бы мог справиться. Во имя Иисуса Христа прошу за своих родных и близких. Тебе слава и хвала. Благослови Церковь. Аминь. Сколько времени? Примерно 20 секунд. Много времени. В Библии написано «дорожи временем». Чтобы совершить молитву утреннюю, 20 секунд надо. Ну неужели так трудно 20 секунд? Это мелочи жизни. И это ты можешь. Я вам показал на практике, что это вообще мизер какой-то. Ты помолился и ты пошел, ты уже благословен. Ты защищен, тебе Бог ведет, мудрость дает. Это я вам показал для того, чтобы вы могли понять, что времени много не надо. Но некоторые люди, ну, понимают, что молитва может занимать гораздо больше времени, правда? Все зависит от отношений с Богом. Но, тем не менее, времени немного уходит на молитву. Пусть Господь вас благословит. Что вы еще можете делать? Помимо молитвы, мы можем с вами быть исполнены верой. А знаете, когда вы верой исполняете? Вы исполняетесь верой, когда молитесь. Я вам приведу два примера из своей жизни. Почему я исполнен веры? Почему я верю в Бога? Два случая в жизни было. Первый раз. Из прошлого, которое я не могу изменить, но которое изменил мой Бог. Я находился в заключении на Дальнем Востоке. И я хотел выйти. Ну, как любой нормальный человек. Знаете, даже животное в клетке, когда сидит, оно мечется туда-сюда. Нет ничего лучше свободы, когда человек заключен в темнице. Я, знаете, что сделал? Я как-то, у меня Библии не было, и вот впервые попалась Библия в мои руки, я прочитал там молитву Иисуса Христа, и он там написал. А молиться же надо так. Я еще с адвентистами не контактировал. Я даже не знал, что такие существуют. Я вообще не знал, что есть какие-то там баптисты. Вот Библия, вот молитва Иисуса Христа. И он говорит, вот молиться как надо. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб насущный подавай нам на сей день. И прости нам долги наши, яки мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Почему? Потому что твое есть царство, твоя есть сила и твоя есть слава. Ходил каждый Божий день, я не знаю, сколько тысяч раз я эту молитву произносил. Вот, заканчивается молитва, аминь, и начинаю снова. Все это делаю, все хожу эту молитву про себя. Но адвентисты бы мне сейчас сказали, что это за молитва, это ж не от сердца, надо же от сердца молиться. Меня совершенно не волнует, что вы говорите. Ко мне пришел начальник заведения этого и сказал: решение принято тебя освободить. У нас будет суд, мы тебя повезем на суд раньше времени, и ты пойдешь по УДО. Я пришел на суд, суд сказал: гудбай, Вася. Я собрал чемодан и уехал. Чудо? Можете сказать, совпадение. Второй раз я попал в тюрьму и вспомнил, что я молился. И я подумал, буду молиться. И я молился: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое. Тысячу раз повторял. Меня везут на суд, из зала суда говорят: до свидания, иди домой. Чудо! Чудо! И когда вы мне говорите, Бог не действует, в моей жизни Бог не действует, я тебе говорю, ты не молишься, друг мой. Ты не молишься. И ты своего Господа не поставил во главу угла. У тебя кто? У тебя Иисус. Мой Иисус – Бог. А Он говорит мне, дана мне всякая власть. Где? На небе и на земле. Что я могу? Я могу молиться. Могу верить, и я верю. И я вам советую, верьте Господу. Это в наших силах, верить Ему. Мы можем делать добрые дела. Библия говорит, послание Римлянам 12:21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы можем любить. 2 Тимофею 1 глава 7 стих. Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Что мы еще можем делать? Мы можем Слово Божье читать. Почему я вам все время говорю, читайте Библию, читайте Библию. Сделайте Библию руководством своей жизни. Не просто читайте, не будьте богословами. Будьте людьми, которые не слушатель забывчивый, в ухо одно влетело, в другое вылетело. Применяй Слово Божье в своей жизни. Давид говорит, Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей. Вот читаешь, видишь, тут написано, я тебе сегодня говорю, согрешил словами, покайся, иди проси прощения. Бог говорит, делай так, и я тебе благословлю. Сделал, увидишь благословение. Надул свои губки. Ушел там в уголочек. Сиди, дуйся. Знаешь, на обиженных чего? Хвала Всевышнему. Не обижайтесь. Потому что на обиженных воду возят. Мы можем возвысить Иисуса Христа. 1 Коринфянам 1:18. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Прославляйте Иисуса Христа. Говорите, где это возможно, о силе Господа. Говорите об Иисусе Христе. Свидетельствуйте об Иисусе Христе, и вы будете благословенны. Вот, кстати, когда первый раз меня освободили, там, знаете, есть в местах лишения свободы такая должность, такой отдел, он пытается тебя, мягко говоря, завербовать, чтобы ты... Молодец, Коля, да. Чтоб ты стучал. А если ты не вербуешься, не стучишь, то по УДО тебе не светит уйти. И вот тебя приглашают, говорят, будешь стучать. А я ему говорю, Слово Божие говорит, не стучи. И вот он говорит, ты по УДО не уйдешь. И Бог сделал так, что я ушел. А начальник, когда мы с ним разговаривали, я говорю, слушай, что на меня этот давит? Нехороший человек. И он ему запретил на меня давить. И я заметил, когда вы прославляете Бога, ничего с вами не будет. То есть говорите об Иисусе Христе, славьте Иисуса Христа. Вас будут прессовать, но вас не расплющат, не раскатают. Свидетельствуйте о Боге, рассказывайте о Христе. И последнее, что мы можем делать, друзья мои, что мы можем делать? Псалом 27, 13 стих. Пришел бы я в отчаяние, если бы не был уверен, что увижу снова Господа. Помните, еще у Давида есть такие слова, когда он говорит: «Посмотрел я на богатых мира сего, на успешных людей я посмотрел. Я посмотрел, как они живут, как у них дети на Мерседесах гоняют по Москве, какие у них крутые яхты, какие у них дома крутые, какие у них острова замечательные, где они отпуск проводят. Я посмотрел на них и чего? И позавидовал». А потом в Библию посмотрел, а там написано: «Гореть им всем в аду». Я увидел конец их. И я сказал: не-не-не-не-не. Помните, как Моисей тоже сказал: «Лучше я буду с Домом Божьим страдать, но войду в Царство Божье, нежели я здесь временно буду наслаждаться, а потом конец». Поэтому, мой дорогой брат и моя дорогая сестра, дорожи временем. Время коротко. Не плачь, не ной, не жалей себя. Покайся. Проси у Господа благословения, проси у Господа, чтобы благость Его и милость Его сопровождала тебе все дни жизни твоей. Избери Господа Богом своим, подчиняйся Ему, слушай Его, прославляй Его, молись. Это немного времени занимает. Слово Божье читать тоже немного времени занимает. Я бы с вами прочитал вот три главы. Три главы легко читается. Три главы – это мелочи жизни, согласитесь? Легко. Библию за месяц, пшук, и нету. Прочитали. Живи Словом. И твое прошлое, и твое будущее определено на Голгофе.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Когда в нашей жизни наступают сложные времена, мы или начинаем опускать руки, или становимся в них крепче и сильнее. Как же нам проходить трудности? Сегодня тема нашей программы «Как проходить сложные времена». И в гостях у нас учительница английского языка для детей и путешественница Алина Ронжина. Алина, привет!
2: Привет!
1: Спасибо, что ты нашла время и сегодня приехала к нам. И хочешь рассказать свою историю вообще перехода вот этих вот жизненных трудностей, как ты их проходишь, да, и вот что тебе помогает вообще на твоем жизненном пути? А вообще вот сложности, они тебя пугают? Ну, какой-то страх вызывают внутренний?
2: Наверное, в определенной степени, да. Когда я чувствую, что я не тяну, когда я не выдерживаю, то, конечно же, это пугает. Но как бы так или иначе, я понимаю, что этот период закончится, нужно просто как-то через него пройти.
1: Ну вот очень часто люди в жизни так размышляют, знаешь, вот в плане, что ну пережду, обязательно после вот этой вот черной полосы будет белая полоса, и в принципе никаких действий не предпринимают. А вот как ты думаешь, стоит ли предпринимать какие-то действия или иногда все-таки переждать?
2: Ну, у меня лично был такой опыт, то, что я работала в школе. Это было не в России, и это было в Колумбии, и там все дети говорили со мной по-испански. Я пыталась внести уроки английского языка. Это получалось большим трудом, потому что они не понимали, что я говорю. Ну, то есть они даже не знали там цифры на английском или цвета, а я им пыталась что-то объяснять. Вот. И это было, конечно, очень сложно. А нагрузка у меня была такая же, как и у местных учителей, почти. Но они-то говорили на своем родном языке, а я говорила на двух неродных, на английском и испанском. Поэтому я очень сильно уставала. Но вот я думала то, что я пережду, я думала, что я адаптируюсь и смогу как-то это... Наберусь сил, наберусь опыта. И как бы я потеряла, наверное, тот момент, когда уже перешла какую-то границу. То есть, ну, у меня начались какие-то проблемы со здоровьем, я стала терять вес, у меня дергался глаз. Но я все жалела детей, а кто же их будет учить, если я уеду? Mm-hmm. То есть я же подведу школу. И, ну, Господь допустил такую ситуацию, то, что Он меня вывел оттуда. Когда мне не хватало силы самой уйти от того, что я не выдерживала, Господь сказал, все, хватит, я тебя отсюда собираю.
1: А как ты чувствовала, что вот он тебе отвечает, да?
2: Там были такие обстоятельства, которые я уже как бы не могла превозмочь, и как бы мне пришлось уйти, и с одной стороны мне было очень грустно, потому что я уже привязалась к детям, я их полюбила, а с другой стороны я была благодарна, потому что, ну, в пятницу я приходила домой, и я лежала, умирала в кровати, я просто не могла встать, поэтому... Я думаю, что было пора. И то есть, если мы сами не уходим, то Богу приходится вмешиваться в ситуацию.
1: То есть иногда, вот даже вот если ты приводишь пример вот сейчас как раз, да, про то, что ты хочешь помочь, и в первую очередь для тебя это вот человеческие взаимоотношения. То есть ты, можно сказать, себя уже отодвинула куда-то там на задний план, да, и поставила вот эти человеческие взаимоотношения на первое место. И, соответственно, сама лично пострадала. Да, можно так сказать.
2: Ну, в какой-то степени, да.
1: Да. А Бог, вот, заботясь о нас, Он как бы все равно выстраивает так обстоятельства, что Он выводит нас вот из таких ситуаций, да, чтобы мы не пострадали, чтобы могли еще кому-то пользу принести. Потому что мы все равно должны быть наполненными, да.
2: Да, а ну, вот, то есть вот сложно прочертить как бы эту грань, когда самопожертвование — это геройский поступок, и это хорошо, и ту ситуацию, когда это как бы нам во вред уже становится.
1: Ты уже там себе сказала «стоп», да? А вот когда вот это переосмысление произошло, как ты себя вообще открыла с другой стороны? В какие качества себе открыла?
2: Может быть, это не самые хорошие качества, то есть, ну, нас приучают как бы к героизму, то, что мы должны быть очень сильными, крепкими и все выдерживать. И я узнала, что, оказывается, я могу выдержать не все. То есть я знаю, что я чувствительный человек, и в то время, когда всем остальным людям может быть комфортно при очень громкой музыке, при шуме, то у меня это вызывает стресс, и мне хочется убежать. Вот. Если я долгое время нахожусь среди шума, то как бы это становится стресс длительный, и он уже вот как раз-таки на здоровье откликается.
1: Интересно. То есть нужно прислушиваться, да, к своим каким-то определенным впечатлениям внутренним, да, ощущениям. Что мы чувствуем внутри, да? И как вот эти вот трудности мы можем сами себе создать, собственно, если мы будем погружаться в ту или иную, да, какую-то сферу, которая совершенно нам никакой пользы не принесет.
2: Да, конечно.
1: Алина, вот ты чувствовала иногда, что, может быть, я не в какой-то той сфере, где должна быть?
2: Ну, когда у меня держу согласие.
1: Может быть, пример какой-то есть? Вот когда ты поняла, что так, стоп, Алина, я не должна быть здесь. Или надо немножко ракурс сместить?
2: Одну неделю заменяла учительницу в старшей школе. И я очень молодо выгляжу. И поэтому...
1: Это прекрасно.
2: Это прекрасно, но не тогда, когда ты преподаешь в старшей школе. То есть я приходила в класс, и ученики не воспринимали меня как учителя. Поэтому они не относились ко мне как к авторитету. Они не воспринимали правила и то, что как бы вообще мне нужно слушать. Это был такой момент, как бы, когда я поняла, что я больше не вернусь в старшую школу, по крайней мере, до тех пор, пока я не стану выглядеть взрослее, и попросила перевести как бы, меня в начальную школу.
1: Ну, какие-то качества в тебе
2: нужна
1: появились?
2: Нужна большая твердость, чтобы работать с детьми, которые не привыкли к дисциплине.
1: Ну, ты себе вот, в себе вот это культивировала внутри?
2: Ну, постепенно как-то, да, я пытаюсь.
1: Получается уже лучше? Выходишь на какой-то определенный?
2: Конечно, да.
1: Но, безусловно, это сложно, когда характеру присущи совершенно какие-то другие, да, качества.
2: Ну да, раньше я была такой очень мягкой, стеснительной, то есть подружка вместо меня поднимала руку и говорила: «Наталья Николаевна, Алина хочет выйти, можно ей?» Потому что у меня был очень тихий голос. Теперь, когда я учитель, мне приходится разговаривать громко, мне приходится иногда как бы проявлять такую твердость, показывать ученикам то, что они не могут переходить определенные границы.
1: Как ты думаешь, то есть получается, вот сложности и трудности, они по факту нам для роста необходимы? То есть мы в этом начинаем расти, мы начинаем в этом крепче становиться, да? И как вот удержаться на этом уровне?
2: Ну, конечно
1: уровне?
2: Же, они закаляют. И, наверное, ей нужна какая-то особенная мудрость, чтобы почувствовать, как бы, какие качества вот действительно мне нужны, а в каких моментах, может быть, я могу переборщить и стать уже не такой, какой я хочу быть на самом деле.
1: То есть быть собой в первую очередь, да?
2: Да.
1: Это очень важно. А вот мудрость, это же вопрос практики.
2: Ну, я думаю, что ее в какой-то степени дает Бог, потому что когда я сталкиваюсь с ситуацией, в которой я никогда не была, у меня еще нет практики, то тогда Господь дает какие-то идеи, как с этим справиться, как решить эту проблему.
1: А как он дает? Вот с помощью каких моментов?
2: Например, у меня были сложные ученики. У меня был мальчик, который вытаскивал вещи из моей сумки на уроки. И остальное время, как бы, он тоже очень много шумел, там дрался, и вот я почувствовала, что, скорее всего, дома с ним никто не занимается. То есть иногда наши трудности — это то, трудности других людей, особенно если мы работаем с детьми. То есть у них в семье есть какие-то проблемы, и это выливается как бы на нас. То есть ребенок не может себя контролировать, если он как бы эмоционально проходит через сложные времена. И становится для меня эмоционально сложным временем. Вот. Поэтому важно строить контакт с ребенком, возможно, личный, то есть общаться в неучебное время. Это помогает.
1: Да. И при этом, конечно, это очень сложно. Просто нужно быть и с собой, ну, оставаться, да, при этом, и наполненной, да, вот, продолжать вот эту силу внутреннюю какую-то держать, и доверительный контакт при этом сохранять, да, чтобы с каждым ребенком как-то вот построить хорошие гармоничные взаимоотношения, чтобы быть услышанным. А удается вообще в целом вот так вот с ребенком? Ну, вот, они же разные все, безусловно.
2: Когда ребенок открыт, то да. То есть есть дети, которые себя очень плохо ведут, и они могут себя не контролировать, выражать гнев, могут, я не знаю, бросаться на людей.
1: Серьезно, а у тебя вот есть какой-то пример, когда вот, например, ребенок как-то раз и отреагировал? И что вот в данном случае ты делала? Вот в данной трудности?
2: Ну, в основном были как бы мальчики, которые дрались и кричали. Вот. Ну, были разные,
1: В принципе, с детьми как-то...
2: Но
1: вот,
2: при этом они могут относиться ко мне с такой теплотой и с любовью, как к учителю. То есть это не значит то, что они ко мне плохо относятся, когда они себя плохо ведут.
1: А вот относительно взрослых, родителей, там сложностей очень много порой возникает в плане общения даже, какого-то недопонимания.
2: Еще больше сложностей, когда нет общего языка.
1: О, это вообще просто... Я не представляю, вот как можно найти контакт, вот это взаимопонимание, услышанность элементарно, чтобы быть понятым, да?
2: Ну, в этой ситуации мне помогали местные друзья, то есть люди, которые выполняли такую роль ходатая, они мне помогали писать сообщения на испанском языке, когда я работала в Колумбии. То есть, если родители не понимают английский язык, и я, возможно, мне не хватает какой-то такой мягкости, обходительности в общении, потому что колумбийцы, они очень вежливые, и у них к основному сообщению еще много идет благословений, доброго вам дня. У них есть слово «родители» в уменьшительно-ласкательной форме. Свое сообщение они облекают в очень ласковые и добрые слова. Даже если это просто домашнее задание. Ну да, то есть я могу вот сказать вот просто «Здравствуйте, нужно сделать вот это, вот это». Если ваши дети завалили тест, контрольную работу, вы можете прийти в 3 часа. А колумбийцы к этому добавят «Прекрасного вам дня! Мы надеемся, что у вас все хорошо. Благословений!» Вот такое.
1: Ага. Ну, это хорошая нота. В принципе, да. По итогу разговора хорошая нота.
2: После того, как я ушла из той школы, мое здоровье восстановилось. Класс перестал дергаться. Но дело в том, что жилье мне предоставляла школа, в которой я работала. И поэтому я оказалась за границей, но без жилья. На тот момент... Билеты в Россию были очень дорогие, 170 тысяч примерно. Это было в марте. И я понимала, что вот просто взять все, бросить, вернуться, я не могу, не хочу. И к тому же я жила на юге Колумбии, в бедном районе. Я не видела вот всей той красоты, про которую мне рассказывали. Дальше я решилась на очень такой рискованный и отчаянный шаг. В столице у меня была подруга, в которой можно было остановиться. Но есть еще другие красивые места в Колумбии. Город Медельин, он второй по величине. Мне очень хотелось туда съездить, но у меня там не было ни единого знакомого. Я в Инстаграме написала женщине русскоязычной. И я сказала: «Здравствуйте, у меня вот такая ситуация. Я тут волонтерила и не могу сейчас поехать домой, мне бы хотелось посмотреть. Можно было бы с вами встретиться, и вы бы мне показали свой город? Или можно у вас пожить?» Ну, в принципе, я бы сказала, что это не очень такая нормальная идея. В другое бы время я бы так, конечно, не стала поступать. Это опасно, потому что мы не знаем, что это за люди. То есть мы, конечно, вообще были незнакомы.
1: Да.
2: Мы ни разу друг друга не видели, мы не общались. Я вот только на нее подписалась. Но я так писала нескольким людям. Я молилась о том, чтобы Господь помог, чтобы вот тот самый человек, у которого мне нужно жить, чтобы они мне ответили: «Да, у нас можно остановиться». И некоторые люди отвечали: «Вот можно встретиться, попить вместе чай. Да, я вам могу провести экскурсию бесплатно». Кто-то говорил: «Нет, извините, мы проводим только индивидуальные туры». А эта женщина сказала: «Да, у нас можно пожить недельку. Давай созвонимся». Мы созвонились, и вот для меня было так волнительно то, что неужели, конечно, я поеду к незнакомым людям. И когда я приехала, очень так чудесно сложилось. У них в семье 7 детей, из них младшая дочка с особенностями развития. Вот. Но это сердце, эта женщина, она нашла достаточно места в своем доме, места лишнего там не было, и в своем сердце, чтобы впустить меня, и в итоге я у них прожила 3 недели. И это был такой период, когда я планировала на 10 дней. Вот я 3 дня живу у подружки в столице, и неделю у них. А дальше я не знаю, куда я иду. А после этого она мне говорит: «Давай ты устроишься у нас еще». Я говорю: «Конечно».
1: Она сама предложила, рада, получается, да?
2: Да. Потом они мне сказали: «Ты что, собираешься уезжать завтра? А мы хотели бы с тобой сходить еще на водопады». Я, кстати говоря, могу показать фотографию.
1: Слушай, мне, знаешь, кажется, очень прям вот эта водопады. Женщина действительно от Бога. И вот
2: да.
1: Такое ощущение, что вот Бог тебе ее подготовил, прям вот он знал, да, что у тебя такая ситуация будет.
2: Да, и... вот их семья. Вот эта женщина, ее зовут Ольга, и это ее муж, его зовут Хуан, он колумбиец. Это их младшая дочка Лиза. Мне было там очень комфортно, я бы осталась дольше. Но Ольга нашла еще одну знакомую в другой части Колумбии, на берегу моря. Я сказала: «Алин, я знаю, что тебе хочется съездить на море. Давай я позвоню». Мы, конечно, с ней ни разу тоже не виделись.
1: А вы на русском общались?
2: Да, да. И, ну, ты можешь у них пожить. Я посмотрела, что ты хорошая девочка, ничего у них не украдешь, и ты можешь у них остановиться. Так я оказалась у второй семьи.
1: Угу. А, кстати... Рекомендации пошли уже.
2: Да,
1: то есть...
2: да, и там тоже было очень красиво. То есть, вот, например, море такое в Колумбии.
1: Шикарно. Шикарно.
2: Да.
1: Как дивен Бог в этом всем.
2: Да. Ну, то есть, вот возможность видеть красоту его творения, это такой большой плюс, большая радость. То, что мне как бы наполняло в такой трудный период в жизни, когда я не знала, куда я дальше буду двигаться.
1: И смотри, как вот сложности он тебе обернул в благословение, да?
2: Да.
1: Дорогие друзья, очень часто бывает так, что мы заостряем очень много внимания на сложностях в жизни и просто порой боимся что-либо предпринять, сделать. А оказывается, для нас может быть уготован настоящий сюрприз, подарок от Бога. Мы должны только довериться. И вот на примере Алины мы убедились сейчас в том, что даже можно получить массу положительных эмоций даже вот в этих трудностях.
2: Да, и к тому же это такие времена, когда... Ну, мы знаем то, что нужно помогать другим людям, да? Мы знаем то, что нужно делать хорошие дела. Но если никому не нужна помощь, то кому мы будем делать добрые дела? То есть, когда я оказываюсь в нужде, то для других людей это возможность кому-то помочь. И они, на самом деле, этому тоже рады. То есть, были такие семьи, в которых я чувствовала то, что, о, это семья для меня как ангелы. У меня была еще одна подруга. Меня зовут Алина, а ее зовут Лина. И вот у нее я тоже остановилась на 10 дней. Она меня до этого приглашала в гости, но я была очень сильно занята, работая. А тут, как бы, когда я перестала работать, для меня была возможность съездить к ним на ферму. По-испански это финка, то есть такое семейное поместье. И там тоже было очень красиво и интересно с ними общаться.
1: Вот скажи, а вот в этом вот вообще во всем, вот в этих испытаниях, да, определенных сложностях, у тебя определенная какая-то дисциплина внутри уже выработалась, ну вот относительно характера, я так поняла, что определенные черты сформировались, да, внутренний какой-то стержень сформировался. Потому что вот в каких-то моментах ты говорила, что раньше я не могла как-то коммуницировать, да, что-то говорить. А сейчас, вот как у тебя сейчас вот в твоем характере, что заточено особенно?
2: Да, сейчас мне проще с людьми строить какой-то контакт, строить отношения. Я могу подружиться, ну, со многими людьми достаточно быстро. Я уже меньше стесняюсь. А насчет дисциплины я не уверена. Наверное, это то, над чем надо все еще больше работать. То есть какие-то привычки, они, конечно, у меня как бы пропадают, когда я переезжаю в новое место, и там бывает соответствующий режим, бывают какие-то правила. Наверное, то, к чему я учусь, это способность адаптироваться. То есть все семьи, в которых я жила, они были очень разные. Кто-то вот жил на ферме, там интернет был очень слабый. Кто-то живет в большом городе, но, может быть, у них не очень много денег. После этого я поехала в Ямайку, потому что я не успела до окончания действия моей визы найти новую работу. И я решила как бы съездить в гости к подруге в Ямайку.
1: Алина, извини, я тебя немножко прерву. У тебя очень много подруг в разных городах и странах. Скажи, удалось как наладить коммуникацию и подружиться с таким многочисленным количеством человек?
2: Ну, в основном я знакомилась за границей, когда работала волонтером, миссионером. То есть в Гонконге, особенно когда я была в Китае, там у нас была такая интернациональная компания. Там были люди из Филиппин, из Чили, из Майами, вот из Ямайки, из Малайзии. Поэтому, ну,
1: в общем,
2: да.
1: Обладая хорошим английским языком, в принципе, никаких трудностей не возникнет познакомиться, да, со многими людьми,
2: да,
1: из разных стран.
2: Часто люди, которые с тобой дружат, они очень открытые и гостеприимные, поэтому они вообще-то хотят, чтобы ты к ним в гости приехал. Остается только найти момент и возможность.
1: Да, верно. А вот у тебя очень отличный пример того, как вот, несмотря на трудности, можно коммуницировать и, в принципе, идти по жизни дальше.
2: Жизнь, она не останавливается. Две вещи, которые меня толкали, ты понимаешь, что в какой-то момент у меня заканчивается виза, нужно переезжать в следующее место. То есть почему я уехала из Колумбии? Просто у меня заканчивалась виза. И второй фактор, который влияет, это то, что деньги заканчиваются в какой-то момент. Поэтому искать работу нужно. Я понимала, что я... Из Ямайки тоже было очень сложно уезжать.
1: Ну, кстати, про Ямайку ты хотела договориться, я тебя там прервала. Извини, вот продолжи про Ямайку, момент еще.
2: Из Ямайки есть такая сложность, все самолеты летят в США. У меня нету визы, чтобы американской, чтобы там делать пересадку, поэтому было очень сложно куда-либо вылететь оттуда. Но я понимала, что я не могу же просто всю жизнь вот так вот застрять и буду сидеть на месте.
1: Конечно.
2: Вот, поэтому это такой фактор, то, что нужно двигаться куда-то дальше, нужно искать, добиваться чего-то. Добиваться, чтобы найти билеты в Россию потом.
1: Просто быть активным, да? Не стоять на месте, а вот стараться какие-то предпринимать действия, да?
2: Ну да, но нужно при этом как бы балансировать. То есть есть вещи, которые я не могу не делать. Mm-hmm. То есть искать работу нужно. Но с другой стороны, в Ямайке мне было тоже сложно. Я приехала к женщине, с которой у нас... Вот я со всеми как бы могла найти контакт, а с ней не получалось. Я думаю, у нее был уже такой сформировавшийся характер. Она была пожилая, ей было сложно как бы под меня адаптироваться. Она жила одна, и у нее были как бы такие устоявшиеся привычки. Она пыталась меня к этому приучить. У меня не получалось, я ее не всегда понимала, когда она хочет сказать, что вот это именно в этой сейчас ситуации, а когда это постоянно так. А к тому же там не было воды, часто ее отключали, практически каждый день. И когда ее отключали, мы не знали, ее отключили вот на сегодняшний день или на 2 недели. И это доставляло...

0: И меня как бы уже сразу же, я так напрягаюсь.
1: Стресс такой, да, внутренний? Да.
0: И вот с ней было очень сложно, и она хотела, чтобы я работала онлайн, то есть она не понимала мою ситуацию, что я сейчас ищу работу. То есть мы говорили,
1: какая требовательная женщина оказалась.
0: Вот. Но при этом она была очень заботливая, то есть она мне покупала все, что я хочу. Она говорит, я помню, что ты хотела сыр, вот я тебе его купила. Вот. И мне было приятно, что как бы она вспомнила обо мне в течение дня, когда ходила с покупками. Но вот были такие недопонимания, то есть она хотела, чтобы я адаптировалась к ней, искала работу, и при этом одновременно работала онлайн. У меня нет опыта работы и преподавания по интернету, поэтому для меня это был бы такой двойной дискомфорт.
1: Вот. И что же вот в данном случае?
0: В такой ситуации, я думаю, важно отстаивать свои границы, то есть я знаю, на какой срок у меня хватит денег, я сейчас не потяну. Готовиться к урокам, адаптироваться к новому месту и искать работу. И то есть вот я решила, что сейчас я не буду. То есть ограничивать свою активность, чтобы не перенапрячься совсем уж.
1: А как ты пришла вот к пониманию, что именно в сложностях и в трудностях, да, тебе необходимо оттачивать вот эти вот, отстаивать именно границы? Как ты это осознала? Вот, ну, что необходимо было тебе переосмыслить, может быть?
0: Ну, на самом деле, очень сложно отстаивать границы, когда ты зависим от человека. То есть я у нее жила, и мне было некуда идти. Поэтому отстаивать границу было сложно. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше так не могу. Когда я плакала в каждый день, несколько дней, и я поняла, что вот да, мне идти некуда, но значит, надо что-то искать. Вот. Я была готова переехать в хостел, но моя подружка, это была ее мама. Она сказала, Алина, это небезопасно. То есть мы тебя уже как бы ограждаем, потому что Ямайка не самая безопасная страна для белокожих людей. Если ты пойдешь в хостел, мы не отвечаем за то, что с тобой там может случиться.
1: То есть там могли бы быть очередные какие-то сложности.
0: Да.
1: Просто, ну, там...
0: И поэтому, то есть, она меня старалась уберегать от этих сложностей.
1: Поняла тебя. Да, история очень такая интересная и стрессовая, я бы даже так сказала, потому что ты одна, по сути, ты и Бог. Бог с тобой, Он, естественно, тебя оберегал. Вот, несмотря на все вот эти вот моменты, да, отрицательные, вот именно влияние вот этого, да, потому что
0: и ты чувствуешь. Иногда кажется то, что вот люди нас ограничивают, то есть они мне не разрешали выходить на улицу одной. Говорили, что, Алина, ты не можешь сесть в автобус, потому что автобусы у нас очень опасны, на них даже местные не ездят. Местные ездят на такси общественном. То есть мне казалось, что у меня как бы загоняют в какие-то рамки, но на самом деле это было для моей собственной безопасности. Ну, это тоже нужно было понимать и принимать.
1: Да, то есть вот как ты думаешь, получается, Бог допускает нам это для нашей собственной какой-то, ну вот, заточки характера, да, можно так сказать? То есть чтобы мы уже вот стали другими, вышли из этого другими, правильно?
0: Ну да, если я научилась...
1: Ты вышла другая вот из этих испытаний, да?
0: Ну, может быть, в чём-то.
1: Ну, не во всех моментах, безусловно, твой характер остался, да, вот этот лучезарный образ. Пусть он всегда и будет.
0: Ну, теперь я знаю, что я через многое могу пройти, я многое могу выдержать. Но при этом я знаю некоторые вещи, которые я не могу выдержать. Например, я понимаю, что я не могу жить без воды дома. Ну, или я не могу, когда на меня часто как бы ругаются. Вот.
1: То есть в эмоциональном плане как бы, ну, есть какие-то ограничения, что ты понимаешь, что здесь как бы, ну, нужно устанавливать границы просто элементарные для собственного спокойствия.
0: Да.
1: А вот ты посвящала вообще в свои трудности жизненные вот какие-то переживания, да, которые ты проходила, своих друзей, близких, родителей?
0: Конечно. Но...
1: Они знали, что с тобой происходит, да?
0: Да.
1: Я просто вот...
0: Я не знаю, как они это выдерживали.
1: О, это же... Просто невероятно.
0: Я думаю, что они тоже учились полагаться на Бога.
1: Такие эмоции могут происходить, конечно, когда твой ребенок просто в другой стране находится.
0: Ну, они знали, что Господь рядом со мной. И вот после того, как я жила у этой женщины, после того, как я хотела сбежать в хостел, моя подружка за один день смогла мне найти следующее место, где мне пожить. И я переехала в санаторий. Это медико-миссионерский санаторий. Им нужен был волонтер. В тот момент как раз... У них там было много гостей, и нужна была помощь. Вот, вот эта семья, к которой я переехала. Вот здесь очень приятная бабушка в середине, в желтом.
1: Какие

0: Яркие.
1: Да.
0: Какие-то стильные даже, я бы сказала.
1: Да. Они тоже были как бы ямайцы, но они жили большую часть жизни за границей. То есть вот эта женщина жила в Великобритании. Вот эти двое ребят, они вообще-то из Канады, хотя их корни тоже из Ямайки. И в этом был еще большой плюс, потому что у них очень хороший английский. И, ну, мне хотелось пообщаться с носителями языка, потому что я учитель английского, но как бы обычно живу в странах, где носителей нету. Я была очень рада тому, что я оказалась в этом месте. Ну, и это как услада для моих ушей слушать английский язык, как на нем говорят носители.
0: Да, это очень интересно, новый опыт. Да. А скажи, пожалуйста, вот что особенного тебя привлекло вот в этих людях? Я просто смотрю, что они достаточно открыты, и видно, что у них улыбка достаточно такая искренняя.
1: Они были очень добрыми ко мне. То есть они меня впустили в свой дом, в свою команду. И они были благодарны за все, что я делала. То есть я помыла посуду. «Ой, Алина, спасибо тебе большое! Вот ты делаешь, может быть, что-то такое не маленькое, но это очень много значит для нас». Это так приятно было слышать. То есть я была готова вот за благодарность помогать им больше и больше. И потом мы подружились вот с ребятами из Канады. Я тоже чему-то их учила, потому что они на домашнем обучении. Вот, а их мама, как бы, может быть, не на все хватало, и я им, как бы, проводила какие-то такие игровые уроки географии или там плавания. То есть английскому их учить не надо было уже, но вот мы вместе изучали какие-то другие вещи. Русскому языку я их тоже учила. Девочка научилась читать и писать по-русски.
0: Как здорово! Я не знаю, ну просто ты вот, безусловно, коммуницируешь со всеми людьми очень легко, я бы даже так сказала, и ничего не боишься. Такое ощущение, что уже все, как бы, ну, можешь настроить коммуникацию с любым человеком.
1: Да, и я думаю, что вот пока меня носило из одного дома в другой, в общей сумме я подсчитала, я с января этого года жила в 10 разных домах. Там иногда была одна семья на два дома. Это так, что было семей, наверное, 7. И я понимаю, что этим людям, оказывается, я тоже была нужна. То есть для них я могла быть светом. Они что-то новое от меня узнавали. Например, вот семья, в которой было 7 детей, Ольга, они были очень рады поговорить по-русски, потому что как бы им не хватало вот общения на русском языке и, ну, возможности дружить с кем-то. Вот эти ребята тоже, которые из Канады, ну, тоже они были очень рады, то, что у них появилась новая подружка.
0: Как здорово. И мне очень нравится еще, что вот, вот Бог так устраивает, да, что и сердца вот этих ребят, они тоже открываются навстречу тебе. Да, и вот такой контакт происходит, очень такой добрый, приятный, светлый. А вы сейчас общаетесь, поддерживаете контакт?
1: Да, вот девочка, которая училась русскому языку, она еще очень любит изучать испанский язык. Мы записываем друг другу аудиосообщения на испанском. Вот, ну и фотографии присылаем.
0: Здорово. Конечно, вот в данном случае, да, и Бог нам открывается совершенно по-другому. Вот каким узнала ты его сейчас, вот после всех вот этих вот пройденных трудностей и сложностей в твоей жизни?
1: Я думаю,
0: какой
1: что
0: он для тебя?
1: Это Бог, преподносящий сюрпризы. То есть, если раньше, как бы, моя жизнь она была немножечко предсказуемой, я бы сказала, то есть он меня вел довольно-таки по гладкому пути. Я знала, что если эта дверь открыта, то это значит, это от него, и все будет хорошо. Теперь я узнала, что иногда он открывает двери, а там не совсем все хорошо. Вот. Или он может открыть дверь и закрыть ее дальше. Ну, как бы, но вот эта вот открытая дверь, она мне помогла пройти через сложный период, то, что у меня была какая-то надежда такая. То есть за это время я подавала заявки в очень много мест. То есть, ну вот, 5 месяцев у меня ушло примерно на то, чтобы найти работу, в которой я действительно
0: поеду.
1: Это
0: очень сложно. Все-таки ожидание, да?
1: Да.
0: Само ожидание, когда ты вот иногда даже не знаешь, что ожидать. Может быть, там вообще отрицательный будет ответ.
1: То есть я проходила интервью, я думала, что интервью прошло хорошо, а вот сейчас мне уже сказали там, давай найдем вместе способ, как подготовить визу. Через 1.5 месяца приходит ответ «нет». Я думаю, я потеряла 1.5 месяца, потому что очень сильно хотела в Израиль. И ну вот я думала, что там идеальное место для меня, а оказалось, что нет. Потом там еще были разные места, где-то я проходила интервью, понимала то, что Я не потяну. Теперь я как бы уже знаю, что не стоит ехать в место, где заранее мне будет плохо. То есть, например, в Египте мне сказали, у нас будут ученики от 16 до 22, а женщины нас не уважают, температура 35, тебе нужно ходить в закрытой одежде. Такая, нет, наверное,
0: хорошо,
1: не
0: что заранее обозначили, да, и на этом да, спасибо.
1: Да, и я была очень рада, то, что вот были искренними и честными директоры завуч, с которыми я разговаривала. Я сказала, ну, наверное, мне не стоит туда ехать. Uh-huh. После этого я нашла работу в Колумбии, я думала, все, я через 2 недели туда уезжаю. Говорят, осталось тебе получить визу. Мне отказали в визе. И вот на этом моменте уже было какое-то такое немножечко отчаяние.
0: Ты знаешь, сложно было. Да, я слушаю вот историю твоей жизни. Вот как бы, да, ты так юна, а уже столько событий, уже столько сложностей.
1: Это только за последние полгода. Раньше все было гладко и хорошо.
0: Да, ну, безусловно, Бог тебя сейчас подготавливает, да. Твой характер обтачивает, да. Угу. И вот как думаешь, Он рядом всегда, да? Даже да. Когда трудности и сложности. Ты это поняла, убедилась в этом?
1: Я думаю, что Бог мне открылся как... Бог, которому можно доверять, даже когда я не знаю, что со мной будет. Да, и на пути вот в Россию, то есть я решила, что я не получу визу в Ямайке, нужно вернуться домой. У нас была дегерметизация, разгерметизация самолета, на которой выпали кислородные маски. Это было очень страшно. Я думала, что мы падаем. Вот. Но Господь тоже был рядом, все хорошо, я жива. И вот один из выводов, который сейчас я жива, значит, все будет нормально. То есть Господь дальше поможет.
0: Слава Господу.
1: Да. Да.
0: Значит, еще очень много различных свершений впереди.
1: Да.
0: Я думаю, что даже если испытания какие-то в твоей жизни вновь возникнут, ты их пройдешь уже, наверное, с определенным жизненным таким стержнем, определенным опытом и определенным взглядом.
1: Да.
0: Так что я желаю тебе благословений.
1: Спасибо.
0: И чтобы дальше также светиться. Хорошо. Спасибо тебе за это общение.
1: Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Не забывайте, что в трудные времена Бог всегда рядом. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек как куст, посаженный под открытым небом, вбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется. За живой и мертвой водой. Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос. Что есть живая вода, а что есть мертвая вода? Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус тысячи лет спустя после царя Давида сказал интересные слова, когда разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что я дам живую воду. Для нас, выросших в России, это может казаться странным. Может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

0: Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня. Мертвая поверхность земли. Камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего 2 миллиметра осадков. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды. Вот только такие растения могут выживать в этих страшных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуешь тот факт, что вода действительно является источником жизни. Пустыня иудейская является очень опасным местом. Министерство туризма Израиля каждый год печатает печальные сводки о количестве погибших туристов, направившихся именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы. И нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что скипяченая, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направлялись к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил, ты когда последний раз пил воду? Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне, ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды. Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно это очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако может быть ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая.

Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Ефрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Ефрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречии, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточном его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду.
И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет. На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение? Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословения, которые дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте, это программа «Мужчина и женщина». И мы продолжаем говорить о секретах счастливой семейной жизни. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я очень рада продолжить тему, которую мы начали в прошлой программе. Эта тема касается правил, секретов счастливых взаимоотношений в семье между мужем и женой. Давайте сейчас вкратце напомним нашим зрителям, о чем мы говорили в прошлой программе, потому что мы уже некоторые секреты перечислили. И будем продолжать эти правила дальше перечислять.
4: Мне хотелось бы, прежде чем я вспомню те секреты, о которых мы сказали, прочесть буквально два библейских текста, которые помогут нам также лучше посмотреть на то, в чем заключается семейное счастье. Апостол Павел, послание к Ефесянам, говорит интересные слова. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Вот этот совет, который дает Господь через апостола Павла супругам. Вот также стихом ниже мы читаем следующие слова. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мне нравится эта мысль, потому что она очень глубока, по сути дела. А в чем ее заключается секрет? В том, что мужчина часто говорит, я люблю себя, поэтому не позволю какие-то определенные унижения со своей стороны, вернее, по отношению к себе, со стороны супруги.
3: Терпеть унижение
4: какие-то вот определенные действия, потому что я знаю себе цену. Вот этот текст как раз-таки говорит о том, что тот, кто любит свою жену, он любит самого себя. Проявление любви к супругу показывает о том, что ты все-таки умеешь и себя тоже любить. Вот этот момент, он иногда бывает не до конца оценивается в наших семьях, потому что мы больше воспринимаем любовь к себе как нечто такое эгоистичное. А тут другая сторона медали, в которой показано, что ты со своей стороны, наоборот, проявляешь уважение к другому человеку. Если ты это делаешь, тем самым ты показываешь любовь к себе.
3: Ну, интересно то, что вот в последнее время, кстати, часто стали психологи говорить и писать о том, что важно ценить и себя, и другого человека. Ценить себя, научиться понимать, что мне нужно, научиться выражать свои желания, ставить границы, но в то же время и уважительно относиться к желаниям другого человека, к его границам.
4: Библейские слова тоже мне приходят на память. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если я хотел бы, чтобы меня моя супруга любила, то я со своей стороны должен сделать шаг, возможно, даже первым. И пусть меня как мужчину это не смущает. Наоборот, это больше придает мне авторитета, так как Бог меня наделил правами быть главой семьи. И, возможно, первым его и начинать эти действия совершать. То, что вы сказали по поводу уважения к себе. Вот первый шаг, о котором мы говорили, это любовь, уважение и доверие. Важно, чтобы мы проявляли их к супругу, но еще гораздо более важнее, чтобы мы сами могли это иметь к себе, то есть чтобы мы могли доверять самим себе, чтобы мы могли проявлять эту вот любовь к себе, уметь это делать и уважать себя. Иногда женщины думают, что если я умею готовить, кушать вкусно, а если я убираю дома, все, секрет счастья семьи, он обеспечен. Но я скажу о том, что сегодня эта модель несколько устарела. И этого недостаточно для того, чтобы счастье было в семье. А здесь гораздо шире, гораздо больше грани. Потому что готовить, кушать на кухне и убирать в доме – это определенное отсутствие взаимодействия отношений с супругом, со своей второй половинкой. А тут при взаимодействии всегда возникают сложности. Когда готовишь кушать, убираешься дома, тебе мало кто мешает. А когда ты выстраиваешь отношения, то ты понимаешь, что есть свое мнение, своя точка зрения, а у твоего супруга есть свои мысли, есть свои идеи, свой взгляд на это, на одно и то же. И тут возникает определенное трение, сложности, в которых или же при которых нам необходимо найти или находить компромисс. Вот. А когда мы говорили с вами о втором шаге счастья, мы также имели в виду, что именно качественные, регулярные, близкие отношения при взаимном согласии. И также тогда то, когда именно оба супруга получают удовлетворение от них. Тут немаловажный шаг, который иногда, к сожалению, больше со стороны женщины где-то, так скажем, ну, ставится на более низкий уровень. Для мужчины эта ступень, этот шаг, она более важна, и чувствовать себя счастливым вот в этой сфере тоже для мужчины это немаловажно. Как себя вести, что делать на самом деле, если, может быть, когда либо это отсутствует, отсутствует, может быть, возможное испытание удовлетворения, удовольствия. И есть такие семьи, которые, особенно женщины, которые живут годами, не испытывая счастья семейного, не видя его, вот, живя со своим супругом. Кто-то, допустим, уже даже махнул рукой, что даже, возможно, этого уже и не видать. Но здесь, на самом деле, что очень важно, что главное, это открытые отношения между супругами, чтобы можно было проговаривать, говорить, что тебе неприятно, что тебе создает какой-то, может быть, какой-то дискомфорт, что приносит тебе, наоборот, радость, удовлетворение, удовольствие. Вот эта открытость, она очень важна, потому что, когда она есть, то тебе хочется, видя любимого человека счастливым, тебе хочется еще больше его осчастливить. Это важный момент. И тогда счастье, оно еще больше увеличивается в этом вопросе. Другой момент, когда, может быть, что делать, если один из супругов как бы со своей стороны ничего не делает для этого.
3: Занимает пассивную позицию, ему неудобно обсуждать,
4: игнорирует,
3: это, да.
4: Может быть, да. Может
3: Или
4: быть,
3: это раздражает.
4: Может быть, возможно, как бы использует это, может быть, как некую такую вот ситуацию, путем которой он может или хочет исправить. Допустим, супруга хочет исправить своего мужа. Вот. И она это делает либо на кухне, готовя то, что было бы, так скажем, вот, чтобы мужа исправить, ущемлять в каких-то моментах его любимых блюдах, или же в спальне, вот, когда, допустим, говорит, все, у нас там не будет каких-то определенных там отношений какое-то время. Но вот это наказание, оно никогда не ведет к лучшему решению проблемы этой. Потому что проблему нужно садиться за стол переговоров и разбирать ее. В чем причина? В чем как бы ситуация? Почему семья находится на грани каких-то определенных сложностей? Когда садятся, открыто говорят о том, что друг друга не устраивает, это помогает в решении семейных сложностей и, опять же, выводит семью на более высокий уровень счастливых отношений.
3: Вот интересно, является ли проблемой для семейных отношений, то, что с годами совместной жизни теряется романтика. Вот теряется какое-то чувство новизны. Некоторые люди жалуются на то, что вот у нас теперь нет романтики, мы теперь говорим только о детях и о том, что в магазине купить. А кто-то говорит, ну, а нам вроде и нормально, вроде бы мы уже нашли общий язык, хорошо друг друга знаем, романтика вроде нам и ни к чему.
4: На самом деле здесь очень важен момент, когда необходимо в семье между супругами продолжать развивать, сохранять и развивать отношения этой романтики, дружбы, где вместе проводить время. Самое хотя бы простое, элементарное хобби. Вот мы, допустим, с супругой, чуть раньше у нас было время, мы любили ходить в волейбол играть. И она как бы совпадает, и мои, так скажем, как бы интересы пересекаются. Сейчас мы любим посещать совместно бассейн. То есть это тоже как бы время, которое ты понимаешь, что ты вместе находишься с любимым человеком, и ваши интересы, они пересекаются здесь. Вот искать необходимо хобби, которые в отношениях супругов могут им позволить еще больше их сблизить. А также вопросы связаны с определенными традициями в семье. Это могут быть традиции, вот, например, допустим, даже в нашей семье. Мы вечером, когда ложимся спать, Вот, перед тем, как мы каждый отправим в свои комнаты, там у нас дети, так скажем, понятно, и вот и мы с супругой, мы обнимашки такие делаем. То есть, как бы, обнимашки, поцелуи, для нас это уже такая привычка стала, традицией, что мы не ложимся спать, пока вот, как бы, каждый эту процедуру, как бы, не совершит. И это тоже нас объединяет, это тоже, как бы, нас вместе, не только с супругой, понятно, что мы вместе, как бы, и в одной комнате, и на одной кровати, а вот еще и с детьми, что тоже немаловажный момент. И еще хотелось бы акцент особо уделить времени, которое проводят супруги вместе на прогулке. Угу. То есть без хобби, без всяких там развлечений, как таковых видимых. А вот вместе запланировать время и погулять. Определенное свидание. Вот это то, что тоже со временем взгляд замыливается, особенно у мужчин. Ну, куда жена денется? Все нормально, как бы все хорошо. Мы же не молодые, чтобы уже как бы эти тоже вот действия совершать. Но, тем не менее, я даже сам на своем опыте пережил, как вот именно вот эти вот время, проведенное совместно с супругой в прогулках, они нас объединяют. Конечно, они нас объединяют. Конечно, очень важный момент, который имеет место быть, где и мужья, и жены любят брать с собой на прогулки такие, телефон. Вот. И, естественно, понятно, что во время таких прогулок непонятно. Ты вроде бы как бы с женой выгуливаешь ее, или mm-hmm. она там выгуливает тебя. Хотя, конечно, скажем, для женщины это больше нужно. Вот. И ты потом, мне супруга тоже говорила еще несколько лет назад, когда мы только как бы старались это практиковать чаще. Она говорит, вот смотри, получается, Василий, мы вроде бы вместе были, а с кем ты был больше? И я понял, что я реально с телефона провел больше времени, чем вроде как бы вместе рядом с супругой. Думаю о тех звонках, о том, что я читал и так далее. Поэтому я для себя взял практику, правило, что если я иду сейчас гулять с супругой, если мы, допустим, малыша нашего берем с собой, тем более, то я оставляю телефон дома и максимально стараюсь, чтобы это время было посвящено для любимого человека.
3: Угу. Ну, это хорошо, действительно, потому что телефон, он, конечно, очень облегчает нашу жизнь, нашу работу, интернет всегда под рукой. Но вот я тоже сама вижу, что это как вот зараза какая-то. Здесь нужно просто уметь контролировать разумно. Потому что, когда телефон с тобой, как бы у других людей всегда есть возможность тебе написать, тебе тут же приходят уведомления, тебе пишут, тебе звонят, тебе что-то присылают. И вот у меня, например, такое как бы, может быть, не очень хорошее качество, мне нужно ответить сразу, потому что я боюсь, что я забуду потом и не вернусь к этому сообщению. И поэтому иногда вечер уходит на то, что я кому-то отвечаю, что-то кому-то рассылаю. Вот, и действительно...
4: Вы знаете, Юля, вот это тоже большая проблема, что когда вечером возвращается домой вся семья, и все сидят в своих там гаджетах, в своих телефонах, там, планшетах, а где то единство, где то, что могло бы этих членов одной семьи объединить? И вот на самом деле ты понимаешь, что телефону есть определенное время, ты должен сказать себе «нет», вот, а телефон и работа могут подождать, вот, а ты сейчас уделяешь время тем, кто дорог на самом деле твоему сердцу, твоей душе. И вот это важно, уметь набраться в себе силы и смелости этот шаг совершать.
3: Угу. Да. Итак, какие у нас есть еще секреты счастливой семейной жизни?
4: Еще секреты, которые тоже не менее важны, это когда мы буквально со своей стороны вот зону ответственности, зону, вернее, личного пространства, которое каждый имеет человек, мы его, эту свободу даем. Даем супругу, даем супруге. Потому что если постоянно проводить как бы время вместе, или пускай даже не постоянно, а часто, и не давать возможности побыть одному наедине супругу или супруге, тут определенные возникают сложности, где человек ну, не, вос-

0: она готовила кушать, она, возможно, с ребенком сидела, она, возможно, укладывала, какие-то другие там наводила порядки. Ты берешь со своей стороны и помогаешь. Это могут быть какие-то определенные даже гораздо более сложные задачи, когда ты помогаешь своей супруге реализоваться в чем-то, в ее мечтах, в ее целях. И вот эта взаимная поддержка, она очень играет большую, сильную роль на счастье семьи. То же самое, когда супруга помогает достижению целей своего мужа. Вот, в том, что ей будет под силу. Ну и один еще из важных моментов, я думаю, последний, скорее всего, это не лениться. Лень, вот борьба с ленью, это то, что, лень – то, что мешает нашему счастью. Мы хотим, чтобы у нас было все сразу и без определенных усилий с нашей стороны. Но счастья нужно добиваться. Для того, чтобы счастье было в семье, необходимо проводить, простите, определенные работы, достижения, где-то от чего-то отказываться, чего-то, к чему-то, чему-то больше уделять внимание и время. Мне нравится фраза очень хорошая, которая говорит о том, что идеальных отношений нет. Есть женская мудрость, не обращать внимания на мужские глупости. И есть мужская сила прощать женские слабости. При всем при этом хочу заметить, что идеальных отношений хоть и нет, но есть счастливые семьи. В счастливых семьях тоже там не идеал, всякое может быть. Но не нужно себе питать иллюзии, что счастливая семья – это идеальная семья. В счастливой семье могут быть сложности, трудности, но главное, что супруги ищут пути их решения. Идут на уступки, на компромиссы, готовы понять, что главная цель – это счастье. И благодаря открытости, доверию, уважению, любви это можно достичь. Главное – не лениться.
1: Василий, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – супружеская верность. У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, рада очередной встрече с вами. А что включает в себя понятие «супружеская верность»?
2: Ну, во-первых, верность супружеская, она, по сути, не отличается от верности вообще. Здесь просто определяется объект этой верности. А верность, или корень этого слова «вера», вера, во-первых, в человека, а во-вторых, доверие человеку и уверенность, что отношения с этим человеком, в частности, вот в семье, могут быть глубокими и навсегда, я думаю, что это и есть определение верности в семье. Здесь есть много разных аспектов. Раз семья состоит из таких внешних проявлений, атрибутов, и внутренних, то, конечно, верность должна проявляться в этих двух направлениях. Эту верность должны видеть окружающие. И эта верность должна исходить вот из тех внутренних, таких интимных струн или настроений, которые формируются внутри семьи. Вот. Без верности я вообще не представляю, как может жить человек в обществе, а уж в семье тем более. Потому что семья – это место, где мы по-настоящему открываемся как люди и формируемся как люди. Вот. Из общества можно выйти, но куда ты возвращаешься? Ты приходишь опять в семью. Если там нет верности, то получается, у тебя есть еще собственная тюрьма, твой разум, где ты чувствуешь себя по-настоящему свободным, а с остальными ты ведешь какую-то двойную игру.
1: Что включает в себя понятие супружеской неверности? Измена, когда женщина, например, изменяет своему мужу, муж изменяет своей жене. Вот об этом обычно говорят.
2: Ну, это уже последняя стадия неверности.
1: Хорошо, первая стадия.
2: Последняя
1: тогда.
2: Стадия неверности.
1: Первая стадия тогда. Давайте
2: если
1: с этого начнем.
2: Говорить о начале, то, конечно же, верность своей жене – это защита ее прав и свобод. Верность в том, чтобы моя жена и ее, современное слово, имидж, ее восприятие окружающими было бы правильным, адекватным. То есть я не думаю, что если жена говорит своим подругам «А мой вчера!» Или там муж говорит
1: о жене. А вы заметьте, это совершенно обычно.
2: Да,
1: и очень
2: да.
1: часто именно такие да. слова о своем муже можно услышать из уст да. многих женщин.
2: А моя вот учудила.
1: Да.
2: Вот само это выражение говорит о том, что отношение мужа и жены друг к другу вот такое. Это «а мой», «моё». Как вещи. Что значит «мой», «моё»? Нет не только элементарного человеческого уважения, но если я еще выношу это на суд других, то я думаю, что это уже начало предательства.
1: Не всегда так бывает. Знаете, далеко не всегда. Бывает, что женщина это делает намеренно, чтобы другие не завидовали.
2: О, ну тогда я не знаю, на чем строится вообще эта семья. Если женщина боится, что муж будет неверен, если она постоянно живет в страхе измены.
1: Нет, нет, не в страхе измены. Просто она рассказывает, а мой, вот он такой, такой.
2: Ну а смысл такой. Тогда зачем?
1: Чтобы другие не завидовали.
2: А что плохого тут? В чем тут зависть?
1: А чтобы вдруг подруга не отбила мужа?
2: Вот я же говорю, это все-таки страх перед изменой мужа. Это ненормально. Я думаю, что наоборот, подруги должны знать, что можно построить нормальное счастье. Конечно, можно подать это так, что это вызовет зависть. Тут тоже, я думаю, это неправильно. Нужно рассказывать о своем возлюбленном, о своей возлюбленной с уважением не только к нему или к ней, но и к тем, кому я это говорю. Потому что если у человека что-то не складывается в семье, у моего друга, допустим, а я говорю, а у меня, ты знаешь, да, ты вообще, ты поэтому и вот такой, вот, потому что не так у тебя, как у меня. Это неправильно, конечно, это неправильно. Вот. Я абсолютно всегда убежден, я знаю это уже точно, потому что мне рассказывали об этом, что моя жена всегда обо мне говорит только хорошее. И я всегда, не как бы так, в отместку, ни в коем случае, потому что я действительно люблю и уважаю мою жену. Я всегда о ней говорю с любовью, с восторгом, потому что она этого восторга достойна. Это не значит, что у нас нет недостатков.
1: Вы согласны с пословицей «ссор из избы выносить»? Нельзя.
2: Ни в коем случае. Конечно же. Ссор – это то, что надо собрать и сжечь. Мы же не берем этот ссор и не несем. Вот ты смотри, сколько мы всякого набрали кому-то. Да? Мы знаем, куда это нужно девать. Вот. Поэтому проблему нужно решать в семье. Если вдруг не получается, бывает такое, бывает, да. И сейчас это очень актуально, что не умеют разрешать проблемы. И ссоры приводят к тому, что вот был такой случай, когда... Значит, один служитель пришел посетить семью одну, подошел к двери и услышал крики, ругательства. Муж кричал на жену, жена на мужа. Он не знал, что делать дальше, но раз он уже приехал, он постучал или позвонил в эту дверь. Все сразу стихло. Дверь через несколько мгновений открылась, и двое сияющих, значит, людей встречают уже его встречали. Да. Нет, конечно же, ссоры просто так вот скрывать нельзя. Конфликты надо уметь решать. Но однозначно, что если мы кому-то о них рассказываем, то этот человек должен быть призван обеими сторонами для того, чтобы помочь решить проблему, а не просто, чтобы вот выговорился, и как бы и хорошо. А по какой причине это плохо? Выговаривать просто так вот, а мой вчера там, или моя вчера. Когда мы говорим негативное кому-то другому, мы вкладываем в это свои эмоции. Когда мы возвращаемся домой, мы не облегченными возвращаемся, а негатив, который у нас появился, он еще и накопился ответной реакцией наших знакомых. Потому что если это еще и не мудрые люди, говорят, о, да, действительно, твой такой уже ж такой, то, конечно, я еще больше нагружен этим негативом, и тогда я в семью принесу не мир, а жена принесет не мир, а принесет еще больше напряжения. Поэтому, если вдруг я стал свидетелем такой беседы, вот мне кто-то начинает говорить, а вот моя там жена там что-то не то делает, я стараюсь этот разговор направить в русло все-таки созидания, примирения, чтобы человек увидел себя, а ты кто такой? И почему ты так относишься к своей жене? Почему ты так говоришь о ней? Ведь когда-то ты любил ее, ты когда-то добивался ее расположения. Почему ты так себя сейчас ведешь? И это начало предательства, это начало неверности. Потом, когда найдется человек, который, да, послушает. Вот, допустим, мужчина рассказывает о проблемах в семье женщине. Вот. Она слушает, и если еще тем более ей нравится этот мужчина, она выслушает. Вот эта душа, вот эта женщина. Дальше начнется процесс уже измен реальный. Но это ни к чему тоже не приведет, потому что если...
1: А почему вы считаете, что это ни к чему не приведет? Почему это не может быть какой-то разрядкой, отдушиной для человека? Неким приключением на жизненном пути?
2: Ну, тогда вся жизнь из приключений будет, только негативных состоять.
1: Да почему вы так уверены?
2: Объясню. Вот вообще с предателем стараются не иметь больше дела остальные люди, если он предал своего друга. Почему предать жену или мужа считается более благородным? Сейчас так красиво это все преподносится, да это не предательство. Вот, пожалуй, приключения. Это предательство, это реальное предательство. Потому что я отдавал свою жизнь одной женщине. И она тоже отдавала эту жизнь мне. И я не хочу, чтобы в этой жизни появился кто-то еще. Потому что это сугубо что-то личное, дорогое, интимное, тайное, принадлежащее только мне. Я принадлежу только своей жене. И она это знает. Она меня не может никому ревновать только потому, что она знает, что я верен ей. И не потому, что я повода не даю для этого. И она не боится, что кто-то из зависти начнет меня добиваться. Это невозможно, потому что она знает, что я люблю ее, я сделал этот выбор. И когда у нас возникают сложности, они возникают, и чаще всего я инициатор этих сложностей, потому что я довольно эмоциональный человек, но тем не менее я не на стороне решаю эти проблемы. И моя жена очень хорошо знает, что когда я перегораю, я помолюсь, я прихожу, я прошу прощения, я примиряюсь, потому что для меня нет никого дороже. Если же я изменяю, то вот этот процесс начинает множиться. Если я изменил своей жене с какой-то женщиной, абсолютно 99%, что я ей изменю. Никаких проблем. Потому что я не умею решать конфликты, я не умею решать проблемы, я просто избегаю. Я нахожу для этого другого человека. Я его использую для разрешения. Даже это не решение проблем, это снятие напряжения. И потом надоест мне и этот человек. А потом и со мной точно так же поступят.
1: Знаете, многие люди вот ищут приключений подобного рода, потому что заела рутина, потому что супружеская ложа превратилась в скуку, и это все нудно, и ужасно, и плохо, и хочется чего-то нового, хочется какого-то доброго слова, что-то услышать.
2: Просто хочется
1: почувствовать себя мужчиной.
2: Да. Или женщиной.
1: Или женщиной, совершенно верно.
2: Это очень важный вопрос, потому что для семьи интимные отношения, которые тоже влияют на верность в семье, они очень важны. Даже Библия об этом говорит. Библия говорит о том, что муж и жена не должны уклоняться друг от друга в интимных отношениях. Да,
1: нужно... Как это пояснить? Что значит не должны уклоняться?
2: Это значит, что муж не принадлежит себе.
1: Ну, устал мужчина, да, то и что?
2: Да, конечно же. Если есть определенные условия, там, кстати, описано, если у мужа или у жены время особых духовных переживаний, допустим, пост, или кто-то устал, то, конечно же, если я уважаю, если я люблю свою жену, и жена любит меня, она прекрасно понимает, и я прекрасно понимаю, что нужно отложить это на другое время, на другой день. Но все равно расположенность друг к другу приводит к тому, что интимные отношения в браке будут удовлетворяться и будут приносить настоящее счастье. Если этого не будет, то в этой сфере будет
1: брешь. Я немало людей знаю, у которых совершенно по-другому. То есть со временем, с годами это все затухает и становится действительно таким пресным, что уже никакой радости человеку не приносит.
2: Да, бывают и такие случаи. Тут важно наблюдать, важно смотреть. Да, вот я хотел мысль эту сказать. Если я хочу только получать удовольствие, то я никогда не вспомню о том, что моей жене нужно для того, чтобы она почувствовала ко мне влечение, создать определенные условия. Это должны знать все мужчины о своих женах. Но они обычно воспринимают мир своими глазами. Они думают, что если у них появляется желание тотчас, сейчас, то у женщины это работает точно так же. Нет, женщине действительно нужно ласковое слово. Мужчине это совсем не обязательно. Женщине нужен день, прожитый вместе, для того, чтобы вместе потом ей хотелось провести ночь со своим мужем. Мужу не важно, как он провел этот день, у него это происходит на рефлекторном уровне, он видит свою жену, и у него появляется желание. Но если он хочет взаимности реальной, а не просто удовлетворения, если он хочет испытать радость, когда двум человекам хорошо, то тогда ему нужно учитывать то, что женщины устроены по-другому. И если он создаст эти условия и будет стараться это делать, то тогда у них не будет рутины. Они смогут обсуждать эти вопросы, они смогут очень аккуратно, корректно, потому что все-таки вопрос интимной сферы, он хрупок, он тонок. Мы не привыкли говорить на эти темы. Мы еще в обществе в таком жили, когда в нашей стране секса не было. Да. Вот. Сейчас другая крайность. Так свободно, с таким юмором, и причем юмором таким вот нехорошим, черноватым. Говорят об этих отношениях, что обсуждение переходит просто в подколки друг друга. Нет, это все-таки сфера святая, но это сфера, о которой нужно говорить, нужно поднимать вопросы, что нравится, что не нравится, можно что-то менять. И я думаю, что совместные поездки в отпуск, обязательно в отпуск нужно ездить вместе. Если люди ездят отдельно, сейчас есть такая практика, отдохнуть от мужа, отдохнуть от жены, то настанет время, когда им понадобится отдыхать постоянно друг от друга. То есть расходиться. Это ненормально. Вот. Совместные поездки, времяпровождение, праздники совместные, попытка как-то сюрпризировать, да, сделать неожиданный приятный сюрприз своей любимой, своему любимому, это творческий процесс, но он вознаграждается, обязательно вознаграждается. Это тяжело, это не просто так делать, потому что устаешь, да, хочется просто отдохнуть, хочется, чтобы оно само пришло и все. Ну, не всегда так будет. Иногда будет и так, но редко, не всегда. Нужны усилия. Нужен труд, труд души. Вот. Верность – это все-таки подарок.
1: Но... Верность – это подарок?
2: Да, это подарок.
1: Поясните.
2: Это значит, что если я прилагаю все усилия для того, чтобы моя семья была счастливой, то верность со стороны моей жены будет действительно подарком. Это не то, что нужно вытребовать или вытаскивать клещами. Это будет подарок. Точно так же и верность с моей стороны. Верность исходит от желания, а не потому, что так требует закон, условности или под страхом чего-то. Там, быть разоблаченным, я буду верным. Нет, нет. Верность – это подарок от взаимоотношений. Я верен своей жене, потому что люблю ее. Она верна мне, потому что любит меня, любит Бога. Я люблю Бога. Я благодарю Бога за то, что Он, кстати, верен прежде всего. Он даже сравнивает отношения свои и отношения между верующими людьми, как отношения между мужем и женой. Он говорит, я всегда верен тебе. Я никогда не изменю тебе. Я всегда буду заботиться о тебе. Он говорит, это церкви. Если ты будешь неверна мне, я все равно буду верен тебе.
1: С точки зрения, например, Священного Писания, супружеская неверность – это грех.
2: Если я предатель, я разрушаю сам себя. Тот, кого я предал, будет страдать, конечно же. Ему будет от этого плохо. Но я разрушаю себя как личность. Потому что мы созданы по образу и подобию Божию. Если Бог верен, а я становлюсь предателем, а предатель вот, – сатана, дьявол, он предал своего небесного Отца, я становлюсь похожим на него. Выбирайте. Человек должен выбрать, на кого он хочет быть похожим.
1: Итак, хранить верность своей супруге, своему супругу,
2: своей семье,
1: своей семье,
2: своим
1: это
2: детям.
1: То, к чему призывает нас Священное Писание, да?
2: Да, это делает человека по-настоящему человеком. Это вот фривольность по отношению к этому понятию, к верности. Вот это иная мораль, когда, ну, а я тоже верный, я верен всем подряд. Это иная мораль, это обман. Нельзя быть верным всем подряд. В вопросах дружбы, да, но в вопросах интимных отношений, семейных отношений,
1: может
2: только
1: быть,
2: муж,
1: может
2: только
1: быть. Но я встречал людей, которые живут совершенно свободно, и она живет свободной жизнью достаточно, и он живет свободной жизнью. У них разные партнеры, тем не менее, они сохраняют верность друг другу. Они партнеры по бизнесу,
2: они
1: дружат друг с другом.
2: Да, но верность, та, о которой мы сейчас говорили, у них ее нет. И это ущербная верность. Это поговорить более подробно о том, что они испытывают и какими они могут быть как личности, если они будут испытывать настоящую верность. Это вообще отдельная тема, отдельная передача. Верность – одно из условий счастливой жизни. Бог верен нам. Мы, если будем верны Богу и друг другу, мы испытаем настоящее удовлетворение, настоящее счастье. Будьте верны друг другу, и вы узнаете не на словах, а на деле, что это такое.
1: Спасибо, Руслан. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов. Всего доброго. До встречи.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто бы

0: теперь я понимаю, почему маленькие дети все время плачут. Ну как из такой маленькой дырочки вода будет литься в рот?
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком договорились показать вам фокус.
2: Да, Марк, интересных предметов у тебя для фокуса хватает.
0: Интересных-то, может, и хватает. А вот обычных ножниц нет. Надь, если ты мне срочно не достанешь ножницы, сейчас такой плач и крик начнется.
1: Марк, ну не стоит так реветь из-за каких-то ножниц. Вот они.
0: Спасибо, теперь все будет в порядке.
1: Итак, Марк сразу же приступает к выполнению фокуса. Он берет ножницы и отрезает верхушку одной соски. Так. Затем верхушку другой соски. И, наконец, верхушку третьей соски. Ну, Марк, показывай, что у тебя получилось.
0: Получились большие дырки.
1: И все?
0: А что еще нужно-то? Теперь, если наклонить бутылочку с такой соской, вода будет литься большой струей. Даже умываться можно.
1: Да, действительно. Ну ладно, теперь я покажу свой фокус. Для этого нам понадобится обычная пластиковая бутылка, вода, в которую нужно добавить 1 чайную ложку соды. Добавляем соду. И размешиваем. Дальше нам эту воду нужно вылить в бутылочку через воронку. Выливаем. Затем нам понадобится сок 1 лимона, который нужно будет выжать в обычный стакан. Разрезаем. И делаем обычные надрезы, чтобы сок лучше выжать. Выжимаем сок. Те же самые действия мы производим с другой половинкой лимона. Также делаем надрезы и выжимаем. Затем нам понадобится уксус. 3 столовые ложки уксуса.
3: Уксус должен быть столовый, а фокус, ребята, нужно делать только вместе со взрослыми.
1: 3. Перемешиваем. И выливаем это все в нашу бутылочку. Теперь надо очень быстро одеть на бутылку
0: соску.
1: Нет, Марк, обычный шарик. Смотри, Марк, что происходит. Так, и закрепить края шарика скотчем или изолентой.
0: Так. Шарик сам надувается.
1: Здорово, да? Ну, это, Марк, всего лишь обычный фокус. А вот о настоящем чуде мы узнаем из нашей сегодняшней истории.
0: Тихо, Надя, а то разбудишь.

0: Марк? Марк, это кто?
1: Это ребенок. Я ему на 2 часа вместо папы.
0: А его папа где?
1: А, на работу срочно вызвали. И он сказал, что мне представляется прекрасная возможность узнать, что значит быть папой.
0: Марк, осторожно, держи Надь. Его.
1: Кажется, он совсем спать не хочет. Может, он играть хочет?
0: Спать он точно не хочет, Марк.
1: На вот, поиграй.
0: Марк, а что ты будешь делать, если он проглотит твой ключ?
1: Наверное, придется попадать домой через форточку.

0: так, может, в коляске есть обычные игрушки?
1: На, вот тебе пирамидка. Машинка. Его ж кормить пора, а потом еще гулять идти.
2: Папа!
3: Папа его пришел, наконец-то!
1: Скорее к папе! Скорее, скорее! Скорее к папе!
0: Пока, малыш!
1: Так вот, что значит быть папой. Кормить, поить, смотри, чтобы не упал, одевай, чтобы не замерз. А тебе за это добро еще и тетрадки рвут.
0: А самое главное, Марк, любить. Настоящий папа всегда любит. Марк, а ты помнишь, как Иисус хотел, чтобы мы называли его в молитве?
1: Да, Отче наш, сущий на небесах.
0: А что это значит, знаешь?
1: Конечно, Отче – это отец, то есть папа, который существует, но которого мы не видим.
0: Да, пока не видим. А было время, когда Иисуса видели многие. Он неожиданно оказывался рядом с учениками и другими людьми в самые трудные для них моменты.
1: И это было настоящим чудом.

0: Эта история произошла, когда Иисус ходил с учениками, исцелял многих больных, рассказывал людям о Царстве Божьем.
1: Однажды вечером Иисус повелел ученикам сесть в лодку и переплыть на другую сторону моря,
0: а сам пошел на гору помолиться.

0: Ученики подошли к морю, сели в лодку и отправились на другую сторону моря, в город Капернаум.
1: Становилось темно. Навстречу им дул сильный ветер. Волны раскачивали лодку, и в нее наливалась вода.
0: Она могла вот-вот утонуть. Ученики гребли изо всех сил. И вдруг они увидели, что по морю, как по земле, идет Иисус.
1: Они подумали, что это призрак, и очень сильно испугались.
0: Тогда Иисус заговорил с ними: «Ободритесь, это я, не бойтесь. Я иду к вам на помощь, чтобы спасти вас».
1: Все очень сильно удивились, что Иисус может ходить по воде, как по земле. «Надь, я бы тоже хотел научиться так по воде ходить. Тогда бы я в школу никогда не опаздывала».
0: «А зачем тебе для этого по воде идти, Марка?»
1: «Ну, понимаешь, Надь, когда я еду в школу, у нас на мосту через реку всегда пробка из машин, и движутся они еле-еле. А если бы я умел по воде ходить, тогда бы я нашу реку перебежал за 5 минут и в класс бы пришел самый первый».
0: «Марк, я думаю, что когда Иисус придет на нашу землю снова, мы тоже сможем ходить по воде, как это было с одним из учеников Христа».
1: «Этого ученика звали Петр, да?»
0: «Да, Марк. Когда он увидел, что Иисус идет по воде, он сказал: „Господи, если это ты, повели мне тоже пойти по воде“».
1: Иисус сказал: „Иди“».
0: Тогда Петр вышел из лодки и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, увидев сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня“.
1: Иисус сразу же протянул руку и поддержал Петра. А когда они вошли в лодку, ветер утих.
0: Вот так Бог помог Петру и ученикам, потому что Он всегда помогает тем, кто просит Его о помощи, ведь Он наш Небесный Отец.
1: Как жаль все же, что мы не видим Бога. Его родного папу я часто вижу. Посмотришь, и сразу понятно. Глаза папины, нос папины. Мне приятно становится. Интересно, похож ли на своего Небесного Отца?
0: В самой заправдышной книге Библии Господь рассказал о себе, какой он. И ты, Марк, и каждый мальчик, и каждая девочка могут узнать об этом прямо сейчас и написать нам, чем они похожи на Небесного Отца. Можете запомнить, а можете записать, какой наш Бог. Будешь писать, Марк? Ну, держите ведь тетрадку, ручку. Итак, наш Господь очень добрый, всегда говорит правду и выполняет свои обещания. Он любит помогать, утешать, прощать. Успел, Марк?
1: Да. Знаешь, Надь, мне кажется, что с возрастом я становлюсь все больше на него похожим.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: праздник к ней приду. Все куры убежали, цветов я не нарву. И ветка обломилась, да понял я теперь, что думать нужно было не только о себе.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы опять на «Лицемерию нет». И сегодня будем говорить о теме посещения церкви по привычке. Ну или по какой-нибудь другой причине, лицемерной причине, скажем так.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Люди посещают в основном, некоторые люди посещают церковь, потому что это их убеждение, что они должны там быть регулярно, они поклоняются Богу, они там какие-то обряды производят. А вот далеко не все так, и некоторые приходят туда, кто-то по привычке, кто-то потому что ему выгодно, кто-то ему потому что ему невыгодно не приходить, кто-то еще там по разным каким-то причинам. Явно вот лицемерные такие причины. Это хорошо или плохо? Главный вопрос.
3: По крайней мере, Священное Писание говорит нам. Послание к Евреям, 10 глава, текст 25. И не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: То есть некоторые настолько уже у них в обычай вошло не приходить,
3: ну,
1: да?
3: Вот получается так, даже во времена уже апостола Павла такая тенденция была. Но вот поэтому совет Павла, он остается актуальным и значимым. Не оставляйте собрания.
1: Да.
3: Почему не оставлять собрания?
1: Мы уже говорили,
3: ваши?
1: Сколько христиан во всем мире, только в церкви их почему-то всех нет.
5: А смысл какой приходить человеку, если ему не хочется, ему неинтересно, скучно?
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
5: Но он не хочет. Зачем ему идти туда, в собрание?
3: Такой вопрос. Хлеб необходимо есть?
5: Хлеб
3: каждый
5: необходимо.
3: День.
5: И воду пить.
3: А вот не хочется хлеба есть.
1: Захочется.
3: И воды или жидкости, допустим, пить не хочется. Ну и что произойдет через 7 дней, если человек не будет употреблять жидкость?
6: Через 2 дня захочет очень сильно, даже раньше.
3: А вот не захочет, и через 7 дней что наступит?
5: Обезвоживание организма.
3: А это чем чревато?
1: Смерть.
3: Так и тут. Принцип один и тот же. Если Священное Писание говорит так, значит так. Потом, ведь как Иоанн написал, если же ходим во свете, в первом послании, первая глава, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом.
5: А имеют ли они это общение? Ходят ли во свете, когда приходят вопреки своему желанию? Там что-то происходит, какой-то процесс, когда вдруг тебе не хотелось, но ты пришел, собрал себя в пучок, в кулак, пришел, и все здесь нормально, все вроде стало, захотелось, и Слово Божие стал слушать с удовольствием. Или это что-то из области фантастики?
3: Есть вещи, которые мы делаем через «не хочу». А это нужно делать, это жизненно важно. И примеров таких в жизни полно. Я как-то читал, по-моему, у Жюля Верна, где там застряли они во льдах Арктики, их корабль начал льдом,
5: раздавливать,
3: да, и нужно было пилить лед при 45-50 градусном морозе. Кто-то мог остаться в каюте и сидеть там. Там комфортно, пока еще тепло, уютно, а там трескучий мороз, этот лед пилить. Но это нужно делать, иначе корабль раздавит. Вот точно так же. Многие потерпели, как Павел написал, кораблекрушение в вере. По какой причине? Да потому что люди сами себя отстраняют от общения со Христом и обществом Божиим. И поэтому происходит смерть духовная. Она неизбежна. Она просто неизбежна. И если человек приходит на богослужение, пусть даже через «не хочу», там, находясь в собрании Божьего народа, он обретает благодать все равно и уходит наполненный домой.
1: Наполненный?
3: Наполненный. Обязательно наполненный. По-другому быть не может.
1: К сожалению, не всегда. По крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, не каждый свидетельствует о наполненности после богослужения. Некоторые, выходят с такой же скучной миной, с какой они сюда пришли. И особенно это может касаться подростков или тех, которые пришли вместе с родителями. Ведь не редкость такой, когда родители берут своих детей тоже в церковь. Угу. Вот. Либо они не могут их оставить дома, либо не хотят, либо хотят им привить любовь к церкви, вот, как-то воцерковить их. Вот, и они приходят, этим скучно там. Вот они стоят, вот идет служба, он там стоит или сидит, или ну, где как. И он ничего не понимает, ему неинтересно, ему хотелось мяч на улице побить. И он какой пришел пустой, такой ушел пустой.
3: Я вот про себя скажу. Может быть, нехорошо говорить, но скажу. Я вырос в семье, у меня мать была адвентистка, отец был коммунистом. Вот такой парадокс. Угу. Так? Я читал много книг разных, особенно характера фантастического и приключенческого. Мне нравятся книги про охоту, про природу, Виталия Бьянки и так далее. Но я всегда читал Евангелие. Мне не всегда хотелось его читать, но я его читал, потому что надо. И знаете, что я испытывал после чтения? Одной главы Евангелия. Вот помню я это четко с первого класса. Какая-то благодать. И умиротворение всегда наступало. Много книг можно прочитать. Но они несут вот внутреннего такого мира, такого вот настроя духовного. А эта книга, она несет в себе вот внутреннюю силу. Ну, правильно сказал Достоевский, Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нее человеку. Это надо ощутить. И независимо от того, хочешь или не хочешь, это делать надо.
6: Так вот, может быть...
3: И происходит чудо внутри.
6: Так вот, может, этого и достаточно. Сидеть и дома самому читать эту книгу. Это действительно, я согласен, происходит умиротворение. Я тоже читаю Библию ежедневно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: А церковь-то, это же другое дело. Ну, не хочется идти в церковь. Дома хочется читать Библию, а в церковь не хочется идти.
1: А в церкви найдется какая-нибудь... бабушка, которая тебя где-нибудь дернет за что-нибудь, не так оделся, не так сел, не так встал, не так как-то...
6: Или пастор уже 15 раз одно и то же говорит.
3: Что такое бывает?
6: Ну, в смысле разными словами, но он уже как бы чувствуется, что, может, он исчерпал свой ресурс, или у него какая-то любая тема, это вот ты же слушаешь монотонно и неинтересно.
3: Кроме этого, есть общее пение духовных гимнов.
6: Так, может, эти песни уже 100 раз все перепели и надоели еще хуже, чем пастор.
3: Ну, что уж это. Я еще раз повторю, это хлеб и вода. Нам же не надоедает никак.
6: Нет.
3: Мы каждый день вкушаем хлеб, пьем воду, потому что без этого нельзя. Это основа жизни. Точно так же и здесь. Хоть они 1000 раз пропеты, но они всегда звучат по-новому. Не знаю. Я вот не рассказываю вам сказки. Я рассказываю вам свой опыт личный. Каждый раз любое богослужение – это фантастическое приключение. И когда человек идет с таким настроем на богослужение…
1: Вот здесь вот позвольте вас перейти.
3: С таким
1: вот
3: настроем.
1: Да.
3: А настрой он есть, потому что есть опыт прошлого собрания, а это фантастическое приключение. И хочется повторить снова.
5: А если не пережил раз, два, три?
3: Но это же зависит от самого человека, с чем мы идем.
5: Вот здесь я согласен. Вот с чем мы идем, вот с каким... Что мы хотим вообще там? Хотим мы пережить вновь или хотя бы в первый раз, может быть, но хотим ли мы пережить эту встречу с Богом, я не знаю, с друзьями? Вот. Но если нет вот этого желания, вот тогда что?
3: Вот рассказывает такой пример. Один служитель церкви пришел посетить женщину, ну, сестру-прихожанку, домой. Она стирала белье. Это такой банальный пример, но он имеет место быть. Она сконфузилась, отложила белье в сторону, и пастор ее спрашивает, о чем я говорил 4 недели назад? Она говорит, не знаю. Ну, а 3 недели назад? Не помню. Ну, а вот прошлый раз на богослужении? Она говорит, не знаю. Теперь уже служитель сконфузился. Она говорит, не переживайте. Ваши проповеди действуют на меня точно так же, как это белье. Я не знаю, что я с ним делаю. Мну там чего-то, тру, оно становится другим и чистым. Вот так ваши проповеди действуют на меня. Хотя не помнит ни одной, но это естественное ощущение, оно происходит. Вот это опыт, который нужно пережить. Вкусите,
5: да?
3: И увидите, как благ Господь. Вкусить надо.
5: Угу.
3: Те люди, которым неинтересно богослужение, они не вкусили и не увидели, как благ Господь. Надо вкусить. Вот как говорил Спержин, по-моему, как нужно Священное Писание читать. Прочтите этот текст, прочтите еще раз, и еще раз, и посмотрите на него и так, и эдак. Потом жуйте его, как корова жует жвачку. Сосите его, как младенец сосет грудь матери. Сверлите его, как червяк сверлит яблоко. А потом плескайтесь в нем и купайтесь в нем. И когда вы вдоволь наплескаетесь, улягтесь на его поверхность.
1: Ага, а потом напишите книжку с ересью.
3: Постепенно пропитываясь и наполняясь им. Вот если такое есть...
5: Ну, это красиво, конечно.
3: Но это говорил какой-то проповедник
1: Господь. Красиво, но реальность жизни почему-то такова, что кого не спросишь, даже людей, которые ходят в церковь не первый год, а то порой и уже и десяток лет, и спрашиваешь их, вы Библию когда последний раз открывали, читали? И уже не стыдно как-то становится. И понятно, в принципе, пообщаешься чуть, понятно, что не вчера, и не сегодня, и не неделю назад.
6: А я вот
1: читаю, и они начинают спрашивать, а почему? Говорить. А он говорит, а я вот. Как открою Библию, так у меня глаза закрываются, потому что мне скучно, потому что я спать хочу.
3: Ну, это уже серьезная проблема. Это об этом Христос, наверное, сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов.
1: Ну что ж, случае. Теперь все, можно списать этих людей.
3: Он для них есть возможность реанимироваться.
1: Вот они читают без толку, они ходят, получается, без толку. А смысл тогда ходить, лицемерить, самому себе врать, что я приду и что-то поменяется, хотя 10 лет хожу и ничего не меняется.
3: От чего это происходит?
5: Ну, если 10 лет не меняется, это, конечно, уже серьезно.
3: От чего это происходит? Какая причина? В чем причина? Может, люди ожидают что-то получить. Вот человек, созданный получатель, и он привык все получать. А кто-то сказал, кто привык только брать, того ничего не тронет. Это правда. И вот такая категория людей привыкла только брать. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить, что-то взять. Угу. Таких людей ничего не тронет. Ни Божья благодать не тронет. Ни Священное Писание уже не трогается абсолютно и совершенно. Ни жертва Христа, они просто не рассуждаются. Совсем. А ведь рассуждать об этой жертве нужно каждодневно. Когда мы берем стакан в руки с водой, мы должны помнить, что это стакан воды благодаря только жертве Христа, которую Он принес на Голгофе. Каждый кусочек хлеба говорит об этой жертве. Вот такое сознание, понимание, если оно есть, живой будет христианин. А кто мертв, Павел сказал, так встаньте, или стань спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Есть такое определение. И это не схоластика, это реальная жизнь. Вот вопрос, Андрей говорит, что вот молодым людям неохота идти в церковь, там скучно все, неинтересно, псалмы какие-то занудные и так далее, ну, песни христианские занудные, да, тоже нравится, что там они слушают через наушники. Вот, я вспоминаю себя, когда я учился в школе. Богослужение в субботу – это закон номер один. Нас никто не тянул. Я жил без отца и матери в другом городе совершенно, учился там. На субботу это закон номер один – идти на богослужение. Хотя, какие там были в ту пору проповедники? Взятые от сахи, не имеющие образования богословского. Вот мой дядя, например, он имел образование 4 класса. Это считалось здорово. Он был преподавателем в школе, учителем русского языка. Ну, в ту пору, вот те 50-е годы, да. Вот. И он говорил проповедь так. У него набор изысканных стихов. Он знал их текстов, он знал их наизусть. Он выходил, штук 20 их цитировал наизусть. Это была проповедь. Знаете, как ложилось хорошо на сердце? Я вот помню эти проповеди, состоящие из текстов Священного Писания. Без всяких комментариев. Сегодня мы кучу комментариев нагородим, да? экзегезу приведем. Почему скучно и неинтересно? Нет живых опытов общения с Богом. Их нету. Это проблема. Человек разучился слышать голос Божий. Даже когда он выезжает на природу, вместо того, чтобы послушать пение птичек, шелест листвы, или там на поле поехать, где засеяно поле рожью, послушать разговор колосьев в июльский день, он берет с собой тот же iPad, всыхает себе в уши и слушает этот грохот там на природе. Вот это проблема номер один. Я недавно в интернете обнаружил такую карикатуру, не карикатуру, не знаю. Сидит молодой человек, значит, у него здесь наушники, телевизор спереди, а с правой стороны этот приемник, мой, все это грохочет, кричит, он говорит, Господи, как же трудно услышать голос Твой. А вверху так облачко и надпись. Надо приглушить кричащий звук мира, чтобы услышать голос. Вот этот звук мира надо заглушить. Я смотрю, христиане слушают похабную музыку в машинах. С грохотом въезжает даже в христианский культурный центр. При таком раскладе дел голос Божий расслышать невозможно. И в церкви в том числе.
1: Ну вот человек оставил все это дело, поднял себя через «не хочу», через там еще какие-то свои проблемы, пришел в церковь.

0: У меня вот, например, тоже такой опыт был. Ну, может быть, не совсем такой. У меня было так, что я шел без всякого желания. Без всякого настроя. Я просто знал, что, ну, надо идти. Ну, потому что это время встречи с Богом. Вот. И когда приходишь, окунаешься в эту атмосферу, что-то на самом деле происходит. Что-то меняется внутри человека. И я не хочу сказать, что это абсолютно все должны то же самое переживать. Есть, наверное, и такие, о которых вот вы говорите. Правда, есть. Я и сам таких людей встречал. Но когда это с человеком происходит из года в год, и уже, как вы говорите, если 10 лет, ну, здесь уж, наверное, этому человеку, я не знаю, смысла, может быть, тогда уже и нет. Раз он... А хотя, кто знает, может быть, на 11-й год что-то там изменится.
1: Ну, вот я согласен с Виталием Семеновичем в том, что тем людям, которые 10 лет ходят, и им все это скучно и тошно, надо попробовать... послужить в этой церкви.
2: Вот.
1: Попробовать
0: что-то сделать.
1: Что-то начать делать для тех людей, которые тоже ходят. А вот если перейти к сути вопроса, вот нужно ли идти в церковь, если не хочется, да, вот, то я вот как думаю, что если, значит, как мы сказали, 10 лет человек не ходит в церковь, это отдельная проблема, да. Но вот если человек регулярно ходит, но вот одну там субботу или две субботы ему хочется побыть в тишине, он от всего устал, я не вижу в этом проблемы. Может, иногда нужно остаться дома и одному.
0: Если это способствует, если это его
1: способствует духовному, этому, это духовному рост. Там, росту, развитию. Иногда нужно что-то переосмыслить, остаться одному, подумать. Но в целом ходить в церковь... Вот человек... Да, надо читать Библию, надо молиться, а не хочется. Что делать? Это то же самое, как и с церковью. Не хочется идти в церковь, а что делать? Да? Я думаю, что надо искренне об этом Богу сказать. Своей молитвы. Господи, я не хочу ходить в церковь. Вот не хочу. Я не хочу читать Библию, не хочу молиться.
2: До свидания, Господи.
1: Да, но понимая, что это надо. Это надо, но я это не хочу. Искренне сказать, Господи, сделай что-нибудь, вызови это желание. Бог может изменить, желание в сердце может пробудить, и все. Люди бывают, вот, как Виталий Семенович, более дисциплинированные, да, надо и пошел. А некоторые более прислушивающиеся к своим желаниям. Но на поводу своих желаний тоже не всегда идти ведь правильно.
2: Да.
1: Поэтому лучше, если эта проблема в сердце появилась, я бы посоветовал этому человеку искренне об этом сказать Богу и сказать, Господи, измени это в моем сердце.
3: Получается, то лицемерие, которое есть у этого человека, пока он ходит, надо каким-то образом перейти на откровенность, то есть убрать лицемерие
1: убрать хотя бы
3: из соседних вещей, чтобы добраться до этой. То есть он ходит фактически лицемерие, он может даже сам, в принципе, это осознавать. Вот. И если, как вы говорите, надо Богу сказать, Господи, я не хочу, ты сделай что-нибудь, вот. Это уже преодоление определенного лицемерия.
1: Да, и это я считаю, что это честнее и пред собой, и пред Богом. И на такие молитвы Бог всегда отвечает.
3: А, но при этом, вот он сказал, я не хочу, и что ему теперь после этого делать? То есть вот помолился он такой молитвой, сразу ничего не произошло. Вот, он, ему поднимать себя, опять собирать себя в кулак и опять идти?
1: Ну... Здесь уже от ситуации, конечно, зависит. Может быть, есть смысл еще пообщаться с пастором на эту тему. Ну, вот, рассказать ему о своих желаниях. Здесь главное, чтобы не было равнодушия. Если человек не хочет, и он равнодушен к этой ситуации, скорее всего, он перестанет ходить в церковь. И, скорее всего, в результате того, что он перестал ходить в церковь, в том числе, вера его будет слабеть. Это однозначно. Человек, не посещающий, добровольно не посещающий богослужение и собрание, он слабеет вере. Как ни крути, это закон духовной жизни, один из принципов духовной жизни. Да? Поэтому я бы не злоупотреблял. Лучше пересилить иногда себя, чем подвергать риску.
3: Не злоупотреблял бы
1: непосещением.
3: Да. Как написано, как есть у некоторых обычаи, вы читали в самом начале.
1: Пойдет в привычку, и хуже будет.
0: Мне кажется, всегда были те, которые, ну, которым не хочется идти. Вот. Всегда такие люди есть, и они будут. Но говорить им о том, что ну хорошо, так и оставайтесь, раз не хочется, сидите дома, это, конечно, неправильно. Все-таки для них, вот для тех даже, которым не хочется, нет настроения и желания, все-таки единственная возможность и единственный шанс что-то изменить в своем настрое, в своих предпочтениях, вкусах, желаниях,

0: все-таки там, когда ты туда придешь. Да. Потому что если ты не придешь, 100% у тебя не появится оно уже, это желание. И чем дальше, тем больше.
1: Это, наверное, связано или идентично тому, что делает человек зарядку физическую по утрам или нет. Вот он ее делает, и он уже не может ее не делать. Да. Угу. Правда? Потому что мышцы просят. Они хотят этой нагрузки. И если утром ее не дал, целый день кисель киселем, потому что не сделал зарядку. Так точно так же и здесь, в духовной жизни. Тот же самый принцип. Мышцы духовно ослабеют. Ну а если вот такой тупик и безысходность, как написала Наталья Щеглова? Разбей безысходность верой. Отчаяние молитвой.
2: Вот обратите внимание.
1: Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видна дорога. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Но нет другого пути. Вот он есть, все, как хотите. Для христианина однозначно и определенно.
2: Вот интересно получается. Мы впервые вот в этом лицемерию нет, сколько мы говорим. У нас тема получилась такая, что мы рекомендуем в этом конкретном случае лицемерить. Вы обратили на это внимание?
1: Нет.
0: А потому что мы в самом начале делали и некоторые оговорки. Лицемерие лицемерию, ну, как бы рознь получается. Mm-hmm. Потому что не всегда то, что не соответствует твоему внутреннему миру, вот, ну, то, что ты внешне выражаешь, не всегда это является чем-то плохим. Mm-hmm. Не всегда это Бог осуждает. То есть есть вещи, которые, мы говорим, это проявление воспитанности, это проявление культуры или этикета. Ну, то же самое и здесь, вот в общении со своими единоверцами или в общении с Богом. Когда ты сидишь дома, то ну, все-таки лучше тебе встать и пойти, и общаться с единоверцами, иначе у тебя точно желания не будет. А там хоть есть возможность какая-то, что...
2: А помните, что мы даже в самом начале говорили то, что лицемерие по отношению к церкви, то есть приходящий в храм лицемер хуже неверного. По крайней мере, так некоторые веру не трактуют.
0: Но лицемерие как корысть, как желание что-то приобрести, личную выгоду для себя самого. Вот это, конечно, плохо.
2: Или, может быть, лицемер, который не хотел меняться. Опять же, вы говорили тогда, что...
1: Вот. Это самая страшная форма лицемерия.
2: Самая страшная форма, которая как раз-таки хуже неверного, да? Она является именно той, когда он лицемерит, делает это сознательно и не собирается меняться. В данном случае мы говорим о человеке, который хочет таки поменяться. У него просто по какой-то причине что-то не состыковывается, и так у него не получается. Вот. Но если бы человек не хотел меняться и продолжал приходить, то действительно можно десятилетиями приходить, ничего не будет.
3: В данном случае лицемерием будет оставаться дома и при этом называть себя верующим человеком и говорить при этом, я просто не хочу, останусь я дома, мне там скучно и неинтересно. Это будет большим лицемерием, чем пойти через «не хочу», потому что у тебя проблема духовная. Раз ты не хочешь, и решать эту проблему.
0: А почему то большее лицемерие?
3: Ну, потому что ты называешь себя верующим человеком,
0: и при этом ничего не делаешь для того, чтобы
3: измениться, исцелиться от этой «не хочу», да, от этой вот ситуации.
1: Понятно, что христианская жизнь – это битва. И битва с самим собой прежде всего. И победить в этой битве надо самого себя сначала. Если этого не произойдет, ну как об этом Христос сказал? Нужно упасть, что сделать? На камень. Угу. И разбиться о него. Со всеми амбициями, желаниями нашими плотскими, несовершенными. Как говорил Мартин Лютер, кажется, говорил, нашими желаниями дорога вымощена в ад. Так вот оно, желание или нежелание. Не хочу идти. Так, если такие желания культивируются без конца, и, скажем, из месяца в месяц, из недели в неделю, они просто культивируются. Ну и нормально, и
2: хорошо. А потом и не появится, и нет,
1: и не будет все, появиться. И все на этом, и духовная жизнь умерла.
2: Да.
1: Но это надо понимать это. И нужна духовная самодисциплина. Без этого никак нельзя. Если Павел сравнивает себя с воином, сравнивает себя с кем еще? С бегуном, да?
2: Да.
1: На ристалище. Так бегите, чтобы получить. Ну, это на самом деле так?
0: Ну, значит, усилия должны
2: быть. И проявлять усилия. Да, и Христос говорил, что с этого времени Царство Божие силой берется. То есть уже невозможно просто так вот, ничего не делая, не предпринимая ничего. Получается, что мы должны менять себя. Вот помнится, когда мы еще определение лицемерию искали, было какое-то определение, где оно такое заумное очень было, где проскальзывало, что лицемерие граничит с шизофренией, что, что там постоянная борьба внутри происходит.
3: Когнитивный диссонанс.
2: Да. Вот. И вы сказали, что у христианина эта борьба должна быть.
1: Да.
2: Вот. И если этой борьбы нет, значит, он либо уже весь из себя святой, чего в жизни ну, едва ли встретишь, либо он уже просто труп. Вот. Поэтому, да, в церковь по привычке, в церковь нехотя, но ходить, но получается, надо, потому что надо. Это единственный способ выжить.
0: Не можешь двигаться, ложись в этом направлении. Да. И лежи.
2: Да. Ну что ж, надеюсь, это поможет и нам в общении с некоторыми другими людьми, и, может быть, поможет кому-то, кто нас услышит, даст силы, что ли, двигаться в этом направлении тогда, когда не хочется и нет каких-то других стимулов, помогающих им в этом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Всегда ли при покупке продуктов вы смотрите на состав, написанный на этикетке? Чаще всего перед покупкой человек ориентируется на внешний вид и запах товара. Но это обманчивые показатели. Вкус, свежесть, аппетитный запах, привлекательный вид – все может быть вызвано хитроумной комбинацией. Это работа усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов и красителей. К сожалению, современное производство продуктов питания слабо представляется без использования этих компонентов. Но нужны ли они нам с вами? И безопасно ли изо дня в день употреблять в пищу разного рода искусственные добавки? Ученые связывают повышение заболеваемости и смертности со снижением потребления нашими соотечественниками натуральных продуктов, снабжающих организм необходимыми для его жизнедеятельности веществами, и замена этих продуктов на рафинированную, недоброкачественную пищу, искусственно обогащенную витаминами и микроэлементами. Согласно российскому законодательству, продавец обязан предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре. Внимательнее относясь к информации на этикетке, мы можем уберечь от многих опасностей наше здоровье и здоровье близких. На упаковках в составе продукта часто встречаются некие пищевые добавки с кодом «Е». Что это означает? «Е» от английского и немецкого слов «edible» и «esba», что в переводе означает «съедобный». Далее следует несколько цифр. Они означают вид пищевой добавки. Некоторые из добавок считаются безвредными. Некоторые стоят на подозрении. Есть и запрещенные в ряде стран. Процесс оценки опасности и запрета на те или иные добавки идет постоянно. Исследование каждой добавки, конечно, проводится перед тем, как запустить ее в производство. Но такие исследования имеют ограничения, так как не учитывают влияние при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Важно также помнить, что процесс запрещения тех или иных добавок идет постоянно, по мере накопления о них негативной информации. Сейчас в России запрещены некоторые пищевые добавки, которые раньше активно использовались. Это Е121, Е123, Е173 и Е240. Некоторые добавки, прошедшие процедуру запрета в одних странах, могут быть, тем не менее, разрешены к применению в других странах. И таким образом все же попасть к нам на стол. Производители обязаны указывать на упаковке все, что входит в состав их продукта. Иногда не печатают эту информацию мелким шрифтом на каком-нибудь неброском месте этикетки, порой одной строчкой внизу, иногда на фоне рисунка. Но все-таки печатают. Задача покупателя – не полениться найти и расшифровать эти надписи. Справедливости ради, можно сказать, есть и безвредные, и даже полезные «Е», например, краситель Е163, всего лишь вытяжка из виноградной кожуры. Но всего же чаще пищевые добавки, даже разрешенные к употреблению, наносят огромный вред нашему здоровью. Приведем несколько примеров. Бензоат натрия Е211 обладает свойствами антибиотика и усилителя цвета. Встречается в соусах для барбекю, пресервах, соевых соусах, фруктовых дрожжей, леденцах и прочих продуктах. Вызывает аллергические реакции. Вредные свойства усиливаются в сочетании с Е102. Тартразином запрещен для применения в некоторых странах, но разрешен в странах СНГ и Европы. Длительное употребление Е211 в пищу может привести к нарушениям в обмене веществ, циррозу печени и вызвать рак. В контакте с витамином С он образует канцерогенное вещество бензол. Бензоат натрия может повреждать важную область ДНК в митохондриях и вызвать серьезные повреждения ДНК в целом. Аспартам Е951. Этот подсластитель и усилитель вкуса заменяет сахар в продуктах для диабетиков. Аспартам добавляется в жвачки, напитки, консервы, приправы и так далее. Но уже несколько лет в Америке, где он применяется очень широко, идет кампания по запрещению Е951. Продукты с добавлением аспартама могут вызвать мигрень, сыпь на коже и ухудшение мозговой деятельности. Глютамат натрия Е621. Это вещество придает вкус и запах мяса, рыбы или грибов блюдам, где сами эти продукты фактически отсутствуют. Если превысить норму, высыпать в чашку с лапшой несколько пакетиков, можно отравиться. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Тем не менее, производители могут подмешивать глютамат в детское питание и в разнообразные продукты для детей. Конечно, добавок, используемых в пищевой промышленности, много. Их запомнить очень сложно. Тем более, что они могут скрываться под разными именами. Но в следующих программах мы постараемся усвоить основные принципы того, как выжить в эру супермаркетов. Будьте внимательны и здоровы!
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня обратили внимание на эту тему. И наверняка у многих складывается впечатление, что тема об одежде – это, ну, с одной стороны, вообще не главная тема, с другой же стороны, это тема очень многих разговоров, и кулуарных, и кухонных разговоров о том, кто как одевается, почему так одевается и так далее. И даже я сегодня на время этой проповеди немного по-другому одет, таким образом, чтобы мы сегодня, коснувшись этой темы, могли понимать то, что является важным в вопросах моего и вашего спасения, и что является неважным, на что стоит обращать внимание, на что обращать внимание не стоит. Ну вот сегодня, когда мы с вами будем говорить о библейском подходе и взгляде на одежду, я бы даже немножечко хотел защитить, знаете, наше подрастающее поколение, на которое очень часто идут такие нападения. Вот, они одеваются непонятно как, они стригутся непонятно как, у них волосы разного цвета, там юбки короткие. И вот это вечное нападение. И плюс еще, я, знаете, слушал одно выступление или одну лекцию, и там была представлена идея о том, что вот из-за того, что так кто-то одевается вызывающе, в прозрачном, еще как-то, вот кто-то себя чувствует дискомфортно, там, не знаю, возбуждается, еще что-то, потом грешить начинает, и вот они виноваты. Позвольте я немножечко с другой стороны позволю себе тоже посмотреть на эту проблему и на эту ситуацию. Дело в том, что одежда – это продолжение мысли человека. Это всегда так было. Одежда – это отражение или зеркало того, как он понимает и как он мыслит те или иные вопросы. Об одежде, кстати, в Библии очень много сказано. Поверьте, очень много сказано. Там свыше 400 упоминаний вообще об одежде. Даже одежда священника. И я чувствую, что у нас будет продолжение этой темы, потому что в одну тему мы просто не сможем вместить и структурированно расставить все по местам относительно одежды и как это связано с нашим и пониманием Бога, и с нашим мировоззрением, и с культурой, в которой мы находимся, ну и, соответственно, с нашим, моем и вашим спасением. Но давайте начнем с книги «Бытие». Где вообще мы впервые слышим об одежде? И находим мы это в 3 главе книги «Бытие». Казалось бы, известные, знакомые тексты, но здесь есть нечто поучительное для нас. 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, и она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Ну и история уже дальше перетекает в то, что Бог начинает говорить змею. Он изрекает проклятие за то, что он сотворил, потому что за этим змеем, естественно, стоял сатана, Люцифер. Но я хочу, друзья, обратить внимание вот на что. Не только к женской одежде есть вопросы и претензии сегодня, да, и некие нормы целомудрия, там, скромности и прочего. Уже в современном времени и для мужского, скажем, контингента тоже столько же вопросов к их одежде, к обтягивающему там и к другим моментам и вопросам. Но давайте по порядку. Все-таки посмотрим, почему библейский текст повествует такую ситуацию, что Ева после того, как съела запретный плод вместе со своим мужем Адамом, у них открылись глаза, но они не увидели знания, а как бы им открылось то, что они наги. До этого они этого не видели, или как мы понимаем все, и это представлено в других источниках, что речь идет об одеждах света, которые были вокруг них. То есть вопрос относительно познания, он был очень тесно связан с их одеждой. И они начали шить себе смоковные листья, да, как здесь написано. Они спрятались, увидели, что они наги, и сделали себе опоясание. То есть понятие о стыде, о наготе, о приличии у них уже были, потому что они были сотворены разумными. Но что интересно, когда мы находим вот эту всю ситуацию, то Господь, видите, не пытается их унизить, не пытается каким-то образом их опозорить и так далее. Вот. Но что интересно, что мы читаем, что Бог дал им одежды кожаные. Возникает вопрос, где взялись, 21 стих, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Это самое начало. То есть они потеряли одежду, которую Бог им подарил от сотворения. Теперь он дает им одежду кожаную. Что это означает для них? Почему бы он не сказал, ну хорошо, вы научились шить, научились одеваться, будете периодически менять завявшие листья на более свежие, а там потом научитесь ткать одежду, которую, ну, нити шить, вязать, плести и так далее. Ну, в общем, разберетесь, будете жить, одеваться. Нет, Господь дал им одежды кожаные. Откуда в Эдеме могла взяться кожа, кожаная одежда? Понятно, что это была чья-то отданная жизнь. И мы уже понимаем, глядя на всю Библию целиком, что это был план спасения, который начал Бог осуществлять относительно спасения молодой пары и потом уже всего человечества, меня и вас, потому что мы грешники благодаря греху Адама. Но это очень интересная тема еще вот чем. Когда мы читаем здесь, что у них была одежда, и они ею как бы пренебрегли, мы находим, что вот эта кожаная одежда, она тоже временная одежда. Потому что Агнец, который пострадал во имя того, чтобы у Адама с Евой появилась кожаная одежда, а кожа, кстати, и сегодня очень высоко ценится, и кожаный диван, он дорого стоит, потому что этот материал уникальный. Да, сегодня много чего уже делается синтетического, но кожа есть кожа, да, все так говорят, и поэтому кожаная обувь, кожаные туфли – это хорошая обувь и дорогая. Но так вот, что интересно, что Господь позаботился и сделал для них кожаные одежды. Так как в лице Адама мы видим грешника, Бог позаботился, чтобы в его лице, когда мы будем на его месте, на месте Адама, чтобы мы точно так же были одеты в одежды, которые спасут или сохранят нас от этого позора. Ну а какой позор? Позор того, что грех, он всегда обнажает самое нехорошее состояние человека. То есть грех, он пробуждает, как сегодня многие говорят, ковид пробуждает спящие болезни. Да? И вот точно так же и здесь. Грех пробуждает то, что в человеке, может быть, знаете, имеет место быть в силу того, что мы во грехе зачинаемся и во грехе рождаемся, но оно не пробуждается и находится в спящем состоянии. Но потом что-то происходит. Так вот, интересно, что Господь очень дорогую цену заплатил за мое и ваше переодевание. И одежда Иисуса или белые торжественные одежды, о которых мы сейчас чуть позже скажем, они очень дорогие одежды, именно драгоценная одежда. Но давайте еще интересную историю вспомним. Это тоже книга «Бытие», когда речь идет об Иосифе. Ну, я, наверное, вскользь скажу, потому что многие из вас знают эту историю о том, что отец сшил сыну разноцветную красивую одежду, и его же братья, скажем, родные, начали ему завидовать, и эта одежда стала камнем преткновения, она стала камнем соблазна из-за того, что вот он как бы выделился. И сегодня ничего не поменялось. Где книга «Бытие» и где сегодня мы, 21 век, но одежда продолжает быть вот этим как бы визитной карточкой, вот этим лейблом, который отличает людей одного от другого. Понимаете, гонка, в которой мы сегодня все участвуем, она как бы бесконечна. И люди сегодня переживают, что им нужно срочно сменить свой там смартфон, потому что блок камер уже немножко не такой, и он уже выдает, что это старый смартфон. Ну как же, вот вышла новинка, надо срочно ее купить, потому что я должен этим выделиться. И первое, чем человек может выделиться, конечно, это одежда. Но возникает очень справедливый вопрос, а как это имеет место и продолжение в жизни христианина, который жизнь свою отдал Господу, который посвятил себя Христу, который принял Христа в свое сердце как Спасителя и Бога. Играет ли какая-то, скажем, какую роль играет одежда в его теперь жизни? Это очень важный, интересный, серьезный вопрос. Между прочим, если открыть книгу Второзаконие, мы находим в 8 главе 4 стих, тут сказано следующее. Когда речь идет о том, что народ израильский шел через пустыню или по пустыне, то мы читаем вот что. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет». Очень интересное обстоятельство. Иногда, возможно, вы и слышали в каких-то проповедях о том, что вот такое у Израиля было благословение. То есть ноги не пухли, у них аптек не было, там мази всевозможных противоотечных и других тоже не было, но ноги не пухли, то есть они идут по всем этим ухабам, асфальта там тоже с плиткой не было, но ноги не пухнут. Но одежда, возникает вопрос, какое Богу было дело до того, что с одеждой у человека? И вы видите, что произошло. Бог сделал так, что одежда стала не снашиваемая, то есть она просто как вечная превратилась на них. Возникает как бы вопрос, как это было практически? 40 лет человек ходит в одной рубашке. Да, он ее стирает, потому что пот и там многие другие вопросы. Но она не ветшает. Вот как это происходит? У нас у многих, наверное, есть какие-то вещи, которым нет сносу. Будь то обувь, курточка удачная. У меня, кстати, есть майка, которую я вот припоминаю, я еще был подростком. Когда-то привозили гуманитарную помощь. И вот мне досталась эта майка. Простая белая майка с какой-то надписью. Но вот мне уже столько лет, и она до сих пор есть, и она целая, и она стиралась уже много раз, и я ее одеваю. И она как, я не знаю, как вечная какая-то, потому что ей уже, ну, больше 20 лет. Ей 30 лет, наверное, ну, 27 лет. И ей хоть бы что. Я не знаю, что это за майка и как она вообще устроена, кто ее сделал. Но возникает другой вопрос, как бы если посмотреть на одежду, почему Бог позаботился, что у них одежда не ветшала? И возникает как бы сначала вроде много вопросов, а потом начинаешь понимать, чтобы они не думали об одежде. В Новом Завете уже Христос прямо говорит, а об одежде что заботитесь? То есть он говорит, посмотрите на лилии полевые, как они одеваются, как они вот не придут, ничего не делают, а как красиво одеваются, что даже Соломон во всей своей красе не одевался, как всякая из них. И возникает как бы такое, ну, некое как бы подозрение, Господи, так вроде и не важна одежда, а ты сделал ее важной. Оказывается, он просто убрал внимание людей от того, чтобы они там в пустыне испытывали дефицит. Как результат стеснялись, и как я слышал в одной проповеди, да, один человек интересную такую вспомнил историю, когда парень, в одной книге было написано, парень приехал к девушке и спрашивает, а где она? А мама говорит, она пошла в свою комнату стесняться. Можно представить, да, она сидит и стесняется в своей комнате. Но стеснение, заметьте, это тоже кое-что имеющее отношение к одежде. Попробуйте выйти в город в одежде, которая вам не нравится. Конечно, вы будете чувствовать полнейший дискомфорт. Будет казаться, что глаза всего мира прикованы к вам, и все смотрят, и все смеются, и все уничижают вас. Хотя на самом деле хоть со стороны человек аплодирует, хоть смеется, это не играет никакой роли абсолютно, потому что он вас не обеспечивает, он в вас не вкладывает свою жизнь, деньги, да, скажем, ресурсы, возможности. Поэтому какая разница, что он скажет об этом? Но одежда играет огромную роль. Поэтому Бог сделал так, что у Израиля одежда не ветшала. И еще раз вернусь к вопросу, что у многих из нас есть вещи, которые мы носим годами, они нам уже просто надоели, они морально устарели, но они очень хорошего качества. Но так вот, что интересно, какую же может духовную нести нагрузку вот этот урок, который мы находим в Библии, да, что одежда не ветшает и обувь не изнашивается, соответственно, да, и ноги не пухнут. Это язык благословения. То есть Бог делает важные вещи со своим народом и дает нам благословение. Эти благословения, они очень дорогого стоят. Поэтому наша жизнь, она не должна быть зациклена вокруг житейских только лишь вот этих новинок, обновок или еще чего-то. Почему? Потому что Богу важно то, что происходит внутри человека. И вот тут нужно теперь примирить вот это понятие внешнее и внутреннее. И у нас, к сожалению, у многих людей срабатывает такой некий принцип исключения. Если это не важно, значит, оно не нужно. Это не так. Как говорят в машине, мал-мал золотник, да дорог. Точно так же и в одежде. Она не является предметом спасения, она не спасется. Ни одна одежда не спасется. И книга пророка Захарии прямо пишет, снимите с него запачканные одежды и оденьте его в одежды торжественные. Но есть еще кое-что другое. Когда мы смотрим на одежду и пытаемся через одежду прочитать или сказать то, что вот обычно сегодня, как называет, например, апостол Иоанн, в своем одном из посланий он прямо сказал, а все, что в мире, да, похоть, плоти, похоть очей, гордость житейская. Это 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих, 17 стих, 15 стих. Здесь прямо сказано, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Дальше сказано, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Так вот, что интересно, это Новый Завет, и то, что происходило с израильтянами по пути, через пустыню, оно очень гармонирует между собой. Потому что Бог не одежду спасал, а людей спасал. Мир проходит, конечно, проходит. Мода проходит, и еще как проходит. Но проблема в том, что мода, которая сегодня входит в нашу жизнь, она диктует иногда совершенно другие понятия. Она, у нее есть своя среда обитания. То есть, грубо говоря, если человек придет на работу, да, или в какое-то место, в какой-то одежде, и ему скажут, о, ты молодец, ты круто оделся, супер, модно так, о, прям стильно, красавчик. В этой же одежде он придет, например, в другое место, допустим, в церковь, или там на похороны, или еще что-то. И уже никто не скажет, о, как ты здорово оделся, как ты модно. Наоборот, скажут, ты как вообще оделся, это недопустимо, ты неразумно себя ведешь. Так вот, точно так же у моды есть своя территория, и у Бога есть своя территория. Поэтому не зря написано в другом месте, что то, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. И вот она и есть, эта большая разница, когда то, что мир ценит высоко, Бог не оценивает. И то, что Бог высоко ценит, мир может не ценить. Вы спросите, какие есть к этому примеры? Очень интересные. Например, если взять первое послание апостола Петра, очень известный в христианских кругах текст. Третья глава, и здесь написано с первого стиха и ниже, обращение к женщинам, потому что все-таки женщин больше тянет на красивое, на красоту, с детства, да, вот надо что-то на себя прицепить, цветочек, там, розочку, бабочку, брошечку или еще что-то. Но вот он пишет, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, Божьему подразумевается, да, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот, пожалуйста, первый пример. Оно драгоценно перед Богом, но не факт, что это будет цениться среди подруг. Потому что вот эта, скажем, скромность, как здесь написано, и не внешнее плетение волос, и не золотые уборы, и, скажем, как здесь написано, и не нарядность в одежде. Разные переводы, кстати, по-разному пишут. Мне понравилось, как об этом говорит перевод Кулакова. Не внешним должно быть ваше украшение. Не внешним. То есть вот это библейский посыл. Вопрос, а как быть тогда с красотой женской, с красотой мужской, вообще с нашей одеждой, которая, в которую мы одеваемся? Конечно, она должна быть чистая. Да и аминь. Это аксиома, и чистая одежда, это, как сказать, это тоже наша визитная карточка. Чистота, чистоплотность. И, между прочим, в армии, вот кто служил, и мой личный пример показывает, что вот такой чистоты, как в армии, я уже даже на гражданке не у всех видел. Я учился и в академии, где с нами тоже жили ребята. И мне после армии приходилось их гонять, заставлять стирку делать в неочередную. Для них казалось еще рано, но я уже иногда брал их вещи, собирал, выкидывал туда куда-нибудь в раковину, мочил специально, чтобы уже начинали стираться. Потому что в армии прививают чистоплотность. Там нет грязи. Там все время человек занимается уборкой, ну или как минимум это поставлено на очень высокий уровень. Поэтому одежда должна быть чистая. Второе, одежда должна быть удобная, она должна быть комфортная для человека. Не всегда, заметьте, мода это делает. Не всегда. Мода, она не думает об этом. И третье, что очень тоже важно, одежда должна быть подобающая. На похороны это одна одежда, на праздник другая, на природу третья, там в церковь это четвертая и так далее. То есть должна быть торжественная одежда у человека, которая, он в которую облекается для того, чтобы предстать перед Богом. Это очень важно, потому что Бог, между прочим, тоже об одежде немало сказал. И именно в Ветхом Завете он непосредственно сказал о том, что у человека, да, вот у священника должна быть одежда. И об этом мы где только не читаем. Поверьте, очень много текстов, где сказано. 28 глава книги «Исход». Мы читаем 2 стих. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». И вот интересно, да, в 29 главе то же самое он говорит, что они должны иметь на себе, ну, специальные одежды, потому что они предстоят перед Богом, перед Всевышним, который открывается им, вон, и освящает, как здесь написано, да, «и освящу скинию собраний жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали мне». И в 31 главе он тоже, опять же, говорит об одежде, о том, что у них должна быть специальная одежда, потому что он их выделил определенным образом. Конечно, есть и обратная сторона. Одеждой нельзя решить все вопросы. И красивая одежда – это не ответ на все те, скажем, моменты жизни, что я теперь вот красиво одет, или я в мантии, или как вот, например, судейская мантия. Не всякий судья, одевающий мантию, честный судья. И вот здесь как раз-таки Господь настраивает очень красивый баланс между внешним и между внутренним. Между тем, что мы видим снаружи, и между тем, что наполняет человека изнутри. Это очень важный баланс. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы могли как бы для себя эту истину правильно понимать, что моя одежда, она тоже продолжение моих мыслей. И если бы сегодня рядом со мной стоял Иисус, возникает вопрос, а как бы Он отреагировал на мою одежду? Это очень хороший проверочный принцип. Он относится к пожилым и к молодым. Не надо нападать только на молодых. Есть, знаете, бабулечки такие интересные, с косичками, в кроссовках ярких. Но опять же, можем ли мы кого-то осуждать? Нет, не надо осуждать, потому что мы должны открывать людям принципы библейской истины. А принцип библейской истины, как вот мы читали у апостола Петра, скромность, да? И вот этот баланс между тем, что у человека на голове или на плечах одето на нем, и тем, что у него внутри. И не зря есть русская поговорка, да, что встречают по одежке, а провожают по уму. Поэтому важно и первое, и второе. Это как ивенщики шутили, что встретили меня, говорит, плохо, или как по одежке, проводили плохо. Но опять же, разве Библия поощряет неряшливость? Ни в коем случае. Никогда. Христианин, он должен быть примером для людей. Христианин-подросток, христианин как муж, как мать, как бабушка. Мы вот во всем своем, скажем, облачении мы должны представлять людям Христа. Поэтому я и сказал, есть чистота, что очень важно, и есть торжественность, да, когда мы понимаем, для какого мероприятия какая одежда подходит. Конечно, она должна быть удобная. Ну и позвольте привести еще один очень интереснейший текст. Он касается как бы жизни человека, но я хочу вот как бы в следующей теме нашей, вот обязательно посмотрите вторую часть. Мы поговорим с вами о том, насколько сегодня одежда может произвести влияние на человека и какие у этого могут быть последствия. Но я хочу прочитать книгу Притчи, 31 глава. И поверьте, в разных переводах, но суть сводится к одному. Сказано вот что. 25 стих. «Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Между прочим, там написано в другом переводе «облачается в силу и достоинство, и в новый день, она встречает с улыбкой». Вот это как бы образ жены или женщины. Опять же, посмотрите. Она должна красиво одеваться, но эта красота, она должна быть и целомудренная, и сдержанная, да, и подобающая, подобающая фигуре, подобающая возрасту, подобающая обстановке, подобающая, как минимум, температуре окружающей среды. То есть все должно быть соответственное. И когда мы видим какое-то выпадение из вот этого соответствия, картина рушится. Ну вот образ жены. Крепость и красота одежда ее. То есть она и сильная в целом, и симпатичная, и красивая. Да? Вот во что она одевается. В улыбку, с которой она встречает каждый новый день. А не просто тут красное, тут синее, тут очень красное, все, красиво. Ну, как бы не это главное. Точно так же и про мужчин. То, как мы выглядим, что у нас на лице, как мы представляем, скажем, вообще себя, это очень много значит. И я честно скажу, я ни разу не слышал, чтобы во время похоронной процессии кто-то кого-то хвалил и говорил, какие джинсы он носил. А как вообще вот у него всегда фирма была? Никогда. Только всегда говорится о качествах характера. Но это темы очень взаимосвязаны. И поэтому вот этот вывод, который мы здесь находим, очень красивый, что хорошая жена, она одевалась во что? В качество характера. Не пренебрегая, конечно же, своими внешними определенными показателями. Поэтому даже если взять образ одежды мусульманской девушки, да, где у нее много закрытых частей тела, это не делает ее некрасивой. То есть в этой культуре, опять же, заметьте, да, человек больше как бы... Вот я читал одну статью, где написано было о том, что один европеец предъявил претензию, скажем, тому восточному миру, что вы своих женщин, вы их красоту прячете, и вы вот унижаете их. И мне понравился ответ, он говорит, подождите, вы когда встречаете женщину, вы смотрите на ее одежду, да, и вы от этого уже делаете выводы. А мы наоборот, то есть когда она беседует, вы выводы делаете по ее разговору и речи. То есть, соответственно, это очень серьезный вопрос, что ты больше узнаешь о человеке, когда он открывает рот и начинает с тобой беседовать, нежели ты уже очаровался там какими-то формами, еще чем-то, и потом можешь быть разочарован. И последнее, что хочу сказать. Исайя 51 глава, 6 стих. Исайя 51:6. Посмотрите, как интересно Господь говорит об одежде. «Поднимите глаза ваши к небесам, посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет». «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Какая удивительная истина! Бог велик, поэтому... На одежду не нужно возлагать все свои надежды, все свои деньги, но нужно помнить, что наша одежда – это продолжение наших мыслей. А наши мысли, как говорит Писание, должны быть о горнем, о высоком. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. И в следующей части мы откроем вторую сторону этого вопроса для того, чтобы каждый человек мог правильно понимать, какую роль все-таки одежда играет в моем христианском образе жизни, что мне можно и что мне нельзя. Но об этом в следующий раз. А сейчас я приглашаю вас к молитве. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в Библии мы находим удивительные истории о том, какую роль может сыграть обычная одежда в жизни человека.

0: семьей и, конечно же, нашей и одеждой. Будь прославлен, великий Господь наш, Творец наш, Бог, все создавший, наш долгожданный Спаситель. Мы ждем, когда ты вернешься, ибо все это просим во имя дорогого Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Духовное наследие.
1: И хочу, но не в силах любить я людей. Я чужой среди них. Сердцу ближе друзей звезды, небо, холодная синяя даль и лесов, и пустыни немая печаль. Не наскучит мне шуму деревьев внимать. В сумрак ночи могу я смотреть до утра и о чем-то так сладко, безумно рыдать, словно ветер мне брат и волна мне сестра, и сырая земля мне родимая мать. А меж тем не с волной и не с ветром мне жить, и мне страшно всю жизнь не любить никого. Неужели навек мое сердце мертво? Дай мне силы, Господь, моих братьев любить. Вы любите наблюдать за людьми? Где бы мы с вами ни находились, в больнице, в автобусе, в магазине или в метро, нас все время окружают люди, тысячи новых лиц. Я часто задумываюсь над тем, что все они, все окружающие меня каждый день люди, имеют свою судьбу, не похожую ни на чью другую. Кто-то сегодня влюблен, другой переживает горечь разлуки. Один радуется рождению первенца, второй переживает потерю близкого человека. А ведь у каждого из них свой, ни на чей другой не похожий внутренний мир. Личность человека многие века привлекала к себе особое внимание. Люди очень долго стремились проникнуть в тайны собственной души. Особенное внимание этому уделяли в XVIII веке сентименталисты, позднее – романтики. Героями произведений становились знатные особы – короли, герцоги, принцы. А маленьким людям, людям с обычными интересами, незнатным, уделялось совсем маленькое место в литературе. Чаще всего они изображались только в комедийном жанре. В XIX веке картина резко меняется. На сцене появляется человек из низкого сословия. Человек, никому не нужный и никому не интересный. Вспомним, например, Самсона Вырина Пушкина. Это чиновник 14 класса, станционный смотритель, жизнь которого никому не интересна. Да и в этой жизни-то у него была только его станция да красавица-дочка. И эту дочку, эту красавицу Дунечку увозит проезжий офицер. И вместе с Дуней из жизни Вырина уходит что-то светлое. И постепенно его жизнь угасает. Он умирает. Он маленький человек, как окрестили его в XIX веке критики. Маленький – это значит незаметный, неинтересный, ненужный никому, но все-таки человек.
0: Духовное наследие.
1: Мне хотелось бы остановиться подробнее на повести Гоголя «Шинель». Ее герой Акакий Акакиевич Башмачкин тоже чиновник, всю свою жизнь служивший в департаменте, где к нему не оказывалось никакого уважения. Сторожа не только не обращали на него никакого внимания, но даже и не вставали с места, когда он проходил, как будто по коридору пролетала муха. Его сослуживцы постоянно издевались над ним, подкалывали его, острили, задавали неприличные вопросы, сыпали на голову бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не говорил Акакий Акакиевич. И только когда становилось совсем не в моготу, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Он любил свою работу и, несмотря ни на что, каждый день с удовольствием приходил в должность и принимался за свое любимое дело – переписывание бумаг. У него даже были любимые буквы, доходя до которых он очень радовался. Когда он писал их, он помогал себе языком и подсмеивался, и подмигивал, и крутил губами. Так что по его лицу всегда можно было понять, какую же букву он пишет. И все было бы хорошо, если бы не одна маленькая проблема. Ведь Башмачкин должен был ходить в должность даже в самые лютые морозы, а шинель его была уже ни на что не похожа. И с состраданием читаем мы, какие лишения пришлось перенести этому бедному чиновнику, чтобы заказать себе новую шинель. И день, в который он надел ее, оказался для него настоящим праздником. Но по какой-то страшной случайности в этот же день, когда он вечером возвращался домой, с него сняли его новую шинель. Это было настоящей трагедией в жизни Башмачкина, потому что для него шинель была самым светлым, самым добрым в его ничтожной жизни. Однако Акакий Акакиевич не отчаивался. Он попытался найти шинель и для этого обратился даже к одному значительному лицу. Однако значительное лицо, отказавшись слушать, просто выставил его за дверь. Не помня как, Башмачкин пришел домой, слег и вечером умер. Так Петербург остался без Акакия Акакиевича, пишет Гоголь. Исчезло существо, никем не защищенное, ни для кого не дорогое, никому не нужное. Вы только представьте себе, что это такое, понимать, что ты совсем один, что ты никому не нужен. Однако это не так. У нас есть Бог, который любит нас, который всегда помнит о нас. Чего еще нам бояться, если у нас есть такая любовь? Пророк Исаия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Но давайте не будем забывать и еще один стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Еще раз посмотрите вокруг. Может быть, кому-то сейчас нужна ваша помощь. Не жалейте сердца, спешите дарить любовь.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, как же нам понимать апостола Павла? Я, конечно же, как специалист в библейской экзегетике, если взять разные библейские книги по их жанрам и дать каждому из жанров библейских книг оценку по шкале от 1 до 10, то я бы, конечно, жанру апостольских посланий бы присвоил бы число 9. Это, конечно, сложные книги. Послание Павла намного сложнее апокалиптических книг Даниила и Откровения. Послание Павла сложнее пророческих книг. Послание Павла сложнее евангельского повествования. Может быть, сложнее посланий Павла определенные книги поэтической мудрости древней, такие как Экклезиаст или Иов. Но в чем дело? Почему я так говорю с точки зрения жанра? Я говорю это потому, что любая библейская книга, прежде чем ее изучать, нужно определиться и понять ее стиль. Так вот, нам очень трудно понять полемический стиль послания. Вот в чем проблема. Многие богословы считали до последнего времени, что Павел пишет эпистолярным стилем. Потому что видели какие-то приветствия, там заключения. Но это только лишь начало и концовка. Павел пишет довольно сложным для понимания полемическим стилем. Такой стиль, его можно отследить только на страницах Талмуда. Что Талмуд построен как полемика. Но талмудическая полемика, она состоит из как бы трех слоев. Когда берется, допустим, высказывание древнего мудреца, потом это высказывание объясняется более современным мудрецом, и потом другой современный мудрец, как бы высказывание противопоставляется, и все это делает редактор, который это все гармонизирует. Павел же фактически полемизирует с безымянным оппонентом. И вот здесь важно, когда мы читаем послание Павла, особенно послание к римлянам, увидеть всю цепочку рассуждений, а не вырвать один стих, потому что это могут быть слова, которые Павел приводит как расхожее мнение, после против которого он и полемизирует. Вот давайте почитаем про язычников, про иудеев в второй главе послания к римлянам. И вот здесь тоже второй момент трудный. Когда мы читаем апостольские послания, очень четко нужно уметь определять, где начинается вот эта вот мысль, и где она заканчивается, начинается новая мысль. Вот с чего начинает Павел. Тут нужно слово за словом читать. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающие злое. Во-первых, иудея, потом елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающее доброе. Во-первых, иудею, потом елену. Ибо нет лицеприятия у Бога». Что мы с вами прочитали? Бог не различает, сделал это зло еврей или китаец. Оно является злом. Вот это вот первое, что противоречит расхожему мнению, когда люди говорят: да, я еврей, мне это нельзя. А ты язычник, это можно. Друзья мои, мы с вами прочитали с самого начала, что такое закон. Закон – это не можно и нельзя. Вот это проблема христианства. Бог требует. Требует – это когда вот такие вот необоснованные, диктаторские «можно, нельзя». Павел же ставит совершенно по-другому. Есть добро и есть зло. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. Однополый брак – это либо добро, либо зло. И закон определяет и дает этому оценку. Так какая разница? Как можно сказать, что если еврей это сделает, это добро, а если китаец это сделает, это зло? Это же абсурд. Зло есть зло. Оно объективно. И вот поэтому Павел дальше рассуждает. Нет лицеприятия у Бога. Те, которые согрешили, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Вот эти слова нам нужно внимательно разобрать. Дальше Павел объясняет, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, а исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе своей, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них на сердцах. Друзья мои, язычники здесь, вот здесь очень важный момент. Написано «язычники, не знающие закона». Не имеющие закона. Можно ли поставить знак равенства между словами «не знающие» или «не имеющие»? Вы понимаете? Вот она, в чем суть вопроса. Они показывают, что дело закона у них написано на сердцах. То есть, если они не знают закон, как дело закона у них написано на сердцах. Да? И вот дальше Павел начинает свое рассуждение следующим образом. Вот ты называешься иудеем. Сейчас мы увидим, куда ведет Павел. Хвалишь закона, хвалишься законом и знаешь волю его. Разумеешь лучше, научаясь из закона, уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя «не красть, крадешь», говоря «не прелюбодействуй, прелюбодействуешь», гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вы понимаете уже теперь, куда ведет Павел? Павел не ведет в два стандарта. Павел говорит о том, что если иудей, вот иудей имеет закон. Сейчас мы разберемся, почему иудей имеет закон. Но он говорит, если ты, иудей, имеешь закон, и вот все эпитеты, да, по определению у тебя все есть, и так ты наставляешь, ты учишь. Но если ты, проповедуя «не красть, крадешь», смысл? Что он дальше будет писать, мы увидим. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Если же ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. В чем здесь дело, друзья мои? О чем здесь Павел говорит? Как это обрезание стало не обрезанием? Мы уже говорили с вами о двух обрезаниях. Мы говорили с вами о Авраамовом обрезании, когда родители обрезают младенца 8 дней от роду. И это делают родители, сам младенец не спорит с ними. И обрезание Моисеева, когда говорится о пришельце, желающем съесть пасхального агнца, что он должен быть обрезан, прежде чем стать жителем земли. То есть это обращение, да? То есть к чему сейчас апеллирует Павел? Павел апеллирует к тому факту, что да, есть рожденные в иудейских семьях, обрезанные 8 дней от роду, но если эти обрезанные 8 дней от роду нарушают закон, то смысла их обрезанию абсолютно никакого нет. Как вы думаете, Павел говорит что-то новое? Да абсолютно нет. Откройте книгу Левит, 18 главу, и там прописано, мы с вами читали, «Всякий делающий, если какая душа делает эти мерзости перечисленные, то истребится та душа из народа своего». Масса других вещей, например, допустим, если даже взять день Йом-Кипура, день очищения, всякая душа, делающая работу в тот день, истребится из народа своего. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что определенные вещи, которые человек сознательно делает, зная заповеди, если он их делает, он уже не часть израильского народа. Даже если его родители в детстве 8 дней от роду и обрезали, но он себя исключил из состава народа Божьего. То есть, поэтому его обрезание недействительно. Но дальше он говорит обратно. А если необрезанный соблюдает постановление закона? То есть, кто такой необрезанный? Это пришелец, который еще не обратился в иудаизм. Но не обратившись, он соблюдает закон. То есть, вы понимаете, что речь не идет о язычнике, не знающем закона. Что такое не имеющее, мы сейчас увидим. Но сам контекст теперь вам показывает, что язычник, не имеющий закона, это не означает, что человек не знает закона, и просто вот он такой хороший, милый и добрый. Не, вы, конечно, меня можете спросить. Да, вот я там побывал, понимаете, в Китае, был в одной семье, жил у них, они, конечно, там буддисты, но они такие хорошие, такие честные. Что с ним будет? Это другой вопрос. Апостол Павел во второй главе послания к римлянам не адресует вопрос китайских буддистов, которые хорошие, искренние, честные люди. Апостол Павел говорит о людях, которые не совершили формального обряда обращения в иудаизм, но при этом они соблюдают закон. И он задает вопрос, то не обрезание, не вменится ли обрезание? Павел здесь однозначно апеллирует к раввинскому постановлению, согласно которому мы с вами говорили, Маймонид в средних веках говорит, если язычник решит соблюдать субботу, то он должен быть наказан розгами. Так что, не должны соблюдать субботу? Можно задать Маймониду вопрос. Конечно, он вам сейчас из гроба не ответит, но я ответ знаю, потому что написано. Написано так, нет проблем, пусть пройдет весь путь обращения в иудаизм, и вот тогда будет все наши заповеди соблюдать. Вы понимаете, иудаизм, он рассматривает заповеди не как стиль жизни, которым делается добро, а он рассматривает заповеди как определенные, ну что ли, почетная ноша. И вот всякий иудей говорит, я горжусь, что мне Бог дал 613 заповедей, а вот ему, язычнику, всего 7 заповедей. Вот я ношу на себе бремя 613 заповедей, друзья мои. Это не бремя. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. И поэтому Павел полемизирует с вот таким вот подходом, который, кстати говоря, многие христиане очень любят. Да, закон – это бремя, Христос нас от этого бремени освободил. Вы понимаете, что Павел не за иудеев и не за христиан. Павел за Библию. И Павел говорит, и необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли себя преступника закона при писании и при обрезании? Ибо не тот иудей, как по наружности, кто по наружности таков, не то обрезание, которое наружно по плоти, а тот иудей, который внутренне таков, и обрезание, которое где? В сердце. Кстати, второзаконие. Павел по Библии идет. Мы читали с вами впервые. Второзаконие, 10 глава. Обрежьте крайнюю плоть сердца своего. Вот в чем суть аргументов Павла. Не о двойных стандартах Павел говорит. А он говорит об обрезании, которое первее обрезания крайней плоти. Обрезание, которое выше, чем то, что должны иметь мужчины, которое касается мужчин, женщин, греков, римлян, кого угодно. Обрезание сердца. И пока нет обрезания сердца, то нет правильного подхода к пониманию закона Божия, который не является ни набором ритуалов, не является какими-то почетными обязанностями, а он определяет конкретно, что есть добро и что есть зло в очах Божьих. Тогда что означают эти слова? Под законом. Я хочу, чтобы мы внимательно с вами посмотрели. Ну, как бы вы видите, что я сейчас делал. Мы с вами посмотрели всю мысль. Вся мысль, в общем, нам понятна. Когда мы видим всю цепочку рассуждения Павла, все становится на своих местах. Павел не говорит о двух стандартах, а Павел говорит о том, что есть истинное обрезание. Но тогда теперь давайте сузим наше исследование вот к этим двум стихам. И оказывается, посмотрите, как красиво, если мы возьмем два эти стиха вместе, получается структура их. Видите, эта структура называется хиазм. Это когда вот такой, как треугольничек, и вот две стороны равны. Посмотрите. То есть крайние точки – это одинаковые мысли. Посмотрите, те, которые согрешили, не имея закона, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся, потому что не слушатели закона праведны, но исполнители. Увидите, что одна фраза без другой здесь жить не могут. Если мы вот так вот отрежем и возьмем только один стих, у нас полностью меняется смысл. Кто не имеют закона и кто под законом, противопоставляются слушатели и исполнители. То есть, оказывается, слушатели – это те, которые под законом, а исполнители – это которые не имеют закона. Вы спросите, как это так? Сейчас разберемся. Просто нужно понять, кто такие слушатели закона и почему они имеют закон, а кто-то не имеет закон. Мы уже частично в контексте видели, что Павел говорит тут не о незнающих закона добрых по природе людях, а о тех, которые знают, что такое добро и зло, соблюдают это, но почему-то не имеют. Почему они не имеют? А вот оказывается, кто такие слушатели закона и кто такие имеющие закон. Оказывается, слушатели закона были, его по-настоящему слушали. Друзья мои, вот что сказано. «И пришел Моисей, созвал всех старейшин и предложил им все сии заповеди, слова, которые заповедовал ему Господь, и весь народный единогласно отвечал, все, что Господь сказал, исполним». Это было вот здесь, под горой Синай. А вот что происходит дальше. Они пообещали исполнить, что Господь сказал. А вот теперь давайте дальше посмотрим. «И изрек Бог все слова сии, говоря». Где изрек Бог? Находясь на вершине Синая. Кому изрек Бог? В уши всего народа изрек Бог. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? Оказывается, весь израильский народ, стоявший под горой Синай, они таки слушали закон. Это не Моисею говорил Господь все слова. Это он громогласным своим голосом. Это каждый из вот этих тысяч израилитов, они слышали настоящий голос Божий, каждое слово десятисловного закона было услышано стоящими под горой Синай. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? И вот после этого их потомки говорят: а мы имеем закон, это наш закон. Раввинистическая традиция учит следующему. Господь, прежде чем на Синае дать закон, он обратился к 70 нациям, и все абсолютно отказались, находя разные причины и несогласия. А вот израилиты сказали в один голос: «Наасе венишма», на русский переводится так: «Все, что сказал Господь, сделаем». Понимаете? Поэтому Павел здесь очень конкретно понимает, что он говорит. Он говорит к тем людям, которые учат, что они имеют закон. То есть закон находится под их опекой. И поэтому они говорят: «А, ты, язычник, этого не имеешь, какое право имеешь наш закон соблюдать? Сначала стань одним из нас, и вот тогда будешь соблюдать». А Павел говорит: нет. Если необрезанный соблюдает закон, он спасется. А если обрезанный имеет и не соблюдает, то он не спасется. Вы понимаете, что такое теперь под законом? Подзаконные – это потомки тех, которые под горой Синай стояли. Вот она, в чем суть проблемы. Кстати, в христианстве очень похожие вещи. Я так умиляюсь, когда слышу от некоторых христиан, которые мне говорят: «Я родился в истине. Я все знаю с детства». Я говорю, как будто он имеет закон. А вот те, которые не родились, они его не имеют. Как хорошо Павел говорит. Поэтому эти слова вечные слова, и проблемы вечные. Отсюда очень легко понять, что такое под благодатью. Обратите внимание. Позиция: ты будешь соблюдать закон, когда ты станешь через обращение частью народа израильского. А вот теперь посмотрите, что говорит Иоанн. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, сказал: идите, обратитесь. Нет, он сразу им дал власть быть чадами Божьими. Вот что такое под благодатью. И поэтому дальше он говорит: от полноты его мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошла через Иисуса Христа. И вот здесь интересно. Когда начинают говорить о благодати, ой, что я только не слышу в определении. И самое большое определение – это незаслуженная милость. Если кто-то найдет в Библии такое определение, покажите мне, пожалуйста. Что когда я слышу слово «милость», у меня только одна ассоциация – «Царь-батюшка, не вели казнить, вели миловать». Так мы к Богу. Какие у нас взаимоотношения? Не вели с меня в адский огонь посылать, вели в рай отправить. Давайте посмотрим, что такое благодать. Это выражение, еврейское слово «хен», оно же на греческом «харис». Посмотрите. «Ной обрел благодать пред очами Господа». А вот, например, дальше. Когда Яков зовет Иосифа и перед смертью, он говорит: «Если я нашел благодать в очах твоих». Тут очень часто в русском синодальном переводе используются разные синонимы, но это все слово «хен». Вот Моисей говорит: «Почему я не нашел благодати перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя народа сего?» А вот посмотрите, Руфь с Воозом разговаривает. «Чем снискала я благодать в глазах твоих, что ты меня принимаешь?» А вот Есфирь. «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и приобрела она его благодать». Я еще раз говорю, русский синодальный перевод здесь непоследователен со словом «хен». Знаете почему? Потому что они не понимают, они видят, что здесь вот есть устоявшееся понятие «благодать», и они пытаются это понятие как бы оперировать, оно не подходит здесь, когда речь идет о любви царя Артаксеркса к Есфире. Но в иврите найти благодать в чьих-то очах – это выражение демотическое, оно значит, я полюбил кого-то. То есть, когда Бог говорит: «Я даю благодать», он просто говорит: «Я люблю тебя». Это способ признания в любви. Это не какое-то там помилование, когда в последний момент, там, понимаете, царь-батюшка палачу топор снимает с шеи уже. Понимаете? Благодать – это просто безусловная любовь Божья. Именно поэтому закон никаким образом не противопоставляется благодати в послании Павлом. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, а по благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Что Павел говорит? Нет. Как же тогда понять? Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. Опять посмотрите взаимосвязь двух стихов. Без контекста никак здесь. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина через Иисуса Христа. И вот следующее, тоже про Иисуса, но вот здесь Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Это ли противопоставление? Друзья мои, если мы считаем, что Иоанн здесь противопоставляет закон благодати, то тогда здесь он фактически противопоставляет отца и сына. Это абсурд, потому что то, о чем здесь говорит Иоанн, очень красиво иллюстрируется вот этой интересной параллелью. Друзья мои, как закон был дан? В уши всего народа. А вы никогда не замечали, что два раза Бог говорит за всю историю в уши всего народа? Первый раз Он говорит на Синае, а второй раз на Иордане. Глас глаголющий: «Се Сын Мой возлюбленный, которым Моя благодать, Харис». Вы понимаете, как благодать пришла? Тот ли же говорил эти слова или эти? Понимаете, если мы противопоставим закон благодати, то тогда нам надо сказать, что эти слова говорил на Синае один Бог, а эти слова «Се Сын Мой возлюбленный» говорил другой Бог. Вы понимаете, что это абсурд? Мы верим в единого Бога, который никогда не изменяется, который дает нам свой закон не для того, чтобы нас помучить чем-то, а для того, чтобы мы могли жить как люди полной жизнью. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок. На 8 марта, да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы созависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение, я уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Но все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И вот с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот. Но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья. Я перестала пить только дома, я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка, мне было плохо, нужно было похмелиться, и тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую, мне не втерпёшь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку, но площадку выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. Я не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние 2 года – это был кошмар. Да? Последние 2 года у меня не было имени. Я знаю закон помоек. Я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да? Только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Ну, как бы дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Ну, как бы однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, не было. Я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность, вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да. Страшно стало. Стало страшно. Любимый ушел за очередной порцией льдины. Да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот

0: стыд, есть нечего, пить нечего, на ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. Наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Думаю, есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит. Это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот сдал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Надо мной никто не смеялся. На меня никто не кричал. И вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да? У меня там мат один только. Вот. Здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. Я не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме «Надежда на горе», да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома «Надежды на горе», потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой 2 статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, но я очень много не додала своему ребенку. чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13, из 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа, согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найдены листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие в 8 главе 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
5: Для вас поет Олег Криворотов.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет, это программа «Найди свой путь». Меня зовут Размик, это Велина. Сегодня мы поговорим про верующих родителей и их детей. Правильно ли, когда воспитывают в верующей семье детей, внушать христианские принципы? Сегодня у нас в гостях Олег, который расскажет о себе, стал ли он жертвой или был для него это, наоборот, благословением. Олег, привет. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. В какой семье ты рос?
2: Рос в христианской семье. Моя бабушка привела, собственно, и папу, и маму в церковь. Сначала маму, потом папу. Я был маленький, мне было 4 года, насколько я помню. Если я вообще что-то помню.
3: Оттуда, да.
2: И особо у меня выбора-то не было, ходить в церковь или нет.
1: То есть ты ходил?
2: Да.
1: Так как родители ходили?
2: Да, да.
1: А до какого возраста это?
2: До того момента, пока не уехал.
3: И а я в какой уехал? Момент начал осознавать вообще, что ты... Что Бог есть, что-то там вот в церкви?
2: Да нет, не было никогда никаких проблем. Я прекрасно понимал то, о чем говорится в церкви. У нас очень было сильное служение с детьми. Угу. Вот, нами действительно занимались. И моя мама была учителем субботней школы. Угу. И, в общем-то, мне... Подолгу приходилось знать какие-то вещи. В общем, вот как-то так.
3: А куда ты уехал, говоришь?
2: В Заокский учиться, в школу, в частную.
3: Это христианская школа там была?
2: Да, да.
3: И что там, как ты там развивалась твоя вообще жизнь и вера твоя?
2: Там, вот парадоксально, там, так как, в общем-то, там все христиане, как правило, по большому счету, но все равно вариантов отойти было больше, потому что за тобой никто не следит, в принципе. Mm-hmm. И, с одной стороны, вроде ты поехал в христианский центр и думаешь, что сейчас все будет хорошо, но как раз оттуда, наверное, все и началось.
3: Сколько тебе было лет? Какой был класс?
2: Это был 10 класс. Сколько лет? Не помню. Наверное, 13, наверное.
3: То есть ты один уехал в другое совершенно место жительства, и один там жил и учился?
1: Ну, а что ты говоришь, какие вот из-за чего начал отходить?
2: Не знаю. И бывает, что вы слышали, наверное, когда дети уезжают в другой город, в институт поступать, они говорят, ну, там кто-то начинает пить, курить, угу. там, и так далее, якобы они наконец-то отвязались от родителей. У меня такого не было. Я, наоборот, по ним скучал, но я вдруг понял, что у меня, кажется, есть... свое мнение, то есть угу. свои какие-то варианты, что-то сделать так или иначе. Потому что школа, конечно, была совершенно другого типа, и я не привык учась в гимназии, в школе, та, которая обычная, государственная, что, оказывается, можно с преподавателем говорить именно так, а не иначе. Угу. Вот. И, наверное, частично вот эта вот резкая такая свобода, она, наверное, повлияла.
1: То есть это был какой-то протест? Что
2: нет.
1: Есть
2: нет.
1: собственное мнение?
2: Просто я понял, что мне стало свободней. Вот, просто подсознательно свободнее общаться с людьми, свободнее вообще, в принципе, дышать. И, то есть, вот тут, наверное, бы очень хорошо как раз пригодился человек, который все-таки силен в том, чтобы не отойти от Бога, который был бы рядом.
3: Наставник.
2: Да, наставник своего рода, но не было такого.
3: Ну, это же христианская школа, там вокруг очень много людей, верующих. Неужели никто за вами там не следил?
2: Следили, но как они могут уследить, опять же? Это как, знаете, когда ребенок уходит в школу, вы же не знаете, чем он там занимается. Вы уверены, вы думаете, вы молитесь о том, что он там ничего плохого не делал, но вы же не уверены. Угу. То же самое, они же не могли быть везде и сразу.
3: Ну, а ты говоришь, что ты начал что-то делать не то, что именно, какие...
2: Там пока еще ничего. Там просто были еще мысли о том, что можно как-то по-другому все это, свою жизнь угу. строить.
1: Угу. Но потом ты вернулся домой. Что было тогда?
2: Да, а вот тогда был очень интересный год, потому что я с теми принципами, которые нашел там, какими-то эмоциональными составляющими себя, я приехал обратно домой, в тот дом, который меня знал прежним. Mm-hmm. Вот. И начались, конечно, небольшие проблемы с родителями, и я их прекрасно понимаю. И это был год, один год, потому что через год я поступал.
1: А уже. Какие были это проблемы?
2: Непонимание отцов и детей, наверное.
3: Ты думаешь, что это просто разность поколений, или это потому, что так изменилось?
2: Нет, потому что что-то изменилось, и просто я не захотел мириться с какими-то вещами.
3: Сейчас, глядя на это, ты как оцениваешь то свое поведение?
2: Болван немного.
3: Почему?
2: Ну, потому что родители, они же тоже были не готовы к этому. Они воспитывали, думали, что я такой, какой я есть. Угу. Вот.
3: И вдруг, ну, какой? Добрый, послушный, смиренный, кроткий?
2: Я добрый, послушный, смиренный, кроткий сейчас. Просто я никогда, мне что-то не нравилось, я не всегда его высказывал.
3: А что ты?
2: Вот. Ну, в отношениях с родителями, в отношениях с другими людьми. А здесь я действительно понял, что я могу что-то говорить вслух. Угу. Вот. И это как бы как коса на камень.
3: То есть родители были не готовы к тому, что у тебя есть голос и мнение?
2: Нет, вообще, они знали. Меня мама всегда учила, что у меня должно быть свое мнение. Но не думала, что я, наверное, его буду высказывать именно вот таким вот образом, настолько открыто, настолько, наверное...
3: Отличающийся?
2: Отличающийся, да, от того, как... Вместо того, чтобы это сказать адекватно, нормально, нормальным языком, мам, вот так, я мог как-то просто резко это сказать, не подумав или обидев человека. То есть, соответственно, результат был.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, а чем ты занимался, Олег, когда ушел из церкви? Твой образ жизни, он как-то поменялся?
2: Да, очень сильно.
3: Но до этого ты поехал поступать в другой город, да?
2: Да, в Нижний Новгород.
3: И на какую профессию?
2: На врача. В медицинскую академию.
3: Медицинскую академию. Ну, это достаточно сильных требует приложить трудов, чтобы там учиться. И в этот момент, когда ты учился, как твоя жизнь вообще складывалась?
2: Я вот как раз начал отходить, и я это понимал. Это не был какой-то резкий момент, что я вот взял и отошел. Нет.
3: От церкви ты имеешь в виду?
2: Да, да, да, это было постепенно. Причем я... А за годы учебы в государственной школе я научился притворяться. Вот, я научился притворяться, что научился врать очень хорошо. И я понимал, что я создаю вид, возможно, для родителей того человека, у которого все хорошо, который ходит в церковь до сих пор, но все было не так. В церковь я мог сходить, может, раз в 2 месяца, может, раз в 3 месяца. И мне было ужасно скучно. То есть я действительно себя заставлял туда идти.
3: А зачем?
2: Вот это очень интересный вопрос, потому что внутри было ощущение тревоги. Все это время внутри было ощущение тревоги.
3: То есть та привычка, которая с детства осталась, ты думал, что делал что-то не так, не ходя в церковь?
2: Да, и вот это очень сложный, опять же, вопрос. Почему? Потому что иногда люди делают что-то не то, не обязательно нарушая закон, либо Божий, либо вообще обычный, но у них тревога, потому что они просто так привыкли. И вот я не знаю, была ли это просто тревога, потому что я привык, либо это все-таки была тревога еще какая-то.
1: Вот. А вот жизнь, ну вот вдали от родителей, она как-то повлияла, то есть на твою веру? Она как-то ослабла?
2: Нет,
1: или...
2: нет, нет. А плюс того, как меня воспитывали все-таки свободно. То есть никогда не было такого, что вот иди и делай это. А поэтому у меня не было такого, что вот я как с цепи сорвался. То есть я уехал и прямо совершенно свободен был. Нет, не было. Но просто это было так очень мягко и потихонечку.
3: То есть у тебя был именно к церкви какая-то неприязнь, а не к Богу?
2: К Богу нет, не было никогда. Даже если бы подумал так, я боялся, наверное, бы даже этих мыслей. Но я к церкви было, да, к людям больше, наверное, даже... Я вообще люблю одиночество, не люблю общаться с людьми вот так вот, когда их много. А в церкви для меня всегда люди были, ну, те, с кем мне неинтересно общаться. И в том городе, в котором я был, мне было неинтересно общаться и со сверстниками, я вообще, в общем, общался со старшими. И здесь я действительно понял, что мне по-настоящему неинтересно. Вот. Мне казалось, что люди, которые в миру, извне, с ними интереснее. Хотя я сейчас, опять же, прихожу к некоторым другим мнениям, к некоторым другим выводам.
3: Слушай, ну, тогда интересно, ты не ходил просто потому, что тебе не нравились люди, получается?
2: Да зачем туда ходить, я думал.
3: Вот,
2: ну, на самом
3: зачем?
2: Деле, да, смысл. Ходят-то потому... Это вообще тоже такой момент. Сейчас же я хожу в церковь. Хожу.
3: Зачем?
2: Я... А потому что если в нее не ходить, ты меняешься. Теперь я это знаю. Это не сам факт того, что ты просто пришел и галочку поставил, вот ты пришел. Ты приходишь в определенное окружение, ты общаешься с определенными людьми, ты приходишь туда с определенной целью. Ты... Служение Богу само по себе, оно меняет. Меняет тебя, даже когда тебе это не нравится, оно все равно тебя меняет. У тебя либо вариант, либо уйти, не получится быть в церкви, быть чем-то недовольным. Ты либо уходишь, либо все-таки смиряешься и остаешься.
0: Найди, найди свой путь.
1: Олег, но все-таки когда ты это понял? То есть понял, что вот это все тебя меняет, что это все полезно?
2: До самого начала, что это полезно или что?
1: Ну, когда ты понял, что твоя жизнь, она должна именно в церкви, ты себя видишь настоящего?
2: Когда я уже, наверное, сколько это было? Года 4, наверное, я вот так вот.
3: А что ты делал вот это время, пока ты не ходил в церковь? Как вообще твоя жизнь изменилась?
2: Нормально так. То есть я привык к тому, что мы молились, например, дома утром и вечером. И утром я привыкал молиться, просто потому что это была привычка. Вот вечером обычно я об этом не задумывался, а потом вообще, по-моему, это ушло. Уж о том, что прочитать Библию, я помню, как я открывал потом уже эти Библию, и страницы были такие вот как будто новые, слипшиеся такие, то есть я их давно не открывал. И как я понял, ну, по-моему, я понял, что я по самой ноздре в болоте. Вот.
3: Почему? Что было не так? Ну, не ходит человек в церковь.
2: Мне было 23 года, у меня начались первые отношения. Вот. И получилось, ну, естественно, человек неверующий. Вот. И там был, на самом деле, жуткий кошмар. Я до сих пор это вспоминаю с ужасом. Это длилось 1.5 года. И когда я понял, что... Была ситуация такая, что я понял, что человека я не люблю, что я просто к нему привязан. И мне нужно уходить так или иначе, любыми способами. Я понял, что чем дальше я отхожу, тем мне больнее. Это как вот резинку натягивать. И я тогда Бога попросил: Господи, сделай так, чтобы все закончилось. Ты видишь, как все происходит. Вытащи. Я прямо сказал, вот за волосы меня просто возьми и вытащи. И он вытащил. Я думал, что, возможно, сделать как-то это лаконично, так, чтобы мне было не очень больно. Но нет, было больно. Так получилось, что мне изменили. И я понял, что это его ответ. Я понял это сразу. Но я не был готов. Я физически ощущал эту боль, я лежал целыми днями, мне действительно было плохо. И проблема еще была в том, что я с этим человеком учился. Мне пришлось потом с ним учиться дальше.
3: Видеть каждый день?
2: Вот, да, но все, через 3-4 месяца ушло. Я просто понял, что... И вот здесь был такой момент переломный. Я понял, что что-то надо менять, что все, край. Но это было сложно. И я все равно вернулся обратно. То есть, ну, как бы... И не вот что-то произошло, такой вот резкий этот момент, и я вдруг стал ходить в церковь. Вдруг я все изменил в себе, понял какие-то свои минусы, начал с ними работать. Нет, не было ничего такого. Я расслабился. Потому что после 1.5-годовой нервотрепки я наконец-то ощутил покой. Я тогда уже закончил институт, была интернатура, я снимал квартиру, я спокойненько жил уже. И вот потихоньку начали приходить мысли. То есть вот этот весь период, пока я отходил, он был очень длительным. Я рухнул окончательно.
3: Ты отходил от отношений, тихо, от разрыва?
2: Нет, именно от Бога. Потом в самом низу были вот эти отношения. Потом я потихонечку начал восстанавливаться, и все равно это было очень медленно. То есть не было движения вверх. То есть просто я немножко вот вылез из этого и дальше пошел. По определенному уровню.
1: Олег, а я вот смотрю, у тебя кольцо на руке, ты сейчас женат, да?
2: Да.
1: Вот, ты нашел девушку в церкви?
2: Нет.
1: А как так вышло?
2: До сих пор не знаю. Так как я привык жить один всегда, я понимал, что мне комфортно одному. И я, помню, даже благодарил Бога по вечерам, говорил, что, Господи, мне хорошо, у меня это хорошая работа, у меня квартира, я живу один, я в общежитии, наконец-то. И... В какой-то момент, я помню это, я попросил его, чтобы он мне кого-то дал.
3: А ты был тогда в церкви уже? Ты вернулся?
2: Плохо еще. Я приходил, но я просто понял, что мне одиноко. Я ему вслух впервые сказал, Господи, мне одиноко, мне плохо. Я впервые ощутил то одиночество, не то вот вкусное, интересное, которое вот тебе позволяет там с самим собой заниматься, а вот действительно было плохо. И буквально через 2 недели я встречаю ее.
1: Как, на улице или как?
2: Нет, я собрался, у меня свой музыкальный проект, я собрался снимать клип, и я подумал, что мне нужен барабанщик. А я решил, вдруг пусть будет барабанщица. Написал знакомому, у него была сестра барабанщица. Ладно, я лукавлю, она мне нравилась, я ее знал.
3: Что-то здесь не так.
2: Да, и я решил написать, я не думал никак, что так произойдет. И мы после первой репетиции, мы, в общем-то, уже не обращали внимания на клип, на запись клипа. Мы как бы уже это оставили сзади. Мы потом все дописали, все хорошо. Но мы начали общаться, и я сразу сказал, я просто помнил, что, к чему привело предыдущее. Я ей сразу сказал, вот так и так. Я верю в Бога, и вне зависимости от того, что произойдет, я останусь верным Ему, то есть хочу, по крайней мере, я не могу знать, как будет, но я хочу, и поэтому, если будет выбор между тобой и между Богом, я выберу Бога. То есть я прямо выплюнул сразу практически.
1: Вот ты это сказал, ты просто, мы будем общаться, ты можешь не принимать, или ты тоже должна принять это?
2: Нет, я сказал, что как бы нет смысла. То есть либо мы начинаем вместе что-то делать, но ты понимаешь, как бы, куда ты лезешь, как бы, во что ты влезаешь, и я. Вот. Либо мы общаемся так, как общаемся, и я остаюсь, опять же, верным.
3: Скажи, ты тогда, говоришь, только начал ходить в церковь, только начал как бы к Богу возвращаться, но ты все равно сказал ей о том, что я верю.
2: Да, потому что я понял, что надо, но он слишком часто меня вытаскивал.
3: Вот. И, то есть, вы уже начали вместе туда идти? Вместе начали идти?
2: Да, получилось, я начал возвращаться на том этапе, когда я начал ей рассказывать. То есть, вот этот аспект...
3: Это связано?
2: Да, это связано на 100%. Именно поэтому служение в церкви, оно меняет. Потому что ты не просто пришел, посидел и ушел, ты что-то делаешь для этого. И вот мне пришлось вспомнить все... От пророчества Даниила пришлось вспомнить все вот это все, чтобы ей рассказывать на основании современных событий. И я понял, что...
3: Повтори для себя еще
2: да,
3: раз.
2: Да, я много потерял, и это заставляет тебя вернуться. И для себя, и для другого человека.
3: Ну, а что ты чувствовал, когда вот ты вернулся? У тебя было какое-то сопротивление? Или...
2: Было.
3: В чем это выражалось?
2: Было. В людях.
3: То есть?
2: Там люди.
3: Люди. Я ненавижу людей. Пожалуйста, можно мне пустой храм?
2: Нет, правда, да. Я очень любил приходить раньше, когда я ходил на Шевченко, вот у нас в Нижнем Новгороде.
3: В Новгороде в церковь.
2: Да, в церковь. И я приходил туда, любил пораньше, потому что зал практически полупустой. И вот эта атмосфера, я немножко успокаивался и понимал, что да, наверное, я здесь должен быть. Вот. Но потом как-то это все ушло. Я действительно, ну, опять же, только тогда, когда я начал это изучать и начал рассказывать другому человеку, мне действительно стало это интересно самому.
1: Спасибо, Олег. В Библии есть такие слова. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Подробности этой истории вы можете услышать в следующей передаче. Пока!

Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
3: Добрый день, Андрей.
2: Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?
3: Исходя из 7 главы послания к евреям, речь там идет именно о законе касательно священства. Сказано дальше в 13 стихе «Ибо, потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. Да. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам факт его священства...
2: Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем
3: правило,
2: больше начинают придумывать. Да.
3: Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытия, 14 глава. «Служа ему, благословляя именем его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Леви, потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен. А в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение небесным
2: святилищем. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки...
3: Так.
2: То, знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
3: В этом большая трагедия многих направлений христианства. В частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, свято блюдем, храним. Причем версию мужской одежды сами придумали.
2: Так? И версию женской
3: и
2: тоже.
3: И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой пример, четвертая заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди,

0: Было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно Он и священник. И вот как раз личность Мелхиседека, она вбирает в себя и то, и другое. Он был и царем, и священником. А в земных категориях невозможно одновременно родиться и из колена Левия, и из колена Иуды. Потому вот здесь нужна была перемена.
1: Вот вы сказали, что вся эта система служения в святилище, она была временным решением. И, соответственно, там были некоторые составляющие, которые действительно были временны. Вот установление священства из людей, да. Это было временное решение, естественно, оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. Да. А какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен. В нем есть и гражданская часть, и есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
0: Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и питья – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
1: То есть было... И те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
0: верно,
1: в храме стояли, да?
0: Вот все, что было связано со святилищем, яства, питья, дальше различные омовения и обряды.
1: Ну да, там это... же и море вот это стояло.
0: Именно то, что на территории все... святилища проходило, и что было связано с посещением святилища. Вот это сказано... было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
1: Это жертва.
0: Это жертва.
1: Это жертва.
0: То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа. Ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение в земном святилище, которое рассказывало, как будет происходить истинное, реальное служение по действительности, очищению от греха в лице Агнца Божия.
2: Далее в программе.
1: Если нет завета, нет заповедей.
0: Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
2: Небо на земле.
1: Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
0: Верно.
1: Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
0: И можно... здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей, 613, угу. так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос.

0: вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают 2/3 касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать. То кто есть, хотел бы у себя во дворе...
1: При желании все равно не получилось
0: это
1: бы...
0: Это запрещено.
1: Неправильно.
0: Да.
1: Ну хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
0: Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов», видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глаз. «Встань, Петр, закали и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот. И дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов» «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
1: Интересно.
0: Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
1: Что же он подразумевает под скверными? Если про нечистые можно почитать в книге Левит, то что здесь?
0: То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не мой, она остается нечистой. Просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот, по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым, того не почитай нечистым». Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство. любой оккультизм или ложь, мерзость перед Господом устал живой и так далее. Всего около 5 явлений названо мерзостью, в том числе не ешь никакой мерзости. Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
1: чтобы
0: исправления.
1: Чтобы очистить, условно скажем, ту овцу, которая к свинье прикоснулась. Или это вообще нереально было?
0: Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее, чтобы не осквернять жилища моего. То есть на территорию храма нельзя было заходить в состоянии церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия Храмовой горы было построено огромное количество микв. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
1: Ну так а по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
0: Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господне. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех, кто ест свиное мясо и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы увидели, апостольские писания тоже разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
1: Но
0: и
1: если
0: церемонии.
1: Смотреть, продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
2: Небо на земле.
0: Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в Ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
1: Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
0: Потому если нет заповедей, нет Завета.
1: Нет Завета. Но и наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послание к евреям, он говорит: «Ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы и нужды искать место другому». То есть говорит о том, что первый завет, вот этот вот ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого завета, где заповеди этого завета, он получается несовершенный, он с недостатком. И, соответственно, он уходит, появляется на его месте новый завет.
0: Да.
1: У Нового Завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
0: Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
1: Да-да-да, это, конечно, здорово.
0: Восьмая глава послания к евреям, начиная с 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни. Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово, этот глагол «укоряя» и «недостаток» – это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так. Если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, но пророк, находя недостаток в них, то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
1: а в людях, получается.
0: В людях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же. Народ тот же, не какие-то язычники, которые Бога не знают.
1: То есть недостаток завета или проблема завета, можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
0: Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. То есть это те же самые люди.
1: Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
0: Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не пребыли в том завете моем. То есть причина необходимости Нового Завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом Завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого Нового Завета с тем же самым обществом Завета? «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Термин «закон», если мы смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, «Тора» в оригинале. В оригинале Тора. То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «Нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны. В 20 главе книги Исход и в 5 главе книги Второзакония. То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Не прелюбодействуй», 7 заповедь 10-словного закона. Можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот не прелюбодействуй.
1: В принципе, можно, и при большом желании.
0: Ну как? Ну, смотрите, не прелюбодействуй, дословное значение – это не нарушая супружеской верности. То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин, «пре» – это сокращенное «пере», да? То есть не переступай вот это вот любовное деяние, если мы берем исключительно этимологию русского языка.
1: Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
0: Конечно.
1: То есть не используй любовные действия неправильным образом.
0: Так.
1: И тогда все нормально.
0: Но видите,
1: у тебя любовные действия возможно только в семье.
0: Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещен, и это названо мерзостью, это названо срамным делом, в самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть 7 заповедь, она дает общий принцип, вот. Но чтобы понять, как его соблюдать...
1: Детали этого принципа, по крайней
0: нам
1: мере...
0: Нам нужна книга завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай». Можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравственное мерило и сердцевина завета, они не идут в противоречие с книгой завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано «законы мои», законы, которые являются заветом и содержат текст завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это в Писании всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека, чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим, а чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
1: Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище. Верно. Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей, и все, что как бы с этим связано. Да. Все, что не касается жизни и деятельности и действий во святилище, оно остается.
0: Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы, там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
1: То есть, когда вы перестанете кочевать, да, и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
0: когда вести. Когда общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос.
1: Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания.
2: В следующей программе.
1: Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
1: А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
0: И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
1: И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?

0: «Небо на земле».
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Две истории из своей жизни рассказывает в своем письме Татьяна Викторовна Молчанова. Эти эпизоды, обрамленные цитатами из Священного Писания, еще раз свидетельствуют о том, что у Бога не пропадает бесследно ни одна просьба, обращенная в небо с искренней верой. Татьяна Викторовна пишет: «Этот случай в моей жизни был давно, но остался в памяти на всю жизнь. После окончания Великой Отечественной войны, демобилизовавшись, я вернулась в родные края Сибири и поступила на работу в Канский комбинат на третий горный участок заведовать медицинским пунктом. В то послевоенное время, в 1946 году, медицинских работников было мало, а близлежащие малонаселенные деревеньки не имели собственных медпунктов. И однажды из такой деревеньки пришел вызов – роды на дому. Конечно же, никаких карет скорой помощи не было. И по вызову фельдшер всегда шел пешком. Зимний день был, конечно же, короток довольно-таки. Начинало уже смеркаться. И вот, взяв в руки сумку неотложной помощи, Татьяна Викторовна поспешила к роженице. Пройдя километра два по таежной дороге, Татьяна Викторовна заметила впереди себя стаю волков. Глаза их светились издали, и она застыла от страха. Мысли работали с огромной скоростью. Татьяна Викторовна даже успела подумать, как эти звери будут ее терзать. Вспомнились слова клятвы Гиппократа в тот момент Татьяне Викторовне: «Сгорая сам, свети другим». А она даже не смогла еще оказать помощи человеку, который в этом нуждался. В памяти Татьяны Викторовны также воскресло и где-то когда-то слышанное Слово Божие, заученное еще в армии. Слова молитвы: «Господи Боже, Ты прибежище мое, на Тебя уповаю я, спаси меня». Она произнесла эти слова как молитву, и вдруг чудо произошло. Откуда-то появилась бортовая машина, чуть ли не уперлась в спину Татьяны Викторовне. Она очнулась от своего замешательства, и в это время шофер крикнул ей из кабины: «Куда тебя несет в такое время?» «Роды принимать», — был ответ. «А ты что, не видишь впереди волчью свадьбу? Садись быстрее в кабину, я доставлю тебя туда, куда нужно». Прошло несколько часов, и, приняв роды, когда уже светало, Татьяна Викторовна спросила у хозяев дома: «Может быть, тот самый шофер на машине, который случайно подвез меня к вам, отвезет меня и домой?» Родственники, женщины, родившие, недоуменно пожимали плечами: «А у нас в деревне нет никакой машины, нет ни одной машины. Кто же спас меня?» — спрашивает Татьяна Викторовна в недоумении. И сама же отвечает на этот вопрос: «Христос Спаситель, имя Ему». А затем она цитирует 11-й текст из Псалма 90-го. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Татьяна Викторовна продолжает свое письмо. Второй, не менее впечатляющий случай произошел спустя 30 лет, в 1976 году. Была прекрасная осень. Дожди Господь посылал вовремя, урожай был хороший. Ягод, грибов было много, только собирай да не ленись, потому что Господь все дал даром. И вот мы с дочерью Изольдой вдвоем, взяв по большому ведру, отправились за груздями. Перешли блокпост, пересекли пшеничные нивы, добрались до грибного леса. Грузди, как насеянные дорожками буквально, молоденькие, ядреные, без червячков, пишет Татьяна Викторовна: «Только собирай, только бери». И вот Татьяна Викторовна со своей дочерью набрали уже грибов полные ведра, радостные возвращались домой. И, дойдя до блокпоста, они решили сократить путь и пойти по прямой через лес по взгорью. Вот они свернули с основной тропы у железнодорожной насыпи, перешли через рельсы, вступили в густой березовый лес. Ходили час, ходили другой, а выбраться не могут. Дважды переходили железнодорожную линию и в это время поняли, что заблудились. Они все промокли уже. Уже падала вечерняя роса. А Татьяна Викторовна с дочерью все плутали. «Устали смертельно», — пишет Татьяна Викторовна. «В изнеможении я подняла руки к небу и произнесла так же отчаянно, как в тот раз в лесу, когда встретилась ей волчья стая на пути. Боже, ты видишь, что с нами происходит? Ведь мы заблудились, спаси нас во имя Иисуса Христа». И вдруг мы увидели, что стоим на той тропинке, с которой свернули в лес. Как будто бы мы с нее и не сходили. Господь открыл глаза Татьяне Викторовне. Как мгновенно Господь приходит на помощь детям своим, если они в беде, восклицает Татьяна Викторовна, и с верой, и с искренней молитвой обращаются к Нему. И заканчивая свое письмо, вновь Татьяна Викторовна цитирует Псалом 90. «На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Татьяна Викторовна Молчанова, поселок Ирша, Красноярский край. Когда я читал ее письмо, письмо Татьяны Викторовны, у меня возникла такая мысль. Я хочу предложить вам, дорогие друзья, найти в Священном Писании библейские тексты из книги Псалмов, может быть, из Евангелия, а может быть, из Писаний пророков ветхозаветних, но такие, которые бы соответствовали вашим переживаниям, которые бы соответствовали, подошли к вашей истории, и прислать их либо в редакцию газеты «Сокрытое сокровище», либо в телекомпанию «Три ангела».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
4: группу «Южный крест».

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение. Однажды у нас сломался автомобиль. Выяснилось, что двигатель требует ремонта. И, взвесив все «за» и «против», мы с моим отцом решили сами его починить. Узнав, какие детали требуют замены, ну и как этот мотор разбирается, мы принялись за дело. Прошло довольно много времени, прежде чем все было разобрано, заменено. Мы стремились, все узлы собрать правильно, действовали, как говорится, по книге. И вот, наконец, настал тот час, когда все было собрано, двигатель был поставлен на свое место, к нему было все подведено, все проверено несколько раз. И вот настал момент, когда мы решили его завести. Попробовали раз, два, три. Мотор, никак не заводился. После долгих попыток решили позвать местного знатока. В гаражах был такой дядька. Он пришел с засученными рукавами и, попробовав завести мотор, сказал, что чего-то не хватает. Но чего? После некоторых раздумий мы с отцом посмотрели на стол, на который мы складывали детали, вот в тот момент, когда разбирали и собирали мотор. Там после сборки и разборки осталась какая-то кругленькая деталька небольших размеров. Но что это за деталька, не мог сказать даже местный дядька-знаток. Закончилась эта эпопея тем, что продал этот мотор мой отец с самыми честными комментариями, и поехали мы на нашей машине, только когда купили и поставили новый двигатель, где все было на своем месте. Казалось бы, маленькая деталька, а мотор завести уже не получается. Вот уж очень важна эта деталька, хочется сказать. Подумаешь, какая-то деталька. Неужели без этой малявки не заводился мотор? А вот да, не заводился, да, из-за малявки. Вот нет этой малявки и нет мотора. Мотор-то, конечно, есть, но что ж толку, если он не заводится? В этом моторе все на своем месте, и все имеет свое конкретное значение. И это все очень важно, даже маленькая, на вид ничего не значащая деталька. А что говорить об организме человека? Как-то прочитал статью о том, что даже аппендикс, о котором говорили как о ненужном органе, на самом деле очень нужен. Этот орган еще как. Вот как пишет о церкви апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом человека. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно не принадлежит к телу? Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Интересно. Вот последние прочитанные слова текста выражены в вопросительной форме. Все ли истолкователи? Ну, ясно, что не все. Это риторический вопрос. Это, то есть, вопрос, на который не надо отвечать. Ответ содержится в самом вопросе. Ну, это своеобразное утверждение, выраженное в вопросительной форме. Подобное мы тоже часто говорим, ну, типа, если все начнут носить длинные волосы, мне что, тоже в парикмахерскую не ходить, что ли? Понятно, что на поставленный вопрос не надо отвечать. Ответ в вопросе содержится. То есть в том случае, если все ближайшее окружение решит, что нужно носить длинные волосы, то это вовсе не означает, что я должен так поступать. У меня ведь есть свое мнение на этот счет. В парикмахерскую ходить надо, но при этом надо еще жить своим умом. Вот эти слова «все ли апостолы?», «все ли пророки?», «все ли учители?», «все ли чудотворцы?», «все ли имеют дары исцелений?», «все ли говорят языками?», «все ли истолкователи?» Эти слова говорят о том, что Господь разделяет дарование, как Ему угодно. А значит, если где-то будет выражено требование, чтобы все были учителями, или все апостолы, или все должны говорить на языках, то это будет не то, о чем учит Священное Писание. У Бога каждый на своем месте, и неповторим, и индивидуален. И вот эта индивидуальность продиктована Богом. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни, но это не так. У каждого есть свое предназначение. Что-то умею я, что-то умеет кто-то другой, и мы нужны друг другу. Мы вместе дополняем друг друга и многое можем. Ну, например, если у меня дома забился слив, я позову сантехника. Очень хорошо, если у меня есть друг-сантехник, он умеет то, чего не умею я. Однажды у меня сломался автомобиль, и я знал, что мой знакомый в церкви брат по вере дока в вопросе ремонта двигателя. Я обратился к нему с просьбой помочь и не прогадал. Мой знакомый починил мне автомобиль и денег не взял, потому что мы братья по вере. И я очень рад, что у меня вот есть такой знакомый. И это для меня многое значит. И если честно, это придает силы и желание жить. А согласитесь, это так важно. В мире, в котором мы живем, люди чаще всего живут каждый за себя. Это еще Ева в Эдемском саду выбрала за нас такую жизнь, как богов, знающих добро и зло. Но в Царстве Бога не так. Помните, Иисус проповедовал, что «приблизилось Царство Небесное, и Царство Небесное посреди вас есть». Там все не так. У Бога в церкви важен каждый человек. У Него, если человек не использует свой дар, свой талант, то это плохо. Такой человек не исполняет свое предназначение. Да даже если человек инвалид и прикован к постели, то он может просто молиться и верить. Молиться и верить. Среди перечисленных даров Духа апостол Павел упомянул и эти два. Так апостол Павел, сравнивая церковь с телом человека, говорит о ценности каждого христианина. У каждого есть свой какой-то талант, свое предназначение, причем у всех оно разное. Павел пишет, что все духом крестились в одно тело. в тело, у которого много членов. Есть руки, есть ноги, есть глаза, уши, прочее. Так и в церкви есть апостолы, то есть посланные с определенной миссией. Есть пророки, целители, есть люди, имеющие различные дары. И тут приведен целый список. Давайте прочитаем. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцелений тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Христиане, которые служат Господу и другим людям, наделяются дарами Святого Духа. Написано: «И сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов. И у всех этих даров есть цель. И нельзя относиться к своим талантам несерьезно или, выставляя себя на показ, хвалиться. Вот пример. Среди дарований Божьих есть такой интересный дар – дар говорения на языках. А есть еще истолкование. Дело в том, что во времена первых христиан это было очень актуально. Ну, языковой барьер был серьезным препятствием, преградой для распространения евангельской вести. И у апостола Павла вызывало тревогу то, что в Коринфской церкви верующие, получившие дар говорения на языках, опять же, не все, а только те, кто получили этот дар, мы об этом уже поговорили. Так вот, эти люди стали использовать свой талант не по назначению. Нужно было пророчествовать, то есть передавать весть от Бога. Вместо этого на языке просто говорили или молились на нем, ну, судя по всему, с целью просто продемонстрировать свое умение. И делали это в том месте, где иностранцами были далеко не все, а значит, требовался перевод для тех, кто языка не понимает. И получалось, что многие из тех, кто слушали этого человека, сами не понимали ничего. Ну, сами подумайте, а что, если этот язык никто не понимает? Кому же может тогда человек говорить на этом языке? Правильно, только себе самому. Он-то этот язык понимает. И он еще может говорить это Богу, если он ему молится. Но апостол Павел говорит о том, что вообще-то важно назидать церковь. Вот его слова на этот счет, которые он записал в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Он пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъясняться, чтобы церковь получила назидание?» Видите ли, апостол здесь говорит именно о даре языков, как о том даре, который дан с целью назидания церкви. Можно назидать себя, но этого мало. Надо поделиться откровением еще и с церковью. И здесь говорится о тех языках, на которых люди говорили в том обществе. Давайте продолжим читать первое послание Коринфянам, 14 главу, с 10 стиха. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения? Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот как Павел описывает проблему того, как выглядит неверное использование дара языков на деле. Цели не достигает дар. И вот он пишет дальше, в этой же 14 главе. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода». Что же делать? «Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь?» Смотрите, что происходит. Есть некий человек, названный апостолом Павлом простолюдиной. И вот этот простолюдина не может понять, о чем молится брат на иностранном языке. Мы считаем о том, что простолюдин тоже молится на языке, а ум-то его без плода. Ведь мы знаем, что языки даны для передачи вести от Бога, для пророчества. В данном случае брат, говорящий на языках, не потрудился найти того, кто будет истолковывать, то есть переводить. Хотя, в общем-то, странно, а нужно ли вообще говорить на языках, которых никто не понимает? Опять риторический вопрос. Тем не менее, что-то заставляет этого брата на этом языке молиться. То, что происходит, объясняет та часть прочитанного стиха, которая после слова «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это устаревшее слово, союз. Вот что говорит об этом слове словарь Ушакова. «Ибо» – союз, книжное – устаревшее, но в новейшее время опять широко употребляющееся, потому что «так как» и, внимание, подчиняет одно предложение другому. Видите, слово «ибо» присоединяет логическое обоснование, причину и объясняет, что происходит. Так каково логическое обоснование апостола Павла в стихе 16, после поставленной точки, мы читаем: «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». То есть речь идет о молитве, которую произносят вслух. В данном случае это молитва благословения. В ранней церкви часто эти молитвы пелись. И вот в церковь пришел простолюдина, который рад молиться вместе с братом, молящимся вслух во время богослужения. И он старается, молясь, повторять произносимые слова молитвы. Но говорящий-то понимает, о чем он говорит, и молится, и даже может себя назидать. Он-то знает язык, на котором говорит. Но, хотя, если честно, то он может говорить только о себе и Богу. Его никто не понимает. Простолюдина, конечно, он молится вместе с ним. Но, произнося слова молитвы, он не понимает слов на иностранном языке. Ум без плода. И скажите, как он скажет аминь по завершении молитвы, если он вообще не понимает, о чем эта молитва была произнесена, хотя говорящий знает, что он в молитве благословляет Бога? Да, честно сказать, как простолюдин поймет, когда молитва закончилась, чтобы сказать вот это аминь? Потому Павел, апостол, и делает вывод в 14 той же главе: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Иные языки – это настоящие, существующие языки, на которых говорят народы, и этот дар был явлен в день Пятидесятницы, когда на праздник собрались верующие, говорящие на разных языках. Верующие во Христа увидели языки пламени над головой у каждого и заговорили на языках. Давайте прочитаем это место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 2 глава. В Иерусалиме, опять же, находились иудеи, набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. На вопрос, что это значит, апостол Павел ответил, что это исполнение пророчества Иаиля. В самом деле это так. Пророк Иаиль

Ну, не просто демонстрировать свой дар говорения языками, а передавать весть от Бога, весть, которую люди должны понимать. Павел старался разъяснить, что истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом, и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой. Неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению порядка, смятению или даже к разделению. Не мы заставляем Духа Святого действовать по нашей воле. Это Он распределяет дары так, как сочтет необходимым. Как написано, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Доколе, как сказал апостол дальше, все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас был счастливым. Но, конечно, легче сказать, чем это сделать. Но все возможно. Возможно быть счастливым, несмотря на наши проблемы. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что же такое позитивное мышление. Представьте себе, что вы находитесь, скажем так, может быть, в театре, где все очень хорошо одеты, очень красиво одеты. Но на улице слякоть, и вы вдруг обращаете внимание, что заходит женщина очень красиво одетая, с замечательной прической, с тонким макияжем. Но проезжавшая машина, она оставила след на лице, несколько капелек грязи. В первую очередь, что нам бросается в глаза? Красивая одежда, замечательная прическа, аккуратный макияж или черные пятнышки грязи на лице? Скорее всего, что в первую очередь мы обращаем внимание на грязь, а не на то, насколько красиво одета женщина. Ребенок моет посуду. Он перемыл уже большую кучу посуды. Ну, нечаянно чашка падает из рук и разбивается. Как правило, что мама делает? Она хвалит ребенка за помытую посуду или ругает за разбитую чашку. Ну, замечательно, конечно, если мама увидит, что посуда помыта, это намного больше. И посчитает, что, ну, разбилась чашка, у кого не бывает. Но очень часто родители ругают вот именно за разбитую чашку, не обратив внимания на то, что помытой посуды того хорошего намного больше, чем этой одной разбитой чашки. К большому сожалению, вот эту неприятную такую шутку с нами играет наше негативное мышление. Мы больше всего настроены на негатив, а не на позитив. Позитивное мышление — это не значит, что мы должны жить в каком-то иллюзорном мире, представлять что-то несбыточное и жить в каких-то таких вот розовых красках, не видя реальности. Нет, конечно. Ведь посмотрите, если мы зайдем в сад, увидим там цветущие розы. Там, конечно, есть и сорная трава, там есть колючки, там, может быть, есть паутина. Все зависит от того, что я захочу увидеть. Я могу восхищаться прекрасным розовым цветом. Я могу восхищаться капельками росы на нераспустившемся бутоне. Я могу восхищаться капельками росы, застрявшими в паутине, которую так незатейливо сплел паучок. А я могу с возмущением говорить о том, что вот между листьями розы паутина висит, что там сорная трава. Могу возмущаться, что не убрано и что, в общем-то, роза колется. И будет в действительности одно и другое. Действительно, роза колется. Действительно, может быть, там и трава пожухшая. А действительно, и красивые капельки росы, и замечательный запах розы. Все зависит от того, что я хочу видеть в своей жизни и на что я больше всего обращаю свое внимание. Либо я обращаю внимание на что-то красивое и позитивное, либо я обращаю внимание на плохое и негативное, и из-за этого страдаю сама и страдают окружающие меня люди. В книге «Откровение» апостола Иоанна есть удивительный текст, и говорится о том, что Господь пошлет Духа Своего Святого, чтобы смазать глаза, чтобы могли лучше видеть. Это весть Лаодикийской церкви. Мне очень понравилась молитва одной женщины. Она вот прочитала этот текст, и она перефразировала это по-другому. И она сказала: «Господи, открой мои глаза, чтобы я могла видеть только хорошее вокруг меня». Потому что действительно это наша проблема. И выбирая между отрицательным и положительным, мы чаще всего почему-то выбираем отрицательное. Хотя положительного на самом деле намного больше. Какая разница между пессимистом и оптимистом? Если оба падают со скалы, один кричит: «Ура! Я лечу!» — оптимист. А пессимист: «Спасите! Падаю!» Хотя падают они совершенно одинаково. Оптимист находит в проблемах возможности, пессимист находит в возможностях проблемы. Однажды утром просыпается пессимист, светит солнышко, говорит: «Ой, опять это солнце! Да сколько можно? Как это мне все надоело!» Открывает полный холодильник. «Ой, сколько можно есть! Как я от этого тоже устал, как мне надоело!» Открывает банку с малиновым вареньем. «Фи, клопами воняет!» Просыпается утром оптимист. Идет дождь. Замечательно! Чудесно! Когда дождик идет, в общем-то, лучше работается. Открывает холодильник — вообще пусто. Замечательно! Поешь после вот еды, как-то спать хочется. Я бодренько поработаю. Смотрит, по холодильнику клоп ползет. Раздавил, малиновым вареньем запахло. В общем-то, это та же самая реальность. Только все зависит от того, как мы к ней относимся. Маргарет Тэтчер говорила: «Вы говорите, что 1 из 10 наших граждан без работы, а я говорю, что 9 из 10 работают». По сути говоря, вроде бы одно и то же. 1 из 9 наших граждан без работы. Ну, конечно, это плохо. Но если говорить 9 из 10 работают, картинка все-таки уже немножечко получше. Все зависит от того, что мы и как воспринимаем. Оптимизм — это мироощущение, проникнутое радостью и бодростью, верой в будущее, в успех, склонность во всем видеть хорошие, светлые стороны. Вот это оптимизм. Это не иллюзорный мир. Это не приукрашение действительности. Это нежелание все видеть только с хорошей точки зрения. Это умение видеть это хорошее. Потому что всегда у медали есть 2 стороны. Медаль не может быть односторонняя. Всегда есть и одна, и другая сторона. И очень важно в любом действии, в любой проблеме увидеть эту хорошую сторону. Ну, наверное, всем известно, что пессимист видит стакан наполовину пустым, а оптимист видит стакан наполовину полным. В одной семье жило 2 близнят. И, как правило, близнята они как антиподы. Один был пессимистом жутким, а другой был оптимистом. Таким действительно жизнерадостным, замечательным. И родители никак не могли вот этого пессимиста, ну хотя бы чуть-чуть научить радоваться. Ну и они решили преподать ему этот урок. Как они близнецы, у них день рождения в один и тот же день. Утром просыпаются мальчики. Возле кровати пессимиста стоит деревянная лошадка на колесиках. Такая вот, на которой можно ездить, с которой можно играться. Он проснулся. «Ой, я не такую хотел». Почему она серая? Я хотел коричневую. И почему она на колесиках? Я хотел, чтобы она качалась. Ну почему родители вечно покупают не то, что надо? А рядом с кроваткой оптимиста, близнеца, родители поставили маленькое ведерко с конским навозом. Мальчик протер глаза. «Ой, — говорит, — спасибо! Вы, оказывается, мне живую лошадку подарили! Только она почему-то убежала!» И ребенок был счастлив от того, что живая лошадка, оказывается, рядом была, несмотря на то, что осталось просто ведерко с навозом. Ну, и этот братец-пессимист чему-то действительно научился. Естественно, что потом оптимисту тоже достались хорошие подарки, но и пессимист тоже получил хороший урок. Рассказывают реальную историю о том, что однажды молодая девушка вышла замуж за военного летчика. Вскоре после свадьбы они поехали на место службы, а служил этот летчик в пустыне. Пробыли они там некоторое время. И получает назначение этот молодой человек куда-то на какие-то учения, куда нельзя было ехать жене. И молодая жена остается одна. Песок везде. И в тарелках, и в постели, и на зубах. Везде этот песок. Очень скоро деньги у нее закончились. Ни друзей, ни развлечений. В общем-то, эта молодая женщина в полном смысле слова взвыла. На последние деньги она посылает маме телеграмму. «Мама, срочно! Либо вышли деньги на билет, либо приезжай меня забирай отсюда. Я здесь больше жить не могу». В ответ она получает телеграмму. 2 сидели в тюрьме. Один сквозь решетки видел грязь, а другой любовался на звезды. Ох, как это дочку задело. Весь вечер она проплакала, просила у мамы помощи, а мама вот непонятно, какую телеграмму прислала. Денег-то больше нет, уехать она не может. Никого не знает, одолжить тоже не у кого. Ну, поплакала она, поплакала, прочитала еще раз эту телеграмму. Думает, ладно, пойду на звезды смотреть. Вышла она во двор, а в пустыне действительно звезды необыкновенно красивые. Просто очень красивые. Крупные, большие. Она так полюбовалась на эти звезды, полюбовалась. Как-то ей полегчало немножко. Пришла домой. На следующее утро, ну, думаю, ну что ж делать? Надо знакомиться с окрестностями. Прошла по этой вот улочке и увидела, что местные женщины, бедуинки, из какого-то колючего растения, наподобие верблюжьей колючки, но там другое какое-то растение, делают какие-то очень красивые поделки. Ну, она на пальцах стала объясняться, стала спрашивать, ей стали как-то объяснять. Другими словами, через 3 года, когда мужа уже перевели в другое место, при расставании столько было слез. Мало того, что эта женщина нашла себе подруг, она выучила язык, она научилась искусству этих поделок делать. И она еще и книгу написала в этой местности и об этих обычаях, и именно об умении делать эти поделки. Вот подумайте, какая умная женщина была мама этой молодой женщины. Она показала ей, что в любых обстоятельствах можно видеть звезды, что можно увидеть то положительное, что происходит в нашей жизни. Она показала своей дочери, что можно, несмотря даже на эти неприятные обстоятельства, на этот песок, безденежье, что можно сохранить семью. Ведь действительно, вот подумай только, если бы мама забрала бы свою дочку, Вернулся бы молодой муж домой, дома жены нет. Неизвестно, как бы сложились у них дальше отношения. Неизвестно, пустили бы его там поехать за женой или нет. В общем, это очень сложно сказать, как бы сложилась бы дальше жизнь. А так мама научила дочку очень такому важному жизненному уроку. Двое сидят за решеткой. Один видит грязь, другой видит звезды. Можно, независимо от обстоятельств, независимо от жизненных каких-то устоев, можно видеть звезды. Можно видеть то хорошее, то же замечательное, что есть в нашей жизни. Только очень важно захотеть это увидеть. Рассказывают о том, что в одном ханстве был очень жестокий хан, который всем своим гонцам, которые приносили плохую весть, он им тут же рубил головы. Не разбираясь. В придорожной корчме, чернее ночи, сидел очередной гонец. Подходит к нему молодой официант и говорит: «Что случилось? Что ты такой вот сердитый такой, недовольный?» Он говорит: «Да ну что, за своей смертью еду. Это точно хан снесет мне голову?» Молодой человек говорит: «Ты мне скажи, вот деньги у тебя есть, ты можешь мне заплатить?» Он говорит: «Я-то могу заплатить, но ты понимаешь, что ты не сносишь головы?» Говорит: «Ну это не твои проблемы. Ты мне заплати и говори свою весть». Ну, гонец так пожал плечами, думает: ну, может быть, хочет молодой человек как-то свести счеты с жизнью, хочет, может быть, перед смертью так покутить волю. Может быть, такая форма самоубийства, может быть, у молодого человека, потому что весть была настолько страшная, что гонец был совершенно уверен, что, услышав такую весть, хан обязательно снесет голову гонцу. Ну, он сказал эту весть молодому человеку, заплатил ему деньги. Молодой человек прибывает во дворец, попросил, чтобы доложили, что гонец пришел. Его завели к хану. Он с порога кричит: «Да живет великий хан! Я тебе принес замечательное известие! Твоя дочь жива и здорова! И хотя она в плену, но к ней очень хорошо относится. И получил шапку золота». Одна и та же весть. Если бы ее говорил первый гонец, он наверняка бы действительно лишился бы головы. Если бы он пришел и сказал бы: «Ты знаешь, хан, такая вот печальная весть, твоя дочь в плен попала. Вот это такая беда большая». Конечно, он бы лишился головы. Молодой человек, он обратил внимание хана на то, что дочь жива и здорова. И что хотя она в плену, но у нее очень хорошо относится. Какие проблемы? И за свою весть он получил шапку золота. Вот то же самое и в нашей жизни. Массу всяких неприятных вещей мы могли бы избежать в нашей жизни, если бы мы видели вот эти положительные стороны тех обстоятельств, которые нас окружают. Если бы мы старались находить все то положительное даже в каких-то вот раздражающих нас мелочах. Может быть, находите положительное в моем непослушном сыне. А может быть, найти положительное в том, что вот моя дочка сделала не так уборку. Находить положительное в каких-то, может быть, неприятных соседях. Очень важно уметь это делать. Если мы находим вот это что-то положительное и со своей стороны пытаемся что-то положительное сделать, тогда мир вокруг нас меняется. Рассказывают опять-таки о Тамерлане, который был хром на одну ногу и крив на один глаз, о том, что он заказал свой портрет. Это тоже из разряда притч. Заказывает он свой портрет художнику. Ну, художник нарисовал его таким, какой он был. Не понравилось Тамерлану. Он приказал казнить художника. Заказывает он портрет второму художнику. Тот, испугавшись, увидев, что вот предыдущего казнили художника, он, естественно, рисует Тамерлана с обеими глазами, крепко стоящими на ногах, в общем-то, без этой хромоты. Тоже не понравилось Тамерлану, потому что не соответствовало действительности. А вот третий художник был щедро награжден. Вот подумайте, пожалуйста, как нарисовал художник Тамерлана, что получил награду? Оказывается, он нарисовал его сидящим на коне и целящимся из лука. То есть он подчеркнул достоинство Тамерлана. Он не исказил действительность. Он его нарисовал таким, как он есть. Да? И на коне Тамерлан был хромым. И целясь из лука, действительно, у него один глаз был выбит. Но этого не было видно, потому что художник показал хана с его положительной стороны. Он подчеркнул его достоинство. А как часто бывает, у нас очень много неприятностей из-за того, что мы в чужом ребенке видим все хорошее, а в своем ребенке все плохое. И просто мы разрушаем самооценку ребенка, если постоянно мы говорим: «Ну посмотри, какая Танечка девочка! Ну посмотри, как она хорошо учится! Ну посмотри, какая она помощница! А у тебя вот руки не тем концом вставлены! За что не возьмешься, ничего тебе не получается! Или вот посмотри, Вася умница какой! Как он хорошо учится! А у тебя одни двойки и тройки! Ты вообще бестолочь-то эдакая!» И ребенок замыкается в себе. А наверняка и у мальчика, и у девочки есть масса достоинств, которых нету у Васи, у Тани. Но мы почему-то их не видим, а видим только плохое. Дорогие друзья, позитивное мышление и желание увидеть хорошее — это не иллюзия, это не иллюзорный мир, это наш действительный мир со всеми его удачами и неудачами, со всеми проблемами. Но в этом нашем мире есть очень много прекрасного, на что нужно обращать внимание для того, чтобы жить более счастливо. Рассказывают об одном китайском крестьянине, у которого была большая семья. Как раз вот была весна, время пахать, засевать землю. И у него убегает лошадь, единственная лошадь. Все соседи: «О, какое несчастье, какое горе! Как же тебе не повезло! Как же ты будешь пахать-то без лошади?» Крестьянин пожал плечами и говорит: «Ну, может, несчастье, может быть, счастье, кто его знает?» Через несколько дней его кобыла возвращается и приводит дикого жеребца. Все соседи: «О, вот это счастье тебе привалило! Вот это да! Это ж какие же ребята у тебя будут от этого дикого жеребца?» Крестьянин опять пожал плечами и говорит: «Может быть, счастье, может быть, несчастье, кто его знает?» На следующий день сын захотел этого жеребца объездить, вскочил на этого коня. Ну, это дикий жеребец, он его скинул, а дочь её купал, ногу сломал. Соседи: «О, какое горе, какое несчастье! Как же ты без помощника теперь будешь?» Крестьянин опять пожал плечами и говорит: «Может, несчастье, может быть, счастье, кто его знает?» Еще через несколько дней приходят императорские слуги забирать в армию, набирать рекрутов. Ну, а парня-то не взяли, у него нога поломана. Все соседи говорят: «Вот тебе повезло, ты посмотри, парня в армию не взяли». Крестьянин опять говорит: «Может быть, счастье, может быть, несчастье, кто его знает?» Так вот, дорогие друзья, многое в жизни мы не знаем. Нам иногда кажется, что это несчастье, а на самом деле это счастье. Мы многого в жизни просто не видим и не знаем, и не видим, как бы оно было бы в нашей жизни по-настоящему. В Библии написана удивительнейшая история об одном молодом человеке. Звали его Иосиф. Рос он в большой семье. Было у него 11 братьев, которые терпеть его не могли. С одной стороны, Иосиф сам был немного виноват в этом, потому что рассказывал отцу о всех проделках старших братьев. Но с другой стороны, папа выделял его. Естественно, что братьям это не нравилось. Он даже одежду такую вот вшил, разноцветную, красивую Иосифу, чтобы выделить его между братьями. И в конце концов Иосифу еще и приснились сны. Один сон ему приснился, что братья ему кланяются. Это еще больше разодорило братьев. А второй сон ему приснился, что и папа с мамой, и братья ему поклонились. Но тут уже и отец возмутился. Ну что ж ты прямо, действительно, сынок? Ну уж неужели ты думаешь, что мы с матерью тоже будем тебе кланяться? Ну, он рассказал эти сны, и вроде бы как это все забылось. Пошли братья пасти овец. Что-то от них известий не было. Ну, тогда электронной почты не было, телефонов тоже не было. Отец начал беспокоиться и посылает Иосифа посмотреть, кто с братьями. Иосиф, зная, как братья к нему относятся, вполне мог сказать: «Отец, ну у тебя куча слуг. Возьми кого-то и слуг пошли. Ты же знаешь, братья меня ненавидят. Не пойду я их искать». Нет. Иосиф был очень послушный сын. Папа сказал, как отец сказал, так он и сделал. Пошел он искать своих братьев. Нашел он своих братьев. И те благодарны за то, что он их целый день искал, принес им целую корзину продуктов вкусных из дома. За это они его хотели сначала убить, потом передумали, бросили в ров, а потом из этого рва вытащили и продали в рабство. Казалось бы, где же благодарность-то? Какое же тут счастье? Можно было бы опустить голову и, в общем-то, плакать, страдать. Но а в древности мы знаем, что если у человека было такое вот печальное лицо, ему не было никакого доверия. А у Иосифа наоборот. Несмотря на то, что он был продан в рабство, он все равно был жизнерадостным, он все равно смотрел на какие-то позитивные стороны, он верил в Бога, он верил, что Бог будет с ним. И его поставили самым главным над всем имением Потифара, его хозяина. Там, опять-таки, он был верен своему хозяину, не пошел на искушение, на соблазн, которым хотела его соблазнить жена хозяина. И в благодарность за это он попадает в тюрьму. Казалось бы, опять-таки, можно было опустить руки и сказать: «Да что же это такое? Сказать: Господи, я тебе был верным, я тебе служил, я был верным хозяину, и в благодарность за это я попал в тюрьму». А тюрьмы в Египте были страшные, это были подземелья ужасные. Он опять-таки, он не унывает, он доверяет Богу, он, в общем-то, сохраняет такое жизнерадостное расположение духа, его ставят самым главным над всеми этими заключенными. Там он рассказывает, опять-таки объясняет сны виночерпию и хлебодару фараона. Сны эти сбываются, и он просит виночерпия: «Пожалуйста, Расскажи обо мне, я здесь сижу, в общем-то, вот так вот зря. И опять про него забывают. На 2 года про него забывают. Но зато потом, когда про него все-таки вспомнили. Его пригласили к фараону. Иосиф знал придворный этикет. Иосиф знал, как нужно себя вести, знал в совершенстве египетский язык. И в конце концов фараон говорит, а найдем ли мы более достойного человека, чтобы поставить в руководстве страны более достойного, чем Иосиф? Иосиф становится премьер-министром. И действительно, братья пришли к нему, поклонились. И отец потом поклонился ему. И самое интересное, что когда все-таки пришли к нему братья на поклон, и он им открылся, он сказал потрясающую фразу. Он говорит, не переживайте. Главное, он успокаивает братьев. Вы не переживайте за то, что вы меня сюда продали. Потому что Господь таким образом позаботился о том, чтобы вы остались живыми и все окружающие люди. То, что сегодня нам кажется несчастьем, это может быть хорошим уроком. В каждом слове «несчастье» тоже заключается слово «счастье». Самое главное, как мы это будем воспринимать. Если в нашей жизни вдруг появится опять полоса неудач, постараемся найти в них что-то позитивное. Постараемся увидеть каждый день в нашей жизни что-то хорошее, что-то замечательное. И мы тогда обязательно будем счастливыми. Не отчаивайтесь. Не разрешайте, чтобы обстоятельства брали верх над вами. Будьте позитивно настроенными и самыми счастливыми. Всего вам самого доброго.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: «Бери от жизни все». Вот настоящий девиз современности. Все хотят брать, но ничего не отдавать. А что бы на это сказал мудрый Соломон? Мы продолжаем изучать книгу «Экклесиаст» вместе с нашим гостем Сергеем Авструб, бакалавром богословия. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Итак, как вы думаете, премудрый Соломон как бы отреагировал на такой жизненный девиз?
3: Скорее всего, бы он согласился с ним, сказал бы: действительно, бери от жизни все. Единственное, как у еврея, у хорошего еврея, у Соломона подразумевалось под этим бы абсолютно другое. Его все совсем бы не относилось к тому все, что обычно привыкли люди вкладывать в эти слова.
2: Хорошо, по факту, Соломон, что же взял? Что это все было в его жизни?
3: Соломон взял от жизни все и сказал, что не это главное.
2: Где мы это можем прочесть?
3: Давайте перейдем ко второй главе.
2: Экклесиаст.
3: Ко второй главе книги «Экклесиаст».
2: Угу.
3: В этой главе Соломон разбирает три ценности того общества, и я могу сказать, что и современного общества. Это удовольствие, это деньги, достаток или работа, мы можем назвать, и это знание и мудрость. Ну и начнем с первого стиха. «Сказал я в сердце моем, да испытаю я тебя весельем, наслажусь добром, ну и это суета». Второй стих. «О смехе сказал я, глупость, а о веселье, что оно делает?» Как и в современном обществе, так и в древнем, удовольствие были одной из ключевых ценностей. Все хотели отдохнуть или развлечься. И также Соломон как царь преуспел в этом. У него была возможность и средства, чтобы отдохнуть и развлечься по полной. И тогда, когда он испытал самые глубокие, изысканные развлечения, он подвел этому итог, что все равно это все пустое.
2: Ну, по крайней мере, с первым утверждением я бы сказала, что человек среднестатистический, да, вообще даже, наверное, может позавидовать Соломону. Все-таки все изысканные удовольствия мира сего доступны очень немногим. И разочароваться в этом может все-таки только тот, кто уже это испытал.
3: Ну, видите, у Соломона тут важный момент больше заключается в том, что на самом деле, я думаю, что те удовольствия, которые предлагает современное общество, может быть, во времена Соломона их и не было. Но смысл его утверждения заключается в том, что удовольствие, что делает удовольствие с человеком?
2: Они скрашивают его жизнь.
3: Они помогают ему расслабиться.
2: Насладиться жизнью.
3: И да, и нет. Потому что когда ты погружаешься в смех, ну, вспомните...
2: Ну, давайте просто тогда будем конкретно говорить, о каких удовольствиях идет речь, чтобы не быть голословными.
3: В этих двух стихах Соломон говорит о веселье. Увеселительные мероприятия всевозможного толка. Да, командный, индивидуальный, личный, расслабиться.
2: Праздник, день рождения.
3: Я хочу расслабиться и развлечься. Да, и дальше мы будем говорить о том, что Соломон говорит, лучше быть в доме плача, чем в доме пира. Почему? Не потому что день рождения – это плохо, а потому что, когда ты расслабляешься, ты перестаешь думать о своей жизни. Ты начинаешь как будто бы пьянеть. У смеха есть такое интересное свойство. Попробуйте, когда вы долго-долго смеялись, ну, в течение 15 минут или получаса, а потом быстро произвести какие-нибудь вычисления или подумать о чем-то серьезном и проанализировать что-то. Скорее всего, у вас не получится это. Почему? Потому что смех расслабляет. Смех
2: что опьяняет. Что в этом плохого?
3: То, что человек теряет контроль над своей жизнью.
2: А, погодите, здесь идет речь о контроле. Или все-таки жизнь, она напряжена очень. И мы, находясь в постоянном, может быть, даже стрессе, мы тем самым приводим себя в норму. Мы расслабились, посмеялись, вздохнули и опять готовы. Серьезно?
3: Важно не забывать, о чем пишет Соломон. Соломон пишет, в чем смысл твоей жизни. Он не пишет просто о том, что можно тебе или нельзя. Он не говорит об этих вещах. Он говорит, на чем ты строишь. Ты живешь ради чего? Ради веселья? Оторваться? Попить пивка с друзьями? Или в чем сходить в ночной клуб, что является основой твоей жизни?
2: Ну, то есть, вот, опять-таки, вопрос приоритетов.
3: Да, да, это является ключевым моментом, потому что в конце главы Соломон, как всегда, будет противоречить сам себе, но до ней давайте, до этой части мы дойдем чуть позже. Второй момент, который Соломон опровергает или говорит, я в этом достиг очень многого, поэтому вам советую не идти моим путем. Это с 4 по 8 стих Соломон начинает говорить о своих достижениях. И здесь есть еще одна красивая поэтическая вещь, которая соотносится с книгой «Бытие». Помните, мы вам говорили, с вами говорили, что «Экклезиаст» и «Бытие» – они взаимосвязанные книги.
2: То есть здесь не случайная взаимосвязь. Соломон это делал намеренно.
3: Конечно, конечно. Он писал тем, кто его понимал, и поэтому он давал еще второй пласт людям, которые уже читали книгу «Бытие», и они, когда слышали об этом, они понимали, что вот о чем он говорит.
2: Хорошо. Какими же достижениями может похвастаться царь Соломон?
3: Соломон может похвастаться нереально большими достижениями. Но прежде чем поговорить о его достижениях, собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мной.
2: 8-9 текст это, да?
3: Да. Почему я перепрыгнул, хотя сказал, что с 4 стиха? Потому что хочу открыть вам красоту текста. Как он пересекается с бытием. Мария, скажите мне, какие два знаменитых, самых знаменитых брата есть в истории творения?
2: Печально известных.
3: Да.
2: Почему Каин убил Авеля?
3: Каин и Авель. Действительно, это тоже все знают, и Каин становится именем нарицательным. Эта история записана в Бытие. И интересно, что Каин на языке оригинала, в иврите, это приобретение. Когда у Евы родился первый сын, Каин, это был ее первенец, она сказала, приобрела я от Господа. Это мое приобретение. Она предполагала, что благодаря этому сыну она вернется в Эдемский сад. Как она представляла, что это Иисус Христос, и вот благодаря ему у них будет возможность снова с Адамом вернуться в Эдемский сад. И для нее это было приобретение.
1: Открытая книга.
3: Но недолго длилась ее эйфория, потому что следующим сыном был второй сын появился. И она поняла, что если, значит, появился второй сын, значит, не будет этого возвращения. И здесь вступает, и она называет второго сына Авель.
2: Почему не будет возвращения со вторым сыном?
3: Потому что если бы один сын у нее был, и с помощью его смерти или жертвы она могла бы вернуться. Это длинная история, я думаю, это отдельная тема для другой передачи. Но что для нас важно здесь увидеть? Что Авеля назвали как Хевель. То есть на иврите звучит Хевель, и то, что мы называем суетой, помните, мы в предыдущих передачах говорили?
2: То, что мы называли паром.
3: То, что мы называли паром. То есть Авеля назвали пар, ничто не существующее. Такое было великое разочарование матери Евы, что она назвала своего сына второго пар. И он как ничто не значащее. И мы видим, что произошло в этой истории. Каин приносит жертву неблагоугодную Богу, Авель приносит благоугодную Богу жертву, и Каин за это убивает его. Да? Так остается один сын.
2: Почему Экклесиаст затрагивает этот вопрос?
3: Кровавая история, но здесь он хочет показать, что мы порой в нашей работе, потому что работал и тот, и другой в своем жертвоприношении, мы работу ставим на первое место, и мы готовы ради работы своей убить.
2: Это, наверное, вообще актуально именно для 21 века все-таки,
3: ну,
2: да? Мы не мыслим себя уже без работы. Это и наше самовыражение, самоутверждение.
3: Да,
2: это не просто достаток, то, что
3: карьерный рост,
2: меня, мою семью.
3: Загрызу своих ближних или ближайших. И здесь Экклезиаст начинает интересным образом играть. В русском языке это не очень хорошо видно, но мы попытаемся все равно проследить. С 4 по 8 стих очень часто используется слово «себе». «И предпринял я большие дела и построил себе домы». 5 стих. «Устроил себе сады». 6 стих. «Сделал себе водоемы». 7 стих. «Приобрел себе слуг и служанок». То есть вот идет о приобретении. В тексте оригинала стоит слово, как вы думаете, Маша, какое?
2: Каин.
3: Каин, то есть приобретение. Угу. Да? Приобретение у меня было это, и это, и это. И он все приобретает, приобретает, приобретает. И когда он заканчивает список своих приобретений, и он говорит в 11 стихе, «И вот все суета и томление духа». И нет от них пользы под солнцем. И он говорит «Каин, Каин, Каин, Каин». И заканчивает все словом «Авель».
2: Всякое дело, весь наш труд,
3: является
2: все пар, все пустое.
3: Все пустое. Но я не зря обратил ваше внимание, все-таки русские переводчики старались и были вдохновлены Богом. Они передали это через слова «себе». Вот тут маленький ключик, который говорит, Экклезиаст не выступает против работы. Он говорит, работа – это неплохо. У него нет ощущения, что все, не работайте, давайте будем все лежать на печи, свесив ножки, и там какая-нибудь щука или еще какой-нибудь персонаж, золотая рыбка, принесет и обеспечит нас.
2: То есть христианство в принципе, да, то есть если мы изучаем Библию, мы себя можем назвать христианами, нельзя впадать в крайности и говорить, что вся моя жизнь, она должна идти по течению, Бог меня сам как-то вот поведет, я не должен не прилагать никаких усилий, вот куда меня вынесет течением жизни, да, на какой берег, так там...
3: Об этом Экклезиаст не говорит, он не говорит, сядь, сложи руки и жди, пока хлеб твой свалится тебе с небес. Он говорит, но когда ты... Все свои усилия жизни тратишь только себе, себе приобрести, себе заработать, себе выцарапать что-то в этом мире, тогда...
2: Это приводит к разочарованию.
3: Это приводит к разочарованию и к пустоте.
2: Как в его жизни это выразилось?
3: В его жизни это было связано с определенным помешательством. Но здесь есть важный момент. Вот есть прямой текст, как это выразился в его жизни. 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый будет он или глупый». Тоже чуть-чуть в 19 стихе залез. И он говорит, а нельзя сказать, что он возненавидел, потому что у него ничего не получалось. Вот тот, он таким старшим мастером проработал всю жизнь, да, и говорит, ну, ничего в жизни я не достиг.
2: Но как мы можем трактовать этот текст? Потому что на первый взгляд, да, может быть, такой дилетантский, он говорит, почему он возненавидел? Потому что должен оставить все человеку, который будет после меня.
3: И ты не можешь с этим ничего сделать.
2: Что в этом плохого?
3: Ты не можешь проконтролировать эту ситуацию.
2: А как же сейчас? Родители копят даже свое какое-то состояние с тем, они заботятся о том, чтобы оставить это своим детям, и они не видят в этом ничего плохого. Экклесиаст Соломон, видимо, очень как раз негодует по этому поводу, что должен кому-то отдать все свое царство,
3: нет,
2: все свое
3: он
2: золото.
3: Он негодует по поводу того, что он не знает, умный будет этот человек или глупый. Кому он отдаст это все? Кому это все достанется столько нажитое непосильным трудом? Да? И родители тоже, если тему родителей мы подняли, они переживают как раз больше всего о том, что они не могут вложить детям свои мозги. Они не могут детям отдать то самое ценное, что они накопили с опытом. Каждый родитель, да, хочет, чтобы его ребенок жил в достатке. Но больше всего он хочет, чтобы ребенок не делал глупостей и не делал ошибок.
2: Можно тогда, наверное, сказать, что Соломон здесь выступает в роли, ну, такого отца своего народа, который печется о нем, о своем государстве, да, что неизвестно, кому перейдет трон, если это будет не мудрый правитель, неизвестно, куда он заведет свой народ, тем более имея такие хорошие ресурсы.
3: Вообще Соломон больше печется не о народе в целом. И вот интересный момент в Ветхом Завете, когда идет обращение от лица руководителя, оно всегда идет обращение на «ты». Представьте, многомиллионный спич, идет инаугурация президента или какого-то правителя, и он, обращаясь к своему народу, ему говорит: «Ты готов пойти за мной?» Он не говорит «вы», он говорит «ты». И это такая особенность Ветхого Завета, когда, с одной стороны, мы все вместе, а с другой стороны, мы являемся, каждый несет ответственность за свою жизнь. Каждый несет ответственность за себя. И здесь Соломон, когда в этой книге ищет смысл жизни конкретного человека, он говорит, что в твоей жизни. Он говорит, что для тебя важно. И поэтому тут больше не о народе, он говорит, просто не наступай на мои грабли. Для меня не важно государство, для меня важен ты. Как ты будешь жить? Я прошел этот путь, достиг самой вершины, самого высокого, чего только можно было достичь, но не получил от этого никакого удовольствия и наслаждения.
1: Открытая книга.
2: Хорошо. То есть мы понимаем, каково отношение Соломона к деньгам, к труду, да? К деньгам, соответственно, как следствие этого труда, да? А все-таки Соломон в первую очередь был царем. Поэтому, я думаю, отношения с властью у него складывались особым образом. И власть все-таки это то удовольствие, которое, наверное, ему очень сложно присытиться.
3: Особенное, изысканное удовольствие.
2: Конечно, да? Деньги и какие-то материальные блага, да, их человек не может потреблять до бесконечности. Всему есть предел. А удовольствие нематериального характера, очень ими сложно насытиться.
3: Видите, в современном обществе, если мы говорим, что у нас становится власть синоним деньги. То есть, если у человека есть неограниченные ресурсы, неограниченное количество деньги, то фактически у него есть неограниченное количество власти. И когда Соломон здесь говорит о пресыщении деньгами, в принципе, он говорит и о пресыщении властью. И дальше мы с вами дойдем, когда до 5 главы, мы более подробно поговорим о власти, но мысль в 5 главе будет заключаться в том, это 5 глава, 7-8 стих, что какой бы большой властью ты ни обладал, лучше всего тебе быть смиренным. Соломон дает смирение как символ успеха. Я не хочу перепрыгивать через несколько глав, к этому мы тоже подойдем, но в целом Соломон говорит, что и власть не самая ценная и самая важная. Да? И если мы говорим об каких-то изысканных наслаждениях, то тут Экклезиаст берет третью ценность, он говорит, дает ответ всем интеллектуалам. Говорит, всем людям, имеющим одно, два и три высших образования. Он говорит, также я познал мудрость. Я познал веселье. У меня было все возможное, что только можно было себе пожелать. Деньги, неограниченные яхты, ресурсы и так далее. И у меня была мудрость. Тогда, когда я насытился всем физическим и материальным, пирамида Маслоу, ему захотелось, а вот, может быть, в интеллектуальном наслаждении. Ах, вы глупцы, вы за деньгами бегаете, не в этом сама суть, не в этом наслаждение.
2: Но интеллектуальное наслаждение, оно принесло ему то, чего он желал. Все-таки мудрость у него была от Бога.
3: Мудрость-то была от Бога. Но и опять же, он говорит, все исследования, вся мудрость, все понимание мира, оно, конечно, ведет тебя к жизни и дает тебе жизнь. В 14 стихе: «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигнет их всех». С одной стороны, у мудрого человека есть преимущество. Его глаза в голове, интересный образ, когда глаза находятся в голове.
2: Ну, а так где, как понимать?
3: А где еще находиться глазам? Потому что иногда, это мы можем наблюдать, что, знаете, глаза спускаются. И когда парни видят красивых девушек, у них глаза находятся уже далеко не в голове. Они начинают у них блуждать, бегать и бежать за этой девушкой. Человек, когда видит другого богатого, начинает завидовать ему, и у него глаза находятся тоже не в голове его. Глаза, которые убежали и заманили тебя в ловушку. Есть еще красивое подтверждение. Если я не ошибаюсь, то Иов говорил об этом. Иов говорил о том, что за глазами пойдет сердце твое. Такая интересная метафора, когда если, смотря куда ты смотришь, туда идет и тянет твое сердце. Если ты смотришь на определенные вещи, со временем ты начинаешь их и хотеть.
2: Можно, я не знаю, насколько будет верным вывод, но неужели зрительный образ диктует наше мышление? Или все-таки мы видим то, что мы хотим видеть?
3: Конечно, мы видим то, что мы хотим видеть, но мы, чем дольше мы смотрим на определенные вещи, тем чаще попробуйте закрыть глаза и представить первое, что вам придет в голову. Это будет самая быстрая дорожка, которую вы проделываете каждый день. Что-то, то, что приходит первому. Глаза – это канал, источник нашему сердцу. Наш же мозг самостоятельно не воспринимает информацию. Он воспринимает ее через глаза, через уши, через нос, через тактильные ощущения. И вот глаза являются одним из каналов.
2: Интересное, так, конечно, замечание.
3: Так вот, у мудрого глаза помогают ему жить. Его мудрость помогает ему жить, потому что он от чего-то глаза свои прячет, а на что-то смотрит, на что-то обращает внимание, и это дает ему жизнь. Но даже при этом всех постигнет одна участь, и мудрого, и глупого. И тут вновь Соломон нас приводит к смерти. Он говорит, и мудрец, и глупец все умирают.
2: В чем же тогда смысл? В чем смысл жизни? Получается так, если у нас у всех один конец, какая разница, как ты проживешь эту жизнь?
3: Мария, из того, что вы услышали, как вы думаете, Соломон вообще за то, чтобы мы получали радость?
2: Я уже даже не знаю, что ответить на этот вопрос, поскольку эти тексты, которые мы сегодня прочитали, да, с вами, говорят о нем как об очень разочарованном человеке.
3: А человеке с большим опытом.
2: С большим опытом, который разочаровался в этом опыте. Он уже все попробовал, и в итоге ему ничего этой радости не принесло.
3: Давайте вернемся к излюбленным противоречиям и посмотрим 26 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим». И это святая томление духа. В конечном итоге жизнь приходит к тому, что если человек находится пред лицом Божьим и доволен тем, что у него есть, Бог к этому дает ему радость. Дает радость наслаждаться простыми вещами жизни. Наслаждаться едой та, которая у него есть. Знаете, есть такое высказывание. Кто богат, тот, кто доволен тем, что у него есть. Потому что человек всегда есть 100, хочет 200. Да? Но богатым является тот, кто доволен тем, что у него есть на данный момент. Та квартира, та работа. И это приносит радость. Это приносит простые удовольствия.
2: Но я здесь с вами не соглашусь. Мы опять какую-то делаем философию, ничего не делания и время даже прожигания, я бы сказала. Мы просто свое время пускаем по течению. Не хотим когда даже брать ответственность. Будь доволен тем, что ты имеешь здесь и сейчас. Не желая ничего большего, не стремимся к чему большему.
3: А нет. Далее, в 9 главе, когда мы подойдем, Соломон говорит, все, что по силам рука твоя может делать, делай. Это будет, опять же, в 9 главе, но так как мы говорим, книга целостная. Мария, я надеюсь, что мы на протяжении всех наших встреч попробуем ответить. Вы хотите все и сразу. А здесь, всего лишь в этой главе, еще раз Соломон подтверждает, что ценности, в общем-то, и не ценности. И если ты гонишься за ними, то они убегают от тебя. Если ты гонишься за ними, то они убегают от тебя. А если ты убегаешь от них, то они, знаете, как уважение. Если ты гонишься за ним, то постоянно тебе его не хватает, и не слышишь. А вот если ты в скромности, как мы говорили про власть, убегаешь от него, то тогда за тобой уже гонятся и говорят, какой уважаемый ты человек. А если ты убегаешь от него, у тебя и проблем не будет с тем, что тебе что-то не додали, или ты не получил, недополучил чего-то.
2: Опять-таки, то есть речь идет о смирении.
3: Да, в отношении власти и в отношении
2: удовольствия.
3: В отношении того, что у тебя есть. Вопрос идет, связан больше со справедливостью. Очень часто мы ропщим и говорим, что я несправедливый, я должен находиться где-то в другом месте. Почему я именно здесь родился? Почему именно в такой семье?
2: И начальник ко мне несправедлив.
3: И начальник
2: мне недавно уже не повышали заработную плату.
3: Да.
2: И
3: да.
2: Меня как-то не очень уважают в коллективе, хотя я такой достойный.
3: А Соломон говорит, ты находишься на том месте, где тебе нужно находить для того, чтобы познать и изменить свою жизнь так, чтобы приблизиться к Богу и познать смысл своей жизни. Потому что любые трудности в нашей жизни, они формируют нас. Формируют наш характер, и без трудностей никуда. Даже в этой главе, в заключительном стихе, Соломон обещает нам денег. Смотрите, да? А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. Так вот, есть такое условие интересное. Нужно быть добрым пред лицом Божьим, выполнять его заповеди, и тогда Бог будет заботиться о твоей жизни.
2: Спасибо, Сергей. Это была очень

0: Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Наступило время взбодриться. И раз! Поскакали, прискакали. Молодцы! Мы разучиваем, продолжаем разучивать упражнения со скакалкой. Но сначала подышим воздухом. Положили скакалочки. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз, два, и три, четыре. Молодцы. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Наклонили голову вперед. И раз, два, три, четыре, пять. Вдох, выдох. Шесть, семь. И последний раз. Упражнение «Маятник». Пожалуйста, голову на плечо и на левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех хорошее настроение, мы улыбаемся. Сова крутит головой направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И покатили наш мячик. Раз. Медленно, не торопимся. Не повредим себе шею. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. И последний раз. Закончили. Плечи наши нужно тоже размять. Назад движение. И раз. Круговые движения плечами. Старайтесь проходить ими полный круг. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем зарядку и берем скакалку. Складываем ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем штангу. Смотрите, ноги на ширине плеч, я напоминаю это упражнение. Мы натягиваем скакалку вот так внизу и поднимаем ее вверх. Хорошо растягивая. И опускаем. Поднимаем. Натягиваем скакалку. Опустили, расслабили руки. Поднимаем и с напряжением растягиваем. Опустили, не торопимся. И раз, натянули. Два, опустили, расслабились. Три, натянули, расслабились. Еще раз, два, еще. Хорошо, молодцы. Теперь штанга будет у нас то вверху, то за головой. Ноги на ширине плеч, поднимаемся на носочки, смотрим на скакалку. Опускаемся на всю ступню и скакалка за головой. Опять на носочки, раз. Посмотрели, опустили руки вниз. Два. И раз, два, три, четыре. Опустили вниз. Раз, два, три, четыре. Умницы. Раз, два, три. Потянулись. Четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Повороты теперь, Марина. Значит, у нас скакалка вдвое теперь сложена. За спиной руки. Вот так вытянули скакалочку. Вытянули, хорошо. И повороты вправо. Смотрим прямо перед собой. И влево. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. Теперь наклончики. Скакалка также у нас вытянута. Наклон и вправо. Раз. Вправо, Юлечка. Вправо. Где у нас вправо? Раз. И влево. Два, три, четыре. Это у нас такая качели получается. Раз, два, качели. Три, четыре, пять. Ниже наклоняемся. Юля, ниже. Ниже, молодцы. Вот так. Хорошо. Не наклоняемся вперед, а ровно в бок. Хорошо. Закончили. Упражнения теперь поклонные. Сложили скакалку в четверо. Руки за спиной. Мы делаем поклон вперед и руки отводим как можно дальше назад. Спина прямая. Прямая, смотрим прямо перед собой. Я посмотрю. Так, в бок не надо смотреть. Смотри, прямо. Прямо вот так. Молодцы. Смотрите, спинки какие хорошие, красивые. И опустили скакалочку. И еще поклонились. И встали. И раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Умницы. Вдох, выдох. Прогибаемся хорошенько. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. И последний раз. Закончили. Теперь сделаем упражнение на полу. Банька-встанька. Напомню, мы держим скакалку впереди себя. Скакалка в 4 раза свернута. И садимся без помощи рук. И, пожалуйста, сели. Вот так. Сели. Встали. Так. Сели. Встали. Хорошо. Еще сели. Так. И встали. Молодцы. И сели. Закончили. Упражнение короткие длинные ноги, которые мы совмещаем с упражнением качели. Так, руки над собой. Спинка прямая. Подтягиваем ноги к себе. Скакалка и качели. Раз, два, сели. Руки вверх. И вот так. Раз, два, сели. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Сели. Покатились. Сели. Молодцы. Упражнение плуг. Цепляем скакалку за ноги. Так, за ступни. И заводим ноги за голову. Аккуратненько. И поехали. Раз. И полежим. Полежали. Опускаемся потихоньку, аккуратненько. Марина, тебе удобно?
1: Да.
0: Так, еще разок. Цепили скакалочкой. Помогаем себе. И раз, подтянули. Полежали. Это очень полезное упражнение. Наоборот, от болей. Садимся. Хорошо. Ну что, теперь попрыгаем. Попрыгаем. Встаем. Коврики нам уже пока не нужны. Осмотритесь, чтобы вам ничто не мешало прыгать. Ни мебель, ни люди. Аккуратно. Итак, с ноги на ногу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Прыгаем, прыгаем. Молодцы. Хорошо. Марина, у тебя уже хорошо получается. Прыгаем, прыгаем. А теперь на обеих ногах. И раз. Прыгаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прыгаем, прыгаем. Хорошо. Так, походили, отдохнули. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Спинка прямо, смотрим прямо. Хорошо. Подышали, это хорошо. Раз, два. Выдох. Вдох. Выдох, повисели. Расслабились. Ну что ж, вот мы с вами и зарядились, но это только на сегодня, потому что завтра надо бы опять сделать зарядку, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем образ Божий, природу Бога, сущность Божества в Библии и в христианском богословии. И на данный момент занимаемся исследованием вопросов влияния греческого менталитета на библейский во время становления христианского богословия. Мы увидели, как Бог все более и более превращался в безликого, безформенного, апатичного, бесстрастного, неспособного фактически участвовать в жизни человека на земле, в отличие от библейской картины Бога живого, личностного, чувствующего, переживающего, радующегося, любящего и видимого и обладающего образом. Пытаясь разрешить эти методологические проблемы, мы должны очень четко осознавать, что если различие между Богом и человеком преувеличено, тогда бесконечное и конечное настолько разделены друг от друга, что религия становится невозможной. Бог практически низводится до небытия, будучи помещен абсолютно вне человеческого восприятия. Если ни одна идея или образ не могут быть подходящим образом применены к Богу ни в какой степени вообще, тогда мы ничего не можем сказать о Боге. Поскольку мы должны отрицать все, что, как нам кажется, мы знаем и думаем о Боге, мы придем к тому, что не существует никакого знания и слов о нем вообще. Это типичный агностицизм. Каков же на самом деле библейский язык? Откровение о Боге человеку приходит к нам на человеческом языке. Если бы он говорил на божественном языке, никто бы не понял. Таким образом, его откровение о себе в написанном слове антропоморфно. Как может быть по-другому? Более того, Писание не просто содержит ряд антропоморфизмов. Напротив, все Писание антропоморфно. Иными словами, Бог, зная ограничения нашего языка, дал именно ту информацию, которая на нашем уровне является истиной о Боге. Это не искажает реальность. Никогда акт откровения Бога не снижает его верховного величия, и никогда человек не может быть запанибрата с божеством. То, что Библия описывает, дано нам всеблагим Богом с учетом наших способностей восприятия, а коль дано, должно восприниматься так, как представлено в Святом Слове. Иными словами, Бог знал, как мы понимаем, как мы говорим, как мы выражаемся, каким образом мы формируем концепции или представления. И с учетом этого знания он рассказал о себе так, чтобы мы его поняли. Поэтому, когда мы рассматриваем картину божества, не нужно еще снижать ту степень информации, которая дана, потому что Бог ее уже снизил, но то, что он все-таки дал для нас на нашем языке, в категориях идей, которыми оперирует человек, является истиной о Боге, и эта истина тождественна его сущности. В Священном Писании мы довольно часто встречаем фрагментные описания частей тела Божества. Давайте посмотрим, каковы категории способов описания образа Божия в Библии, какова природа этого библейского языка. Вот некоторая статистика. В книге «Исход» в 33 главе, в 20 и 23 стихах, в книге Исаии в 63 главе в 9 стихе, в книге Псалтирь в 26 главе в 8 стихе, в Евангелии от Матфея в 18 главе в 10 стихе, Откровение 22.4 и 50 других местах Писание говорит о лице Божьем. 28 раз Библия упоминает Божьи глаза. Она также упоминает его веки. Она говорит о его глазном яблоке, или сказано «зеница ока моего». Другие упомянутые части тела – это уши – 24 раза, нос или ноздри, уста – 23 раза, губы, язык, рука или мышца – 32 раза, руки, пальцы, сердце, грудь и ноги. Означают ли эти писания, что Бог обладает таким же телом, как и мы? Для того, чтобы сориентироваться в этом множестве вариантов описаний Бога и его явлений, мы предлагаем следующую классификацию библейского материала на сей счет. Представляется, что существует три группы стихов, имеющих разную природу описания Бога. Понимание различия этих групп весьма важно для создания определенного представления об образе Божьем. Цель такого разделения прежде всего в том, чтобы определить границы наших возможностей в исследовании данной проблемы. Итак, первая группа стихов, описывающих Бога, это антропоморфизмы. Мы полагаем, что Библия в действительности использует антропоморфизмы в описании Бога. Однако очень важно прояснить этот термин, ибо речь должна идти о вполне конкретном литературном приеме, а не просто общем принципе очеловечивания. Дословный перевод с греческого «антропос» – человек, «морфе» – сущность или форма. Мы используем термин «антропоморфизм» в техническом литературоведческом значении, представляя его как перенесение присущих человеку психических свойств на явления природы, животных, растения, предметы, олицетворения. Представление антропоморфизма как свойственное многим религиям представление божества в человеческом образе, то есть низведение божества до человека, в Библии не встречается. Напротив, тут и там очень много раз в Писании звучат слова о том, что Бог – это не человек. Поэтому к данному литературоведческому определению необходимо добавить одну существенную деталь. В литературе и языке вообще мы наделяем качествами человека низшие формы жизни и явлений. Откуда появляется термин «олицетворение», в то время как в случае с описанием Бога качества и проявления высшей сферы, Божьей сферы, описываются качествами низшей сферы. В этом существенное различие. В нашей речи мы довольно часто используем такие выражения, как «поезд идет», «природа грустит», «море волнуется» и так далее, что, являясь антропоморфизмом, описывает действие по аналогии с человеческим. В тех местах, где писатели Библии раскрывают о действиях или качествах Бога, они часто используют антропоморфизмы, передающие идею соответствия человеческому действию, говоря о высшем, чем человек. Например, книга Второзаконие, 4 глава, 34 стих. «Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знаменями, чудесами и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими». В данном случае глагол «пойти» может означать идею передвижения, вовсе не обязательно отождествляя способ передвижения, как люди передвигаются на двух ногах. «Рука» и «мышца» – слова, используемые в этом отрывке, тоже означают действие, которое человек обычно совершает посредством руки. А вовсе не обязательно тот факт, что Бог своей рукою взял народ и вывел его. Еще один пример. Книга Исход, 23 глава, 17 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол пред лице владыки Господа». Здесь лицо вовсе не обязательно часть тела. Это означает просто «перед владыкой Господом». Еще отрывок Исход 33:13. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и по мысли, что сии люди народ твой». «В очах твоих» может означать «по твоему мнению» и так далее. То есть, вот эти и подобные примеры показывают категории описания Бога в Библии, представляющие истинные антропоморфизмы. То есть, тогда, когда Бог не низводится до уровня человека и не описывается как человек, но описывается действиями, которые человеку легче понять. Итак, вторая группа текстов или стихов Священного Писания – это теофании. Теофания, по определению, это явление Бога, это тоже слово греческое. Теофании в данном случае понимается как явление Бога в земной материи, в известных человеку формах и образах. В теофаниях Бог открывается путем ограничения себя к конкретным местам и формам внутри самого мира. Отличительные места и формы внутри мира, которые становятся способами явления божества, обнаруживаются в сфере природы и человеческого общества. Важно еще раз подчеркнуть, что теофании – это явление Бога в известных нам формах в природе и человеческом обществе. Например, Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». Господь явился Моисею, что записано в книге Исход в 3 главе в стихах 3 и 4, в форме горящего куста, то есть в форме двух природных явлений. Далее. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Исход 13:21. Здесь тоже Бог присутствует видимым образом, но в форме облачного и огненного столпа, что также облако и огонь – часть природы. Еще «и явился ему Господь у дубравы мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него». В данном случае Бог является в форме человека. Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. Здесь божество принимает форму птицы. Итак, это второй способ рассказа Бога о себе, когда речь идет о теофании. Мы продолжим разговор о том, как понимать библейский язык описания Бога в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже несколько встреч мы говорим о здоровье и красоте волос. Наверное, вы замечали, что первое, на что мы обращаем внимание при встрече с человеком, это его волосы. И именно через прическу человек пытается как-то выразить себя. В прежние времена прически нередко носили ритуальный характер. В какой-то степени это сохранилось и сейчас. Как же правильно выразить себя? Как найти свой имидж? Именно об этом мы будем сегодня говорить с нашей гостьей, художником-модельером парикмахерского искусства и декоративной косметики Еленой Петровой. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
3: Сейчас вообще много различных существует поверий, связанных с волосами. Например, печатают лунные календари не только для огородников, но в том числе и для женщин, когда надо идти в парикмахерскую, когда не надо. Что скажете по этому поводу?
5: Да, я с вами совершенно согласна. Очень много печатается литературы в этой сфере, так скажем. Люди стараются придерживаться, если луна нарастающая, надо идти стричься, значит, волосы начнут быстрее расти. Или же кто-то хочет замедлить свою стрижечку, да, сэкономить деньги. Рассчитывают, что луна должна быть полная, идут подстригаться. Вы знаете, я хочу оттолкнуться от Библии, что все эти предрассудки не от Бога. И вот, допустим, на меня это не влияет, так скажем.
3: В это вы свободны.
5: Я свободна, я не верю в это.
3: Также вообще много есть различных ритуальных действий, связанных с волосами. Например, можно навести порчу на человека с помощью его собственных волос. Вы встречались тоже с таким в своей практике?
5: Да, когда люди не свободны и обращаются к магии, черные, белые, там ворожба, гадания, привороты какие-то там встречаются. Это все дьявольские силы, и это отрицательно сказывается, так как Бог говорит, за все эти мерзости Он наказывает человека.
3: То есть он это откровенно называет в Библии мерзостью.
5: Да, мерзостью. И я думаю, что лучше этого не делать, не искушать ни себя, ни Бога этим, и не гневать его, чтобы, так скажем, не было у нас самих же неприятностей.
0: Живой источник.
3: А какие-то хорошие действия, например, вот на Руси девушки свои косы волосы вырывали, сжигали их определенным образом, пепел падал, и они прочитывали имя своего суженого таким образом.
5: Ну, я не думаю, что таким образом нужно выбирать себе супруга, скажем, жениха, там, мужа в дальнейшем. Я полностью в таком случае как бы согласна с той мыслью, что человек должен разумно подходить к этому вопросу.
3: То есть Бог ему дал не только волосы, но и голову.
5: И какие отношения сложатся у человека, это зависит от них самих, а не от того, что, как они там приворожат. И как можно жить с таким человеком, если он тебя не любит, ну, тебе нравится. Ну, нужно же подумать логически.
3: А потом, вот вы говорили же, да, что это тоже ведь в той же области, которую Бог называет мерзостью. Значит, ты обратился к дьявольским силам, и вообще можно даже опасаться потом жить с таким человеком. Будешь мучиться всю жизнь.
5: Да, конечно. И потом будет результат. Со временем человек поймет, что он неправильно сделал свой выбор. И
3: не те силы ему подсказали.
5: Да. Действие совершил.
3: Почему же все-таки вы так категорически выступаете против всех этих действий, суеверий?
5: Да, я хочу сказать, если вы христианин, вы не будете поддаваться этим влияниям языческих обрядов, так скажем. Вы отвергнете это, так же, как и я отвергла это. Потому что Библия нам говорит, что нужно отвергнуть эти все убеждения и все нечистое.
3: Да, я вот всегда, когда мне говорят про порчу, я вспоминаю такие слова, записанные в Библии, в книге притчи, что как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. И в другом месте нам еще Бог говорит, что даже все волосы у нас на голове сочтены. Это волосы, которые у нас выпадают каждый день, да? Они сочтены. То есть Бог так заботится о нас, так любит нас и держит в своих руках, что я всегда думаю, никакая порча, никакой сглаз меня не коснется, потому что я в его руках.
5: Да, совершенно верно. Бог оберегает нас. Если мы верим в Него, наш Творец, Он создал нас такими, какие мы есть, и Он заботится о нас и бережет нас, и как может повлиять то нечистое на нас, которое чуждо Богу, которое мерзко Богу. Бог защищает нас, охраняет, дает нам любовь, заботу о нас.
3: Хорошо. Сейчас мы поговорили о том, на что не стоит обращать внимание. А на что же все-таки стоит обратить внимание, когда мы говорим о волосах?
5: Но прежде всего о духовном состоянии человека.
3: Почему?
5: Ну, потому что внешние данные, да, это хорошо, это приятно, видно, как человек одет и все, но также и внутреннее состояние должно быть спокойное и уравновешенное. Ведь когда человек сильно вызывающе одевается, выглядит, так скажем, слишком креативные какие-то моменты в прическе допускает, выбритые там затылки и яркие, жуткие пряди, которые сильно настораживают даже окружающий мир людей, которые проходят и оглядываются. Это говорит о дискомфорте его внутреннем. Даже психологи говорят, когда человек слишком выражается, так скажем, такие вот острые углы у него видны, это говорит о его неспокойствии духовном, там, душевном. Это человек агрессивный, очень настроен нехорошо, так скажем.
3: Может быть, это даже крик его души выражается в этой прическе, его в одежде. В какой-то, да?
5: Да, это как бы говорит о том, что он чувствует себя дискомфортно.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: Вам, как парикмахеру, какие больше нравятся прически, стрижки?
5: Мне очень нравится современное направление моды. Длинные волосы, ухоженные, красивые волосы. Но чтобы это все выглядело эстетически красиво. Какие-то элементы допустить, там, окраски, которые подчеркивают там, игру цвета волос. И также прическа должна быть аккуратной.
3: Да, ведь действительно, прическа, особенно для женщины, очень связана с настроением. Мы говорили о том, что стрессы влияют на наши волосы, они теряют свой блеск, начинают выпадать, но есть и другая связь. Когда мы хорошо выглядим, у нас хорошее настроение. И думаю, не только у женщин, но и у мужчин. Наверное, к вам нередко приходят женщины, пытаясь изменить свое настроение, просят вас, чтобы вы сменили им прическу, сменили имидж.
5: Очень часто приходят женщины, и это видно на их внутреннем состоянии, что она неспокойна, что у нее что-то не в порядке, видимо, в семье, она возбужденная, ей хочется что-то сменить. Это как часто бывает перед разводом или какие-то трения там семейные. Но я не Бог, я не меняю духовное состояние человека. Я могу внешне подчеркнуть, да, резко изменить ее имидж, поменять там цвет волос, стрижку, там, прическу какую-то. Это внешне будет очень играть. Но прежде всего задумайтесь о своем духовном состоянии. Что вас беспокоит? Какие-то, может быть, ваши неправильные действия по отношению там, в семье? Нужно задуматься, поразмышлять, побеседовать вместе, найти какие-то общие компромиссы и взаимопонимание, понять, где-то пойти на уступки. Ну, я считаю, приобрести мир и помочь другому человеку приобрести мир.
3: Никогда не думала, что профессия парикмахера сложная и настолько связана с внутренним миром человека. В ваших руках не только внешность, но, оказывается, вы можете поменять и настроение, и мысли, и образ жизни, и привычки, и, в конце концов, даже мировоззрение человека. Пусть Бог благословит вас в этом.
5: Спасибо вам, спасибо.
3: Надеюсь, что и у вас, дорогие друзья, возникло желание изменить в своей жизни что-то к лучшему. Обратитесь к Богу, ведь Он – живой источник всего лучшего и прекрасного.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Приветствую.
2: Много предыдущих программ, во многих предыдущих программах речь шла о пророках, которые упоминаются и в Библии, и в Коране. Но в Новом Завете, в Инжиле, в Евангелии также упоминаются пророки. Например, Иисус Христос называет величайшим из пророков Иоанна.
3: Да.
2: В христианстве назван Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча.
3: Яхья.
2: Яхья, да, по-арабски.
3: Яхья.
2: То есть в Коране тоже эта личность историческая, Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, упоминается.
3: Да. Но там больше упоминается его отец, Захария.
2: Который был, согласно Евангелию, священником в храме в Иерусалимском.
3: Да.
2: Авиевые череды, священник Авиевые череды.
3: Ну, в Коране не упоминаются эти. Тут в Коране написано, что он был в молельне. И это записано в 19 главе Марьям Сури. Там она начинается с 7 стиха.
2: А Марьям Сури это какая по счету?
3: Она 19. 19 сура Марьям. Там рассказывается вот об этом старце, который обратился к Богу в молитве. Mm-hmm. То есть он и был служителем молельни. И в одной из служений он обратился к Богу. Я обратился ему, мол, я уже пожилой, старый. Mm-hmm. Некому оставить все, что у меня есть. Наследника нету.
2: Детей не было.
3: Детей нет. Хочу, чтобы ты меня одарил сыном. И тут ему является ангел, это все записано вот в 19 главе суры Марьям.
2: А ангел тоже Джабриил, Гавриил?
3: Там не указано, там написано просто, ангел явился ему и сказал: «О, Захария, мы возрадуем тебя новостью о том, что у тебя будет сын, и ты назовешь его Яхья». И там, что интересно, там написано, что такого имени доселе не было.
2: То же самое и в евангельском повествовании говорится, что назовешь Иоанн. И все удивлялись, когда он пришел, да, и был нем определенное время, и написал на табличке на глиняной имя ему Иоанн. И он говорит, не было у тебя никого в роду Иоаннов.
3: В коранической истории он 3 дня молчал, в 3 дня не мог говорить. Почему? И самое интересное, что в Коране Захария просит какого-то знака, что ангел говорит ему
2: что
3: правду,
2: это да,
3: что это действительно будет так, потому что вроде просил, а когда ему пришла весть, он говорит, как так, жена моя стара, она в летах уже, и как же это может быть? Он говорит, ты будешь знаками общаться.
2: Напоминает Ибрагима историю, тоже сомневался он, да?
3: Жена сомневалась, в данном случае она заулыбалась, там тоже не поверила. И здесь то же самое, есть какой-то период. Но самое интересное, там в Коране вот написано, что такого имени не будет не носить никакой мальчик. И он будет богобоязнен, он будет почтителен к родителям, почитаем среди своих сверстников. Но не написано в Коране, что они были родственниками Иисуса.
2: Но Яхья – это Иоанн.
3: Яхья – это сын Захарии, это Иоанн, который был родственником Христа.
2: Ну да, потому что Мария, мать Исы, и Елизавета, она должна быть и в Коране, наверное, женой, да, Захария, не упоминается.
3: Имя не написано, просто жена написана, жена Захария.
2: Ну, Елизавета, они были родственницами.
3: Они были сестрами.
2: Сестрами.
3: Да. Они были сестрами. И что самое интересное, ведь рождение Иоанна в Священном Писании, в Библии, в Инджиле имеет некую, знаете, пророческую силу, некую пророческую весть, потому что перед рождением Иисуса должен был прийти тот, кто приготовит ему путь. Понимаете? В Коране не указано, просто написано в Коране, что Иоанн будет великим пророком, великим человеком, будет почтителен, будет богобоязнен. Но мне бы хотелось поговорить о том, что многие, может быть, не знают, те люди, которые читают Коран, обращаясь к Инджилу, они получат больше информации. Почему? Потому что именно служение уже вот на должности пророка, который жил в пустыне, не жил в городе, жил в пустыне, общался с людьми на языке, знаете, покайтесь, примите Царство Небесное, приготовьте сердца свои. Да. Он обличал их, и поэтому как бы держался в стороне от людей, чтобы не быть зависимым от них. Вот. И самое, надо интересно сказать, что у них небольшая разница была с Иисусом.
2: Полгода.
3: Полгода. Почему? Потому что в Священном Писании мы знаем точную историю, когда две эти беременные женщины встретились, Елизавета аж возрадовалась, потому что, говорит, увидев тебя, мой младенец заиграл в утробе. Да. И они были почти ровесники, mm-hmm. почти ровесники. Это тоже очень важный факт. И еще один важный факт, когда Иисус в Священном Писании называет Иоанна Крестителя самым великим пророком, потому что он пришел очистить путь мне, приготовить путь мне, приготовить людей к тому, что будет рождено скоро. Угу. Видите?
2: И это же идея прямого пути, наверное, да?
3: Вот когда, на самом деле, здесь же ведь двояко, есть прямой путь, который, когда, как Иоанн Креститель говорил, все выровняйтесь, угу. да, и долы, и горы, все выровняйтесь и сделайте прямым пути. И здесь ситуация того, что прямой путь как путь правды, угу. путь каких-то принципов, путь чистоты, путь честности. Понимаете? Угу. Вот такое, такая передача идет. И, конечно же, в Священном Писании есть самые великие слова, которые произнес Иоанн Креститель, когда встретились первый раз с Иисусом.
2: Это перекликается, если я вас правильно понял, о чем вы говорите, с тем, что мы говорили, что есть жертва и великая жертва.
3: Именно.
2: И когда Иоанн Креститель увидел идущего,
3: он назвал Иисуса, он сказал, вот Агнец Божий.
2: И который есть, берет на себя
3: грех. Который берет на себя грех мира сего.
1: Пророки в Коране.
3: Конечно, когда люди увидели в Исе этого Агнца, конечно, у них сразу открылось...
2: Они вспомнили все жертвенные служения, они поняли, кто еще не
3: открылась
2: понимал.
3: Открылась картина,
2: да, на что указывало все это.
3: Того, который еще Авраам хотел принести своего сына. И Бог ему тогда обещал, он сказал, я дам тебе жертву величественнее, чем ту, которую ты сейчас произносишь. И поэтому, когда смотрят на Иису как на Агнца, тогда становится понятно, вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения. Он готов был принести эту самую великую жертву. И когда Иоанн Креститель, сын Закарии, этот Яхья, увидел Иису, он сказал, вот Агнец. И, как говорится, имеющие уши слышать, они тогда поняли, что это и есть вот та жертва, обещанная даже еще и не только Ибрагиму, а Адаму с Евой, который при них был принесен в жертву ягненок.
2: Указывал на...
3: Кожей этого ягненка они прикрыли свои места. И это вот было указание на то, что в свое время, когда исполнится это время, когда оно придет, придет в мир... Этот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира.
2: Но вы так смело обращаете тех, кто основывает свои верования на Коране, к Инджилу, что у меня возникает вопрос, а справедливо ли это? Призывает ли Коран мусульман, да, покорных Богу, обращаться не только к него тексту, но, например, к тексту Инджила, Евангелия, да, к тому, что написали евангелисты?
3: Видите, есть много в Коране мест, где написано, что сия книга, которую мы тебе даем, Мухаммеду говорится, что она идет как подтверждение того, что было раньше. Это и в третьей суре, в третьем аяте записано, и еще в других местах написано, что эта книга дана как подтверждение тебе тех истин, которые были раньше. Это раз. То есть нельзя отбрасывать ни Тору, ни Евангелие.
2: Это а почему? Ну, хорошо, тех истин, которые были раньше. А почему мы считаем, что именно вот те, которые записаны в Евангелии, в Торе, разве упоминаются и Евангелие, и Тора в Коране?
3: Конечно.
2: А давайте такое место найдем, прочитаем.
3: Ну, смотрите, Евангелие и Тора, это вот, ну, как я сказал только что, третья сура, третий аят. И вот посмотрите, что написано. И еще, я вот сейчас, когда прочитаю, потом расскажу еще об одном народе, который называется народом книги. Угу. Вот посмотрите, что написано. «Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат и Инджил».
2: Кто ниспослал, о ком идет речь?
3: Ну, конечно, речь идет о Боге, потому что Бог сейчас говорит с Мухаммедом. Вот мы ниспосылаем тебе эту книгу, как подтверждение свершившегося факта истины, которая была до нее.
2: Позвольте, то есть в Коране сказано, да, что и Тору, и Евангелие Аллах дал людям?
3: Послал Бог. В другом месте он говорит, Тору мы послали через Моисея, а Инджил мы передали через Ису. И это повторяется, что истина уже звучала, истина уже была. Коран является только подтверждением истины.
2: То есть для мусульманина не просто как бы позволительно, а наоборот, это даже полезно и нужно обращаться к истине, которая была уже дана раньше, потому что Коран говорит, что мы подтверждаем этой книгой предыдущей. То есть, а большую, как бы подробнейшую информацию, может быть, более широко описанную о тех же событиях, которые мы читаем в Коране, можно найти в Евангелии.
3: Все правильно. Даже о жизни тех пророков. Mm. О жизни тех пророков, которые написаны в Коране, но они, скажем, написаны не так, может быть, обширно, не так, может быть, досконально.
2: Как ну, раз сказано, что до этого посылалось. Ну, действительно, все читайте
3: правильно,
2: там,
3: все правильно, подробно. Абсолютно. Вот теперь смотрите, еще есть понятие люди книги или народ книги. Угу. Народ книги. В то время, вот когда Коран писался, уже существовал народ книги.
2: И в Евангелии книжники названы.
3: Книжники. Там, да, и так далее. Но видите, народ книги, потому что это был уже 7 век, угу, когда писался Коран, народ книги – это были те люди, которые исследовали Писание, угу, которые жили согласно Писанию, не согласно людским каким-то традициям или людским каким-то научениям, понимаете. Это были люди, которые всецело посвящали себе книге. И вы знаете, даже есть в Коране, в 10-й суре, в 94-м аяте, там написано, если ты где-то имеешь какой-то спор, обратись к людям книги, они тебе объяснят.
2: Угу. И кто это люди книги? Иудеи?
3: Опять же, вот кого мы можем сегодня назвать людьми книги? Вот, Алексей, это те люди, которые читают и исследуют Писание, потому что они были всегда. То есть они были во времена вот, Мухаммеда, угу, они и сейчас есть. Это те люди, которые исследуют Писание и называют эту книгу единственной книгой, которая считается как мерилом истины.
2: То есть и основывают свои взгляды не на традициях, не на каких-то преданиях, а именно на Священном Писании.
3: Именно на Священном Писании. И живут по Священному Писанию. Знаете, они придерживаются закона, который был передан через Моисея, 10 заповедей, и ожидают пришествия Иисуса.
2: Ну, поэтому и о пророке Захарии, да, и о пророке Ехье Иоанне мы в Евангелии, в Инджиле читаем более подробную информацию. Еще вы упомянули в нашем разговоре сейчас, что разница полгода была между Иоанном и Исой, да,
3: да.
2: Ехье и Исой.
3: Да.
2: И вот вы знаете, сейчас мы беседуем с вами в зимнее время, в преддверии Нового года и Рождества, и Священное Писание, Евангелие, позволяет, благодаря тому, что мы знаем, что разница между рождением Христа и Иоанном полгода, позволяет понять, в какое время родился Христос, родился Иисус Христос.

0: согласно Евангелию, родился Иисус Христос. Это интересно.
1: Очень интересный факт, да. Ну, просто почему я говорю полгода? Почему? Потому что трехмесячный ребенок, и тут они должны быть какие-то, знаете, чтобы она чувствовала, и тут две женщины, поэтому полгода я, ну да, навскидку полгода.
0: Так и есть, там написано полгода. И было сказано, что 6 месяцев было действительно тогда.
1: Я думаю, Авиева череда. Может быть, надо объяснить, что такое Авиева череда?
0: Ну, Авиева череда – это последовательность служения в храме священников.
1: Ага.
0: Да, 12 колен, 24 череды, то есть каждое колено служило по 2 недели в месяц.
1: Вот так.
0: Вот. Соответственно, Авиева череда была по счету 8-й, середина 4-го месяца.
1: Вот теперь, да, вот теперь, да, наверное, будет понятно. Да.
0: И получается, как бы уже открою все карты, получается, что Иса, или Иисус Христос, родился в середине осени, примерно под праздник Кущей, где-то вот к этому времени.
1: Ага.
0: Потому что тогда Иосиф и Мария пришли в свой город, и тогда была не только перепись, да, описывается, а еще и овцы были на
1: выпасе.
0: То есть это была еще не зима, это было вот такое осеннее время. Записывались обычно тогда, когда можно было еще и пошлины все заплатить.
1: Ага.
0: А налоги лучше осенью собирать. Вот, поэтому все там, если вот знать эти факты, очень понятно становится, в какое время родился Иисус Христос.
1: Ну, это да, это очень интересно.
0: Многие исследователи говорят, либо зимой, либо осенью, либо весной. Но если мы понимаем, что разница между рождением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя полгода,
1: так,
0: то никак не весной,
1: понятно,
0: только осенью.
1: Очень родится. Интересный факт, потому что я думаю, здесь тоже играет, знаете, очень важную вещь, когда рождение. Почему? Потому что Рождество, оно отмечается во многих христианских деноминациях, во многих христианских религиозных объединениях, оно, ну, я думаю, что Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление.
0: Ну да, само явление.
1: Как сам факт того, что Иисус пришел на землю, и он пришел на землю в виде агнца. Яхья его так и назвал. Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира.
0: Да, спасибо большое, Джабир Исмаилович, за эту интересную беседу.
1: Вам спасибо тоже за информацию.
0: Дорогие друзья, мы узнали сегодня о том, что и два новозаветних персонажа, которые в Евангелии, в Инжиле названы Захарией и его сын Иоанн, Иоанн Креститель, также упоминаются в Коране. И история эта очень схожа с библейской. И Джабир Исмаилович помог нам еще раз убедиться сегодня, что мусульмане, те, кто основывают свои взгляды на Коране, также призываются Кораном к тому, чтобы читать Инжил, читать Тору, потому что Коран подтверждает истинность этих книг. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Нам приятно вместе с вами открывать страницы Священного Писания и читать их. Несмотря на то, что последние книги Библии были написаны около 2000 лет назад, наставления, которые содержатся в ней, по-прежнему актуальны и своевременны. И сегодня мы с вами попытаемся найти ответ на решение очень серьезной проблемы, которая наверняка волнует многих из вас. Это проблема взаимоотношений женщин в семье. И в частности, взаимоотношений между невесткой и свекровью. Мы будем искать ответ на решение этой проблемы в одной из книг Библии, которая называется «Руфь». И будем вместе с вами читать историю женщины по имени Ноэминь. Библия представляет нам ее как образцовую мать, образцовую жену и образцовую свекровь. Ноэминь жила в очень трудное время, около 3000 лет назад. В это время в Иудее была засуха, и народ голодал, поэтому каждая семья вынуждена была сама решать свои проблемы для того, чтобы им выжить. И вот семья Ноэминя решает, что они должны пойти в другую землю, там, где есть хлеб и где есть все необходимое для того, чтобы выжить. Давайте откроем эту книгу и будем читать вместе с вами. Первая глава из самого начала. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского вместе со своей женою и двумя сыновьями жить на поля Моавицкие. Имя человека того – Елемелех, имя жены его – Ноэминь, а имя двух сыновей его – Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского». И пришли они на поля Моавицкие и остались там. Я думаю, что все вы прекрасно понимаете, какое сложное и трудное решение пришлось им принять. Нужно было оставить свой дом, свой народ, оставить все то, что они так сильно любили. И я думаю, что для каждого человека это очень тяжело и трудно. Нужно было оставить тот город, в котором с детства росла Ноэминь, тот народ, соседей, да и все то, что у них было. Но тем не менее они решаются это сделать. Почти сразу же после того, как они пришли в новые земли, вскоре умер Елемелех. И Ноэминь остается одна с двумя сыновьями. Вскоре пришла еще одна беда. Для Ноэминь это была действительно беда, потому что ее сыновья решили жениться на моавитянках, то есть на язычницах, на женщинах, которые не знали ее народа хорошо, не знали ее Бога, и они служили многим богам, в отличие от одного единственного, которого так любила Ноэминь. И мы читаем дальше эту историю. «И умер Елемелех, муж Ноэмини, и осталась она одна с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около 10 лет». Конечно же, в жизни Ноэминь произошла первая трагедия – это смерть мужа. Того человека, который был всегда рядом с ней, который ее поддерживал, подкреплял в жизни, который был защитником и опорой. Следующая трагедия стала происходить тогда, когда ее сыновья решили жениться на чужестранках, на Орфе и Руфе. Для Ноэминь это была страшная трагедия, потому что эти женщины были язычницы. Они молились многим богам, в отличие от Ноэмини, которая любила одного единственного Господа, которая поклонялась ему всем своим сердцем. Но она не знала, что делать. И тогда она приняла единственно правильное решение, которое может принять женщина в этой ситуации. Она стала молиться своему Богу. И она просила у него любви для этих женщин, для того, чтобы она могла полюбить их и принять как своих родных дочерей. И слава Господу, у нее это очень хорошо получилось. Потому что Эти женщины очень робко входили в ее дом, боясь, что в их семье существуют такие же традиции, как в их народе, когда свекровь жестоко управляла домом, и они вынуждены были бы подчиняться ей во всем и беспрекословно. Но Неемень была совершенно другая. Поклоняясь своему Богу, который есть любовь, она с огромной силой полюбила этих девушек, приняла их как родных дочерей и старалась не ставить им никогда никаких условий. С добротой, с теплотой, с мягкостью она обучала их всему тому, что имела сама. Давайте прочитаем дальше, что было. «Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба». Как только случилась эта страшная трагедия в жизни Неемини, когда оба ее сына умерли, то она тут же решила возвратиться в свой родной Вифлеем, тот город, в котором она провела свое детство, который ей был так дорог, где ее народ, где ее Бог. Единственное, что мешало ей быстро это сделать, это ее снохи, которых ей тоже так не хотелось оставлять. Тогда она решается сказать им следующее. «И вышла она из места того, в котором жила, и обе снохи ее с нею. И когда шли они по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Неемень сказала снохам своим, «Возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Мы видим, что она бесконечно благодарна этим молодым женщинам, которые были рядом с ней, которые эти долгие 10 лет на чужбине также поддерживали и подкрепляли, потому что у них была замечательная семья. Все они были очень счастливы вместе и поддерживали друг друга. И она дарует им благословение свое и говорит: «Да вдаст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме мужа своего», и поцеловала их. И дальше мы читаем: «Но они подняли великий вопль, потому что им даже трудно было представить, как они могут расстаться с этой женщиной, которая стала им дороже родной матери, ибо в своих домах и в своих семьях они никогда не встречали ничего подобного. Вера в живого Бога может творить чудеса, и эта женщина, которую зовут Неемень, приняла их, чужестранок, лучше, чем родных дочерей, потому что в их землях так не любили даже родных дочерей». И дальше, немножко ниже, мы с вами читаем слова, которые наверняка хотела бы услышать каждая свекровь от своей невестки. «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». В этой истории Господь нам очень ярко показал, что Неемень смогла достичь любовь своей невестки Руфи только той огромной любовью, которую она сама к ней испытывала. Всего вам доброго, да благословит вас Господь!

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Михаил Волгин.
2: Помню, мой духовный наставник как-то говорил мне: главное в жизни – это респект. Действительно, от того, уважают ли тебя, зависит, как к вам будут относиться, как вас будут называть и, в конце концов, сколько вам будут платить. Как же сделать так, чтобы тебя уважали? Некоторые думают, что для этого надо, чтобы тебя боялись. Мол, боятся, значит, уважают. На эту тему есть небольшая притча. Учитель, я встретил человека, который утверждал, что того будут уважать, кто нападает. Этот человек – большой начальник. Учитель нахмурился. Есть люди, наделенные властью и всячески ее демонстрирующие. Они подобны бешеной собаке, которая думает, что мы уважаем ее, ведь уступаем ей дорогу. Но уважаем ли мы бешеную собаку? Нет, конечно же, дело не в страхе. Это рабское мышление вообще мыслить так. Возможно, все гораздо проще. Чтобы тебя уважали, нужно уважать других самому. В Библии написано: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Да, это бывает сложно. Обычно мы поступаем с другими не так, как мы бы хотели, чтобы они поступали с нами, а так, как они поступают с нами на деле. Но, тем не менее, этот принцип действует. Как говорил один из героев в фильме «Найти Форестера», хочешь добиться уважения – прояви уважение. Так как же его проявлять? Само слово «уважение» означает некое утяжеление. Если кажется, что человек не совсем достоин доброго отношения к нему, нужно добавить ему веса в собственных глазах. Просто поразмыслите, за что можно уважить этого неприятного, может быть, даже мне человека. Если он не до конца корректен, то, может быть, уважать его за то, что он искренен? Не думать, что он требователен, а посмотреть на это как на старательность. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. При этом важно искать тщательно, если мы хотим, чтобы люди ответили нам тем же. Вроде бы все понятно, но некоторым из нас особенно тяжко уважать кого бы то ни было, особенно представителей власти или старшего поколения. Одной из причин этого могут быть детские обиды. Именно они часто не дают нам признавать авторитеты как таковые. Жаль, потому что жизнь в бунте вообще вряд ли можно назвать счастливой. Отец, мать, бабушки и дедушки – это все отдельная тема, с которой лучше разобраться. Нет смысла делать вид, что все было хорошо и что все были правильными. Лучше признать, проболеть, пролечить и в конце концов получить освобождение от этих негативных эмоций. Кстати, об эмоциях. Если они управляют вами, то, как вы понимаете, будет очень сложно кого-то уважать. Как говорится в книге «Патриархи и пророки», сила характера проявляется не в тех страстях, которые управляют нами, а в тех, которыми управляем мы. Нужно уметь защищать свое достоинство, при этом не теряя его. Заявите о том, что вам неприятно, обойдитесь без обвинений, дайте оценку поступку, но не личности. И, конечно же, не надо скатываться к оскорблениям. Умение промолчать, когда нужно, – это лучший способ проявить уважение. И напоследок, вспомните, как вы почувствовали себя, когда кто-то отнесся к вам лучше, чем вы того заслуживали на тот момент. Вот так потихоньку мы сеем мир. А что посеешь, то и пожнешь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
3: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. Так как мама пила и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального. И в доме всегда была, в общем-то, водка. Я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной. Потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить. Ну, так вот разошлись. Молодые еще были очень. И вот я просто стала вот зависима уже. Вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала, то есть я без похмелья не могла. Лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. У тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм. И ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
4: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И вдруг, значит, у моей мамы вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильной печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось, это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю: Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все. Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит: ты видишь, ты вот, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь? И просто, ну, начала мне вот, ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму, ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит, надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу. Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что Господь, если ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста, я вот его еще просила, чтобы он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. Я его просила, чтобы он пришел в мою жизнь, потому что, ну, я так больше не могу, что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз, я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне, вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю, Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит, да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске, Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал, вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно, может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном. Но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю, мама, ты понимаешь, что произошло чудо? И я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. И у меня ушел этот страх. У меня ушел этот страх, и я знала внутри, что я исцелена вот от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна.
2: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Что люди думают о Боге? Каждый день мы называем Бога Спасителем. Как? Просто искренне говоря слово «спасибо». Спаси Бог. Но из-за того, что пути Господни неисповедимы, Бог, спасающий человека, иногда представляется не в самом приглядном свете. Как в Иисусе, не имеющем ни вида, ни величия, узреть Спасителя души человеческой? Наше размышление, друзья, сегодня носит такое название «Человек не ангел, Бог не ангел». Когда Иисус привлекает к себе? Есть одно выражение, оно, правда, принадлежит перу одного из таких ругателей христианской идеологии, Станислава Ежелец, который сказал: «Бог не ангел». Двойной смысл, правда? Можно отнести эту фразу к определению существа божественного, либо отнести к тому, как люди относятся к Богу, когда Он им не нравится. Парадоксально. Люди оценивают Бога по Его деяниям и ставят Ему свою удовлетворительную или неудовлетворительную оценку или впечатление. Парадоксально, но вот такие люди. Наша задача несколько разобраться с этим серьезным смыслом, потому что, когда мы с вами читаем Священное Писание, немножко хочется представить это повествование как описание борьбы добра и зла. И у нас, как у людей, есть некие уже сформированные представления о добре. Мы хотим добро очень нежное, миролюбивое, иногда наивное, спокойное. Вообще-то очень много может быть определений и ощущений того, каким должно быть добро. Ну, некоторые так и говорят. Добро должно быть с кулаками, к примеру. Да? Кто-то шутит на тему «нет худа без добра». И мы действительно сталкиваемся с тем, что слишком много разных воззрений и представлений о добре. Однако есть некая проблема с тем, что человек сам по себе тоже не ангел. Я приведу песню одного новосибирского музыканта. «А мы не ангелы, парень». «Нет, мы не ангелы. Темные твари и сорваны планки нам. Если нас спросят, чего бы хотели, мы бы взлетели. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень». Очень важное определение. Люди глядят на наличие перьев. Люди хотят увидеть ангельские черты. Но проблема в самих людях. Если я человек испорченный, у меня представления уже сбиты, сбиты прицелы, сбиты настройки, да, система координат неточная, то когда я буду на что-то смотреть, картина тоже будет искаженной. Давайте это все представим в виде притчи. Допустим, вы взяли очки. Или вы носите очки, но при этом не позаботились о том, чтобы их протереть. Очки долго лежали на полке, вы просто взяли, надели по привычке. И вы начинаете оценивать что-либо, глядя на мир через эти очки. Более того, если еще они солнцезащитные, и вам так приятнее, глаз не напрягается. Вы идете в грязных солнцезащитных очках. И вы, имея эти очки на глазах, вдруг решаете выдать оценку тому, что вы видите. Подходите к автомобилю вашего друга и говорите: «О, да у тебя какая-то мутная краска, какие-то фары все мутные, а у тебя что, тонировка, какой-то цвет непонятный». Вы приходите в гости и начинаете брюзжать на тему: «Ой, а что у вас так пыльно? Почему так грязно? А что это такие пятна на стенах?» На самом деле пятна на очках. Но вам-то кажется, что все увидите нормально. Вам проще выдать оценку происходящему. К сожалению, очень многие люди так делают. В силу своего образования, воспитания или, наоборот, отсутствия воспитания или невоспитанности, люди выдают свои суждения. Уверен, вы слышали это выражение. Каждый судит в меру своей испорченности. Теперь вопрос. А что, если я в таких очках, находясь, буду оценивать самого Господа Иисуса Христа? Кто-то скажет, да это нонсенс, такого не бывает, мы к Господу относимся исключительно как к Богу. Вы серьезно? Так не происходит, друзья. Священное Писание нам подсказывает, что многие из героев Библии, глядя на Христа, не справились с гармоничным, трезвым восприятием Его. Были вопросы. Более того, в книге пророка Исаии в 53 главе сказано очень важное определение, как люди споткнулись в восприятии этого грядущего Мессии. Давайте напомним, друзья, и нам. Исаия 53 глава – это, сказать, Евангелие Ветхого Завета. И Исаия описывает, что кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. И вот этот сын, исполнитель воли Небесного Отца, раб, взошел как отпрыск, как росток из сухой земли. Ни вида в нем, ни величия. Мы его видели. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Погодите, мы читаем сейчас из книги пророка Исаии. Это половина Библии. А вот все до этого разве не говорило о Мессии, о грядущем Спасителе? Ведь о нем пророчества идут уже с книги Бытие, с третьей главы. Что семя жены будет поражать змея в голову. И эти пророчества на страницах Ветхого Завета постоянны в виде жертвенного служения. И вдруг Исаия говорит, пророчески указывая, конечно же, на события Нового Завета, но говорит, что люди, ожидая этого Мессию, не увидят в нем того, чтобы их привлекало. Значит, у Господа плохой план. Мессия не удался или что-то другое. Надо с этим разобраться. То, что описал Исаия как повод не принимать Мессию, случилось уже с Иисусом Христом, и это все описано на страницах Евангелия. Представьте некоторые сюжеты. Иисус пришел в одно селение, и была здесь женщина именем Марфа. Приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария. И эта Мария пришла и села у ног Иисуса. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила? Скажи, чтобы она мне помогла». Внимание, вопрос. Какое представление у Марфы относительно поведения Иисуса? Ему нет нужды. Марфа заботится, а Иисус не заботится. Марфа трудится, а Мария не трудится, ленится, и Иисус ей потакает. «Тебе нет нужды, ты скажи, заставь, я ведь не могу заставить, не справляюсь». Иисус не угодил Марфе. Казалось бы, это такая маленькая бытовая ситуация. Хорошо, пойдем чуть дальше и посмотрим, как общается наш Господь с законоучителями. И говорит он так, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Иисус говорит эту фразу, но некто из законников ему отвечает, «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь». Какое суждение могли сформировать эти самые книжники, фарисеи, законники? Что Иисус крайне невоспитанный, необходительный, неэтичный, не уважает возраст. Ведь кто-то мог быть старше него. Как он смеет так говорить? Горе вам, лицемеры, и обзывать их гробами или говорить кому-то порождение ехиднины. Вы чувствуете? Иисус в своем служении кому-то начинает не угождать. Марфе не угождает по хозяйству, книжникам, фарисеям не угождает в обходительности. Однажды Иисус служит в синагоге и приводит пример. Он рассказывает сюжет из Ветхого Завета и говорит так. «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. И представьте себе, на проповедь Иисуса Христа какая происходит реакция. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали вон из города и повели Иисуса на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Друзья, очень серьезный вопрос. Мы-то привыкли полагать, что если Господь нам что-то скажет, мы сразу склоним колени, мы скажем: «Аллилуйя, Господи, Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, мы готовы слышать все повеления Божьи». Так было со многими героями Библии. Израильский народ у горы Синая, когда первый раз Моисей сходит к ним и говорит: «Вот такой закон от Господа». И весь народ: «Да, мы исполним, мы, конечно же, будем послушны». Было бы так хорошо, но это тут же закончилось. Еще некоторое время Моисей был на горе, и весь народ сказал: «Ну, чего мы будем ждать, давайте сделаем тельца золотого». И все их обещания посыпались. Вот наше желание слышать Слово Божие и подчиняться сталкивается с тем, когда мы его реально слышим, и это Слово Божие нам не угождает. Представьте, проповедь звучит в синагоге. Представьте, это святой день, когда люди говорят: «Я пойду в церковь, в синагогу, я послушаю наставление, и мне будет елей на сердце такой, мир и покой». А не будет. Тебе будут такие слова сказаны, такие тексты прочитаны, от которых ты можешь исполниться ярости. Вот так произошло. Набожные люди исполнились ярости и хотели убить Иисуса. Почему? Иисус не ангел, не обходительный, не те тексты читает, неправильные примеры приводит. Он нам не угодил своей проповедью. А кто вы такие, чтобы оценивать, какая проповедь будет звучать? Эта проповедь вдруг может вас обличить. Эта проповедь может вас привести в смятение, заставить вас переживать, плакать, молиться, каяться. Может быть, это цель. Друзья, это очень важно. Сегодня, может быть, тот же самый сюжет повторится, как было 2000 лет назад. Мы услышим проповедь, конечно же, не от самого Господа Иисуса Христа, просто проповедь в каком-то церковном собрании, какую-то книгу будем читать, и в сердцах можем сказать: «Да мне не нравится эта книга! Да такая глупость! Я так не привык воспринимать!» Кто ты в этот момент? Ты ангел, а Бог не ангел, Бог тебе не угодил? Ну вот такой риск. А Бог не может угождать. Наверное, у Бога есть другая цель. Мы можем посмотреть еще на один сюжет, когда Иисус пришел в свое отечество, ну, в город Назарет, и учил в синагоге. И тогда они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосия, и Симон, и Иуда, и сестры, и вот разве не тут? Откуда уж у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там много чудес по неверию их». Еще раз. Иисус Христос служит, проповедует, вещает Евангелие, а реакция такая обратно противоположная. Люди соблазняются, люди не верят и потому не получают чудес. Проблема в том, что у людей есть своя картинка Бога. Бог будет действовать так, как я хочу. Мессия будет учить так, как я хочу. Мессия должен меня ублажить. Мессия должен мне до конца уж послужить. А если Мессия не угоден, ну тогда не нужен, мы пойдем искать других богов. Как часто это повторялось в истории с Израилем. Бог говорил свою волю, Бог упрашивал их, им не нравилось. Мы-то представляем себе чуть лучше картинку. Это трагедия. Это привело даже к тому, что однажды, когда Иисус говорил нечто фундаментальное, самое важное, что является основой спасения, это слова нашего Господа, записанные в Евангелии от Иоанна: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И многие из учеников, слыша это, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, сам в себе зная, что ученики его ропщут на то, сказал: «Это вас соблазняет. Знаете, что сделали большая часть учеников Христа? А вы знаете, что их было не 12, их было порядка 80 человек. Так вот, 70 из них сказали: это странно, мы такое слушать не будем. И ушли от него. И Иисус тогда говорит, и 12: а может, вы тоже меня оставите? Вот я вам это сказал, и вам не нравится, тогда тоже пойдете. Он не упрашивал их, не склонялся, не просил: ну, пожалуйста, хотя бы вы останетесь. Ну, чем я могу вам угодить? Ой, извините за то, что я сказал. Нет, Иисус этого не делает. Говорит: может быть, вы тоже уйдете? Иисус не может корректировать свою правду и истину только потому, что наш слух ранится. Ой, нам некомфортно это слышать. Вопрос не про комфорт. Вопрос не про приятность слуха. Вопрос в спасении. Сейчас вопрос в спасении, друзья. И чудесным образом, когда Господь сказал: «Вы тоже, может быть, оставите?», апостол Петр говорит: «Да куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни». Петр это понял. Куда идти? Слух режет, мозг не понимает. А где лучше? Где еще что-то найдешь, чтобы спасало? Давайте притчу. Вы находитесь в воде. Вода ледяная. Вы тонете. И проплывающий корабль бросает вам спасательный круг. Если вы видели настоящий спасательный круг, это не тот утенок надувной, на котором плавают детки. Это не надувной матрас для плавания где-то на пляже. Это твердый спасательный круг. Если его кинуть неудачно, можно получить по голове им, он твердый. У него есть такие жесткие веревки по краям. И вот вам кидают спасательный круг. И находясь в воде, и получив нечаянно, может быть, от этого круга по голове, вы можете начать причитать на тему: а где трап? А где надувной матрас? А где вертолет спасательный? И много такой список по райдеру. Как меня надо спасать из холодной воды, которая забирает мои силы, где я просто захлебываюсь? Нелогично, правда? Попытайтесь просто представить ситуацию, это нонсенс. Но когда дело касается спасения, многие люди почему-то себе позволяют именно такое суждение. Пусть Бог меня вот так спасает. Пусть Бог меня вот так избавляет, отвечает на мои молитвы. И целый райдер. Стоп, ты кто? Ты в каком положении сейчас находишься? Как ты сейчас можешь заказывать, как тебя спасать? Это тебе не подвластно. Прими то, что есть, потому что сейчас вопрос жизни и смерти, а не вопрос комфорта, уюта, благосостояния, благополучия и прочего. Поэтому Иисус говорит: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Вот это новая трапеза. Он ее утвердил 2000 лет назад. И поэтому сегодня в христианском мире совершается причастие. Сегодня совершается поклонение Господу в молитве, в соблюдении дня субботнего, в соблюдении вообще всех заповедей Божьих. Кому-то не нравится, кто-то скажет: да это устарело, да сейчас это как-то неприемлемо. Кто-то скажет: причастие с ногоомовением не надо совершать, ну как бы 21 век, зачем? 2000 лет назад пусть делают, а нам не надо. Кто-то скажет: я буду обряд сам дома совершать, так удобнее, чуть легче. И много другого. Люди начинают сегодня выражать некое недовольство. Бог не ангел, Бог не угодил. Вера человека проверяется настоящим. Вот прямо сейчас. Как ты относишься к тому, что с тобой происходит? Как ты видишь Бога в своей жизни? Признаешь ли ты Бога, действующего в твоей жизни? Понимаешь ли ты свое состояние, что ты нуждаешься в спасении, и сейчас тебе надо просто выжить? Не вопрос комфорта, не вопрос благополучия, не вопрос уюта. Вопрос жизни и смерти. Это сейчас. Это твоя вера в настоящем. С будущим человека связывает надежда. Я надеюсь, что что-то светлое произойдет. Живу в настоящем, но в будущем у меня надежда. А прошлое открывается в Слове Божьем по-настоящему. Здесь рассказывается, как действует Господь. Он действовал в истории разных людей, в разных эпохах, разных народах. И его действие видится только спустя время. В то время, когда оно совершалось, когда Господь являл свою волю, это казалось не, ну, чем-то странным. Как может Бог это просить? Один из самых ярких примеров, уверен, вы его знаете, когда Господь говорит своему другу Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, пойди на гору и принеси в жертву». Странные слова.

В Священном Писании у этого термина есть свое устойчивое значение. Когда мы пытаемся понять, кто это такие, то первое, что важно знать, это не ангелы. Это не ангелы. Термин «сыны Божии» к ангелам в Священном Писании никогда не относится. Более того, у нас есть отрывочек послания к Евреям, 1 глава, 5 стих, где написано: «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Скажите, как называется этот вопрос по своей форме? Это риторический вопрос. То есть, это подразумевающий отрицательный ответ вопрос. Кому, когда из ангелов говорил Бог: ты сын мой? Ответ – никогда, никому. Кто же называется в Библии термином «сын Божий»? Ответ – те, кто носит образ Божий, кто похож на Бога. Этот термин относится в Священном Писании только к людям, к сынам Божьим, созданным по образу Божию, и к Иисусу Христу. Вот один из отрывочков. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи 23 и 38. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Еносов, Сифов, Адамов Божий». Обратите внимание на эту генеалогию. Бог был отцом кого? Адама. Адам – отцом Сифа. Сиф – отцом Еноса. И потом, в конечном итоге, до Иисуса Христа. То есть здесь Иисус Христос, который принял человеческую плоть, называется Сыном Божьим. И все люди, которые были сотворены по образу Божию, обозначаются этим термином. Соответственно, очень важный вывод. Вселенная до сотворения Земли была населена подобными нам человеческими существами, существами сознательными, разумными существами, которые называются сыны Божьи. И они вместе с ангелами восклицали и радовались тому, что Бог еще творит одну планету. И вот именно на них направил свое внимание этот древний змей, обольщающий всю вселенную, говорит 9 стих 12 главы книги Откровения. После того, как он свой урожай собрал среди ангелов, он смог одну треть их обольстить. После этого он начал обольщать сынов Божьих, подобных нам, разумных существ, которые живут во вселенной, которых Бог сотворил прежде землян, прежде Адама и Евы. И вот когда осуществлялся этот процесс, когда дьявол обольщал вселенную, сынов Божьих, он пришел в том числе и на нашу планету, в том числе и к сынам Божьим, которые живут на земле. В книге «Бытие» во 2 главе, в стихах с 15 по 17, Священное Писание рассказывает нам о том, что сказал Бог только что сотворенным на земле сынам Божьим. Читаем. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вчитаемся в этот текст пристальнее. Перед нами предостережение. Сказано: поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Что такое возделывать, мы все приблизительно представляем, имея понятие о садовых участках, дачах, огородах и так далее. А что означает хранить его? В оригинале перед нами древнееврейский глагол «шамар», который означает «охранять», «сторожить». Он используется в следующий раз после этого места в 24 стихе 3 главы книги «Бытие», где сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Таким образом, Бог предостерегает сынов Божьих на планете Земля, Адама и Еву, что им нужно охранять свой дом, что им необходимо охранять небесный

0: этот сад, Эдемский сад, райское место, место Божия присутствия. И, естественно, появляется вопрос, охранять от кого? На земле, кроме Адама и Евы, никого из людей нет. Животные все Адаму и Еве послушны. Откуда могла прийти опасность? Мы уже знаем. Из-за Вселенной. Из Вселенной. Бог предостерегает, что у него во Вселенной уже появился враг, уже произошло восстание, и Адам и Ева должны были стоять на страже, чтобы не вкусить от дерева познания добра и зла, ибо именно этим образом дьявол попытается войти в нашу землю. К сожалению, именно так и случилось. Третья глава книги «Бытие». Первые 6 стихов рассказывают. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Многие задают вопрос, как же так случилось, что змей вдруг стал сотрудничать с сатаной? Каким же образом можно в этом змее видеть сатану? При исследовании, на которое у нас сегодня нет времени, оказывается, что из 5 возможных слов, которым в подлиннике обозначаются змеи разного рода, Моисей по вдохновению выбирает только один термин – подлинники «нахаш». И слово «нахаш» в форме глагола означает «ворожить», «колдовать». В форме существительного «ворожея», «колдун». Змей стал таким образом посредником, медиумом. Сатана использовал это сотворенное Богом существо для того, чтобы говорить через него, как в будущем он будет делать неоднократно в истории Земли. И вот когда Адам и Ева повиновались глазу дьявола, когда они нарушили Богом установленный запрет, когда они не уберегли, не выдержали задачу сторожить Эдемский сад, в результате власть над землею была отдана дьяволу. Ему удалось обольстить сынов Божьих на одной планете из всей Вселенной. В книге Иова в 9 главе, в 24 стихе написано «Земля отдана в руки нечестивых» в синодальном переводе. В подлиннике сказано «Земля отдана в руки нечестивого» – единственное число, что и отражено в целом ряде переводов, в частности, англоязычных. И вот когда мы смотрим, как этот вопрос понимался в народе Божьем издревле, мы находим, что в Талмуде в разделе «Бава Батра» 16а написано «Раби Йошуа учил», что это относится к сатане. То есть земля отдана в руки нечестивого, единственное число, земля отдана в руки сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Но мы читаем об этом непосредственно из Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 6 и 7 написано, «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Что предложил сатана Иисусу? Он предложил власть над землей. Он сказал, власть над землей предана мне. Кому Бог дал власть над землей в самом начале? Адаму и Еве. Об этом мы можем прочесть в книге «Бытие» в 1 главе, в стихах 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Поначалу Адам и Ева были владыками на земле, но когда они согрешили, когда они отступили от Бога, тогда власть была передана сатане. Фраза «предана мне» означает «передана мне». В послании к римлянам в 6 главе, в 16 стихе написано: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Когда прежние владыки, Адам и Ева, повиновались дьяволу, тогда они стали его рабами, а власть над землей перешла в руки сатаны. И очень важно отметить, что Иисус Христос не оспаривал это заявление сатаны. Когда дьявол сказал, что власть мне принадлежит, Иисус Христос это не отрицал. Более того, далее в евангельском повествовании мы читаем, в книге Евангелия от Иоанна, в 14 главе, в 30 стихе написано: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет кто? Князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Именно так Иисус Христос называл сатану: «князь мира сего». В результате грехопадения, в результате обольщения вселенной, дьявол оказался на земле, и он был определен на землю именно после обольщения вселенной, после того, как наши прародители Адам и Ева его приняли, после того, как они нарушили постановление Божье, власть была передана сатане. И к великому сожалению, как бы ни хотелось кому-то думать обратное, ситуация не изменилась и после Голгофской жертвы. Даже после того, как Иисус Христос заплатил за грехи всего мира, дьявол по-прежнему остается владыкой на этой земле. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 4 главе, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Как назван здесь дьявол? Бог века сего. Он здесь правит. Это его вотчина, это его территория даже после Голгофы, когда было написано второе послание Коринфянам. В послании в Ефес, во второй главе, в первых двух стихах, это описано так: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Мы находим, что дьявол здесь называется князем, господствующим в воздухе. Он по-прежнему здесь, на земле, царит. В послании в Ефес, в 6 главе, в стихах 11 и 12, мы находим, что дьяволу помогает целое войско. Вот та одна треть ангелов, она находится здесь, на земле, и они очень четко организованы в военную структуру. «Облекитесь во всеоружие Божье», стихи 11 и 12, 6 главы послания в Ефес, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». И так сказано, мы не против плоти и крови боремся, не против людей, но против. И дальше называется дьявольская иерархия правления. Начальство, власти, мироправители, духи злобы – это все разного рода дьявольское правительство на разных территориях нашей земли. Они управляют нашей землей, являются владыками здесь. В первом послании Иоанна, в 5 главе, 19 стихе написано: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Когда мы читаем современные переводы, которые в данном случае соответствуют подлиннику, например, перевод Кулакова говорит: «О себе мы знаем, что от Бога мы, а весь мир во власти дьявола». Перевод Российского библейского общества говорит: «Мы знаем, что мы от Бога, но весь мир во власти злодея». Дьявол правит миром. ангелы числом 1/3 однажды сотворенных Богом находятся на нашей земле. Сколько это? Сколько всего Божьих ангелов, согласно библейскому описанию? Даниила, 7 глава, 10 стих. «Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». Те же цифры, Откровение, 5 глава, 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Давайте посчитаем, сколько это. Численность ангелов. Тысячи тысяч. Если мы тысячу умножаем на тысячу, это дает нам миллион. А если во множественном числе тысячи умножить на тысячи, сколько? Неизвестно. Очень много. Еще одна фраза «тьмы тем». «Тьма» – это греческое слово «мириадус», которое означает 10 тысяч. 10 тысяч. Если мы 10 тысяч умножаем на 10 тысяч, это получается 100 миллионов. А если во множественном числе десятки тысяч умножить на десятки тысяч, это страшное, это невообразимо большое число. Так вот, 1/3 этого числа, 1/3 некогда сотворенных Богом ангелов пошли за сатаной и сейчас правят землей. Представляете? Земля кишит ангелами. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. Луки, 8 глава, 30 стих. В одном человеке находилось сколько? Легион. Легион – это, согласно словарю, согласно библейской энциклопедии, отряд солдат в римском войске, составлявший от 6 до 7 тысяч человек. В одном человеке было около 7 тысяч бесов. Земля кишит бесами. Это подлинно страшное место для проживания. Или нет? Какова ваша реакция? Представьте, рядом с нами, вокруг нас, огромное количество злых ангельских сил, которые правят, которые здесь являются хозяевами, которые здесь находятся на законном основании, и мы здесь живем. Господь не желает, чтобы мы были в страхе. Он оставил для нас чудное обетование. Псалом 33, стихи 8 и 9. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Псалом 90, стихи 11 и 12. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Послание евреям, 1 глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Если мы с Богом, если мы на Его стороне, мы можем не бояться дьявола. Но в этом в том, что мы с Богом, нужно удостовериться.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Чтоб реки обратились вспять. Все в вашей воле людей невинных расстрелять. Все в вашей воле и затрубить призыв к войне. Все в

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Если вы внимательно смотрите наш эфир, то вы знаете, что у нас есть чудесный цикл «Территория реальности». Этот цикл у нас проходил онлайн, и теперь он идет в повторе через кабельные сети, и очень-очень многие могут его видеть. Очень много отзывов, очень много интересной реакции на этот цикл. И сегодня у нас в гостях один из его ведущих, Антон Байков. Спасибо огромное, Антон, что вы сегодня будете нам рассказывать о себе, потому что именно это у нас происходит в программе «В гостях у телекомпании «Три ангела». Вот вы, наверное, обратили внимание, что те программы, которые ведет Антон, они о смысле жизни, о цели жизни. Вот в цикле «Территория реальности» о самооценке, в цикле «Просто о сложном», ну, в общем-то, тоже о, ну, таком, что ли, внутреннем состоянии человека. Антон, расскажите, пожалуйста, почему вы выбираете такие темы?
2: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Наверное, это связано с тем, что у меня аналитический склад ума, и я пришел к Богу в возрасте 18 лет, поэтому я не вырос в христианской семье, и в связи с этим, ну, может быть, мне проще понять те вопросы, те проблемы, которые возникают у молодых людей, которые не имели такой возможности вырасти вот в христианской среде.
1: И то есть вот до 18 вопросы... лет вы были мирским человеком?
2: Ну да.
1: Угу. Расскажите, пожалуйста, как, ну, в целом, немного, как прошли эти 18 лет? В какой семье вы родились? Угу. Где вы воспитывались? Какое образование вы получили?
2: Я родился, ну, я бы сказал, наверное, в традиционной, классической такой советской семье. Мой отец военнослужащий. Моя мама тоже работала в разных местах. В конечном итоге уже в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз, она, как и многие тогда, занималась торговлей. Поэтому родился я в Чехословакии, затем мы с семьей проживали под Баку в Азербайджане, пока отец был на службе, и затем мы уже переехали на родину моих родителей. И там я заканчивал школу.
1: Это где, в каком месте?
2: Ну, вообще, это Самарская область, то есть там есть небольшой городок. То есть там мы поселились, и там, по сути, я провел вот все школьные годы. И, опять же говорю, в нашей семье мы никогда не припомним, чтобы у нас были разговоры о религии, о вере, потому что мои родители, они никак не были приобщены к этому, так же, как, в принципе, и мои бабушка, дедушка и другие. Поэтому я помню лишь случай, наверное, я тогда, по-моему, учился где-то в третьем классе. Моя мама, она всегда любила и любит читать. Она много читала, и поэтому, когда открылась возможность покупать в свободном доступе большое количество книг, она скупала все, для того, чтобы у нас все было в нашей семейной библиотеке. И я помню, как она купила детскую Библию. Это была детская такая белая Библия. Вот я помню ее до сих пор. Она просто купила и поставила на полку, потому что, ну, пусть будет Библия в доме. И я ее взял, и я помню, что я прочитал от начала до конца.
1: Это сколько лет вам было тогда?
2: Ну, я где-то учился в третьем классе, наверное. Третий, пятый, может быть, класс. И тогда родители удивились вообще, как бы, и что, интересно, нет? Я сказал, да, мне было интересно читать все эти истории. Какие-то истории ярко тогда запечатлелись в моей памяти, например, там история пророка Даниила, как его бросили вот в львиный ров. Тем более это сопровождалось все интересными картинками, графическими изображениями. Но все, по сути, это было мое первое знакомство с Библией, и потом на протяжении всех последующих лет я, в принципе, с христианством вообще никак не пересекался. Никогда мы не ходили в церкви. Я, конечно, помню, что меня крестили тоже где-то в возрасте, может быть, вот 5-6 класса, но это настолько прошло незаметно, потому что меня крестили за компанию. Крестили моего младшего двоюродного брата, я оказался там же в церкви, спросили, так, а есть еще кто-то не крещен? Да вот вроде бы Антон тоже, ну давайте его за компанию. И меня там крестили, я вообще ничего не помню вот из этого момента. И все, то есть с христианством больше меня ничто не связывало вот вплоть до, да, 17-18 лет.
1: А что в 17-18 лет произошло?
2: Ну, да, значит, хотя немножко даже чуть раньше, наверное, когда мне было 16 лет.
1: Хорошо.
2: Дело в том, что моя мама впервые посетила церковь и начала читать Библию, какую-то другую христианскую литературу. Вообще, анализируя даже ее жизнь, Потому что я сейчас понимаю, что ей было примерно столько же, как мне сейчас, а может быть, она была даже чуть моложе. Она на протяжении своей жизни что-то искала. Дело в том, что мои родители развелись. Моя мама одна пыталась поднимать нашу семью, меня, сестру, много работала. И тогда, когда в 90-е годы вот открылся доступ к информации, и люди могли как-то утолить эту духовную жажду, то люди, они начали потреблять все. То есть я помню, моя мама интересовалась всем. То есть это была какая-то эзотерика, и чакры, и много что другое. То есть она как-то пыталась найти вот смысл своей жизни, для чего жить, есть ли что-то после. И она познакомилась с одной верующей женщиной, которая ей предложила христианскую книгу. Я помню, как она пришла домой, залпом ее прочитала, хотя это была большая довольно-таки книга, и сказал, все, я пойду на служение. Они как-то обменялись телефонами, и она пошла на служение.
1: На богослужение?
2: Да, на богослужение, где собирались верующие. И я помню тот день, когда она вернулась оттуда другим человеком. Mm-hmm. То есть, потому что если до этого часто у нее было, может быть, преддепрессивное состояние. Мне, конечно, сейчас сложно оценить, но вот та нагрузка, которая была на ней в связи с тем, что ей надо было заниматься обеспечением семьи, а это 90-е годы, это кризис 98-го, например, года и так далее. Конечно, это все было трудно, и она занималась торговлей, это же постоянно поездки, закупали товар, привозили, нужно было продать, что-то не пошло и так далее. То есть
1: это была продовольственные товары?
2: Нет, это были вещи. Да, это были вещи, поэтому всегда она была очень уставшей, все дни в неделю она работала и так далее. И когда она вернулась, я действительно отметил, что у нее вот такая радость какая-то.
1: Из церкви, да?
2: Да, из церкви. Вот, у нее как-то глаза горят. Мне стало интересно.
1: Вы ее такой давно не видели.
2: Да, мне стало интересно. И она говорит, Антон, я поняла, что я искала всю свою жизнь. Я искала Бога. Я как-то вот так немножко, может быть, насторожился, а потом, когда она начала немножко рассказывать, я совсем насторожился. Почему? Потому что популярные некоторые мифы, которые ходят, что вот человек куда-то попадет, что-то там с ним произойдет,
1: затянут
2: куда-то. И я так начал переживать, думаю, куда-то моя мама попала, ее куда-то затянули. И теперь мы всего лишимся. Я глядел нашу квартиру, думаю, теперь все, пиши пропало. Теперь у нас, в общем, ничего не останется. И я был против, чтобы вот моя мама куда-то была втянута. На тот момент я, по-моему, заканчивал 10 класс. И она, конечно же, сразу попыталась и как-то мне это предложить. Я помню, как она пыталась в моем присутствии читать Священное Писание, говорить со мной на эти темы. Но я всячески все это отрицал, не принимал. Я считал, что мне это не нужно. У меня были свои планы на жизнь, какие-то свои амбициозные планы, еще что-то. Я хотел получить хорошее образование, стать успешным человеком.
1: Перебью на секунду. Какие были планы? Что поконкретнее, потому что я думаю, что те, кто нас смотрит, мне хочется, чтобы они вас узнали себя. Вот какие, поэтому поподробнее.
2: Как и у многих молодых людей, сегодня тем более. То есть, естественно, я хотел получить хорошее образование, потому что,
1: в каком направлении?
2: У меня техническое первое образование. Хотя на тот момент в 10 классе я уже учился в техническом колледже и планировал поступать в политехнический университет, институт у нас. И я рассчитывал, то есть у меня, конечно, было на кого равняться. То есть у меня были люди родные, у меня там был мой дядя, например, который уже занимался бизнесом, был успешным человеком. Я примерно себя видел в этой сфере. То есть я хотел стать успешным человеком, то есть чтобы хорошо зарабатывать, чтобы у меня была своя машина.
1: Предприниматель.
2: Квартира, да, то есть как-то состояться в жизни, в общем, стать, может быть, и известным человеком и так далее. Поэтому
1: известным в какой-то определенной области или просто хотелось стать известным?
2: Да, не было еще тогда у меня на самом деле какой-то такой определенности, какой-то такой мечты, цели, что вот именно только в этом направлении. Но в целом действительно хотелось чего-то добиться значимого об этом мире в жизни. И поэтому у меня никак не состыковывалось христианство, посещение церкви, потому что я помню, один раз меня мама все-таки со слезами уговорила пойти на служение, на богослужение. Я поприсутствовал там, и не скажу, что меня что-то такое там зацепил, потому что я пришел так, чтобы меня тут сейчас, никак не затянули никуда, сидел, смотрел. И поэтому я всячески старался от этого дистанцироваться, делая вид, что мне либо неинтересно это и так далее. То есть я занят слишком учебой был, Поэтому, но при этом, наблюдая за своей мамой, наверное, по истечении там 2 недель, я смирился с ее выбором, потому что я действительно увидел, что ее жизнь меняется. То есть она совершенно стала иначе реагировать на обстоятельства.
1: Примеры какие-нибудь вы помните?
2: Ну, скажу так, моя мама, у нее были вредные привычки. То есть она и курила с подросткового возраста, и, знаете, торговля и так далее, там, конечно, ну, было принято употребление алкоголя в том числе. И когда она начала посещать богослужение, прям с первого раза она вернулась, сказала, все, больше я так жить не буду, и все. И я действительно убедился за 2 недели, что, она бросила курить сразу же.
1: Ей кто-то объяснил, ей сказали такие слова, от которых вот она приняла совершенно неожиданное для себя
2: решение? Возможно, я не готов сейчас ответить на этот вопрос, но я просто увидел, что действительно, но я так скажу, что табакокурение, употребление алкоголя для многих людей становится именно определенной отдушиной или попыткой уйти от проблем, от вот, реальности и так далее. Поэтому, возможно, у моей мамы точно так же оно и было. Но когда она нашла вот этот мир спокойствия, успокоения в Боге, то, по сути, пропала нужда вот в чем-то другом, что могло бы вот принести это временное якобы облегчение. И поэтому я наблюдал за этим и понял, ну, это даже хорошо. То есть, если это маме помогает, то, ну, пусть, я не против. Лишь бы только она меня не пыталась каким-то образом втянуть во все это.
1: Поэтому что вас пугало? Почему вот у вас было такое опасение?
2: Ну, опять же, я говорю, это вот, наверное, некие стереотипы и страхи о том, что верующий человек, он обязательно какой-то зашоренный, безграмотный, и он только думает о том, как там молиться, паломничество совершать. Да, то есть сразу рисуются в голове вот те образы, с которыми мы чаще всего встречались.
1: И никогда не может стать предпринимателем, никогда не может стать известным человеком.
2: Да, он должен вот от всего отказаться или стать монахом, монашкой там, и так далее. Поэтому, естественно, меня такие образы пугали, и я вообще не хотел себя видеть таким человеком. Поэтому, поэтому я всячески избегал.
1: Понятно. Очень интересно, Антон. И дальше, что было дальше? Это было 16 лет, я так поняла, да?
2: 16-17 лет. Дальше я закончил школу и переехал
1: в другую. Как вы закончили школу, если не секрет?
2: Я хорошо закончил школу, так как у меня были планы, цели, я хотел быть успешным, и я верил, что успех напрямую связан с твоей успеваемостью и так далее, то я отлично закончил школу. Вот.
1: Хотел задать вопрос, по каким предметам были особые успехи, но все были пятерки.
2: Все были пятерки, но как-то мне больше давались какие-то математика, физика. Хотя при этом я очень любил историю, например. Так что по всем предметам, в принципе, было более-менее хорошо, нормально, пятерки. И я поступил в университет и переехал в другой город.
1: В университет на какой факультет?
2: Я поступил в технический университет, и у меня был факультет промышленная теплоэнергетика. То есть, точнее, теплоэнергетический, а уже моя специальность – это промышленная теплоэнергетика. Сказать, что я осознанно поступил, потому что некоторые молодые люди задаются вопросом, вот как понять, куда идти, потому что действительно на нас порой оказывают влияние наши родные и близкие, либо папа у нас там электрик, и говорит по моим стопам электрик и так далее. Признаюсь честно, мой выбор был не совсем осознанный. Я думаю, как и у многих молодых людей, когда вот стоит выбор профессии. Во-первых, так как я уже учился в техническом классе, у меня была все-таки склонность больше к техническим наукам, говорю, аналитический склад ума, как-то мне это легче давалось, то, в принципе, дорога была уже в политех. Оставалось выбрать вот из того количества факультетов, которые там были, а там были разные. Кто-то там мне говорил, там даже кто говорил, иди на нефтяной. Нефтяники много денег зарабатывают, сможешь там быть обеспеченным человеком. Кто-то говорил, иди там на факультет автоматизации информационных технологий, программист, они всегда нужны и так далее. А я пошел на теплоэнергетический факультет по нескольким причинам, наверное. Первая причина, почему я не пошел на нефтяной. Практически все мои одноклассники пошли на нефтяной. И мне как-то было даже вот, что как все. пойду на этот нефтяной и так далее.
1: Интересно.
2: Да, факультет информационных технологий, может быть, меня не вдохновил, потому что у меня не было еще своего компьютера, я еще вырос в то время, когда не у всех был свой домашний компьютер. И как-то мне было
1: Какого
2: это...
1: Какого вы года рождения, если не секрет? В каком году вы родились?
2: Не секрет, в 84-м году.
1: Спасибо.
2: Да, 35 лет на данный момент. И оставался там выбор между несколькими факультетами. Я пошел на теплоэнергетический, потому что один мой друг пошел туда, потому что у меня там дядя главный энергетик на заводе. Ну и название мне понравилось. Ну и пойду на теплоэнергетический.
1: Ну,
2: вот таким вот образом я поступил и начал обучаться. Но это было в другом городе, поэтому я оторвался от своей семьи. И оторвавшись от семьи, конечно, у меня появилось мое личное свободное время, пространство. И я, ну, попытался как-то найти себе новых друзей. И вот это тоже часто ошибка бывает у молодых людей, потому что нам всем свойственно желание быть кем-то принятым, быть вот в какой-то среде. И поэтому порой мы готовы жертвовать какими-то своими принципами, убеждениями или даже начинать делать что-то, что нам не нравится, только ради того, чтобы, ну, чувствовать себя принятым, чтобы не остаться одному. Всем страшно вот быть одному, вдруг у тебя не будет друзей, и ты будешь...
1: Человек
2: вот... —
1: социальное существо.
2: Да. И поэтому я тоже попал под это влияние, и я помню, как на первом курсе, в первом семестре попытался как-то вот найти свое окружение. И порой чаще всего и проще, и даже быстрее всего найти окружение, которое, ну, объединены между собой самыми простыми интересами. А в молодежной среде это развлечения, это вот в то время ночные клубы, да, ну и соответствующие все вот сопутствующие там алкоголь и так далее. И поэтому я нашел быстро себе такое окружение и как бы вот ударился в эту жизнь, такую студенческую, свободную. Естественно, конечно, ни мои родители, ни родственники, они не были в курсе. Я старался сохранять вид, так скажем, того, что я вот занят только учебой и такой положительный образ.
1: Можно сказать, что вы прям пустились во все тяжкие? Или все-таки ваше воспитание, ваша семья как-то дали вам ограничители, которые вас сдерживали?
2: Да, конечно. Я благодарю Бога за то, что моя мама, даже будучи неверующим человеком, все-таки имела мудрость, воспитание и, конечно, заложила определенные основы, которые уберегли меня от того, чтобы, может быть, прям вот упасть на самое дно. Хотя, конечно, пуститься во все тяжкие, я думаю, что это понятие относительное, все зависит действительно от твоего воспитания. Для меня, как бы, ну, я считаю, что я практически во все тяжкие пустился тогда. То есть, естественно, хотя были, опять же говорю, некоторые ограничения, там я все-таки, ну, не переступил грань употребления табака. Вот как-то все равно привычка курить, как-то она меня отвращала, потому что с детства я терпеть не мог этот запах. Угу. Вот. Но что касается алкоголя, то это как бы было, в общем, очень активно, особенно вот, когда куда-то ты идешь, какой-то ночной клуб, какая-то дискотека и так далее.
1: Отношения как складывались с окружающими?
2: Отношения, ну, складывались нормально. По крайней мере, в этом коллективе я был принят. У нас были общие какие-то интересы. Хотя, опять же, я не был доволен этим. То есть даже употребляя алкоголь, я делал это нехотя. Потому что, ну, вкус алкоголя, чтобы он кому-то нравился, вот естественно так, но это сложно представить. Потому что я человек, который употреблял, понимаю, что это очень горько, невкусно. Люди там закусывают как-то, да, там дышат или еще как-то, чтобы это проглотить. Поэтому это неестественно. То есть люди это делают, ну, ради того, чтобы быть своим в определенной компании или потому что есть какие-то традиции. И я употребляю...
1: Ну, кто-то делает из-за последствий, потому что потом ощущения какие-то наступают.
2: Может быть. Но я хочу сказать по себе, что ощущения мне никогда не доставляли потом какой-то радости или удовлетворения. Поэтому я вспоминаю только со стыдом о всем, что происходило после. И я всегда понимал, что я это делаю, ну, не потому, что мне это хочется, а потому, что вот я хочу быть вот принятым в определенном окружении людей. И все-таки наступила определенная точка в моей жизни спустя полгода такой жизни, когда мне приходилось, конечно, и обманывать где-то родных и близких, и говорить, что я там пошел к другу ночевать в общежитие или еще где-то. На самом деле ты там всю ночь где-то развлекаешься, потом ты как-то пытаешься добраться до дома, а там всякие происходили моменты, и конфликтные ситуации, и многое что. И было у меня такое, что я ночевал и в подъезде для того, чтобы раньше времени не прийти домой, ждал, пока уйдут из дома родственники и так далее. И в конечном итоге, спустя на полгода такой жизни, я помню конкретный день, вот как я сидел, это было после Нового года, это было 1 января 2002 года. Я сидел и думал, в чем смысл? То есть, если жизнь вся вот такая, то вообще зачем? То есть, я понимал, что меня что-то не устраивает. То есть, мне не нравится то, что я делаю, как я живу. Я думал, как дальше жить? Вот что изменить в этом году? И я помню, именно 1 января зазвонил телефон, и мне позвонила моя сестра. Она уже посещала богослужение,
1: она
2: собрание верующей молодежи. Она младше меня была. Но как-то маме удалось легче ее как-то пригласить к этому, и она вот откликнулась. И она говорит, я приезжаю вот в тот город, где ты учишься, у нас там будет встреча христианской молодежи. Не мог бы ты меня проводить туда, потому что я город не знаю, как туда добраться, тогда. Но так как я уже чувствовал себя местным здесь, конечно, хорошо. А сам так внутри думаю, заодно я и посмотрю, что это вообще за верующая молодежь, что они из себя представляют и так далее. И я помню этот день, это было 2 января 2002 года, когда мы поехали с моей сестрой, я действительно оказался в собрании верующей молодежи, там было много, ко мне подошли, поздоровались, познакомились. Я сел так подальше, опять же, думаю, я со стороны буду, я в этом не участвую, и просто со стороны наблюдал за ними. И вот тогда я отметил для себя несколько важных моментов. То есть первый момент, они мне понравились. То есть я посмотрел, ну, они не такие, как я их представлял, не монашки там, да, и монахи. То есть это нормальная молодежь, они жизнерадостные, они радуются жизни, они улыбаются. У них какое-то мероприятие, они там что-то проводят, веселятся. Я обратил внимание, что девушки, ну, такие открытые, красивые, какие-то вот, ну, порядочные по ним сразу видно.
1: Интересные или скучные?
2: Интересные. И я смотрел так со стороны и думал, интересно, ребята, мне бы хотелось бы с ними пообщаться. Но при этом я сидел и чувствовал себя настолько, ну, вообще недостойным, думаю, такие ребята классные. И, ну, я уже знал, что они не пьют, не курят, веселятся, такие открытые, общительные. И я сижу и вот анализирую, как я жил это время, и понимаю, да, то есть мне даже неудобно как-то вот. Но благо они проявили инициативу, они меня пригласили на последующие какие-то встречи. И так я стал ходить и общаться с верующей молодежью. И вот так началось мое приобщение вообще к христианству.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Антон Байков. По-моему, очень интересная, потрясающая, такая очень искренняя и вдохновляющая история. Антон, если у наших зрителей будет желание к вам как-то обратиться, написать, это возможно, да?
2: Да, конечно, я всегда открыт.
1: Очень хорошо. Так что, пожалуйста, зафиксируйте контактные данные Антона Байкова, а мы продолжим разговор. Антон, вот мы подошли с вами к тому моменту, когда вы пришли в церковь, вы оказались среди молодежи, вы их ощутили такими чистыми, такими прекрасными, а себя ощутили вот совсем каким-то другим и недостойным. Что было после этого?
2: Да, я действительно тогда, когда я общался с ними и вообще с другими верующими познакомился, мне казалось, что, ну, действительно, вот только крыльев не хватает, и все. То есть это вот люди, потому что действительно верующего человека отличает доброта, отличает уважительное отношение, да, то есть и они все-таки более оптимистичны и как-то смотрят на жизнь иначе. То есть и меня всегда это вдохновляло, я всегда понимал, ну, я хочу быть таким же человеком, как они. Вот. И затем я стал посещать регулярно богослужения, стал посещать встречи молодежи. Мне все очень нравилось общаться с молодыми людьми и так далее.
1: А кроме общаться, там же ведь, ну, Слово Божье, да. Там же ведь, ну, богопоклонение, молитвы, песнопения. А как к этому было отношение?
2: Ну вот признаюсь, что все-таки, видимо, я, ну, так изголодался вот по такому общению, да, потому что действительно это то общение, к которому, мне кажется, стремится любой человек. Когда ты можешь общаться с людьми не под действием там алкоголя или наркотиков, когда тебя люди уважают, принимают, они тебя ценят просто по факту того, что ты, ну, сотворен Богом, ты ценность в очах Божьих. Конечно, вот я на самом деле наслаждался этим общением. Я всю неделю ждал выходных, когда я наконец-то смогу опять встретиться с верующими, общаться, знакомиться, узнавать что-то, конечно, новое, потому что я начал читать Священное Писание. Я признаюсь, я не углублялся слишком глубоко, так как-то, да, чтобы вот прям погрузиться в это. Потому что мне, конечно, стыдно потом стало от сознания того, что я порой во время богослужений мог быть занят чем-то другим, общаться с кем-то, там, разговаривать и так далее. Вот, потому что все-таки еще на тот момент не пришло вот этого понимания или даже не было опыта личной встречи с Богом. Mm-hmm. То есть был опыт встречи с верующими людьми. Mm-hmm.
1: И... Это разные вещи, да? Прийти в церковь и встретиться с Богом — это разные вещи?
2: Конечно. Потому что мое убеждение, что человек может и годами посещать какие-то религиозные собрания, праздники.
1: И с рождения?
2: Может быть, с рождения. И при этом, увы, так и не иметь этот опыт. Вот, когда он действительно пережил эту встречу, и Бог, он стал не кем-то там, что ты, конечно, ты веришь, и ты понимаешь, что кто-то есть уже, что вряд ли это все произошло само собой. Но вот чтобы он стал твоим личным, чтобы ты понял, что, оказывается, ты можешь в любой момент к нему обратиться, и ты будешь услышан, и он на самом деле озабочен твоей жизнью, твоей судьбой, он не безучастен, он как-то в ней участвует, и те, которые обстоятельства складываются в твоей жизни, они тоже не результат случайности, а Бог все это держит в своих руках. Вот, это вот называется, я так думаю, обращение, там, кто-то называет это рождение свыше. То есть, поэтому у меня этот момент, он случился позже. То есть не тогда, когда я просто стал посещать собрания.
1: Я, конечно, понимаю, что тут вряд ли кто-то проводил статистические исследования, но как вам кажется, у какого процента людей, посещающих церковь, это происходит, вот истинное обращение, через время, а не сразу?
2: Мне тоже сложно, конечно, сказать о статистике, потому что я понимаю, что у всех свой путь. Бывает, что... обращение человека даже может произойти до того, как он вообще пошел в церковь. Бывает, что это происходит как-то вот одновременно, вот он и вдруг. А бывает так, как вот было у меня. И я думаю, что особенно, конечно, такое может быть свойственно тем, кто вырос в церкви с детства, для которых это уже образ жизни определенный. Потому что я анализирую свой опыт, допустим, и опыт моих детей. У меня 3 сына. Естественно, я понимаю, что они живут уже совершенно в другой среде. И у меня есть определенные переживания и мысли. Я пытаюсь понять, а вот как у них это должно произойти? То есть когда они вдруг осознают, что недостаточно просто вырасти в христианской стране и иногда ходить на праздники куда-то, недостаточно вырасти даже в церковленной семье, в церковленной, где родители твои, может быть, регулярно посещают службы, служения, богослужения, ты ходишь с ними с детства, что все-таки должен наступить тот момент, когда ты поймешь, что суть христианства не просто в самом христианстве, а суть его — это в Боге.
1: Mm-hmm. Вот. Это один из вариантов или это без вариантов? Это всегда работает, что нужно установить личные отношения с Богом через какой-то определенный опыт своей жизни.
2: Конечно, иначе никак. То есть, нет, конечно, есть люди, которые, наверное, могут всю свою жизнь прожить, удовлетворяясь просто образом или видимым таким христианством, обрядовым христианством, еще каким-то. Вот. Но по мне, они глубоко несчастные люди, потому что они-то не смогли понять и пережить вообще суть веры, суть христианства, богопознания и даже смысла жизни. Потому что все будет перечеркнуто моментом смерти в конечном итоге. Поэтому просто вот так прожить, а смысл?
1: Понятно. Давайте вернемся к тому, как у вас это произошло. Вы можете это описать?
2: Это, конечно, история довольно-таки длинная. Вот, я много раз потом анализировал, как все это происходило, потому что когда в моей жизни это произошло, конечно, я не скажу, что я был рад этому. Я много вопросов задавал, в том числе и Богу, за что, почему и как. Потому что очень часто, как я также наслышан, люди приходят к этому личному контакту с Богом, проходя через какие-то трудности и испытания. Потому что, действительно, порой мы удовлетворяемся, как и я, вот таким своим состоянием, вроде стабильности, вроде все неплохо, все под контролем, я все держу в своих руках, да, как бы вроде бы у нас появилась просто еще одна сфера в нашей жизни. Вот есть работа, учеба, еще что-то. Ну и вот еще кусочек пирога – это духовная жизнь. Ну, надо же быть духовными. Ну, все сейчас стремятся к духовности, все ходят в церковь, надо Библию на полочку поставить и так далее. И я, наверное, примерно так и жил. То есть духовно было вот где-то часть, не самое главное в моей жизни. И действительно, Бог допустил определенные обстоятельства в моей жизни, когда мое мировоззрение изменилось, я встретился с Ним. И, конечно, не просто все это пересказывать, потому что ты как бы мысленно оказываешься. Да.
1: Ну, только то, что считаете нужным и возможным.
2: Но вкратце расскажу, что моя мама, занимаясь бизнесом, ну, это были в том числе и кризисные годы и так далее, это привело к тому, что ну, в бизнесе бывает так, что иногда ты оказываешься у такой точки, когда у тебя нет возможности дальше продолжать, и ты еще и оказываешься должен кому-то, да, потому что такой бизнес. Где-то взял, перезанял, кредитование, еще что-то. И наступила та критическая ситуация, когда стало понятно, что она банкрот, и причем как бы и был еще определенный долг. И я помню, когда я вернулся, также я по выходным периодически приезжал домой, я увидел ее, она была в подавленном состоянии, потому что те люди, которым она оказалась должна, они решили все-таки получить свое, и они привлекли к этому криминальных авторитетов в городе. Моей мамы нету, ну, то есть родителей, она сирота. Поэтому родных и близких, которые могли бы рядом помочь. Потом, по сути, она осталась одна с этой ситуацией. И вот тут я тоже оказался вот вовлеченным во все это. И мы с ней остались вдвоем, мою младшую сестру, у меня есть младшая сестра, мы отправили к родственникам, пока мы думали, как разрешить эту ситуацию. Потому что ситуация была серьезная, и эти люди, они приезжали к нам каждый день, они угрожали, угрожали расправы, угрожали там, похищением и так далее. У них было в планах забрать все, что у нас есть, и мы практически остались без всего, вот вдвоем, абсолютно пустой квартире, потому что все, что можно было вывезти и так далее, все было вывезено. И я помню, как один день они пришли и говорят, что ну, если денег не будет, то, в общем, мы тебя забираем, показывай на меня, и все. То есть либо тебя вообще не увидят, либо ты инвалидом станешь у нас и так далее. Мы тебя в яму посадим, и вот пока... И когда они уехали, я осознал вдруг и понял, что, оказывается, бывают в жизни такие ситуации, когда не все в твоих руках. Ты не все можешь проконтролировать, не все можешь разрешить. А могут быть в жизни такие ситуации, когда рядом не окажется родных и близких, друзей, либо кто-то, кто мог помочь тебе в этой ситуации. И тогда я осознал и понял, что я не знаю, что делать. И вот тогда я открыл Священное Писание. Я помню, я открыл книгу «Псалтырь». И я не помню точно, какой был псалом, но я помню, что я прочитал слова надежды там. Раньше я вообще не воспринимал книгу «Псалтырь». Давид об одном и том же плачет, объяли меня, ищут души мои. Мне это было непонятно и не близко. Никто тогда моей души не искал. А когда я прочитал это, то я понял, что это про меня. Но в конце Давид, он чаще всего в конце псалма всегда указывает на Господа, что помощь моя в Господе, надежда на Него, Он спасет, выведет меня и так далее. И я прочитал, и во мне зародилась эта надежда, я понял, что надо обратиться к Нему. И я помню, что мы жили на первом этаже, мы никогда не включали свет эту неделю, потому что, когда у нас горел свет, это был сигнал, что мы дома, и можно приходить, и, в общем, как-то... Поэтому я помню, остался один матрас на полу, я лег на этот матрас, я накрылся одеялом, включил светильник, чтобы не было видно, вот открыл Священное Писание, прочитал этот текст, закрыл Библию, и вот тогда я по-настоящему так искренне обратился к Богу и сказал: «Господи, я вообще безвыходная ситуация. То есть я не знаю, что дальше делать, как быть, я не понимаю, почему это происходит, за что это нам и так далее. Но я верю, что только Ты можешь помочь. И поэтому, если Ты выведешь меня из этой ситуации, нас, нашу семью, меня, если Ты поможешь, спасешь нас, Господь, я обещаю, что я буду служить Тебе, я буду ходить в церковь». И тогда мне уже пришло осознание, Дух Святой уже работал со мной, и мне пришло такое обличение, что я-то в церковь ходил вообще по большей части не ради Бога, а потому что мне просто нравилось общение, нравилось там, быть в центре внимания молодежи, к примеру. И я осознал, что, Господи, я буду приходить только ради Тебя, только к Тебе. Поэтому спаси, выведи вот из всей этой ситуации. И, по сути, вот это и была та отправная точка, когда я понял, что есть Бог, я могу рассчитывать и надеяться только на Него, потому что в жизни любого человека может наступить такая ситуация, когда он один на один останется с какой-то проблемой, и никто не поможет. И, ну, хочу сказать, что Бог никогда не подведет. То есть, ну, опыт даже того, что я сегодня здесь сижу, свидетельствуя об этом опыте моей жизни, говорит о том, что Бог ответил, вот, слава Богу. И, конечно, потом, спустя какое-то время, я анализировал этот опыт.
1: А вы уверены, что это Бог ответил? Может быть, просто обстоятельства так сложились?
2: Я ответил. Да, я уверен. Сейчас скажу, постараюсь, да, как-то это обосновать. И потом, спустя какое-то время, я анализировал и понимал, что я настолько благодарен Богу за те трудности, которые Он допустил в моей жизни. Потому что, когда мы проходим трудности, естественно, нам сложно благодарить. Мы в основном вопиём Господу и спрашиваем: «Господи, за что мне? Почему мне это все? Почему именно мне? Чем я так согрешил?» и так далее. Но спустя время, когда Бог проводит нас через эти испытания, мы понимаем, что это было нужно мне. Если бы меня бы спросили или задали такой вопрос: «Антон, хотел бы ты вернуться обратно так в прошлое? Ну и пусть Бог бы как-то иначе бы твою жизнь, чтобы не было этих трудностей, испытаний», я сказал бы «нет». Потому что я не знаю, каким бы человеком я был бы сегодня, если бы я не прошел вот тот опыт, да, тяжелый, горький опыт. Но я понимаю, что именно та ситуация, тот опыт, они и как бы подтолкнули меня вот к осознанию и пониманию того, что, ну, есть Бог, и Он мой личный Бог. То есть я могу с Ним общаться, Он меня слышит, Он отвечает. Поэтому, ну, я думаю, что, может быть, я не успею, конечно, рассказать, да, это как-то обосновать, почему я уверен. Конечно, в первую очередь, это вера. Да, но я жив сегодня, и у меня есть семья, у меня есть дети.
1: А мама как?
2: У меня есть где жить. Мама, слава Богу, тоже у нее все нормализовалось. Хотя, конечно, мы все потеряли тогда. Мы остались без всего, буквально на улице. Поэтому мне очень близко служение бездомным, я в свое время там его организовал. Потому что, по сути, мы остались на улице без дома. Мы жили, где придется. Там. И тоже разные были обстоятельства, связанные с этим. Но я благодарю Бога за все трудности, которые были в моей жизни, потому что понимаю, что я бы не был сегодня тем, кем я есть в Боге, если бы я их не прошел. Поэтому, ну, когда приходят трудности, самое важное, что я и тогда понимал, как-то Бог давал мне это понимание Духом Святым, что есть несколько важных моментов. Первое, Бог тебя любит. Он не хочет делать тебе больно, да, чтобы ты был несчастен и так далее. То есть это вот так

0: много. Поэтому, слава Богу, сейчас у меня есть, да, как я уже сказал, есть где жить, у меня есть любимая жена, у меня 3 сына. Слава Богу, и у мамы все хорошо, жизнь она
1: кандидат
0: нормализовалась.
1: Кандидат каких вы наук?
0: Но я скажу так, это, конечно, история тоже длинная. Вот. Я в конечном итоге не вышел на защиту, поэтому меня нельзя называть.
1: Да, а каких наук?
0: Я написал диссертацию, я должен был выйти на защиту. Кандидат технических наук, естественно, по моей специальности.
1: Понятно.
0: У меня там были патентные изобретения, и, в общем, меня осталось немного, но в тот момент я решил кардинально изменить как свою жизнь и в конечном итоге вышел на служение, понял, что все-таки мое призвание — это нести надежду людям, служить для людей. И поэтому я нисколько об этом не жалею. Уже 10 лет я занимаюсь служением, и очень счастлив и рад.
1: Вы пастор церкви?
0: Да, я пастор церкви, активно занимаюсь служением молодежи, директор благотворительного фонда. Недавно вот был учредителем христианской школы. Потом есть еще несколько интересных проектов. Поэтому я благодарю Господа за то, что Он дает возможность теперь, ну, реализовывать вот тот потенциал, который Он дал в служении людям.
1: Спасибо огромное, Антон, за эту встречу. Очень-очень интересно. Я бы еще добавила, что Антон также очень активен в соцсетях, на Ютубе. И приглашаю вас, дорогие друзья, чтобы вы смотрели наши передачи, в которых участвует Антон Байков. Это «Территория реальности», это «Просто о сложном». И мы надеемся, что и в других программах, может быть, более молодежно ориентированных, мы будем вас снимать.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий и поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама, прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры, правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения, чем объясняется привилегированное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». В первой главе с 8 стиха говорится: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иохаведы рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ними, сказала: это из еврейских детей. И сказала сестра его, дочери фараоновой: не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета, оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе». «Камос», «Амос», «Тутмос» первый, второй, третий, «Тутмос» четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараона об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его 7 дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколений в поколение, еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге «Исход» в 12 главе, в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге «Числа», 12 главе, в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Алиник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Основы дисциплины в доме». Мы подошли к тому фундаменту, на котором может строиться подлинное, успешное, с хорошими положительными результатами воспитания детей. А именно, речь идет о единстве родителей. Я приглашаю вас вначале посмотреть на образец того, что можно назвать негативным примером решения этого вопроса. Библия – книга правдивая и рассказывает нам о реальности бытия, какова она есть. Герои, которых мы находим на страницах Священного Писания, ведут себя как и следует тем, кто родился от грешных родителей, живет на грешной земле. И несмотря на их победы и высоты духовные, мы видим их слабости. В частности, 27 глава книги «Бытие», стихи с 5 по 10 говорят. «Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову: „Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: „Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицом Господним пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Трагедия. Предпосылки этой трагедии были явны. Уже с самого начала, когда Священное Писание рассказывает о появлении этих детей, книга «Бытие», 25 глава, говорит, 27 стих и 28: «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова». У них были любимчики в семье, предпочтения. У отца и матери разное отношение к близнецам. Вторая проблема заключалась в том, что у матери было откровение о том, что младший станет важнее, младший станет знаменитее, значимее. И потому, когда она узнала, что вот Исаак хочет благословить старшего, а она с ним по этому поводу не согласна, она считает, что первородство и право продолжать священническое служение в семье, и право называться следующим патриархом должно ее сыну принадлежать, она начинает делать так, как ей кажется правильным. То есть вместо того, чтобы с мужем своим этот вопрос решить, привести свидетельство, привести доказательства, найти какую-то общую базу для единого воспитания детей, мы находим, что они действуют врозь, они воспитывают каждый своего ребенка по-разному. И вот это пример трагической ситуации, когда невозможно достичь идеалов воспитания, которые оставлены в Священном Писании. Если между родителями нет единства о том, как воспитывать детей, дети об этом хорошо знают. Они знают, что если вот этого нужно получить, то надо к папе идти. По этому вопросу лучше к маме обращаться. И если один скажет «нет», а ну-ка давай попробуем, что второй скажет. И они очень быстренько соображают, как и когда нужно что делать. И получается, что дети растут изворотливыми, хитрыми. Они растут без осознания незыблемости, нерушимости законов нравственности. У одного так, у другого по-другому. И в результате ребенок не вырастает со стройной системой ценностей. Он понимает, что эту ситуацию можно и так вырулить, и так вырулить, и все размыто, и все относительно. Главное, вот, как говорится, договориться с человеком. Вот это один из примеров того, что происходит, когда в семье разлад, когда нету единства между отцом и матерью, а о том, как воспитывать детей. Посмотрим теперь Божий идеал в этом отношении. Книга Притчи, 1 глава, стихи 8 и 9. Книга Притчи, 1 глава, стихи 8 и 9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». То есть, папа ли говорит, мама ли говорит, слово их, каждого по отдельности, обладает равным авторитетом. А чтобы это было реальностью, необходимо, чтобы папа и мама об одном говорили, к одному призывали, чтобы они в единстве воспитывали детей. Потому прежде чем начинается процесс воспитания детей, необходимо, чтобы он и она, которые из разных семей, с разными традициями, с разными методами воспитания, чтобы они договорились, а на это уйдет время, чтобы найти общую базу, общую основу, чтобы никогда не было такой ситуации, когда между ними появилась бы брешь. Читаем еще из книги Притчей 6 главы, стихи 20 и 21. Притчи 6 глава, стихи 20 и 21. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей». Обращаю ваше внимание на то, что слово «заповедь» единственного числа и «наставление» тоже единственного числа. А дальше в следующем 21 стихе сказано: «Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою». То есть местоимения вот этого 21 стиха что делают? Они объединяют наставление от отца и заповеди от матери, и вот и то, и другое как раз формирует мировоззрение и образ жизни ребеночка. То есть между тем, что отец говорит, между тем, что мать говорит, нету противоречий. В нашей семье, по милости Господней, детки настолько рано усваивают этот принцип, что когда и приходит им на ум попробовать, а может быть здесь будет чуть-чуть больше перспектив получить разрешение на то, что мне хочется, когда, допустим, один родитель сказал «нет», то попробовав один раз и второй раз, они, когда что-то просят, уже формулируют просьбу так: «Мама, а можно вы посоветуетесь с папой, можно ли мне сделать то-то?» Или наоборот: «Папа, а можно, чтобы вы посоветовались с мамой, чтобы я пошла туда-то?» То есть ребенок растет в семье, где он знает, что мнение единое, что если что-то будет сказано, не будет здесь каких-то изменений, потому что ты застал вот одного из родителей врасплох. И это, конечно же, требует труда. Потому что бывает так, что в силу занятости или в силу усталости, не подумав, родитель может дать даже неверный ответ ребеночку. Но очень важно, чтобы второй родитель спросил: «А что мама сказала? А ты уже с мамой говорил? Или ты уже с папой говорил?» То есть, по крайней мере, узнать. И если уже случилось что-то такое, что было обещано, то это нужно именно совместно решать. И в этом огромная сила. Детишки растут во Вселенной, которая тверда, не поколеблется. И это очень важно, когда они потом начинают для себя изучать и открывать Божьи законы, они знают, что они столь же незыблемы, что Господь утвердил нравственные основы крепко-накрепко. Итак, единство. Невозможно переоценить, дорогие, невозможно переоценить значимость вот этого простого, но, к сожалению, редко исполняемого принципа. Далее. Следующая основа дисциплины в доме, вот как выражена в книге Второзаконие, в 6 главе, в стихах 6 по 9. Книга Второзаконие, 6 глава, стихи 6 по 9. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Здесь целый ряд глаголов, которые все на одну тему. Давайте повторим. Значит, внушай, внушай, говори, дома ли, в дороге ли, ложась и вставай. То есть ребенок постоянно, постоянно слышит одно и то же. Дальше сказано, напиши и здесь, и там, чтобы было понятно, чтобы не было вопросов, чтобы была абсолютная ясность в отношении того, каковы правила. Вот это второе основание дисциплины в доме – ясность, ясность правил. Нельзя требовать у ребенка выполнения чего-то, если он еще не знает об этом. И тем более нельзя наказывать. Ну, вот бывает так, что, опять приведем эту пресловутую хрустальную вазу, подаренную еще где-нибудь на свадьбу или, может быть, еще даже раньше, да, передаваемую по наследству. Ребеночек, ему интересно, какой же будет звук и на сколько мелких частей распадется эта ваза, если бросить ее с самого потолка, с высоты самого потолка. Потому он взбирается на шифонер и смотрит, ага, значит, вниз летит, а не вверх. О, это какая-то закономерность. Потом звук такой интересный, да, потом количество кусочков. И вот родители приходят, и вот эта драгоценность, она страшных денег стоит, сломана. И что? Скажите, можно ли ребенка за это наказывать? Только в случае, если об этом был разговор. Только в случае, если ему совершенно было понятно, и ему строго-настрого было запрещено. Если он точно знал, что нельзя с этим играть, нельзя это трогать, вот тогда наказывать можно. А если это урон, пусть даже и сильный, но ребеночек не был предупрежден, не было ясности в этом вопросе, категорически наказывать нельзя. То есть, а если наказывать вот так просто по факту, что он это сломал и так далее, что мы воспитываем в ребеночке? Вещизм. Что самое главное, главное в жизни, вот за что можно и даже пострадать, как говорится, по мягкому месту и по иным, это вот то, что дорого стоит. Понимаете, вопрос здесь в том, чтобы ребенок научился мыслить нравственно, чтобы он научился мыслить в контексте, что посеешь, что и пожнешь, а для этого он должен прекрасно понимать, чего от него ожидают. Так и Бог с нами, дорогие, общается. Так и Бог с нами ведет дело. Вот послушайте слова Иисуса из 15 главы Евангелия от Иоанна, 22 стиха. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 22. Парадоксальные слова Иисуса Христа. Он заявляет, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Итак, когда человек становится виновным, когда он знает, когда он слышал, а если бы Христос говорит, я не пришел и не говорил, то, несмотря на то, что они нарушают волю Божью, они не были бы виновны. Или послание Иакова, 4 глава, 17 стих, Иакова 4, 17. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кому грех? Кто разумеет. Потому нужно, чтобы ребенок понимал, каковы правила. Ясность правил – это важнейшие основания дисциплины в доме. Следующий очень важный момент, касается разумности правил. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 7 главу, стихи 15 и 16. Исаия, 7 глава, стихи 15 и 16. Речь идет о младенце, о котором сказано: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, произойдет то-то и то-то». То есть, когда рождается дитя, оно только со временем обретает способность разуметь, что хорошо и что плохо. И не только это, но и лишь со временем обретает способность отвергать плохое и избирать доброе. И вот этот вопрос родителям обязательно нужно задавать. Насколько ребенок понимает? Мы уже сказали ему, допустим, 350 раз, да, как принято. Но понял ли он, понимает ли он в действительности, разумеет ли он? То есть правила, которые мы пытаемся внедрить, по силам ли ему, по возрасту ли? И здесь надо знать хотя бы базовые понятия о возрастной детской психологии, чтобы не требовать от ребенка невозможного. Так жалко этих детишек бывает, в семьях которых так со строгостью подходят к воспитанию, но бездумно. То есть не задавая вопрос о том, может ли ребенок вот в этом возрасте делать то-то и то-то. Ну вот приведем иллюстрацию. Может быть, не для всех семей она будет уместна или же актуальна, но вот в некоторых семьях есть детишки, которые чуть позже учатся контролировать мелкими мышцами мочевого пузыря. И вот ребеночек опять просыпается, и постель мокрая. И бывает, ему тут же всыпят, как говорится, как полагается, да? А потом начинаешь разбираться, оказывается, мама прекратила писать только лет в 7-8, когда росла, так? То есть у ребенка генетическая предрасположенность к этому делу. Она-то забыла, что у нее такое дело было. И потом: ой, точно, точно. То есть есть вопросы вот такого ли порядка, или же вот того, как моторика развивается у ребеночка, или координация. Вот, допустим, когда детей обыкновенно приглашают учиться играть на духовых музыкальных инструментах, где нужно не только вот иметь понятие о высоте звука, о тональности, о размере, о ритме и так далее, но еще нужна координация, чтобы и легкие, и вот, как говорится, уста, и все вот это вместе было совместно приготовлено, чтобы играть. Есть определенный возраст, до этого еще нельзя. Есть некоторые детки, которые чуть-чуть раньше развиваются, есть, которые чуть-чуть позже, но определенные стандарты существуют. Какую бы тему мы ни взяли, этот вопрос надо задавать. Может ли ребенок, в состоянии ли ребенок вот это сейчас сделать? То есть требуем ли мы от него чего-то реального? Итак, Священное Писание учит нас, что только дорастая до определенного возраста, ребенок становится способным делать одно или другое. Или вот из апостольских писаний еще одна иллюстрация. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. 1 Коринфянам 13, 11. «Когда я был младенцем, — говорит апостол, — то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Вот это, как говорится, вроде бы очень просто, но, к великому сожалению, родители, вот не общаясь с детьми, не будучи вот теми друзьями, какими они должны им быть, согласно Библии, они недостаточно хорошо даже знают своего ребеночка. И, исходя из этого, устанавливают требования, которые бывают либо слишком такие, знаете, легкие, поблажку дают и тут, и тут. В этом возрасте ребенок уже может, как говорится, и это делать, и другое, и полхозяйства на него можно перевести. И пусть еще подрастет. А бывает, что наоборот, в семьях, когда ребенок еще не в состоянии вот тому или иному требованию отвечать, но от него это требуют. Вот здесь нужно каждому родителю, отцу и матери, с ребеночком своим индивидуально решать все эти вопросы, но вот этот вопрос надо поставить, а именно, разумны ли требования, которые мы предъявляем ребеночку. Следующий очень важный момент – это реальность последствий. То есть, вот такой вопрос. Слышали ли вы, говорили ли вы сами, говорили ли вам, в зависимости от вашего возраста, если еще раз это сделаешь, то, и дальше говорится, то я тебе больше никогда в жизни не разрешу пользоваться планшетом, например. Слышали? И что? Ребенок вначале верит, и весь и плачет, и дрожит, и так далее. А потом проходит время, он понимает, что мамино слово или папино, оно вообще на самом деле ничего не стоит. Потому что, да, вот эти угрозы – это просто все вопрос настроения. Вот главное, под руку не попасться, так? И ребенок начинает понимать, что слово родительское веса большого не имеет. И потому Священное Писание говорит. Давайте посмотрим с вами на Слово Божие, которое вы все прекрасно знаете, по крайней мере, большинство из вас. Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. Это из Нагорной проповеди Спасителя. Матфея 5, 37 написано. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Ну, о чем тут говорит Иисус? Конечно же, не о том, что мы можем только выражаться «да», «да», «нет», «нет». Вот, а другого в словарном запасе присутствовать не должно. Нет, тут о другом идет речь. Пусть ваше «да» соответствует «да», и пусть ваше «нет» соответствует «нет». Иными словами, речь идет, помимо всего прочего, о чем в этом контексте ведет речь Спаситель, речь идет о том, чтобы у слов были реальные последствия, чтобы за словами следовали определенные действия. Ну вот, еще одна иллюстрация. Больше сегодня мороженого не дам. Мама знает, допустим, да, что у ребеночка на коже выступают там какие-то покраснения и так далее. Или знает, что это будет плохо для иммунитета. И говорит, на сегодня больше мороженого не дам. Ну, проходит некоторое время, и ребенок начинает. Ну, мама, ну, пожалуйста. А потом чуть-чуть посильнее, потом можно на пол упасть, ножками подрыгать, можно головой постучать, можно пойти что-нибудь и так далее. То есть методов, знаете, у детей, как говорится, при желании много. И мама говорит, ну вот, ты можешь меня в покое оставить? Конечно, можно мороженое. И говорит, хорошо. То есть ребенок знает, что стоит только настоять, стоит только покричать, стоит только покапризничать. И вот это слово, которое мама произнесла, оно может быть полностью устранено. Или же, вот другая проблема, когда родители говорят, вот наши правила, и вот что будет, если ты их нарушишь, да? Когда устанавливают вот эти вот рамки, по которым ребенка призывают жить, и вот объявляют наказание. И вот, к примеру, я тебя сброшу с балкона. Так? Вот, если ты это еще раз сделаешь, я тебя сброшу с балкона. Ну, это ладно. А слышали, я тебя убью, да? Сплошь и рядом. То есть такие угрозы сыпятся, так страшно это все звучит, что думаешь, ой-ой-ой, не пора ли полицию вызывать, так? На самом деле вообще не это имеется в виду. И получается, что у этого слова нет никаких последствий, и ребенок об этом знает, и он не переживает. Так вот, это категорически недопустимая ситуация. Если, допустим, ребенку было объявлено, что он за нарушение того или иного правила будет наказан таким-то и таким-то образом, он обязательно должен быть именно так наказан. Поцеловать его, приголубить и так далее, он скажет, извини, это был твой выбор, я тут ничего не могу поделать. Закон есть закон. Вот так вот Господь приглашает нас воспитывать своих детей. Так Он нас воспитывает. Представляете, что было бы, если бы Господь от нашего настроения менял свои законы? Прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Убивай, не убивай и так далее. Вот скажу, будет это, ну ладно, сегодня отменим, может быть, завтра получится. Нет, вселенная превратилась бы в хаос. И точно такой же хаос часто творится в семьях. Итак, реальность последствий должна быть столь же реальной, как реальность вокруг нас. Это незыблемое правило. Говоря далее о подходе к наказанию теперь, когда вот уже правила ясны, когда в семье, все это оговорено и прочее. Когда мы прошли по всем вот этим основам дисциплины в доме, вот подход к наказанию, хотя бы в общем. Есть такое понятие в юриспруденции, как lex talionis. Это закон равного возмездия. То есть он выражается в Священном Писании по-разному. Например, в книге Иова, в 34 главе, стихах 10 и 11 написано «по путям мужа воздает ему». Или в книге Откровения написано «судим был каждый по делам своим». Да? То есть, иными словами, мера наказания соответствует тяжести преступления. То есть вот очень важно, чтобы наказание было соразмерно вине, чтобы оно только вот от этого зависело, чтобы оно не зависело от настроения родителя. Да, пришел папа домой злой-призлой, потому что на работе проблемы, или там на дороге были проблемы, или автомобиль сломался. И вот за мельчайшую провину можно такого получить. Это несправедливо. Такого никогда не должно допускаться в семьях. Это неправильно, это противоречит самой вселенной, которую Господь сотворил, и самому принципу нравственности. То есть наказание должно быть соразмерно вине. И последний очень важный принцип. Когда мы говорим об основе дисциплины в доме, когда мы говорим о подходе к наказанию, это увеличение меры воздействия. Посмотрите, как это выражено в 26 главе книги Левит, в стихах с 14 по 16. Книга Левит, 26 глава, стихи с 14 по 16. Господь говорит: «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей Моих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами», то есть когда наказание идет? Когда бунт, когда прямое осознанное противление, когда презрение высказывается, да, когда ребенок или человек хорошо, отлично понимает, о чем идет речь, но все-таки сознательно, бунтарски идет против, то Господь говорит: «Я обращу и накажу». А дальше, вот стихи 18, 21, 23, 24, 27, 28, говорит: «Если после этого не послушаете, то Я увеличу. Если после этого не послушаете, то Я увеличу еще меру наказания и еще увеличу». То есть, вот это очень важный принцип. Начинать нужно, когда мы говорим о наказании, начинать с мягких мер, с разговора, с ограничения вот какого-то не очень серьезного по последствиям. Потом, если ребенок упорствует, увеличивая меру наказания. То есть, помимо того, что должен действовать принцип справедливости, вот наказание должно быть соразмерно вине, мы начинаем применять вначале мягкие меры и медленно увеличиваем степень воздействия, если такая необходимость есть. Вот это главные Божьи законы, которые мы успели рассмотреть сегодня в теме «Основы дисциплины в доме». Да даст Господь вам мудрости и благословения в воспитании детей. Аминь.

0: благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если он не исполняет волю своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям.

удостоился такой большой чести написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом. Сегодня эта книга – достояние для миллионов, миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы, миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Физкульт-привет! У нас сегодня мини-олимпийские игры. Я главный судья. Пойдемте, нас ждут. Ну что, готовы?
5: Да!
4: Становись равняйсь смирно! Итак, объявляю вам первый конкурс. Кто дольше всего прокрутит обруч вокруг себя, тот и победил. Разойдись на старт. Внимание! Итак, соревнования идут вовсю! Лидирует Анечка! 3 балла! После нее Олег 2 балла заработал! И Марья Ивановна 1 балл! Итак, второй конкурс! Гимнастические снаряды! Дышите, не дышите! Кто дольше всех сможет задержать дыхание, тот и победил. На старт, внимание! Итак, Олег зарабатывает 3 балла, 2 балла Марья Ивановна и 1 балл Анечка. Ну что, пора отмечать победу. Марья Ивановна, пирожки ждут, а?
6: Да, ура, пирожки!
7: А вы молодец, Афанасий Филиппович. Справедливый судья.
8: Быть судьей очень тяжело.
7: Почему?
8: Ну как почему? Одно неверное решение, и последствия могут быть необратимыми. Если вам интересно, я могу рассказать.
6: Да, интересно.
7: Расскажите.
8: Священники привели Иисуса Христа к римскому прокуратору Понтию Пилату. В те дни была Пасха. И по обычаю, в честь этого праздника, отпускали на свободу одного заключенного. Пилат вывел к народу измученного Иисуса и известного преступника по имени Варавва, мятежника и убийцу. Прокуратор спросил народ: «Кого хотите, чтобы я освободил, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Но первосвященники и старейшины стали кричать и уговаривать народ: «Надо отпустить Варавву, Иисуса предать смерти! Отпустите нам Варавву!» В это время к Пилату слуга принес записку от жены. В ней говорилось: «Не делай ничего этому праведнику. Прошлой ночью мне приснился сон про него, и я очень встревожен». Тогда Пилат опять обратился к толпе: «Кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам?» И они сказали: «Варавву!» Пилат сказал им: «Что сделать мне с Иисусом, называемым Христом?» И народ сказал: «Распни его». Пилат спросил: «Почему? Что сделал он плохого?» Но народ стал кричать еще громче: «Распни его!» Пилат не хотел предавать смерть Иисуса и сказал: «Царя ли вашего распну?» А они ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Но продолжали кричать еще громче: «Распни его! Распни его!» И Пилат, видя, что ничего не получается и что может начаться бунт, взял воды и на глазах толпы умыл руки, сказав: «Я не повинен в крови этого человека. Решайте сами». И народ ответил: «Пусть кровь его падет на нас и на детей наших». И тогда он отпустил Варавву, и Иисуса же приказал отвести на распятие.
7: Афанасий Филиппович, но почему Пилат сам не отпустил Иисуса? Ведь он же был начальником и имел на это право.
8: Не так все просто, Марья Ивановна. Все дело в том, что над Понтием Пилатом был более высокий начальник, римский кесарь, император Рима. А Иисус Христос во время допроса объявил себя царем иудейским. Получается так, что он стал соперником самому римскому кесарю. И если бы Понтий Пилат не осудил бы Христа, то тогда Понтия Пилата могли бы обвинить в государственной измене, лишить его власти.
1: А что случилось с Вараввой?
8: Вараву отпустили. Самое интересное, что Варавва, как никто другой, из людей мог понять, что значит быть искупленным от греха. И Иисус Христос умер вместо него.
1: Да.
8: А сейчас нам пора прощаться. До свидания, мои дорогие, до новых встреч.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: хочешь с зайчиком дружить, вместе с ним гулять ходить.
1: Что за сладкие слова? Я зайчат любил всегда. У, зайчатинка моя.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
2: Освятить – отделить что-либо или кого-либо для служения Богу, сделав таким образом святым. Во второй главе книги «Бытие» сообщается о том, что Бог благословил и освятил седьмой день, субботу, чтобы человек в этот день покоился и служил своему Создателю. В 13 главе книги «Исход» Бог велит Моисею освящать всех первенцев мужского пола из людей и скота, как принадлежащих Господу. Позднее первенцев в Израиле заменили левиты. Бог отделил их, чтобы они отправляли служение Господу. В 29 главе книги «Исход» Бог говорит об освящении скинии как места своего обитания, об освящении жертвенника и об освящении сынов Аарона в качестве священников. Бог освятил Иеремию, поставив его пророком для народов. Согласно 10 главе Евангелия от Иоанна, Бог Отец освятил и послал в мир для спасения человечества своего Сына Иисуса Христа. О верующих можно говорить как о людях, освященных Богом Отцом, потому что все подлинно верующие отделены в этом мире для служения Богу и Его творению.
1: «Ибо воля Божия есть освящение ваше».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Что поможет вам точнее попасть в цель? Точно в корзину. Стэнфордский университет открыл удивительную закономерность, которая заинтересует всех, кто занимается спортом. Специалисты наблюдали за 11 студентами, средний возраст которых составлял 19 лет. Они тщательно отследили их время для сна, их настроение и уровень сонливости днем. Все было под их тщательным наблюдением. Все результаты записывались и статистически проверялись после баскетбольных тренировок. Контролировалась утомляемость и многие другие параметры участников. Вначале студентам предлагался их обычный график сна в течение 2-4 недель. Но позднее, в течение 5-7 недель, сон продлевался. Результат не заставил себя ждать. Помимо увеличения выносливости спортсменов на 9%, увеличилось попадание мячом двухочковых и на 9,2 трехочковых мячей. Студенты также сообщили об улучшении физического и психологического самочувствия во время тренировок. Наши физические, социальные, духовные цели, в том числе спортивные успехи, напрямую зависят от времени ночного сна. А еще, как выяснил Институт спортивной медицины при Гарварде, полноценный сон хранит нас от травм. Эти результаты получены на основе исследований 160 учащихся, средний возраст которых составлял 15 лет. Каждый из подростков согласился отвечать на онлайн-анкетирование. Один из важнейших вопросов был связан с полученными травмами во время тренировок. Растяжение, вывих, ушиб и так далее. Результат был следующий. Те подростки, кто спал больше 8 часов или 8 часов, имели на 68% меньше шансов быть травмируемыми. Постоянный анализ опроса в течение 21 месяца уверенно доказал, что не 5, не 6, не 7, а именно 8 часов в сутки дают меньший риск травмируемым быть в спорте. Вот что говорит нам притча Соломона. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Дорогие спортсмены, надеюсь, вы укрываетесь одеялом пораньше, чтобы выспаться для достижения цели и избежания травм.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте! Знаете ли вы такую птицу, которая летает как вертолет? То есть не только вперед, но и назад, а также может смещаться в стороны, подниматься вверх или опускаться вниз. Могу дать подсказку. Это колибри. И об этой маленькой птичке нам сегодня расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Как я знаю, в России мы колибри встретить, увы, не можем. Она живет в жарких странах. Расскажите, пожалуйста, где?
3: Место обитания колибри – это у нас Северная и Южная Америка. В Северной Америке это у нас Аляска, а от Аляски...
2: То есть не только в жарких странах, я, оказывается, ошиблась, да?
3: Конечно, когда холодно, птица, она мигрирует в более теплые районы, в той же части северной страны. А южная часть Америки – это у нас Аргентина, там в районах огненной земли.
2: Так, ну что ж, я слышала, что колибри сравнивают со шмелем, ну, наверное, по ее размерам, да?
3: Конечно, размер колибри можно сравнить вот с этой маленькой конфетой. Вы видите, да, достаточно маленькая. Шмель имеет примерно такие же размеры.
2: Я бы сказала, даже крошечная птичка.
3: Очень крошечная. Но не только с размерами, но и с тем, что птица при полете создает такой своеобразный звук, как жжж.
2: То есть жужжит.
3: Она жужжит, как шмель.
2: То есть, если ее спутать, то можно от нее отмахнуться, как от мухи, да?
3: Конечно. Но мы видим, что эта птица, она более высокоорганизованная, в отличие от шмеля, она к вам не подлетит просто.
2: То есть они достаточно пугливые.
3: Пугливые, но также их люди могут спокойно и приручать.
2: А такие случаи есть, да?
3: Есть, конечно.
2: Хотя
3: если, конечно, подкармливать, то, конечно, она будет уже вас понимать и не бояться, и будет как ручная.
2: Когда я читала разные книги, я обращала внимание на то, что вот этот звук жужжащий, он возникает из-за того, что насекомые очень быстро машут крыльями.
3: Очень быстро.
2: Тогда я могу сделать вывод, что и колибри тоже очень быстро машут крыльями.
3: Да. Дело в том, что взмахи, которые совершают колибри, достаточно быстрые, как вы уже поняли. В секунду они достигают до 50 взмахов в секунду. Это просто очень тяжело представить.
2: Да, мне кажется, и мышцы должны быть очень сильные.
3: Очень сильные мышцы. В то же время птица, вы понимаете, когда человек тренируется, то ему необходимо регулярное питание. Потому что
2: причем оно какое-то должно быть очень такое специфическое.
3: Конечно, специфическое.
2: Непростое.
3: Сжигается очень много энергии, и человеку, вот, ну, на примере человека, ему нужно очень много питаться, и правильно питаться, как вы правильно сказали. Также и птица. Колибри, она вынуждена потреблять в день больше, чем она сама весит. Ну вот представьте, если бы человек съедал в день 100-200 килограммов еды ежедневно.
2: Причем какой-то такой калорийный, да?
3: Калорийный. Ну, в данном случае мы видим, для колибри это является вот именно нектар цветов, который сладкий. Для них это
2: является самым... То есть 200 литров варенья в день.
3: Да.
2: Это ужасно. Но колибри это все хорошо усваивает, да?
3: Конечно, очень хорошо усваивает, потому что она двигается очень хорошо и быстро. И такие взмахи крыльев, которые состоят 50 взмахов в секунду, конечно, они сжигают достаточно много энергии.
2: И она не поправляется. Она летает целый день, да? Она ночью спит?
3: Конечно.
2: А днем, вот с самого рассвета, наверное,
3: да, она
2: не минуты покоя, это называется.
3: Не минуты покоя, особенно когда она растит птенцов. Представьте себе, нужно обеспечить пищей и также и птенцов. А если птенца вовремя не покормить, то у него даже не будет сил открыть клюв для того, чтобы принять пищу, которую ему дают его родители.
2: Трудно себе представить размер яичек колибри, размер птенчика.
3: Миниатюрные размеры.
2: Крошка совсем. Сколько у нее птенцов?
3: Обычно, ну вот как ученые отмечают, одно-два яйца. Чаще всего два бывает. Ну, обычно это как бывает, птицы откладывают больше яиц, ну, в результате того, что есть пища или нету, получается выходить только, вот, допустим, одного или двоих, в зависимости от количества еды.
2: Угу. А вот колибри благодаря чему может так перемещаться, интересно, как вертолет, как я говорила?
3: Конечно, если мы с вами посмотрим на обыкновенных птиц, на наших, допустим, птиц, на воробья, на голубя, то мы заметим, что птицы имеют взмахи крыльев, то есть сверху вниз.
2: Ну да, в одной плоскости, да, да, вот вертикально.
3: Птица махает сверху вниз крыльями и перемещается только вот вперед. Как торпеда, она летит вперед. А что же касается колибри, она имеет дело с цветком. Ей необходимо подлететь к цветку, погрузить.
2: А ведь цветки растут, некоторые вверх раскрываются, да? Какие-то цветки в сторону, какие-то как колокольчики вниз, да?
3: Да, конечно. Это, конечно, мы сейчас с вами отметим, что и клюв колибри тоже бывает разный, в зависимости от того, какой венчик у цветка. Да. И вот птица, подлетая к цветку, она вынуждена, как бы сказать, зависнуть в это время. И оставаться, как бы сказать, в невесомости, она зависает. Здесь крылья, вот они уже работают по-другому, не так, как у наших знакомых нам птиц. Здесь уже крылья, они вынуждены махать не вверх-вниз, а выписывая восьмерку. То есть птица, она вот как бы вот машет вот так вот, чтобы выписывать восьмерку. И, конечно, строение крыла отличается от строения остальных видов птиц, которые нам известны. Строение, в чем особенность строения крыла колибри? В том, что мышцы, они прикрепляются только у основания плеча.
2: И тут у колибри?
3: Да, именно у колибри, только у основания плеча. И мышечная масса колибри, она во много превосходит мышцы, ну, мышечную массу других птиц. Ну, того же воробья мы возьмем. Ну, конечно, она работает постоянно мышцами. Вы представляете, если мы возьмем спортсмена, который несколько лет бегает на дальней дистанции, то у него мышцы, конечно, более такие накачанные.
2: То есть вот этот маленький комок перьев, это на самом деле комок мышц. Да?
3: Комок
2: вот культурист среди птиц.
3: Конечно.
2: Так интересно.
3: Ну вот, и для того, чтобы так двигаться, ей необходимо определенное строение органов. Конечно, вы, наверное, спросите, там, наверное, сердце бьется.
2: Даже трудно себе представить, с какой скоростью оно не сгорает.
3: Со скоростью, вот если птица находится в покое, то есть она сидит, сердце бьется 500 ударов в минуту.
2: То есть у человека где-то там 60, 80, 90, ну, у кого какое здоровье, да, там 500.
3: А вот если птица летит, то 1200 ударов в минуту.
2: А как оно не разрывается? В таком случае, говорят, тут у человека разрыв сердца может быть, а у колибри может быть разрыв
3: сердца? Конечно, ей даны такие свойства, как сердце, оно не такое маленькое, как вот мы привыкли вот говорить, если у человека сердце, вот, допустим, с размером с кулак.
2: Да,
3: мы говорим, что с размером с кулак. У птицы, конечно, если мы возьмем ее кулачок, то маленький будет. У нее достаточно большое сердце, и внутренние органы, они все приспособлены для того, чтобы хорошо перекачивать кровь и в то же время не сгореть, потому что... Вы понимаете, температура тела там достаточно высокая.
2: А какая?
3: Но обычно у птиц температура тела доходит до 40-41.
2: А у колибри, наверное, еще и побольше бывает.
3: Но в чем особенность именно птиц? Почему они не перегреваются и не умирают там от теплового удара? Дело в том, что у птиц мы знаем, что у них тоже есть легкие. У колибри тоже есть легкие, они большие. Но есть и воздушные мешки, которые отходят от легких и проникают во внутренние органы, в полость костей, что обеспечивает как раз вот именно охлаждение внутренних органов от перегрева.
2: То есть вот наружный воздух, он проникает внутрь во все...
3: Да.
2: Интересно, по всему телу,
3: здесь,
2: по воздух.
3: Здесь еще мы видим, что колибри, так же, как и другие птицы, она не задыхается при полете. Ну, 1200 ударов в минуту сердца, когда бьется, наверняка там тахикардия такая, да, что если бы человек, конечно, он бы пострадал. Ну вот, а колибри, она умудряется...
2: И тут как раз за счет вот этого количества воздуха, да, что у нее есть резерв.
3: Конечно, у птиц это называется двойным дыханием. Это связано вот именно со строением легких и воздушных мешков.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Дарья, а вот вы говорили про клюв колибри. Я смотрю на сейчас фотографии, у колибри очень длинный клюв. А вы упоминали, что они разные бывают.
3: Разные. Это зависит от вида, какой вид колибри, зависит от того цветка, который колибри опыляет.
2: То есть какой-то вид колибри опыляет свой определенный вид цветков, да?
3: Конечно. Вот, допустим, ученые, это Кресс и это Темелсон, они наблюдали за колибри, которая опыляет определенный вид цветка. То есть клюв этой колибри, он приспособлен для опыления именно этого цветка. А, соответственно, у этого цветка, у него венчик имеет определенное строение, которое именно соответствует клюву колибри.
2: То есть другой колибри или другая колибри, наверное, правильнее сказать, опылить такой цветок не сможет?
3: Нет, не сможет. Ну вот в эволюции этот процесс называется коэволюция, то есть совместное эволюционирование двух видов. То есть, как говорят ученые, что был цветок, это цветок геликония, он эволюционировал вместе с колибри. То есть колибри, она по всем ее внешним признакам, строению клюва, она приспосабливалась к этому цветку. И также цветок колибри. То есть они вместе эволюционировали, чтобы...
2: Так вот, если на пальцах, у колибри чуть-чуть удлинился клюв, да. У цветка чуть-чуть углубилась чашечка, да, получается?
3: Да, и как вы видите, что клюв не просто он прямой, но имеет определенный изгиб.
2: Ну, вот на этом клюве плохо заметно, но вообще я фотографии видела, да. Даша, там такой...
3: Да, бывает зубный. С такой вот он, с изгибом. Угу. Это как раз вот и говорит о том, что в данном случае эта птица именно вот опыляет именно этот цветок. Ну вот, что для нас здесь интересно? Мы говорим с вами о сотворении, что Бог сотворил. А вот ученые-эволюционисты, они утверждают, что здесь у нас присутствовала совместная эволюция двух организмов.
2: Но да, и как же нам разобраться в этом сложном вопросе?
3: Ну, что самое интересное, что мы с вами понимаем, что цветок мог эволюционировать тысячи лет. Ну вот, чтобы вот он стал именно тем, который мы сейчас с вами
2: процесс.
3: Видим, да. А колибри, значит, соответственно, тоже должна была эволюционировать именно вместе с ним такое же время. То есть скорость времени должна была именно такая же быть. Должны были соответствовать условия обитания. То есть это должно все было быть одинаковым, как для колибри, так и для цветка. Но вы понимаете, что в условиях того, что климат постоянно меняется, и наше время это не исключение, вряд ли мог цветок в течение тысячи лет ждать, как бы вот, когда у колибри вырастет нужный клюв, когда она научится именно зависать в воздухе.
2: Именно над этим цветком.
3: Да, именно над этим.
2: Под нужным углом подлетать к нему.
3: И почему там было именно это колибри, а не другое, даже насекомое, или другое даже животное, птица, а именно вот именно это колибри. Вот эти все вопросы, конечно, эволюционисты, они опускают и стараются как бы вот избегать.
2: А у колибри окраска тоже очень разнообразная. Она как-то связана с тем, где они живут, или с тем, какие цветки опыляют? Может, они под кого-то подстраиваются?
3: Конечно, все зависит от вида. Каждый вид имеет свою определенную окраску. И как вот интересно заметить, ну, отличаются самки от самцов. Тоже.
2: То есть одного и того же вида, да? Самки и самцы могут быть разные окраски?
3: Конечно, в природе самки и самцы, они разные. Обычно самцы, они более яркие, они окрашенные.
2: Ну да, как
3: окрашенные,
2: уток селезень, он очень красивый, а уточка селезень.
3: Чтобы привлечь. А для самки ей необходимо быть более так поскромнее одетой, потому что у нее очень ответственная обязанность. Да. Это вырастить птенцов. Но виды разные и разное оперение. Оля, мы с вами говорили о клюве. Но как же мы не вспомним об языке? Угу. Язык колибри достаточно тоже сложно устроен и имеет свою специфику, в отличие от языка других птиц.
2: Какую?
3: Поскольку колибри, она зависает в воздухе, ей нет времени на то, чтобы как бы вот сидеть и долго кушать, ей надо все делать быстро. Поэтому язык, он имеет такую форму, как бы в виде трубочки. То есть края его сворачиваются в трубочку. И получается вот такая трубочка. Mm-hmm. И когда птица подлетает к цветку, она всовывает туда свой клювик и начинает очень быстро лакать.
2: Через трубочку?
3: Да, лакать этот.
2: А, то есть она не сосет, она лакает все-таки. Она, кстати, только нектар пьет, она пыльцу не ест, как
3: пчелы. Она является переносчиком этой пыльцы.
2: Опылитель.
3: Да, опылителем. Ее основная функция. Ну, конечно, есть еще виды колибри, которые не только пыльцой питаются, но это могут быть различные мелкие членистоногие. Комары, мошки.
2: Вот как чем это? Еще приятно, можно... наверное, для людей, которые живут в той местности. Маленькие охотники оберегают их покой.
3: Ну и, конечно, хотелось бы еще сказать, что птица не такая уж медленная.
2: То есть ей не просто от цветочка к цветочку нужно перепорхнуть, ей еще на какое-то расстояние. Да, ведь вы же говорили, что они могут мигрировать.
3: Конечно,
2: да,
3: они края? Мигрируют.
2: И как же они это делают?
3: Когда их побуждает природа к тому, чтобы мигрировать, то есть температура снижается, и птица вынуждена покидать свое место обитания и летит туда, где более тепло.
2: Где цветы еще цветут.
3: Где цветы, да, где тепло, потому что птичка маленькая, и обмен веществ очень высокий, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Птица может развивать скорость до 50 км в час.
2: Хорошая скорость.
3: Хорошая, это вот как
2: для
3: автомобиль
2: размера.
3: В городских условиях, вот именно вот такая скорость автомобиля.
2: Интересно, а это максимальная скорость колибри?
3: Нет, Оля, это не максимальная скорость. Ученые отмечали, что самец, когда ухаживает за самкой, он может развивать скорость до 200 км в час.
2: То есть это он так красуется перед ней, да?
3: Конечно, пикируя вниз и резко делая подъем вверх.
2: Дарья, вот я думаю сейчас, человеку понадобилось столько времени, чтобы изобрести вертолет, самолет, ну, чтобы подняться в воздух, да, освоить воздушное пространство. А колибри, оказывается, совершеннее любого из этих аппаратов. Мы можем и так сказать?
3: Конечно.
2: Я думаю, что это свидетельство того, что колибри была создана Богом, а не произошла в результате эволюционного длительного процесса, который включает в себя множество случайностей и совпадений. Спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Пишите нам, звоните. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

0: Звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены, напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков. Волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хрупкий строй, и каждый зритель, добровольный мученик, взошел на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило. Потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая.

0: возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранима этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки, и вот это вот одиночество она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует ему.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Надеюсь, вы готовы продолжить наше с вами исследование книги Откровения. В одной из предыдущих встреч мы с вами заметили, что неосвященный духом ум не способен понять божественное намерение. Вдохновленная Богом христианская писательница Елена Уайт однажды написала следующее. «Не думайте, что если вы не можете объяснить значение каждого символа в Откровении, то нет смысла исследовать эту книгу и пытаться понять истину, которая в ней содержится. Открывающий эти тайны Иоанну поможет прилежному исследователю представить небесные реалии. Люди, сердца которых открыты для принятия истины, поймут откровение. Им будет даровано благословение, обещанное слушающим слова пророчества сего и соблюдающим написанное в нем». Для того, чтобы апокалипсис открылся, нам необходимо открыть свое сердце. Сегодня мы будем продолжать рассматривать книгу «Откровение», картину происходящего в небесном храме. Агнец принимает честь и славу. Происходит инаугурация в цари наивысшего правления во Вселенной. Христос, как первосвященник, присутствует в первой

комнате святилища и символически начинает совершать все служения, которые должны проходить ежедневно в течение года в земном святилище. Суд еще не начался, ковчег завета еще не открыт нашему взору. Христос, как представитель от людей на небе, как первосвященник, начинает свое служение в скинии небесной. Он берет книгу судеб мира и снимает печати. Семь печатей – это отражение всего хода христианской истории. Бог показывает, как будет развиваться христианство в истории этого мира, в какой атмосфере и как будет совершаться дело проповеди. И еще это весть о сложной борьбе этого мира против христианства. Понять тайну книги невозможно, пока не сняты все семь печатей. И когда это произойдет, картина в целом начнет открываться. Книга в руках Агнца – это сам апокалипсис, который дает Бог Христу, чтобы показать, чему надлежит быть вскоре. И этот свиток не только о судьбе и истории мира и церкви, но и о Божьем плане избавления своего народа и разрешения нравственного конфликта, разрушившего его творение. Мы уже говорили, что, рассматривая картины апокалипсиса, нам необходимо пользоваться инструментами толкования. Один из них, который явно представлен в Откровении, мы уже применяли в 5 главе, когда внимательно рассматривали, что Иоанн услышал и что потом увидел. Услышал, что будет лев, а увидел Агнца закланного. На стыке этих двух образов мы смогли рассмотреть личность того, кто достоин снять печати. Далее в семи печатях будет идти устойчивое сочетание того, что он слышит и видит. Нам важно не только всматриваться, но и вслушиваться в голоса, которые говорят нечто важное, когда раскрывается эта книга судеб. Прежде чем мы начнем вместе с Иоанном вскрывать печати, посмотрим на них в целом. Сделаем одну оговорку. В наших Библиях, это синодальный перевод, достаточно хороший в литературном плане, когда описывается снятие первых четырех печатей, мы находим слова четырех животных. «Иди и смотри». Однако существует предпочтение другой версии, которая поддерживается более ранними манускриптами. Здесь используется только одно слово «иди» или «приходи». Животные говорят после снятия четырех печатей «приходи». Все семь печатей имеют одну линию. Если вслушаться в голоса, говорящие при семи печатях, то можно рассмотреть следующую перспективу. Первая печать – «приходи». Вторая печать – «приходи». Третья печать – «приходи». Четвертая печать – «приходи». Пятая печать – «доколе». И ответ – «еще нам малое время». Шестая печать – «пришел». Седьмая печать – «тишина». Эти глаголы в повелительном наклонении «иди», «приходи» или «гряди» в другом месте апокалипсиса напрямую связаны со вторым пришествием Христа. В самых последних словах Господь заявляет: «Ей гряду скоро, аминь». Ему вторит Иоанн: «Ей гряди, Господи Иисусе». Христос говорит, что Он придет и говорит о времени. Семь печатей таким образом раскрывают ход истории, подготавливая путь к пришествию Агнца. Видение семи печатей – это другая линия картин будущего. Но она охватывает тот же исторический период, что и весть семи церквей, только показывает другие стороны истории – великой борьбы между Христом и силами греха. Первая печать – всадник, конь белый. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук,

0: И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Мы слышим громовой голос льва. Первое животное говорит: «Приходи». Мы слышим и начинаем всматриваться. Приход Агнца. Когда это будет? Ожидание увидеть результат этого призыва, желание увидеть его путь. И вот белый конь, и всадник с луком, и венцом. Вышел как победоносный, и чтобы победить. Этот символ всадника на коне рисует картину движения, действия к победе. Полной победы еще нет, но она обязательно будет. Здесь изображено Царство Христа, которое должно завоевать мир через проповедь. На небесах было заявлено о принятии царственной власти представителю человечества, потомку Давида, Агнцу. На земле необходимо претворить в жизнь эту правду. Народ Божий несет по миру эту весть, и история начинает меняться через победы Евангелия. Всадник на белом коне – это общий путь Слова Божия в течение всей христианской эпохи. Этот путь начал сам Христос. Его продолжили первые ученики, апостолы, первые христиане, которые несли в мир правду Божьих откровений. Интересна параллель с таким же образом, символом в последних главах книги Откровения. Там сказано: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». На этой картине снова открытое небо. Белый конь, сидящий на нем в сиянии великой славы, и имя его – Слово Божие. Его одежда обогрена кровью. Всадник уже прошел трудный путь через сражение с этим миром. Это мы увидим в следующих картинах событий. А здесь мы видим только начало. Это начало положено с первого века нашей эры. Путь всадника на белом коне – пройдет через всю историю до Великой Победы. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди». И вышел другой, конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Вторая печать снята. И слышал я голос Тельца: «Приходи!» Ожидание Агнца. Но на арену истории выходит второй конь и всадник, у которого власть сделать людям, чтобы убивали друг друга. Это похоже даже не на преследование, а на резню. Утверждение христианства представляло собой очень сложный процесс. Сначала война с язычеством в первые 3 века. Затем Рим оказывает помощь церкви и становится христианской страной. Императоры начинают влиять на то, каким должна быть христианская вера. Церковь борется с арианской ересью за превосходство. Сидящему дано взять мир с земли. История христианства во втором и третьем веках из мирной стадии переходит во враждебные столкновения. Всадник на рыжем коне начинает преобладать в истории, и образ большого меча возвещает о предстоящих массовых кровопролитиях. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай». Третья печать снята, и говорит животное как бы с человеческим лицом: «Приходи». Ожидание продолжается. Но вновь предстает другой конь, вороной или черный. Этот цвет вступает в явный контраст с конем белым. Обычно с войной и после войны следует голод. Всадник держит в руках весы и измеряет хлеб. Хлеб имеет свой вес и цену, которая очень высока. Динарий – это дневная заработная плата поденщика. За нее дают хиникс пшеницы. Это чуть больше литра зерна. Хотя обычно за эту сумму можно было купить от 8 до 16 мер пшеницы и в 3 раза больше ячменя. Так описан голод. Но не такой, чтобы умереть без еды. Затем раздается голос посреди 4 животных. Посреди них находится Агнец, как мы видели в 5 главе. Посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял Агнец. Это его голос. «Не повреждай вина и елея». В символах Библии хлеб представляет собой Слово Божие. Как в древности пророк Амос возвещал. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Однако Агнец ограничивает этот голод. Вино и елей – символы Божьих благословений и благодати. Елей, или оливковое масло, олицетворяет Духа Святого, а вино – кровь Христа. Язык пророчества символичен. Если конь белый представляет Евангелие, то противоположный ему черный конь – это ложное учение. Третья печать здесь – историческая эпоха, когда церковь устремляется к установлению своего авторитета на земле. Нужды павства оставлены, и начинается духовный голод. Церковь страстно увлекается стяжанием власти. Заглянув в историю церкви, мы видим – Италия только что освободилась от ариан в 538 году, и церковь присваивает эту территорию, расположившись на ней. Конрад позднее напишет, что церковь создавала основы для вертикальной иерархии и в итоге для теократии, то есть религиозного правления. В истории папа Григорий Великий правил в 590 по 604 годы, стал первым папой, который воплотил в себе политические и религиозные функции. Чем больше церковь процветала, достигая материального богатства и укрепления своего политического господства, тем беднее она становилась в духовном отношении. Создание прочного института власти и становление церковных традиций и преданий постепенно стало подменять собой Слово Божье. Погоня за внешними успехами, увлечение властью привело церковь к состоянию, когда она стала рассматривать себя как источник и мерило истины. Она становится требовательной, и Слово Божье отвергает, заменив его церковными постановлениями. Данный период соответствует периоду Третьей Церкви в Пергаме. Всадник на черном коне и церковь там, где престол сатаны. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Животное в виде орла говорит: «Приходи». Ожидание Агнца возрастает, но является конь бледного цвета, цвет смерти, ужаса. Септуагинта – это древний греческий перевод Ветхого Завета – использует такой цвет для описания проказы. Как и видно, бледный конь говорит о времени отчаяния, достигшего своего наивысшего страшного предела. На нем восседает сама смерть. Страшная картина открывается перед Иоанном в символах будущего. Последующий период христианства – это безграничное господство Церкви над телами и душами людей. Апогей тирании духовной власти привел к тому, что Церковь преследует всех и вся ради наживы и упрочения своего господства. Обвинение в ереси является универсальным, самодостаточным поводом для того, чтобы убивать всех, кто не в милости у правящего духовенства. Рассматривая всадника на бледном коне, мы вступаем во время крестовых походов, инквизиции и религиозных войн. На горизонте брежет тень грядущего нацизма, который был скормлен церковным учением о презрении, о дозволении попирать права другого. Бледный конь предвосхищает массовое уничтожение евреев, катастрофу Шоа или Холокост с ее изощренными лагерями смерти. Такова трактовка может показаться неуместной, ставит в тупик. Но антисемитский пыл Гитлера не более чем продолжение дефамации, клеветы и преследования евреев церковью на протяжении 18 веков. Гитлер абсолютно серьезно заявил двум католическим епископам, что намерен продолжить и довести до конца работу церкви по уничтожению евреев. Даже если бы катастрофа была лишь косвенно связана с церковью, она все равно остается следствием ее религиозной политики. Даже если церковь не осуществляла этот Холокост, сегодня мы видим ее молчаливое соучастие в этом преступлении. Четвертый конь поэтому представляет собой кульминацию церковного джихада. Церковным джихадом называет действие этой церкви профессор библейских исследований Жак Дюкан. Этот джихад остановлен лишь великим движением реформации. Его можно обозначить эпохой с VI по XV век. Данный исторический период охватывает время религиозной войны господствующей церкви. Церковь потеряла саму суть христианства. Караемы были сотни и тысячи невидных людей. Особо преследовались истинные христиане, искренне верующие люди, читавшие Библию. Это был трудный период миссионерской деятельности. Народ Божий скрывался в страхе и трепете перед священной инквизицией. Эта церковь поставила себя на место Бога, решая вопросы судеб многих людей, вопросы жизни и смерти человека и вопросы спасения души. Когда происходит узурпация власти Бога, тогда в эйфории, в самодурстве всемогущества ненависть и жестокость теряют всякие пределы. А жертвы тысяч невинно убитых и замученных на протяжении многих веков в застенках религиозной тирании взывают о справедливости и суде. В картинах семи печатей не дается никаких отправных хронологических обозначений. Поэтому невозможно давать точное историческое определение всем этим периодам. Это так, потому что таким было намерение того, кто дал это откровение Иоанну. Мы же рассматриваем эту мозаику и видим характер общих тенденций и явлений в истории христианства в этом мире. Призыв о приходе Агнца, заступника и судьи со временем нарастает, как мы видим из тех образов, которые выходят на историческое обозрение. Вот три страшные силы одна за другой совершили свою губительную работу. Сама смерть прошла по четвертой части земли, и ад следовал за ней. Впереди еще три печати. И что можно ожидать дальше? И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? Иоанн видит в следующем фрагменте картины жертвенник и под ним души убиенных за Слово Божие. Это те, кто умер за своего Господа, мученики и страдальцы этого большого периода от дней Христа. Сам Христос говорил своим ученикам о гонениях, которые будет вести мир против Него и Его последователях. Будет время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым служит Богу. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Это не буквальное изображение душ, это символ. Он представляет собой видение, как собирательный образ многих убиенных и их вопрос о суде. Ожидание пришествия Агнца доходит до высшей точки. Голосом жертв звучит вопрошание. «Господи, когда же, доколе, сколько еще? Когда Ты отмстишь за нашу кровь? Когда придет Твой праведный суд?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Период Пятой Печати начат с эпохи Реформации, когда Слово Божие становится доступным. Его читают, узнают правду о Боге и правду о грехе. Мир готовится открыть для себя правду о последнем времени и о скором пришествии Христа. Время Царства мира сего подходит к своим последним пределам. Действительно, сколько еще может продолжать существовать этот злой порядок жизни? Когда же Бог положит конец стихиям греха, страданиям и смерти? Доколе, Господи, когда Ты придешь? И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Перед наступлением великого дня Божия в мире должны будут явлены события особых знаков на небе и на земле, особые знамения. Эти знамения должны показать, что мир уже в преддверии конца. Сами явления на небе и на земле уже выступают буквально, как знаки от Бога для всех живущих на земле. Исследователи апокалипсиса отмечают, что такие знаки, которые говорят, что начался период конца мира, происходили явно, видимо, в большей части мира со второй половины XVIII века. Можно отметить их события. 1755 год. Великое Лиссабонское землетрясение. 1780 год. Великое затмение. И 1833 год. Звездопад или известный метеоритный дождь. Снята пятая печать. И мы слышим, что пришел этот великий день. День гнева Агнца. Потрясающая картина вселенских потрясений. Земля, небо, звезды являют собой знамения. Наступает время гневу сидящего на престоле. Наступило время суда Божия. Судный день всей земли. Библия называет его Днем Господним. Никто не сможет спасти себя в этот день. Никто себя не защитит от гнева Всевышнего. Вот здесь происходит как бы разрыв в видении. Если это конец, то как же седьмая печать? Если конец таков, что потрясения будут всеохватными, то найдутся ли те, кто спасется в этих ужасных наказаниях, наказаниях Вседержителя? День пришел, а кто может устоять? Этим вопросом заканчивается шестая печать. Для жителей Земли поднят очень серьезный вопрос. Вопрос жизни и смерти. Близок день Божьего суда, и когда он придет, кто-нибудь сможет спастись? Общий ряд картин с печатями прерывается, и Иоанну предстает отдельное видение. Это как особая вставка, вплетенная в одну цельную канву. И после сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Между знамениями шестой печати происходит задержка. Ангелы, сдерживающие четыре стихии, не отпускают ветры, чтобы вредить земле и морю, до определенного момента, пока на Божьих людей будут положены печати от Бога, печати на лицах. Это интересное обстоятельство. Движение всех исторических процессов в мире к своему концу обусловлено тем, что получает Божий народ, христиане. Это какой-то особый знак. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Дальше идет перечисление всех их по 12 коленам. И вновь связка, раскрывающая образ в полноте. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“». Иоанн слышит число запечатленных и их главную характеристику – колено Израилевы. Слышит описание одного образа, но когда начинает смотреть, видит другие характеристики и цифры. Он видит такое множество, что невозможно сосчитать. Эти люди были из всех народов и наций. Это те, кто сможет устоять в день гнева Божия. Те, кто пришли от великой скорби и омыли одежды свои кровью Агнца. То, что увидел Иоанн, это не какие-то особые знаки на лицах людей. Это нарядные, в белых одеждах, радостные люди с ветвями в руках, восклицающие благодарность и хвалу Христу. Одежды – это символ характера. Их одежды омыты кровью Христа. Их одежды белы, и значит, они по характеру похожи на своего Господа. Вот тот отличительный знак – печать Бога. Эти люди сохранили верность Слову Божию. Они поклонялись только Творцу. В верности всей жизни они приобрели особый знак отличия. Их жизнь отмечена искренним послушанием воле Божией, послушанием закону Божию. Эти люди хранят завет с Богом. И их послушание делает их отличными от других, от тех, кто предан стихиям мира. Общая картина семи печатей заканчивается следующими словами. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб». Перед нами вновь явлен престол небесный. Печати вскрыты, но еще не все понятно. Тайна еще не достигла своего раскрытия. Тайна Божия. На последующих встречах мы сможем ее постичь. Мы будем рассматривать картины Божьих откровений. Я приглашаю вас сделать это вместе со мной.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Рассматривая тему зависимостей, мы уже с вами многое узнали, разобрали. Мы увидели, что путь выздоровления непростой, долгий, захватывающий все сферы жизни человека. Но особенно в начале пути любой зависимый продолжает испытывать тягу к своему нездоровому пристрастию. Что же делать с этой тягой? Как ее преодолеть? Тяга – это навязчивое желание употребить в случае с химической зависимостью или совершить какое-либо зависимое действие в случае с нехимической зависимостью. Тяга – это состояние одержимости, при котором зависимому, во что бы это ни стало, нужно принять свою дозу. Тягу сложно понять тем, кто не испытывал эти ощущения. Многие считают, что при желании употребить зависимый не может отказать себе в очередном удовольствии. Думают, что он просто слабак, негодяй. Тяга – это навязчивое желание в самой высокой ее степени к тому, без чего невозможно жить. С чем это можно сравнить? Представьте, что на улице жара 45 градусов, а вы одеты в теплую зимнюю одежду. На вас свитер, дубленка, теплая меховая шапка, зимняя обувь, штаны с начесом. Вам нестерпимо жарко. Вы обливаетесь потом, в горле комок, все пересохло, нестерпимо хочется пить. А вокруг вас стоят люди. Они легко одеты, пьют прохладную воду. Представили? У вас только одно желание, одно навязчивое желание – сбросить напрочь эту одежду и напиться холодной воды. Ради этого навязчивого желания вы готовы пойти на все, лишь бы утолить свою жажду. Вот реальная тяга, она еще сильнее в несколько раз. Потому что при зависимом поведении в головном мозге происходят сложные и необратимые биохимические процессы. Именно поэтому можно добиться ремиссии, но невозможно вылечиться. Какие же необратимые изменения происходят в голове зависимого человека? Чтобы это понять, давайте разберемся, чем отличается человек от животного. Слово «животное» заимствовано из старославянского языка, где животное – это производное от слова «живот» или «жизнь». Очень символично, не правда ли? Одна из самых больших потребностей животного – это наполнить его живот. А кто такой человек? Слово «человек» происходит из двух слов – «чело» и «век». Как это понять? Что такое «чело»? Вспомните такую фразу «челом бить». Правильно, слово «чело» означает «лоб», а «век» означает «вечность». А человек – это тот, кто обращает свое лицо, свои мысли к вечности. Слово «человек» неразрывно связано с его создателем. А как вы думаете, Маугли был человеком? Давно известно, что дети, которые выросли вместе с животными, уже никогда не смогут влиться в социальную среду человека. Итак, главное отличие между человеком и животным – это способность мыслить. И вместе со способностью каждого человека мыслить мы получаем удивительную творческую способность делать осознанный выбор. Давайте рассмотрим схему раздражитель-реакция. У животного между раздражителем и реакцией нет выбора. как-то понять. Например, если собака видит хозяина, она виляет хвостом. Если собака увидела чужого человека, она что? Правильно, гавкает. Зачастую человек поступает именно таким же образом, уподобляясь животному. Например, когда вас нечаянно задели в толпе, и вы сразу же начинаете орать на обидчика, не правда ли мы поступаем подобно животному? Но ведь именно свобода выбора и отличает человека и животного. У человека между раздражителем и реакцией есть небольшой промежуток, небольшой отрезок времени величиною в 5-7 секунд. Именно эти 5-7 секунд являются ключевыми в избавлении от зависимости. Выздоравливая, зависимый человек снова учится брать контроль над своей жизнью в свои руки. Срыв у зависимого всегда начинается с тяги. Но между срывом и тем, как он начнет употреблять, у него есть что? Правильно, свобода выбора. 5-7 секунд, в которые он должен успеть что-то сделать. Понятно, что за это время он не сможет вспомнить все 12 шагов или вспомнить 21 рекомендацию. За это время он должен сделать что-то важное, но что-то очень коротенькое. Ну что? Он должен задать себе два вопроса. Первое. Чего я добьюсь таким поведением? Второй вопрос. Как я могу поступить иначе? Наши мысли подобны птицам, которые летают у нас над головой. Мы не можем запретить птицам летать над нами, но мы можем запретить им свить гнездо на нашей голове. Мы не можем запретить мыслям приходить в нашу жизнь, но мы можем запретить себе вынашивать плохие мысли. Как говорят зависимые, запретить себе разгонять тягу и оставаться чистыми от зависимости. Вот именно на это рассчитаны два наших вопроса. Задача этих вопросов – остановить зависимый импульс внутри головного мозга, включить свой мозг, включить свои лобные доли, которые отвечают за принятие решений. Помните, что остановить чувственные желания лимбической системы способны только лобные доли, то есть наша логика, наши мысли. И когда наркоман желает употребить или алкоголик выпить, он думает только об одном – где это достать. Поэтому, выздоравливая, мы учимся анализировать и включать логику. Вопрос, чего я добьюсь таким поведением, мы должны проработать заранее, написав в нашей тетради честно и непредубежденно максимальное возможное количество ответов. Например, если я сейчас это сделаю, если я пойду и буду выпивать, я начну деградировать, пишем, деградировать. От меня уйдет жена, я приобрету какие-то заболевания, например, ВИЧ, гепатит, я никому не буду нужен, я разобью сердце моей супруги и так далее, так далее, так далее. Мы честно отвечаем на этот вопрос. Второй вопрос. Как я могу поступить иначе? Мы также заранее прорабатываем и расписываем максимально возможное количество ответов. Но, отвечая на второй вопрос, я должен написать возможные варианты действий. Ключевое слово здесь – поступить. Весь вопрос в том, как я могу поступить иначе. Жизнь зависимого наполнена действием. Например, алкоголик за день может 2-3 раза выпить. Героиновый зависимый – вколет себе 2-3 дозы. Зависимость от спайса раз 30 покурит. Все они действуют каждый день и по многу раз. И вот зависимый решил встать на путь выздоровления. Как ему быть? Правильно, действовать. Но действовать в другом направлении. Помните, как в фильме «Укрощение строптивой»? Главный герой, Когда им овладевали сильные искушения, шел и что делал? Правильно, колол дрова. Итак, ответ на вопрос «как я могу поступить иначе?» должны быть конкретные действия. Например, отжаться 50 раз, приседать 40 раз, пойти и начать бегать, или пойти покататься на велосипеде, сделать контрастный душ, помолиться, позвонить наставнику. Важно, чтобы действия были именно те, которые близки вам, которые реально работают в вашей жизни и реально помогают в вашем выздоровлении. К двум вопросам я еще добавляю резинку. Это обычная канцелярская резинка, которая одета на запястье моей руки. И как только пришла тяга или вот эта появилась плохая мысль, мы оттягиваем резинку и силой бьем ей себе по запястью. Тем самым мы посылаем болевой импульс лимбической системе и говорим: «Друг мой, то, о чем ты подумал, это плохо, это больно». И сразу же задаем два вопроса. Поэтому получается у нас резиночка плюс два вопроса. Необходимо напомнить зрителям, что лимбическая система, которая диктует человеку, что ему хотеть, оперирует чувствами и желаниями. У зависимого человека лимбическая система во время тяги посылает сладкие и коварные чувства о прелестях употребления. Но когда у нас возникают подобные мысли, и мы бьем резинкой по запястью, мы посылаем в мозг другой сигнал, болевой сигнал. Сигнал о том, что подобные желания приносят боль. Как правило, тяга у зависимого может появиться 10, может быть, 30 раз в течение дня. И каждую тягу, каждую мысль об употреблении мы отлавливаем и прорабатываем двумя вопросами и резинкой. Пришла мысль, резинка, два вопроса. Чего я добьюсь таким поведением? Как я могу поступить иначе? И идем, и что? Поступаем, делаем. И так каждый раз, раз за разом, когда появляется искушающее вас желание, вновь и вновь, пока это действие, мы не доведем до автоматизма, и зависимость ослабит свою хватку. Итак, начиная новую жизнь, становясь на путь выздоровления, мы учимся преодолевать тягу, учимся самоконтролю в нашей жизни. Насколько важен самоконтроль? В 1960-х годах ученые знаменитого Стэнфордского университета провели знаменитый зефирный тест. Тест устроили среди детей 5-6 лет. В пустой комнате местного детского сада посадили ребенка, где на тарелке лежал зефир. Да-да, тот самый маршмеллоу-зефир, который мы любим жарить на костре. Ученый рассказал ребенку, что он может съесть зефир прямо сейчас. Но если он проявит терпение, через 15 минут, когда ученый вернется, он даст ему вторую зефиринку. Кто-то из детей съел сразу. Кто-то говорил, что нет, я не буду есть, я подожду вторую зефиринку. Но через 5 минут он ее съедал. Были такие, кто рассматривал, нюхал и даже облизывал, но клал обратно на тарелку. Примерно 2/3 детей съедали сразу. И примерно 1/3 проявила выдержку и получили второй зефир как вознаграждение за их терпение. Но примечателен этот тест тем, что ученые нашли этих детей через 20 лет и сравнили их жизнь. Те 2/3 детей, которые не проявили самообладание и съели зефир сразу, как правило, когда выросли, курили, употребляли алкоголь, баловались наркотиками. Они были не против переспать с незнакомцем. Некоторые из них стали преступниками или проявляли насилие в своей семье. Они часто брали кредиты и не могли их отдавать. В целом, они хуже справлялись с жизненными трудностями. Те же 1/3 детей, которые проявили силу воли в течение 15 минут, став взрослыми, были успешными людьми. Они заканчивали престижные университеты, умели долго работать, не увлекались вредными привычками, реже разводились и с легкостью

Удовольствие ведет нас к долгосрочному страданию. А краткосрочное страдание ведет нас к долгосрочному удовольствию. Как всегда, выбор за вами. Потерпеть 15 минут и быть счастливым всю жизнь или поддаться искушению, получить кайф и всю жизнь оставаться несчастным. Напишите мне, а как вы проявляете самоконтроль в своей жизни? Помните, что выход есть всегда. Просто выбери правильный.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Хроническая усталость, стресс, выгорание. А есть ли вообще способы вернуть себе мотивацию и продуктивность? Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о теме, которая, к сожалению, стала очень актуальна в последние времена. Это хроническая усталость, выгорание. И вообще, есть ли какие-то способы, как мы можем вернуть себе желание жить, мотивации, творить, ну, как-то двигаться дальше?
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: Давайте мы начнем, ну что ли, с определения. Вот мы много таких страшных слов произносим. Что такое вообще стресс? Что такое хроническая усталость? И что такое выгорание?
3: Ну, если говорить о стрессе, конечно, наш организм ежедневно подвергается влиянию различных неблагоприятных факторов. И как раз реакция нашего организма, эмоциональная, физиологическая реакция – она и является вот этим состоянием стресса, как ответ на это неблагоприятное воздействие.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, и когда таких стрессов в жизни человека становится много, человек находится под таким прессом стресса. Угу. Это ситуации, которые могут возникнуть у человека в повседневной жизни. Там может быть какая-то проблемка с детьми, в семье, может быть, на работе. Может быть, нехорошо, некачественно обслужил кассир человека в магазине. Угу. И человек не успевает восстанавливаться от таких вот маленьких стрессов и не успевает отдохнуть нормально. У него возникает хроническая усталость. Он все думает, ну, чуть-чуть позже отдохну, ну, нужно сейчас многое что-то сделать, вернусь к этому вопросу позже. И, соответственно, человек вот может даже потом эмоционально выгореть.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность», «Несчастье – не чья-то вина».
5: Да, и получается, что если мы возьмем какую-то динамику, то получается, что история такая. Ты сталкиваешься со стрессом, стресса становится слишком много, не успеваешь от него отойти. Получается такая история, как хроническая усталость. И затем, если мы ничего не делаем со всем этим, не пытаемся вернуть себе какую-то вот способность правильно отреагировать, способность позаботиться о себе, то все это выливается в состояние выгорания, которая приводит к тому, что человек полностью лишается вот той самой мотивации что-либо менять и находится в максимальном таком подавленном состоянии в течение длительного времени. И причем мы чаще всего сталкиваемся с термином выгорания именно в плане профессиональной деятельности, но также мы можем говорить о том, что бывает материнское выгорание, бывает выгорание, связанное с какими-то определенными обстоятельствами семейными, да, и это вот как раз-таки говорит о том, что произошла слишком такая глубокая, серьезная нагрузка на тело, на психику, и человек теряет возможность жить нормальной, активной жизнью.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Я думаю, мы чуть детальнее, конечно, поговорим сегодня еще в ходе нашего разговора. Вот хочется спросить, а сработает ли, знаете, вот то, что у людей чаще всего, ну, сейчас отосплюсь, и все пройдет. В таких ситуациях это помогает?
4: Не, у кого-то может. Но действительно, если какая-то небольшая тревожная ситуация, человек пошел, поспал, проснулся, и все. Мы люди, мы сталкиваемся с этим ежедневно. И сон – это отличное такое как бы лекарство для того, чтобы восстановиться после какой-то маленькой напряженной ситуации. То есть у кого-то это может помочь.
3: Но если такая длительная ситуация, и мы говорим о хронической усталости или о выгорании, то, конечно, тут одного просто выспаться недостаточно будет. Потому что есть некий ряд факторов, которые сон не решит эту проблему, поэтому однозначно, помимо того, что выспаться, должен быть какой-то комплекс мер самопомощи или помощи этому человеку для того, чтобы он мог восстановиться.
5: Дело в том, что когда мы впадаем вот в такое глубокое стрессовое состояние, то у нас не просто меняется отношение эмоциональное к ситуации, у нас меняется работа всего организма. Наш мозг по-другому начинает реагировать, потому что если накапливалось большое количество негативных факторов, которые влияют на мозг, на организм, на психику, то для того, чтобы это исправить, то опять-таки нужно вернуть вот эту вот систему взаимодействия с самим собой так, чтобы она стала работать нормально. И просто сон – это только один из факторов, который влияет на состояние. И поэтому сон – это хорошо, здорово, когда человек находит эту возможность. Нужно понимать, что помимо сна – это еще и психофизиологическое напряжение, это еще и способность правильно реагировать на обстоятельства, это еще и какая-то социальная среда. Этот комплекс факторов необходимо учитывать в совокупности.
1: А в чем вообще опасность такого состояния, если ничего не делать с этим? Потому что, как я и сказал, многие думают, сейчас это там где-то отосплюсь, видимо, не доспал, и запускают это состояние. Вот к чему может привести это?
3: Если вот так по-простому, в простонародье вот посмотреть, то у человека пропадает желание что-то делать. Он что-то делает, но он это делает, потому что надо, глазки не блестят, желания нет. Он делает это потому,
1: такая что... лень потом хроническая
3: это
1: наступает.
3: Даже не всегда лень. Человек делает, но иногда он это делает с неким раздражением даже, либо внутри, либо снаружи. Как вы мне все достали, но я вынужден это делать. И с домашними, и в отношениях, и на работе. Вы меня достали, но я вам вот поддала официант, да, эту тарелку вот вам еда, которую вы заказали. То есть это... Если ничего с этим не делать, это влияет на все сферы жизни человека, и на его работу, и на его отношения социальные. Он начинает дистанцироваться. И поэтому эти все вещи, не стоит запускать, это состояние обязательно нужно что-то делать.
1: Приведет потом в итоге к депрессии?
3: И к депрессии, и к какой-то апатии может привести, к охлаждению, к социальной какой-то изоляции, потому что человек не хочет общаться. Если очень много перегруз какой-то и потеря смысловая в том, что он делает, если у него эмоциональное выгорание, он старается как будто бы подсобрать энергию, подкопить, чтобы ее не растрачивать. И тогда он начинает дистанцироваться от людей. И вот в этой дистанции тоже есть опасность, потому что он как будто бы включает режим энергосбережения, дистанцируется от окружающих, но энергия, она не прибавляется от этого. Он остается один на один с этой проблемой, поэтому обязательно нужно исследовать причины, и нужно в том комплексе, о котором говорила Айгуль, решать эту проблему.
1: Да, сталкивался с тем, что у человека появляется, например, прокрастинация. Он вроде бы считает, что эта прокрастинация начинает потом с этим работать, изучать техники, как работать с прокрастинацией, а в реальности причина была в хронической усталости. То есть нужно было копнуть вот туда, в эту тему. Хорошо, какие звоночки, мы можем отметить для человека, чтобы он понимал, что это уже начинается хроническая усталость или это уже выгорание, с этим нужно поработать. Можем какие-то симптомы поговорить об этом?
4: Очень важно сказать, наверное, о стадиях эмоционального выгорания, потому что не сразу человек приходит к апатии, подавленности.
3: К цинизму какому-то.
4: Да, то, о чем мы говорили. Все начинается хорошо. Энтузиазм, вот она работа, о которой я мечтал, мне все так нравится. Я считаю, что это самое важное в жизни.
3: А вот это сделаешь. Да. А вот это еще возьмешь на себя, возьму.
4: И человек вообще уже теряет...
1: трудоголизм.
4: Да, трудоголизм. Человек теряет свои границы, на него все вешает, а он готов, потому что его все устраивает, у него есть определенные ожидания. Но проходит какое-то время, и, кстати, очень много, достаточно серьезная проблема эмоционального выгорания в таких профессиях, как айтишники, вот, которые думают и решают вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, думают о том, как продвинуть будущее нашего человечества, как будем развиваться. То есть они не знают наперед, что будет. И поэтому есть как бы определенная какая-то неизвестность. И поэтому каждое решение...
1: Это высокая интеллектуальная нагрузка, да?
4: Да, каждое решение, оно всегда продумывается. И если вдруг что-то не так пойдет, то может привести это к большим последствиям.
1: Ты например, про искусственный интеллект, который они там разрабатывают, чтобы он не захватил человечество?
3: В том числе. Мне кажется, все равно айтишников не так много. А в основном все равно это люди, помогающие профессии.
4: Да, другие, там, например, врачи,
3: да,
4: учителя.
3: Да, делаешь.
1: Сложно, пожарники.
3: Взял на себя много. Да. Ну, та же медсестра, она может много делать. Но если, к примеру, попался начальник, который это не замечает, а ты вот это сделаешь, сделаю, вот это сделаешь, сделаю, а это не замечают, потом поощрили кого-то, к примеру, в конце квартала другого, И вдруг вот это ощущение, вот звоночек,
4: да,
3: появляется.
4: Да, человек много вкладывает, но мало получает.
3: Отдачи нет, которую он ожидал, да.
4: И, друзья, я хочу сказать, что мы, как психологи, тоже подвержены эмоциональному выгоранию, потому что нам приходится работать с людьми. Мы в какой-то мере определяем их образ жизни, потому что мы им помогаем. И порой...
3: Ну, если... для этого есть супервизия.
4: Да, да, да.
3: И забота о себе, забота о себе.
4: Так вот, если человек делает ставку только на работу и считает, что... Работа для него – все. Это просто вопрос вселенского масштаба. И забывает про другие сферы колеса жизненного баланса, мы говорили. Да, хобби, семья, здоровье, там, самосовершенствование, духовность. Да? То есть он в меньшей степени обращает внимание тогда. Получается, такой вот он идет в стадию уже выгорания. Такого хронического утомления, да? И выгорания, в конце концов.
1: Но в основе всего, о чем мы говорим, все равно лежит стресс. То есть начинается все от стресса, и иногда это может быть, казалось бы, мелочь, ну, для человека. Ну, например, там нормально он не высыпается, у него открыта форточка, шум с улицы, и он одну ночь нормально не высыпается, вторую. И это не стресс, который он там получает на работе или где-то там в общественном месте, да. Просто надо бы вот эту часть там как-то подкорректировать, но начиная со стресса. И в основе вот действительно всякие стрессовые ситуации. С мелочей до каких-то крупных, да?
3: Нет, ну, конечно, я вот вспоминаю пример, как семья жила, вот современная семья, она живет в студии. Он ложится поздно и встает поздно, а она ложится рано, потому что ей рано идти на работу. И вот одно пространство, он ходит, что-то делает, не ложится, смотрит телевизор или еще что. Она хоть и с берушами, она хронически не высыпалась.
1: Да.
3: И
1: у каждого же своя чувствительность.
3: Да, и она, конечно, была вот в этом состоянии, просто пика достигла, когда я уже встретилась с этой женщиной.
4: То есть
3: женщиной.
4: Банально нет личного пространства.
3: Банально нет личного пространства, чтобы выспаться.
1: И а потом поэтому... человек попал к психологу.
3: Ну, попал, потому что уже некий рубеж был. Рубеж был накопленный от того, что человек просто не высыпается. Ну, у них не получалось договориться о том, что вот как бы это пространство делить, чтобы комфортно было.
1: То есть вот начиная вот с таких вещей, а уже заканчивая какими-то сложными вещами. Ведь мы сталкиваемся в течение дня, как ты приводил пример, да, там в общественном транспорте или там на кассе не так обслужили и так далее. И сложными вещами, о которых мы говорили, там, утраты могут быть и так далее.
3: Да
1: это все стресс.
3: Мы просто выходим в город, если мы живем в большом городе, вышли из дома, и мы уже оказываемся в ситуации некого влияния, воздействия на наш организм. Мы садимся в транспорт общественный. Это уже стресс для нашего организма. Шум метро, люди, толчья,
4: пробки.
3: Это все. То есть мы обычно мы связываем стресс с работой. Вот там какая-то неблагоприятная обстановка, начальник не очень, да, такой слышащий, поддерживающий. Но на самом деле... Вся жизнь, весь образ жизни, он уже подвержен стрессу. И когда человек с этой работы, пусть даже все у него там грамотно спланировано на работе, но возвращается, к примеру, там в 8-9 вечера, и поздно ужинает, и пока он там... То есть получается, что стрессу подвержены мы все в той или иной мере нашей жизни. И дети в том числе, которые не работают. Он пока добирался в школу, он уже в стрессе был. Хотя школа – это тоже стресс.
4: Да, но нужно признать все-таки, что…
1: Нужно признать, что жизнь наша сплошной стресс.
4: Даже ребенок, когда рождается, что он делает? Кричит. Почему? Потому что он попал в стрессовую ситуацию. Потому что там у мамы было ему комфортно, тепло, уютно. Нужно признать, что все-таки 8-10 часов своего дня мы тратим на работу. И, наверное, это самая большая такая
3: стрессовая ситуация. Да, стресса.
4: И представьте, человек работает где-то в офисе. Да, он получает хорошую заработную плату. Но ему приходится подчиняться какой-то корпоративной этике, где нужно соответствующим образом себя вести. Может быть, не проявлять каких-то прям чрезмерных эмоций. А человек, он другой. Естественно, все это давит на него. Вот, и сказать человеку, да что ты, ладно, брось эту работу, найди другую. Но это самое простое, то, что можно сказать, и, наверное, самое неправильное.
3: И самое неработающее,
4: на самом деле. У человека ипотека, у человека там дети, да, то есть, и вот так вот просто сказать, и найди что-то другое, пойди там, устройся там, не знаю, в такси, дворником и художником, получай удовольствие от этого. Нет.
5: Как бы мы сейчас наших зрителей в стресс не ввели вот этими всеми рассуждениями.
1: А я к чему веду? Так вот, медленно к тому, что самое главное, нужно развивать себе стрессоустойчивость.
4: Да.
1: Да? И вот я хочу к этому. А какие рекомендации можем давать-то людям для того, чтобы они развивали себе стрессоустойчивость?
5: У меня есть пример вот по поводу того, все, о чем здесь говорили, да, что на нас все время давит огромный атмосферный столб. Постоянно. Но почему мы этого не чувствуем? Потому что в нашем организме есть система кровообращения, есть система давления нашего, которая компенсирует. То же самое со стрессом эмоциональным. Все, что мы испытываем, это стресс. Но самое важное, чтобы изнутри были опоры, была какая-то вот такая вот точка противодействия влиянию негативному, и она основывается на большом количестве факторов – физический, эмоциональный, социальный, духовный, и нам важно про них помнить. То есть мы должны понять, что человек – это не существо, которое живет ради того, чтобы там добиваться, потому что он что-то должен, потому что просто хоть как-то выжить. Нет, человек – это существо, которое строит свою позицию жизненную на основании интересов, на основании какой-то миссии духовной, на основании каких-то дел, которые он может совершить. И просто для того, чтобы уметь наслаждаться, уметь взаимодействовать с собой, с окружающими. Вот я думаю, что мы сейчас можем подробно, да, эти моменты обсудить, что такое эмоциональный, социальный, физический компонент стрессоустойчивости.
1: Мы можем вот так сказать. Вот, если бы я у вас спросил любую одну-две рекомендации по развитию стрессоустойчивости. Вот что у вас сразу же в голове там вот щелкает, да? Вот что бы вы порекомендовали? Любую рекомендацию.
4: Я бы порекомендовал просто банально отдых. Ну, скажете, отдых, ну, окей, я не работаю, хорошо, взял смартфон и поскроллил ленту новостей. На самом деле это не такой отдых, потому что, не совсем верный, да, потому что человек все равно находится в этом эмоциональном напряжении, когда он смотрит какие-то новости, вот, или он пытается поднять себе там в дофамин, гормон удовольствия. Но, в конечном итоге, все это падает, и человек возвращается на круги свои, это может быть даже такой порочно замкнутым кругом, то есть одно подогревает, подстегивает другое, и человека еще больше стрессовой ситуации может находить. То есть отдых...
1: Но ты подразумеваешь, отдых – это что? Ты только 8 часов поработал, дальше ты не должен работать. Или, например, в твоем подразумевании отдых – это там чаще брать отпуск. Или выходные вообще не прикасаться к работе. Вот что в твоем понимании?
4: Во-первых, отдых нужен человеку, который устал. Очень часто люди не чувствуют, что они устали. То есть они не могут обращать внимание на свой организм, то есть они не могут его просканировать и понять, так, у меня вот сейчас усталость. Просто пойти, я не знаю, даже во время рабочего процесса, но есть же перерыв, в конце концов, выйти на улицу, закрыть глаза, я не знаю, как-то порелаксировать, подумать о хорошем, выйти подышать брюшным дыханием. Вот даже 10-минутный такой маленький отдых способствует тому, что можно восстановиться. Но это только ежедневный, да, отдых. Но еще мы говорим об отдыхе еженедельно, то есть когда должен быть один выходной, что мы можем отдохнуть с семьей, переключиться на другие сферы своей жизни, например, там, друзей, природа. Вот. И я думаю, что это тоже способствует восстановлению.
3: Мне нравится, что сегодня такие достаточно такие мотивированные, осознанные работодатели, когда подбирают в команду людей, они интересуются не только навыками будущего,
1: профессиональными,
3: они интересуются его социальным окружением,
1: хобби.
3: Да, и причем уделяют этому вот в этом интервью достаточно важное внимание большое. И мне кажется, это делается с той целью как раз, чтобы этот сотрудник был достаточно работоспособным и не ставит во главу угла. Есть такое осознание, что если он имеет достаточно помимо работы, есть места, в которых пропагандируется дольше сидишь, значит, ты лучший сотрудник.
1: Таких мест все меньше.
3: Да, кто кого пересидит.
1: Есть понимание, что это неэффективно.
3: Да, но все больше и больше таких все-таки рабочих мест, которых ценится, когда у человека есть еще другое что-то помимо работы. Социальные связи, это встречи с друзьями, какое-то общение, хобби. И не эпизодические хобби.
1: Знаете, человек живет такой полной жизнью.
3: Да, что живет человек полной жизнью. Поэтому эта полная жизнь, она у каждого своя, но однозначно есть некие базовые вещи. И мы говорим о достаточном сне, о регулярном вот таком движении, которое должно быть в жизни человека, будь это просто пешие прогулки вечерами, или если человек целый день работает, к примеру. Это обязательно какие-то социальные связи. Конечно, в больших городах не все имеют вот большая семья, и собрались, и общаются. Но даже если этот человек живет один, там молодой работник или девушка работает, но есть у нее кто-то, с кем она может общаться, встречаться, иметь какие-то связи, это все профилактика выгорания и усталости.
1: Знаешь, я для себя лично очень люблю тему контрастного душа. Когда ты для себя ее открыл, и вот каждое утро для меня вот контрастный душ – это просто вот укрепление нервной системы и стрессоустойчивости. При том, что, конечно, нужно сказать, если там нет никаких противопоказаний, то я сейчас разрекламирую, у кого-то, может, там проблемы с сердцем.
3: Ну, к этому надо постепенно подходить, и тогда будет
1: бережно. Знаешь, надо вот это один раз просто сделать, сказать, хоть мне не нравится начать, а потом нормально.
3: Но, вы знаете, я хочу еще один отметить момент, очень важный момент для верующего человека, который вот эту стрессоустойчивость помогает формировать. Это то, что в Слове Божьем написано 6 дней работай и один день отдай Господу. Вот этот один день – это то, что Бог заложил, чтобы мы не выгорали. Это день отдыха, который Бог предусмотрел. Бог, создавая нас, предусмотрел, что мы будем нуждаться в этом отдыхе.
1: Цикл, да?
3: Цикл,
1: работа,
3: да.
1: Отдых.
3: Работа, отдых. Причем Бог не сказал отдыхай все время, потому что это тоже безделье не идет нам на пользу. И поэтому Он предусмотрел, что да, мы должны отдыхать. И в этом цикле Он не только предусмотрел, что мы один день, это день, когда мы с Ним встречаемся, переключаем свое сознание, мы заземляемся, что вот мы здесь, вот Он там, и мы не боги этой жизни, мы не управляем чем-либо в этой жизни, мы расставляем приоритеты. И этот день важен не только для того, чтобы выспаться, как многие думают. Этот день важен для того, чтобы в своей ментальной сфере провести какую-то переоценку, переосмысление, что где Бог, где я в этой жизни, что мне в этой жизни подвластно, что не подвластно. Но для верующего человека вот такие маленькие остановки. Моментики, остановки, они в течение дня есть, когда христианин может начинать день и приветствуется, когда он начинает день с размышления. И это уже одно дело, когда ты просто встал, как-то себя там привел в порядок, и вот такой полусонный вышел, едешь в транспорте на работу. И совсем другая, по-другому проходит день, если человек посвящает утром время для того, чтобы прочитать Слово Божие, получить какое-то наставление на этот день, помолиться. И тогда, даже если он выходит в стресс, он уже как будто щитом каким-то огражден. Он как будто подготовлен к этому стрессу.
1: И он подготовил свое мышление в том числе.
3: Он подготовил свое мышление, свое восприятие ситуации. И также вечером он вернулся домой, и верующий человек заканчивает день молитвой. И когда он заканчивает день молитвы, он перечисляет, что было в этом дне. Он это отдает Богу. Он не ложится с этим бременем, с этим грузом. Поэтому молитва – это тоже общение с Богом. Это тоже очень важные факторы, которые помогают стрессоустойчивость формировать.
1: Особенно если это молитва благодарности, да?
3: Да.
1: Потому что
3: да,
1: техника благодарности, которую психологи сейчас используют, в общем-то, давным-давно была в молитве, в Библии прописана.
5: Да. Я думаю, что вообще жизнь верующего человека, она именно отличается тем, что все содействует ко благу. Да. И вот именно вот этот вот смысл, когда мы понимаем, что все события, которые с нами происходят, в том числе и негативные, они предусмотрены любящим Творцом, который обладает абсолютной мудростью, абсолютной любовью и абсолютным вниманием к каждой детали нашей жизни, причем не только внешней жизни, но и внутренней жизни. А следовательно, у него ничего не выбывает из-за его внимания, и мы можем довериться ему. И вот это вот чувство доверия миру, человека, который знает лично Творца, оно является очень мощной базой для того, чтобы мы свою жизнь воспринимали как приключение, может быть. Да, может быть, иногда странное, иногда неприятное, но мы понимаем, что в конце все будет хорошо, потому что Бог уже все предусмотрел для нашего блага.
1: Спасибо большое. Ну, смотрите, для того, чтобы укреплять себя, там, свою нервную систему, стрессоустойчивость, мы с вами знаем, что есть классные техники, техники расслабления, ну, либо релаксации их называют, и техники осознанности. Это техники, которые мы рекомендуем и работаем с, работая с нашими клиентами, прорабатываем, чтобы они научились в своей жизни это использовать. Может быть, у вас есть какие-то такие самые любимые там, техники расслабления, техники осознанности, которые вы рекомендуете? Что мы можем порекомендовать нашим зрителям тоже?
4: Да, многие люди думают, что техники осознанности и расслабления – это что-то такое, не бог весть что, что-то такое тяжелое, что нужно что-то сделать, такое, требует там, таких усилий, времени. Нет, на самом деле это можно даже делать на рабочем месте. Вот если вы сотрудник офиса, то достаточно просто вот положить локти на подлокотник, взять да, вот, ладони, так, сильно сжать их, вот, закрыть можно глаза, сильно сжать, очень-очень сильно, несколько секунд расслабить, и вы почувствуете, как происходит расслабление по вашему телу вот в этой области. Точно так же взять можно стопы ног, тоже натянуть на себя, расслабить.
1: Ну, то есть, и такая вот физическая, вот, значит, зарядочка на рабочем месте.
4: Да, и это способствует снижению кортизола.
1: Кортизола, да.
4: Да, и стресс соответствующим образом уходит, и человек чувствует себя более спокойно и перестает беспокоиться.
1: Да-да-да, потому что очень часто ведь проблема нашей там тревожности и стресса, потому что уровень кортизола повышен. Его нужно понижать, выводить из организма. То же самое, как и с адреналином. Лишний адреналин, человек чувствует себя сначала вроде бы как бодрым, а потом может перерасти в стресс. Для этого там прогулка, просто прогуляться. Может быть, ну, в офисе работаешь или там дома находишься, по лестнице там, по спустился, назад поднялся, и ты лишний адреналин там вывел из организма. Я люблю технику вот осознанности. Ну, такое современное слово, но это момент, когда ты находишься здесь и сейчас. Например, ты выходишь на улицу, и ты вместо того, чтобы находиться в своих мыслях, а именно мысли, мы уже говорили с вами об этом, приводят нас к стрессу, потому что наша реакция. Да? Для кого-то, ему там кто-то что сказал в магазине, мимо ушей пролетело, а кто-то идет и думает, как это она мне ответила, или он на меня так посмотрел, или еще что-то. И это человека выгоняет стресс. Вместо этих мыслей, для меня такая как бы техника, да, техника туриста, я ее таки рекомендую. Пройдись по улице, которая, возможно, она рядом с твоим офисом или с твоим домом, но ты по ней не ходил раньше. И пройдись по ней, как будто ты приехал в новый город, а ты когда в новом городе что ты делаешь? Ходишь такой, рассматриваешь новые дома, вывески, названия улиц. И ты так заземляешься, приходишь в чувство от своих мыслей, и состояние налаживается.
4: Угу. Причем очень важно делать это безоценочно. То есть желательно смотреть и просто даже про себя говорить. Вот я вижу дерево, я вижу там дом, я вижу лавочку, вот эти люди.
1: Да-да-да.
4: То есть и раз ты начинаешь как бы отвлекаться от своих каких-то тревожных мыслей, просто начинаешь замечать те вещи, которых ты, может быть, не замечал и проезжал на уровне такого автоматизма. Вот, и это здорово, помогает.
1: Спасибо, дорогие коллеги, за то, что мы сегодня так хорошо обсудили различные и техники, и подходы, и затронули моменты, как мы вообще должны начинать свой день и заканчивать для того, чтобы свой уровень стрессоустойчивости просто постоянно развивать. Потому что, ну, живем мы в мире, где так много стрессов. Но это всего лишь наша реакция на то, что происходит вокруг. И мы можем обретать внутренний мир и спокойствие только лишь тем, что мы, развивая свою стрессоустойчивость, следуя тем принципам, о которых мы говорили, которые заложены еще были там в Писании, начиная вот с этих вещей, уделяя внимание себе, чувствуя себя, и тем самым возвращая себе продуктивность и мотивацию. Спасибо за этот хороший такой конструктивный разговор.
4: Спасибо.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу вся земля.
6: Для вас поет группа «Эдем».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты удачливый человек? Ты когда-нибудь говорил, это было настоящее чудо? Считаешь ли ты, что без везения невозможно, или, по крайней мере, сложно чего-то добиться? Чудеса случаются. И случаются они чаще, чем мы привыкли думать. Можно ли думать, что для успеха нужно везение? Или ты не согласен с этим? Сегодня ты узнаешь, как увидеть чудо в своей жизни и понять, для чего оно произошло. Давай мы разберемся в этом вопросе. Добро пожаловать! Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». Также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, действительно ли удача или везение являются важной составляющей успеха. Мы поговорим о том, почему удачливые люди не всегда успешные, а также о том, что порой чудеса могут даже вредить. Давайте для этого пригласим на эту сцену священнослужителя и молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Здравствуйте. Привет.
1: Вениамин, все хотят быть успешными, так?
2: Ну, конечно же.
1: Значит,
2: все
1: это,
2: об этом говорят,
1: значит, это друг очень важно.
2: Да, все желают друг другу этого, это очень важно, очень.
1: То есть это очень важно, все хотят к этому стремиться, но почему тогда, если это важно, об этом нигде не учат? Ни в школе, ни в институте, а вот мы сами вынуждены чего-то где-то читать, какую-то информацию.
2: Нас действительно очень многому не научили в школе, и мы об этом сегодня будем говорить. Очень важное, что упустили в школьной программе, это визуализация своего будущего. Это один из принципов успеха.
1: Хорошо, давайте поговорим тогда сегодня об этом. Друзья, будьте активными. Пишите нам в чате на YouTube, в комментариях к видео в соцсетях. И мы обязательно после лекционной части в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приветствую вас всех, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем разговор об успехе. Что вы изберете? Стабильность или перемены в своей жизни? Знаете, для того, чтобы достичь успеха, нужны перемены, но мы предпочитаем какую-то стабильность, неизменность, вот, что все было как запланировано, шло по накатанной. Но для того, чтобы нам достичь действительно большего, лучшего, достичь успеха, благословения, счастья, нам необходимо понять, в рабстве чего мы находимся, в какой зависимости, в каком состоянии, что нас держит и не пускает к этому успеху. И иллюстрацией для этого мы берем историю из Священного Писания, из Библии. Исход из Египта. Это действительно очень важное событие, которое произошло в истории Ветхого Завета, в Священном Писании. Оно записано, сопровождалось множеством чудес. Моисей его возглавил, мы говорили уже об этом. Что такое успех? Это было случайно или нет? Случайно ли успех в нашей жизни? Удача или обстоятельства, или же принципы? Что нам необходимо понять? Дело в том, что успех, благословение, как называет это Священное Писание, они основаны на принципах Вселенной, на законах Вселенной. Священное Писание раскрывает нам не только происхождение Земли, но и многие жизненные принципы, как достигать внутреннего мира, как достигать благословений во взаимоотношениях, как достигать счастья, благословений в жизни, успеха и многого-многого того, что мы называем исходом из рабства и путем в землю обетованную, в личную землю успеха, благословений. Сегодня мы будем говорить об этом. Как только начался исход, сразу возникла сила сопротивления. то, что удерживало народ. Давайте мы прочитаем об этом в тексте Священного Писания. Книга «Исход», 5 глава, с 1 по 2 тексты. «После этого Моисей и Аарон пошли к фараону и сказали ему: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ мой в странствие священное для поклонения мне в пустыне. Кто такой Господь, возразил фараон, чтобы я слушался его и отпустил израильтян? Знать не знаю я вашего Господа, и израильтян не отпущу». Это было первое обращение Моисея, лидера, к фараону. И, естественно, это вызвало сопротивление. Вот это вот требование рабов, которые должны выполнять приказы, которые должны делать то, что они от них ожидают. Вот это требование, оно вызвало, конечно, наоборот, гнев фараона и ужесточение требований к рабам, ужесточение их работы, да, нагрузки, чтобы нам освободиться от состояния неудач, неуверенности, того, что нас не пускает, может быть, незнание, непонимание, начать применять какие-то вот принципы, которые способствуют нашему росту. Нам необходимо также понять, что нас удерживает, что нам мешает. Потому что как только мы начинаем даже не действовать, а хотеть, вот хотеть чего-то, хотеть, сразу появляются те, кто недоволен нашими мечтаниями, желаниями, изменениями, кто боится, что что-то произойдет теперь такое, что дружба нарушится, отношения как-то пострадают, и пытается нас сдержать, остановить в нашем вот этом вот личном росте, в нашем поиске счастья, успеха, в нашем достижении. Точно так же, как фараон мешал, хотел воспрепятствовать. Вот для чего нужны были чудеса? Да? Вот одна из причин остановить фараона, да, это была одна из причин, но чудеса действительно происходят в нашей жизни, как об этом уже было сказано, и они нам нужны. Они нам нужны, но они могут и даже навредить иногда. Итак, первое, с чем мы сталкиваемся, это непонимание наших близких, иногда даже вот отсутствие поддержки. Мы можем почувствовать предательство, желая что-то добиться лучшего, большего. Почему это для нас важно? О, мнение окружающих людей, да, мнение тех, на кого мы смотрим, кому мы прислушиваемся, а что они скажут обо мне, а что они будут говорить потом за спиной, как они будут ко мне относиться. Понимаете, что это зависимость. Это зависимость. Да, конечно, мы должны прислушиваться, когда нам советуют что-то хорошее. Мы должны учитывать даже, когда нас ругают, делать выводы какие-то. Но когда мы боимся общественного мнения, нам нужно сделать что-то хорошее, правильное, нужное в своей жизни. Но мы боимся общественного мнения, мы боимся, как нас воспримут, мы на это ориентируемся. Это один из видов такого состояния рабства, зависимости, из которого Господь хочет нас освободить. Их много. То, что нас удерживает. И одно из них – это мнение окружающих. И как они начинают нас держать в своих, скажем так, вот объятиях любви. Как они нас начинают держать? Обида, раздражение. Это такие вот средства, такие очень, скажем так, мягкие средства манипуляции, которые используются для того, чтобы нас как бы вот, ну, привести в чувство, мол, что ты тут начинаешь как-то придумывать себе, все было хорошо у нас, да, я хотела, ты выполнял, да, мы друг друга, скажем так, понимали, и тут ты вдруг что-то захотел чего-то большего, куда-то стал что-то читать, чего-то достигать. Спросите себя, что для нас важно, что важно лично для вас. И задумайтесь, кто вас поддерживает, кто мыслит так же, как вы. Понимаете, вот в какую среду, в какую атмосферу мы себя помещаем, там мы варимся, все наши мысли такими вот и становятся, какое общество вокруг нас. Я понимаю, что некоторых наших близких, родных нельзя поменять. Их нужно применять, их нужно принимать такими, какие они есть. Вот, не враждовать, ни в коем случае не говорить: ты манипулируешь мною, это вызовет только вражду. Надо понять, что хочет человек сказать. Хорошо, ты этого хочешь, да, вот давай, давай будем вместе стремиться, чтобы как бы удовлетворены были твои, мои потребности. Идти навстречу друг другу, но есть разные компании, есть разные общества, и мы всегда стремимся туда, где вот такие же, как мы. Такие же, как мы были вчера. Но сегодня, допустим, вы захотели стать лучше, больше, увереннее, да? То есть больше в смысле вот достижения чего-то великого. Да? Вот, выбирайте компанию. Выбирайте компанию, которая будет помогать вам. Выбирайте друзей, которые будут помогать вам мыслить позитивно. Мыслить в категориях не поражения, а успеха. Есть такие компании людей, которые просто вот своим негативом убивают все наше будущее, могут навредить нам в нашем вот достижении благословения. Поэтому старайтесь избегать негативного мышления, как мы уже говорили, мыслить позитивно, мыслить в категориях успеха. Избегать также не только своего негативного мышления, но и вот тех, кто жалуется постоянно, недоволен всем вокруг. Ну, иногда можно подсказать, чтобы человек так... Но иногда просто невозможно поменять, чаще всего, да, невозможно поменять. Ну и, как мы уже сказали, не нужно менять людей. Да. Первое, что мы можем сделать, выбирать ту компанию, которая будет способствовать, круг общения, которая будет способствовать формировать наше будущее. Все началось с чудес. Все началось с чудес. Невероятные чудеса. Для чего они были нужны? Давайте сейчас поговорим об этом и прочитаем следующий текст Священного Писания, книга Исход, 6 глава, 5 и 7 тексты. Знаем ли мы, для чего чудеса нам даются? Это всегда начало чего-то нового и чего-то необычного. Да, стоны сынов Израилевых, угнетаемых египтянами, говорит Господь, я услышал. И пришло время мне исполнить слова завета моего. Поэтому передай израильтянам мои слова. Я Господь, я выведу вас из неволи египетской, освобожу вас от рабства, от угнетения, избавлю рукой простертую судами великими. Я усыновлю вас, вы станете моим народом, а я Богом вашим. И после всего, что произойдет, вы убедитесь в том, что я Господь Бог ваш, Бог, который освободил вас из египетской неволи. Что было дальше? Это 10 известных казней египетских. 10 казней египетских, которые сокрушили силу фараона, египетской армии, можно сказать, просто вот уничтожили. Да? И первые чудеса были безобидны. Ну, мы знаем, там все началось с посоха, который превратился в змею, потом вода в кровь, всякие там мошки, жабы, рои слепней. Потом дело стало более серьезное, скот стал умирать, люди стали умирать, всякие чума, язвы поразили, град, саранча доела весь остальной урожай, который град не побил. И после этого тьма на три дня, буквально осязаемая тьма на три дня, и закончились все эти казни. Самым страшным – это смерть всех первенцев, которые не были защищены Господом. Смерть всех первенцев в Египте. После этого произошло не менее потрясающее событие. Это проход через воды Красного моря. Народ израильский перешел через воды под руководством Моисея. Расступились воды. И воды сомкнулись, уничтожив всю армию египетскую. зачем нужны были эти чудеса над Египтом? Знаете, это очень важно понять, как мыслили древние люди, ну, люди того времени. Нужно было убедить все народы, что стихиями этого мира управляют не различные боги языческие, а что есть истинный Бог, который вот этот самый Бог Яхве, который выводит израильский народ из Египта, показывает силу свою над всеми стихиями природы. Он творец, он руководит, он властвует над всей вселенной. И вот это было доказано с помощью чудес, чтобы убедить все остальные народы, чтобы поверили не только народ израильский, поверили все остальные. В древнем мире считалось, что все происходит по воле богов. Дождь, засуха, урожай, неурожай, даже победа в войне – все это по воле богов, рождение детей и так далее. Поэтому суеверия древних людей, они были очень сильными. Невозможно было добиться, взывать к здравому смыслу, добиться какого-то понимания, что есть законы природы, что все действует в соответствии с законами физики. Тогда и физику, может быть, не знали. Были какие-то свои науки, но все сводилось к пониманию, что миром управляют различные боги. И вот нужно было показать, что Господь, истинный Творец, Он и является тем Богом, который всем управляет. Потому что, если вот у народа была цель там, освободиться, прийти в лучшую землю, то у Бога цель-то другая. У Бога цель спасти не только вот этот народ, но спасти все человечество, спасти всех, кто готов откликнуться на этот призыв к спасению. Чудеса были основанием, чудеса были нужны, во-первых. Первое, для чего были нужны чудеса, это пробудить в народе веру в истинного Бога. Веру в истинного Бога, чтобы она была видна, вот эта вера в народе израильском, и чтобы другие народы тоже поверили. Второе, помочь очнуться от состояния рабства, то есть понять, что находишься в рабстве. Ну а что им там хорошо жилось? Они там кушали хорошо, да? Потом Моисею все высказывали, что нас там хорошо кормили, давай вернемся туда. Когда вдруг у них там воды не было или еда надоела. То есть там неплохо им жилось. Нужно было им понять свое состояние рабства. А для этого нужно было, чтобы стало хуже. Чтобы фараон ожесточился. Чтобы стал их, как говорится, прессовать, преследовать, нагнетать обстановку. Вот. И третье, что важно было, и что дали чудеса, помочь увидеть цель, землю обетованную, куда их Бог ведет, да? Из рабства. Вот рабство надо выйти, да, и увидеть землю обетованную, мечтать, научить народ, пробудить народ к мечте, к мечтанию, чтобы научить видеть лучшее будущее. Итак, чудеса, они освобождают, действительно, освобождают нас от всего того, что хочет нас поработить, остановить, вселяют страх, неуверенность. То есть они пробуждают нас веру в чудо, веру в какую-то высшую силу, веру в возможности, веру в открытую дверь, которую небесная рука открывает для нас, мудрость божественная открывает для нас возможности. Вот эту веру пробуждают чудеса. Это начало, это начало. Но вера сама по себе вещь, она не статичная. Она должна развиваться. Вера должна развиваться. Она может становиться крепче, она может ослабевать,

укрепить нашу веру в начале. Второе, что мы сказали, для чего нужны чудеса, это осознание своего состояния, где ты находишься. Невозможно выйти из рабства, если ты не видишь его. Невозможно разорвать связь с человеком, который постоянно тебя использует, но ты этого не понимаешь. Нужно понять, нужно увидеть, понять, наконец, что боль, вот твоя боль, она вызвана, вот, может быть, какими-то плохими отношениями, неправильными отношениями, каким-то человеком или какой-то привычкой, каким-то поведением, стремлением. То есть осознать свое состояние рабства. И третье – это мечта. Бог возрождает наше желание видеть, наше стремление возрождает, помогает нам стремиться к земле обетованной, видеть свое лучшее будущее, мечтать. Происходят ли в вашей жизни чудеса? Да, наверняка. Их много. Какие-то маленькие, какие-то такие вот покрупнее. Мы, конечно же, о маленьких стесняемся говорить. Что-то попросили, нам раз тут подогнали это с небес. Ну, а что об этом говорить? А вот когда что-то такое значительное, об этом хочется рассказать, да? Вот. Они помогают нам верить в невозможное. Помощь свыше, да. Но хотели бы вы, чтобы ваша жизнь зависела от удачи, от чудес? Вот вся ваша жизнь зависела от удачи, от чудес. Зарплату. По графику или вот чтобы вот удача там или случай выдали зарплату. Выдадут, не выдадут. Ну, это как вот судьба решит. Да, не отдел кадров. Это как случай. Как, да, вот, то есть, ну, или что еще здесь можно сказать? Хотели бы, чтобы расписание там, самолетов, поездов тоже оно было как-то случайно. Нет, мы хотим стабильности. Человеку свойственна стабильность. Стабильность, она хороша. Мы все стремимся к этому, чтобы светофор загорался в определенной последовательности, иначе будет катастрофа, иначе будет трагедия. Но чудеса, они помогают вначале нам начать двигаться в этом направлении, мечтать, но потом нам необходимо осваивать принципы успеха. Двигаться вместе с постижением принципов, познанием принципов успеха, чтобы достичь личной земли обетованной, земли благословений. Зачем Моисей водил народ по пустыне 40 лет? Ни почему, ни из-за чего, ни из-за каких их грехов, а вот зачем? Знаете, есть текст в Священном Писании, который говорит, что сам Бог говорит, что чтобы сменилось поколение, чтобы умерли все рабы, потому что те, которые не хотят освободиться от рабского мышления, они не могут войти в землю обетованную, они не могут сформировать общество свободных людей. Если мы не готовы, если мы не хотим освободиться от каких-то вот своих зависимостей, это своего состояния рабства, состояния неуверенности, состояния зависимости от чего-то, то мы рискуем не достичь своей личной земли обетованной, успеха, о которого вот так вот говорим, желаем друг другу. Вы когда-нибудь оказывались на краю обрыва? Вот идете вы по тропинке где-то вот на природе, и вдруг обрыв. И вы раз так вышли, и сразу на краю обрыва. Страшно. Куда? Назад, вперед. Если вас сковывает, если вы в панике находитесь, вас сковывает вот страх, то вы не можете шагу сделать ни вперед, ни назад. Вы начинаете, может быть, вот так сильно бояться, что трясутся руки, ноги. Вот страх парализует. Страх перед переменами, страх перед людьми, перед обстоятельствами, перед будущим, неизвестностью, тоже нас парализует, мешает нам двигаться к чему-то лучшему, большему. И что мы начинаем делать? Мы начинаем искать. А кто мне посоветовал эту тропинку? А кто меня сюда направил? Кто виноват? Да? То есть самый простой метод – это вот найти виноватых, или просто даже не найти, просто обвинить. Обвинить всех вокруг, даже, может быть, и Бога, не произнося его имени. Ну, Господи, как же так? Да, то есть внутренне сопротивляемся. Мы сопротивляемся вот этим вот

0: неожиданным обстоятельствам жизни, сопротивляемся переменам. Но все прекрасно понимают, что для того, чтобы был прогресс в обществе, перемены необходимы, перемены очень важны. Все будут голосовать за перемены у кого угодно, но только не у себя. Но только, чтобы они у других происходили, в обществе где-то, вот чтобы у меня как бы заодно со всеми успех тоже и пришел. Как нам сориентироваться в различных жизненных обстоятельствах, когда вдруг все меняется, и как нам поступать? Мы часто действуем методом проб и ошибок. Ага, так не получилось, но в следующий раз попробую по-другому вести себя с друзьями. А друзья уже не хотят общаться, с тобой уже обиделись. Девушка тоже обиделась. То есть мы из-за проб и ошибок своих, вот, не зная принципов, вынуждены оттягивать вот это вот время нашего путешествия по пустыне так, и не достигая, или долго не достигая нашей личной земли успеха, земли обетованной, благословенной. Действительно, вот многому нас не учили в школе и принципы успеха. Мы их не проходили. Но вспомните себя, когда вы шли в школу в детстве, и вот вы сделали уроки все. Вы знаете, что вас наверняка спросят, ну, чтобы не спросили, вы все знаете, вы все выучили. С каким настроением вы шли в школу? Ну, уверенно, спокойно, радостно даже. Вот я сейчас приду, я все расскажу, я все знаю. То есть вы не боялись, потому что вы знали. А теперь вспомните, когда вы шли в школу, и вы не выучили. Может быть, даже ничего не выучили. А страх сковывал вас. И если спрашивали, то вы вообще терялись. Кто-то, может быть, не терялся, а кто-то терялся еще больше от того, что он понимал, что не выучил. Тут можно было как-то своими словами что-то рассказать, но вот этот вот страх и неподготовленность, отсутствие знаний, оно тоже мешает нам, мешает. Мы совершаем ошибки в отношениях с нашими близкими, родными, потом раздражаемся, кусаем локти, что вот зачем мы так вели себя, потому что мы не знаем многих принципов, и поэтому как бы учимся на своих ошибках. Нас не научили правильной мотивации тоже. В детстве очень часто нами манипулировали, и мы учились этой манипуляции, манипулируют сейчас, мы учились этому, повторяем это в своей работе, в своих отношениях, и потом разочаровываемся, что не получается чего-то, виним других, упускаем какие-то возможности. Нас научили завидовать, но не научили мечтать. Вот чтобы добиться успеха, ты посмотри на него, вот он отличник, вот он все, олимпиада там, языки, знает. Нас научили завидовать, но не мечтать, а должны были научить мечтать. Как? Как? Да, вот мы даже не всегда можем понять, как именно. В чем отличие? Вспомните, когда вы последний раз покупали духи, ну или туалетную воду, да? Вот вы пошли в магазин, и вот вы ходите, выбираете, да? Что вы делаете? Там есть такие листочки бумаги, да, на которые вы брызгаете, или сотрудник помогает, девушка брызгает листочки, вы нюхаете, да? Вот, выбираете. А еще там стоят баночки с кофе. Зачем они нужны? Для того, чтобы нейтрализовать вот этот вот запах в нашем сознании, да, чтобы мозг отдохнул и полностью избавился от этого запаха. И мы были способны другой запах воспринять, потому что если этого не сделать, то после третьего раза ты уже не будешь различать никакие духи на самом деле, ничего не будешь различать. Поэтому для того, чтобы нам что-то добиться, надо попробовать. Надо мечтать, вот как пробник духов, это как кратковременная такая мечта. Ты попробовал, тебе в этом направлении нравится двигаться, ты хочешь этого, действительно ли ты хочешь? Вот мы говорили о том, что нужно понимать, что ты хочешь. Это важно понять. Да? Вот ты попробовал, а потом должен наступить период голода, период, когда ну вот, тоже в таком состоянии отчаяния, ты ничего не хочешь, голод. Чтобы понять следующий пробник, да? Чтобы понять следующий вкус, желание. Это тоже очень важно, период голода. Такого вот эмоционального голода, голода, связанного с мечтами. Чему нас еще не учили в школе? Но что очень важно для жизни? Вот какие дела нужно делать в первую очередь? Срочные или важные? Вроде бы, казалось бы, срочные нужно быстрее их сделать, но если вы будете делать срочные дела всегда, то вы всю жизнь будете гасить пожар. Вы так и не займетесь принципом успеха. Вы не успеете, вы не дойдете до принципа успеха. Поэтому иногда срочные дела, да, их нужно делать. Есть бытовые дела, есть текущие дела, которые нужно просто воспринимать как такое вот интересное отвлечение от важного. Да, их нужно делать, но иногда срочные дела нужно не делать. Нужно не делать. Чтобы, может быть, как-то понять, важно тебе это или не важно, и заняться важным, действительно важным делом. Нужно ли доводить все до конца? Тоже один из интересных вопросов. Да, обязательно доводи все до конца, но есть принцип Паретто 80 на 20. Да? Чтобы добиться 80% успеха, нужно приложить 20% сил. А вот чтобы последующие 20% успеха до конца, так сказать, дожать в каком-то деле, нужно уже прикладывать 80% сил. Так стоит ли оно того? Может быть, достаточно вот этих вот первых 20% усилий, 80% успеха получил, и потом переключиться на что-то другое, нужно понимать. Нужно понимать, когда остановиться и что тебе действительно важно. Получить золотую медаль или попрактиковаться, достичь чего-то и переключиться на что-то другое. Понимать, то есть уметь выбирать, понимать свои желания. Чему еще нас не научили в школе? Чтобы нас понимали, нам говорили. Это важно. Мы добиваемся того, чтобы нас понимали. Прилагаем к этому усилия, объясняем, оправдываемся. Но на самом деле, гораздо важнее понимать других людей. Ведь людям, окружающим, вообще не важно, что мы думаем. Им важно только их мысли, их желания зачастую. Нет, ну может быть, кому-то что-то важно, как ты думаешь, когда спрашивают. Но мы добиваемся, чтобы нас поняли. Хотя для успеха важно другое. Понять человека, с которым ты будешь взаимодействовать, работать, контактировать. Вот его услышать, его понять. Родители не уделяют внимания детям, а потом планируют, рассчитывают за одну беседу добиться послушания или какого-то вот усердия со стороны детей. А дети экспериментируют с различными непотребствами, ненужными вещами, потому что хотят заполнить пустоту своей души, заполнить пустоту в отношениях, в отсутствии любви со стороны родителей. Многое чему нас не учили, но поэтому пришел Иисус Христос в наш мир. И Он открыл духовную школу. Принципы успеха – это духовные принципы. Принципы благословений – это духовные принципы, да-да. Не только вот знания Священного Писания, там, заповеди, вера, но и принципы жизни, отношений – это духовные принципы, потому что это связано с пониманием законов, которые установлены Творцом. Законов благословений, законов отношений, законов внутреннего мира, гармонии. Иисус пришел и объяснял принципы, как прощать, как любить. Это практические вещи, это то, как надо жить, это то, как надо строить отношения. Именно этому Он учил. Иногда Христос даже упрекал своих слушателей, что они следуют за Ним только из-за чудес. Чудеса были началом началом, чтобы обратить внимание. А дальше нужно было понять духовный смысл. Этому-то и учил Господь. Чему Бог хотел научить свой народ у горы Синай, куда сегодня туристы поднимаются на эту гору, путешествия совершают, паломники поднимаются. Но принципы, которые Господь хотел там открыть своему народу, принципы благословений и успеха, которые Он начал преподавать своему народу, выведя их из Египта, из рабства, приведя вот к этой горе, навстречу с собой, стал там преподавать им принципы достижения земли обетованной, земли успеха, твоей личной земли успеха и благословений. Вот это важно. Не подняться на какую-то, по какому-то маршруту туристическому, сходить, подняться на гору, а понять, чему учил Творец. Да? И в следующих наших темах мы поговорим об этом и разберем, было ли это обучение успешным, что препятствовало тому, чтобы уроки народом были усвоены. Какие принципы нам необходимо усвоить и понять. А сегодня мы говорили о чудесах, о том, что необычные случаи в нашей жизни, они помогают нам. Помогают нам очнуться, как бы, вот увидеть, где ты находишься. В каком состоянии, кто тебя использует, на чем ты зациклился, на каких вот обстоятельствах, и где твое мышление буксует, когда ты вот в этой вот, в своей вот рутине негативной погряз, в каком-то состоянии, и тебе трудно выйти. Господь помогает, выводит с помощью какой-то вот встряски, с помощью чудес, которые происходят, обращают внимание, задают вопрос нам, помогают нам очнуться. И Он учит нас видеть невидимое, учит нас визуализировать свое лучшее будущее. Просите, и дано будет вам. Ну, а если мы не знаем, что просить, что хотеть, тогда придется ходить по пустыне и пытаться понять себя, а что ты хочешь, а хочешь ли ты войти, достичь, хочешь ли ты выйти из этого состояния, в котором находишься, состояние апатии, вины, зависимости от чего-то, и стремиться к лучшему. Итак, мы сегодня говорили о чудесах, что чудеса помогли освобожденному народу сдвинуться с мертвой точки, поверить Богу, осознать свое состояние и научиться мечтать о земле обетованной. И вот усваивая принципы, которым Господь впоследствии обучал народ, мы будем об этом говорить, в этом путешествии по пустыне к земле обетованной, обучая этим принципам, Господь вел действительно к успеху свой народ. Я тоже хочу пожелать и вам. Будьте успешны и благословенны во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к тем вопросам, которые к нам успели прийти за это время. Итак, первый вопрос. А что, если не хочешь успеха, а хочешь просто спокойной жизни, женского счастья, а все вокруг твердят, будь успешный, будь успешный?
0: Ну, если не хочешь успеха, то ну, не надо, значит, это тебе. Может быть, ты действительно хочешь некой стабильности. Mm-hmm. А что значит «хочешь женского счастья»? Это муж хочет женского счастья? Или жена хочет?
2: Жена, конечно.
0: Девушка хочет своего женского счастья, да? Вот я, например, как муж, я хочу женского счастья, чтобы моя жена была счастлива. Ведь это же успех для меня, да, успех. Успех как мужчины. Да? То есть в какой-то момент ты понимаешь, что вот твое женское счастье или мое мужское счастье, оно зависит от счастья того человека, mm-hmm. с которым ты живешь вместе рядом. И если твои дети несчастны, если твоя жена несчастна, там, то о каком успехе можно говорить? То есть всегда наступает такой момент проверочки, насколько твои принципы, которым ты следуешь, они помогаю тебе достичь этого успеха.
2: А что делать с теми, кто не поддерживает и препятствует?
0: Избавиться от них. Но только в хорошем смысле слова. Да, никого не нужно бить, выгонять не нужно. То есть что делать с теми, которые мешают, да, ну препятствуют? Да,
2: препятствуют.
0: Иногда люди просто как-то не понимают и перестают разговаривать. И вот эта вот обида, она тоже нас может угнетать, может как-то вот руки опускаются. А иногда даже начинается какая-то агрессия, обвинение. Да ты вот не делаешь, ты всегда это делал, теперь вот ты не делаешь, вот там своим что-то занялся, это никому не нужно. То есть, ну вы знаете, как легко становится, когда ты обрываешь ненужные связи. Или, по крайней мере, на время. Угу. На время перестаешь заходить в ту группу, которая вот постоянно выливала какой-то негатив, какой-то вот желчь. Да? То есть это на самом деле очень... скажем так, полезно вот освободиться на время, переключиться на другую задачу, переключиться на что-то другое, поменять свой маршрут, в конце концов. Об этом мы тоже будем говорить. Зачем менять маршруты во время прогулок?
2: Удача и Божие провидение одно и то же?
0: Удача и Божие провидение. Вы знаете, это сложный вопрос. Что такое Божье провидение? Мне кажется, что об этом знает только Господь. Что такое Божье провидение? Ну, мы называем вот провидением Божьим те обстоятельства, которые посылает Господь. Да? Те обстоятельства, которые посылает Господь. Но вот проблема-то в чем? А как понять, вот эти обстоятельства Господь тебе послал? Или ты сам их себе... наворотил, напридумывал, нахотел, так сказать. Mm-hmm. Вот. А удача – это, ну, удача – это вот как бы случайность. Случайность – это вообще не соответствует библейскому пониманию устройства мира и событий во Вселенной. Удача – это как бы такая вот фортуна, случай. На самом деле все предусмотрено. То, что нам кажется случайностью, то, что мы не можем объяснить, нам кажется сверхъестественным. На самом деле просто мы этого не понимаем. Mm-hmm. То есть есть какие-то там законы там работают где-то там на небесах, законы, как вот людей там направить на путь, там вот тебя, меня, к успеху там подтолкнуть, помочь, вдохновить. И что-то там делается на небесах, чтобы вот мы же просим, да, если попросил, если ты захотел, оно как-то начинает способствовать. Но мы не всегда понимаем, как это работает, мы говорим: о чудо. Сверхъестественное что-то произошло. Это потому, что мы не знаем этих законов. Когда мы узнаем эти законы, это станут для нас, ну, обычными законами, как по воде ходить. А все дело – сила поверхностного натяжения.
2: А если не знаешь, чего хочешь, есть ли смысл просить Бога, чтобы Он помог и дал тебе, что надо?
0: Да, конечно. Есть смысл просить, чтобы Он помог тебе сначала захотеть, то есть определиться с тем, что ты хочешь. Помоги увидеть мне, что действительно для меня важно, интересно, помоги понять себя. Угу. Вот это действительно можно об этом просить. И когда мы начинаем понимать себя, мы после этого уже можем конкретно что-то уже стремиться к чему-то, и Господь... То есть, начиная наш исход, Господь сначала помогает нам захотеть, осознать свое состояние и захотеть. Вот, ну, осознали, что ничего не хотим, это уже хорошо.
2: Ну, вот есть похожий вопрос. Если в жизни все ровно, эмоционального подъема, успеха вообще не наблюдается, как понять, в каком направлении двигаться?
0: Адреналинчика не хватает. Сходите на какой-нибудь аттракцион, на какой-нибудь фильм хороший, да, где вот действительно будет адреналинчик. Может быть, попутешествуйте, в гору залезьте куда-то там. Небольшой экстрим. Но я не знаю, какое-то разнообразие нужно привносить. Иногда просто вот как бы заставить себя. Знаете, это действительно просто вот как лекарство. Это полезно. Скажите себе, это мне нужно. Я не знаю зачем, но вот это нужно. Это нужно. Для того, чтобы мне почувствовать, что, что действительно должно что-то случиться, что-то происходить должно, что-то интересное. Наконец начаться что-то интересное. Найти приключения, как говорится.
2: Зависит ли удачливость от тесных взаимоотношений с Богом?
0: Ага. Ну, не будем, не люблю я слово удача, да, вот это все-таки не такое не библейское понятие. Успех, благословение это лучше. Зависит ли это от тесных взаимоотношений, личных отношений? Это вот тоже очень серьезный, очень большой вопрос. Вопрос веры. Многие верят, но вот личные отношения с Богом для многих, даже верующих, это вопрос, это непонятно. Это непонятно, что это значит и зачем они вообще нужны. Ну вот, ну, есть вера, есть вот ты сделал, как положено, все, вот это, здесь прочитал, здесь помолился, здесь встал, здесь голову склонил, и все. То есть, да, вопрос о личных отношениях с Богом – это очень важный вопрос, потому что Бог – это личность, это Творец и это Отец Небесный. Так нам учит, так нам говорит Священное Писание. И именно личные отношения с Богом – это путь к успеху. То есть, понимаете, вопрос доверия. Кому ты будешь доверять? Вопрос доверия. Вот кто перед тобой открывает вот эти вот невидимые двери, дает благословение? Это случай, это просто вот случайность, вселенная, или это действительно тот, кто заботится о тебе? Вот заботиться – это кто-то, да, заботится. Это такой личностный фактор. Поэтому доверие, поэтому личные отношения, то есть как бы это важно.
2: Почему некоторые люди не хотят поверить и принять лучшее? Что им препятствует?
0: Ну, не хотят и не хотят, оставьте их в покое. Знаете, иногда мы хотим больше, чем они. Мы хотим больше, чем они, и этим мы вредим им. То есть, ну, не надо никого заставлять что-то хотеть. Тебе важно захотеть, да, вот это и это, давай перестань вот это делать, это вредно для твоего здоровья, это вообще вредно для спасения. Не надо. Человек должен понять, что ему вредит. Захотеть сам, этому лучше всего помогает, как это ни странно, принятие человека таким, какой он есть. Mm-hmm. Любовь к нему. Любовь, принятие, да. Понимает, что его любят, и все, он начинает хотеть лучшего. Я не знаю, как это работает, но это работает.
2: Следующий вопрос, который у нас есть. Мы объективно знаем о чудесах, произошедших с верующими. Но те, с кем не произошли чудеса, они ушли, и их опыт мы не принимаем в расчет. Мы о них не знаем, потому что они вне церкви. Их может даже больше.
0: Ну, чудеса бывают в жизни всех людей. Вот, например, мама моя, она не была верующим человеком. То есть, ну, вот, когда я поверил сам лично, она как бы, ну, ничего не знала. Но она не препятствовала мне. Спасибо ей. Вот, хорошая мама, такая добрая у меня была. Вот, и она ничего не верила, не понимала. Но я знал. Я помню, что у нее в жизни были чудеса. И вот эти чудеса помогли мне увидеть заботу. Ну, конечно, забота обо мне была. Я понимаю, что, знаете, мы все сразу на себя применяем. Как это мне выгодно будет. Ну, вот были чудеса в жизни мамы, и это мне помогло понять. Я почувствовал, что вот как-то это для меня тоже важно. То есть важны личные вот, когда мы видим чудеса в жизни другого человека, не просто описанные где-то, ну, это интересно, может быть, но вот когда это происходит, пусть не у тебя, пусть у неверующего человека, а готов ли, кстати, готов ли ты, чтобы в твоей жизни произошло что-то необычное ради другого человека? Да, тоже интересный вопрос. Да? Готовы ли мы как-то вот так стрессовую ситуацию пережить ради, вообще ради не себя, а ради другого человека, чтобы он что-то увидел и понял.
2: Есть интересный вопрос. Многие говорят, для того, чтобы быть успешным, нужно больше общаться с успешными людьми. А как сделать это на практике?
0: Как это сделать на практике? ну, общаться с успешными людьми. Надо понять. Для начала понять, кто успешный, а кто всего лишь притворяется. То есть есть люди, которые хотят казаться, угу. Есть люди, которые есть. Ну, вот, казаться или быть. Видимость, создавать видимость успеха, казаться или быть вот в своей сути, внутри, самим собой, не бояться, да, себя в том числе, понимать себя и других, да, или создавать видимость уважения. То есть нужно сначала, для начала нужно определить, кто действительно является успешным, и потом просто пытаться как-то вот прислушиваться, общаться, контактировать с такими людьми.
2: И последний вопрос, который сегодня мы разберем. Что помогает не слушать чужое мнение? Я постоянно ведусь на это. Очень боюсь не угодить важным мне людям. Но часто наши взгляды расходятся. Как мне быть?
0: Вот, да, это очень большая проблема, и она есть у многих людей. Mm-hmm. Я бы даже, может быть, сказал, ну, у всех. У всех на определенном этапе жизни это есть, когда мы зависим от мнения других людей. Иногда даже до конца своей жизни мы зависим. Ну, это то состояние рабства, о котором мы говорили, из которого нужно выйти. Ну вот просто одним лозунгом «давайте выйдем, порвем все связи, мы только навредим». Сами себе навредим, близким своим навредим. Нельзя этого делать. Нужно выйти, освобождаясь, но не разрушая отношения. Выйти из зависимости, при этом продолжая дружить, продолжая понимать. То есть для того, чтобы не бояться, вот как вопрос был задан, да, чужого мнения, другого мнения, не бояться, нужно понять, что ты хочешь, что человек хочет, и увидеть, как он тебя использует. Понять, как он тебя использует, и простить его. Простить его и понять, что он на самом деле, ну, хочет хорошего, но только для себя. Для себя, да. Может быть, что-то и для тебя хочет хорошего, ну, как он понимает. То есть вот когда ты это увидишь, поймешь со стороны, ты перестанешь бояться. А потом, в конце концов, задуматься, а чье мнение для тебя важнее, да? Может быть, есть какие-то другие люди, которые их мнение более важно, да? То есть задаться таким вопросом, а если ты не угодишь, а что будет? Он что, будет кричать на тебя потом, гневаться на тебя? И что? Ну, покричит, погневается, а тебе-то что от этого? Ты не станешь хуже. Ты, наоборот, освободишься.
2: Спасибо большое. Спасибо за эту тему и спасибо за те ответы,
0: спасибо,
2: которые вы дали, да, на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо.
2: Человек живет в социуме. И, конечно, это влияет на достижение успеха. Множество мнений и советов порой могут загнать в тупик. Но всегда есть истина, которая кроется в Библии. Положитесь на Бога, и Он вас непременно благословит. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наши соцсети. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорит ли Бог к человеку? А как различить, Божий ли это голос или это голос кого-то другого? Итак, обращается ли Бог к человеку? Когда-то, 30 лет назад, те, кто сегодня в студии, Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я, Юлия Фимовна Уткина, не были уверены, что Бог есть и что Бог говорит к человеку. А сегодня, когда мы празднуем годовщину 30-летия телекомпании «Три ангела», мы готовы об этом говорить с вами, наши дорогие друзья, точно так, как и вскоре после того, как мы приняли Господа в свое сердце 30 лет назад, мы были об этом готовы говорить и говорили в наших программах, тогда еще только начинающей студии «Лицом к лицу», когда самые-самые первые наши программы шли в Нижегородском эфире на сетях НН. И вот сегодня уже 30 лет, а сердце наше также близко к Господу и также стремится познавать Его все больше и больше. Коля, вот скажи, как тебе кажется, о чем бы нам стоило говорить со зрителями сегодня, через 30 лет после того, как мы начинали?
2: Я думаю, вот голос Божий можно лучше всего услышать в Священном Писании, а еще лучше в Евангелии. И когда вот я услышал о Боге, первое, что мне посоветовали сделать, это читать Евангелие, не начинать с него. И желательно Евангелие попроще, которое написано попроще, более простым языком. И мне посоветовали читать Евангелие от Луки.
1: Лена, а ты согласна, что именно вот с Библии надо начинать? Ведь когда мы прослушиваем новости, просматриваем какие-то такие интересные, завлекающие видео, то мы узнаем, что Бог обращается к людям какими-то всякими разнообразными средствами. Как ты считаешь, как правильно?
3: Но Господь обращается к человеку разными способами, но самый верный способ, что ты услышишь голос Божий – это читать Священное Писание, потому что это откровение от Бога. Поэтому можно верить многому, но нужно сверять со Словом Божьим. Любое обращение, если мы сомневаемся, от кого оно. Слово Божие. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно.
1: Так Господь нам говорит через слова Священного Писания. Итак, говорит ли Бог к человеку? И как это отражено в Евангелии от Луки? Нам Николай Генрихович выбрал именно Евангелие от Луки. Я думаю, что это самая первая тема, которую мы начинаем, празднуя свое 30-летие. Мы не выбрали говорить о своих достижениях, хотя их немало. Мы не выбрали говорить о себе. Мы выбрали говорить о Боге, о том, что Он нам открывает через Слово Свое. Итак, закладываем первый камень, вот фундамент нашего понимания Евангелия. Это говорит ли Бог к человеку?
2: Евангелие от Луки, первая глава. Вообще, достоверность Евангелия от Луки, ну, оно доказано тем, что его написал именно тот, кто стоит здесь, вот, как автор, Лука. И его стиль, его слог. Ну, и то, что написано здесь об Иисусе Христе, ну, не вызывает сомнений многих-многих исследователей.
1: Потому что они и в других произведениях Библии, что ли, узнают Луку, да? Ведь существует такой способ исследования авторства, это именно через слог, через вот лингвистические какие-то особенности автора.
2: Ну, я не силен в лингвистике, но мне кажется, да, что слог Марка отличается от слога Матфея, слог Луки от Иоанна. И действительно, вот у Луки две книги написаны в Писании, это Евангелие и Деяния апостолов. Авторство приписывают также ему. И это, несомненно, две книги. И до 63-го года они были написаны в первом веке, скорее всего. Потому что, ну, есть некоторые свидетельства того, что это ему было именно так.
3: Но в то же время ведь он не был учеником Иисуса Христа, Лука.
2: Конечно, да. Он учеником был апостола Павла. Угу. Он ходил с ним, и впервые он как бы появляется в описании в Деяния апостолов тогда, когда Павел пришел в Троаду, и он начинает говорить о нас. И до этого он говорил «они шли», а тут он говорит «мы». То есть вот с этого момента, это, по-моему, глава 16, и вот там он начинается как бы описание от первого лица.
1: Может быть, для тех из наших зрителей, кто впервые вообще разбирается в том, в каких книгах Библии записаны Евангелия, кроме Евангелия от Луки, где еще записаны Евангелия? И вообще, что такое Евангелие?
2: Евангелие с греческого «благая весть». И в чем благая весть? Вот надо читать.
1: Вот в этом и будем, дорогие друзья, разбираться. И первый вопрос, который мы поставили, в чем же благая весть? Это говорит ли Бог к человеку? Говорит ли Бог с человеком?
2: Если мы начинаем с начала Евангелия, то мы можем выделить некоторые вступления евангелиста, когда он пишет, вот интересно, он пишет, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Здесь вот очень много информации, хотя всего 4 текста.
3: Да, и вы как раз ответили на тот вопрос мой, да, он же не был учеником, но он тут по тщательному рассуждению, по исследованию и всему начал по порядку описывать все то, о чем он слышал от тех, кто был рядом с Иисусом.
2: Да, вот именно это отличает Евангелие от Луки. Точность повествования, тщательность, вот событие за событием, как историк пишет, или как журналист расследует, мы говорим так. Да. Он собирает свидетельства очевидцев, служителей слова, и пишет он это с целью, чтобы ты узнал твердое основание. Твердое основание – это что такое? Это вот подразумевает как раз ту самую достоверность, о чем мы говорим. Как бы точность повествования, историчность. И поэтому мы верим Слову Божьему, написано вот в Евангелии от Луки.
1: Все-таки возвращаясь к моему вопросу, для тех, кто не знает, сколько всего Евангелий в Библии, другие Евангелия написаны другими авторами. Да? Давайте перечислим, какие еще Евангелия.
2: Евангелист Марк, Матфей, Лука и Иоанн. Вот, по-моему, по порядку так они и писались. Сначала Марк написал, потом Матфей, потом Лука, затем последний Евангелие Иоанна.
1: А можно сказать, что вот достоверность, о которой вы говорите, вот она подтверждается тем, что писали совершенно разные авторы. Они писали совершенно разной аудитории. Они писали в разное время. Вот Лука, он не ходил со Христом, а Марк, видимо, он ходил. Матфей, наверное, тоже, Иоанн тоже. То есть можно сказать, что достоверность Священного Писания подтверждается, достоверность Евангелий подтверждается им самим, Священным Писанием?
2: Конечно. Вот они, во-первых, нигде не противоречат друг другу. Может показаться, там, кажущееся противоречие. У одного евангелиста, например, 2 бесноватых, у другого 1. Но это говорит как раз о том, что человек один увидел 2, второй, может быть, не заметил второго, увидел одного в его глазах.
1: Но... Кстати, про это говорят, что когда, например, свидетельские показания в суде, когда они идеально друг с другом совпадают, то они уже вызывают сомнения в своей достоверности.
3: Сговор.
1: Да.
3: А именно здесь, что каждый писал о том, что он видел и свидетелем чему он был. И вот это и важно. Это, наоборот, как бы достоверность
2: подтверждает. А вот Лука собирает свидетелей как
3: да,
2: раз.
3: Да,
2: сон
3: да,
2: свидетелей,
3: да.
2: Где только можно. Ага. Кого только найду, я запишу то, что он говорит, то, что он слышал. Матфей такого не писал о своем Евангелии.
1: Ну, здорово. Николай, давайте переходить вот к тому главному вопросу, который мы поставили. Говорит ли человек Богу? Как это вот в первой главе, которую мы сейчас разбираем? Потому что для нас, для того, чтобы понять Евангелие, это очень важно, вот именно такое основание заложить. Говорит ли человек Богу? Опять же, мы не обращаемся к, ну, чьим-то рассказам. Может быть, они правдивые, но мы подтвердить этого не можем. А мы обращаемся к Священному Писанию, к примерам того, как Бог говорит человеку.
2: Ну, если мы начнем читать про Захарию, угу, может быть, поймем немножко, угу, как это было.
1: Это еще было вот то, что мы сейчас будем, пока мы прочитали вступление, где сказано, как Лука, ну, какая у него методология, что ли, как он пишет свое Евангелие. А теперь еще Иисус Христос не родился в этот момент, когда мы читаем дальше?
2: Да, его еще не было. Но Иоанн, вернее, Лука пишет нам о рождении его предшественника, того человека, который должен был приготовить путь его, согласно древним пророчествам, о которых можно найти в книге Исаии, например, или в Иеремии. «Глаз вопиющего в пустыне». Вот это на слуху у нас такое словосочетание.
1: То есть речь идет об...
2: Речь идет об Иоанне Крестителе.
1: Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель?
2: Да. Нет, почитай.
3: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из...»
1: Ирод – это тоже историческая личность, которая известна в документах, не только в Священном Писании, что такой царь был.
2: Ну, вообще, начинает как историк. Дают дату, там, в одни такие-то. Вот. И как, кстати, Ветхий Завет не пророк. Они тоже отличались тем, что пишут, в одни царя такого-то это происходило, в одни царя такого-то.
1: То есть можно точно хронологически как установить, когда это было?
3: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиа-череды по имени Захария, и жена его из рода Ааронова по имени Елисафета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисафета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисафета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн».
2: Вот ситуация.
1: Бог говорит человеку?
2: Бог говорит человеку через ангела. Является ангел и возвещает, можно сказать, благую весть.
3: Да, но прежде мы видим, что он молился, потому что написано, что услышана молитва твоя.
2: Да.
3: То есть здесь вот такая связь-то, взаимосвязь, да? То есть и обращение человека к Богу, и обращение Бога к человеку.
2: Само по себе ситуация. Священник молится у алтаря, совершает кождение, вот это вот, воскуривает фимиам. Это все символизирует что-то. И мы думаем, что это символ Иисуса Христа, который сейчас жив, который находится в небесном святилище, который совершает служение.
1: А вот это вот очень интересная вещь. Люди на Пасху говорят: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Он ведь действительно воскрес? А где он? Да. Да? Что с ним? Вот давайте тоже на основании Священного Писания еще раз вот это повторим. Где же Христос?
2: Христос находится в небесном храме.
1: То есть существует небесный храм?
2: Существует небесный храм.
1: Это не какая-нибудь планета Нибиру?
2: По образу которого построено было земное святилище, в котором, кстати, служил вот Захария. И в этом небесном храме Христос, вознесшись, он не бездействует, он совершает служение, ходатайство, потому что он наш заступник, он наш адвокат, он наш ходатай, он, как бы сказать, слышит все наши молитвы,
1: Да. Вот к этому возвращаюсь. То есть, да, сейчас говорится о том, что вот существует какая-то невидимая планета. Ну, вот Нибиру мне приходит на ум, или еще там какая-нибудь, я не знаю точно, может быть, она не так произносится. Вот. А у нас в Священном Писании есть достоверное описание того, что существует небесный храм. И каков он? Если вы будете читать Священное Писание, то вы это увидите, потому что земной храм, он по образу небесного создан был. Вот. И что там Иисус Христос? А что он там делает? То есть он живой сейчас, мы с вами живы, и Иисус Христос тоже живой. Он, это не просто слова, что он воскрес. Он воскрес из мертвых, он живой.
2: А вот он делает то, о чем указывает Фимиам, курящийся. Он, как бы наши молитвы, то, что мы просим у Бога, он представляет пред лицо Отца, Небесного Отца, и ходатайствует за нас о прощении наших грехов. Потому что нет такого человека на земле, который был безгрешен. Ему нужен заступник. Каждому. Абсолютно.
1: А Христос ходатайствует за каждого?
2: А Христос ходатайствует за каждого.
1: А можно сказать, что это благая весть и что это Евангелие? Что Христос в каждое мгновение жизни каждого человека ходатайствует о прощении нашем?
2: Это великая благая весть. Кто еще может нас простить? Ну, конечно, человек может простить человека, и то с какими-то, может быть, оговорками, но Бог прощает наши, ну, наши ошибки, наши прегрешения безусловно. Есть, конечно, одно условие – покаяние наше.
3: Да, хотя вот мы с вами то, что прочитали, здесь написано, что оба они были праведны пред Богом,
1: Захария
3: поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. То есть, казалось бы, безгрешного человека, ну, безгрешная была чета. А тем не менее, молитвы возносили к Богу о своих нуждах, и Господь ответил на молитву, пришел к Захарии.
2: Ну, мне кажется, вот молитва Захарии была в данный момент не о себе. Он понимал, что время его уже прошло, время Елизаветы прошло, они в летах преклонных, и вряд ли Господь пошлет им ребенка. И молился он в храме, как молится всякий священник. Он на посту на своем находился, он служение нес. Угу. И он молился, скорее всего, как раз о пришествии Христа. То, о чем чаял, что ли, ждал Христа весь народ, молящийся извне. Он как бы являлся олицетворением всех этих молитв и возносил их. Вот сейчас в этим курении возносил их на небеса.
3: Но Господь отвечает ему почему-то именно на его, может быть, сокровенную какую-то мысль, да, непроизносимую нами. Вот подчас, да, часто, да, мы молимся, но Господь отвечает нам как будто не на ту молитву, о чем мы просим, а на что-то другое, потому что Он знает гораздо больше, в чем мы нуждаемся, а не то, что мы просим. Поэтому, ну, Господь великий, как бы проникает в сердца наши, и все ему известно.
1: Сердцеведец.
2: Да, сердцеведец. Посмотрите, как он отвечает. Имя дашь ему, Иоанн, то есть уже заведомо. Тебе не надо об этом заботиться.
1: Бог говорит Захарии.
2: Мы спрашиваем,
1: говорит ли Бог человеку. Вот библейская история, которую мы сегодня вам рассказываем. Бог говорит Захарии священнику. Говорит, как назвать сына.
2: Говорит, что это будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Дух Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их, и предойдет перед ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить...
1: Предойдет перед ним, то есть перед Иисусом Христом, да?
3: Перед Богом.
1: Чтобы?
2: Чтобы обратить сердца отцов к детям, не покорив образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Не просто ребенка ожидаемого, а Господнего служителя. От чрева матери, исполненного Святого Духа, и уже имеющего цель своего рождения, уже имеющего служение от начала. И все это в ответ на молитву.
3: То есть вот здесь вот показано, как ответ на молитву одного человека, то есть чаяние сердца, да, исполняет молитву и чаяние всех людей. То есть Спаситель, Он дан всем. Да, и Иоанн был именно предтечей Иисуса Христа. То есть он, ну, во вселенском, что ли, масштабе это не просто в масштабе отдельной

0: по сути дела, вот мира.
1: Обещан.
2: Вот да, поэтому
1: обещан.
2: Мы и говорим, что Лука подчеркнул вот это. Это необычная, угу. необычная молитва была о рождении сына. Это была особая молитва. И на эту особую молитву дан особый ответ с особым именем, с особой угу. задачей. И ответ на то, что вы вот ожидаете как раз весь народ.
1: Итак, Бог обратился к человеку, к священнику Захарии. Он ему сказал, что ему и его жене Елисавете, несмотря на их преклонный возраст, когда уже деторождение по человеческим меркам невозможно, что у них будет сын, который будет предшественником предтечи Иисуса Христа. И что было дальше? То есть Бог обратился к человеку. А что сделал человек?
0: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
1: То есть Священное Писание утверждает, что Бог говорил человеку, Захарии, а Захария не поверил ему.
2: Ну, потому что он посчитал это невозможным.
1: По-человечески.
2: По-человечески. И он, может быть, не поверил, что это Бог обращается к нему. Может быть, и так.
1: То есть никуда его праведность не ушла. Он был все тем же почтенным человеком, священником, праведным перед Богом. И тем не менее он так поступил. А что, можно сказать, что вот он притворялся, он не был настоящим? Или же это, в принципе, ну, типичная реакция человека, когда Бог к нему обращается?
2: Ну, он, во-первых, он опешил. Вдруг появляется некто, предстоящий в таком вот величественном виде, и начинает тебе что-то говорить. Скорее всего, Захарий не ожидал такого. И выразив свое вот это недоверие, он вызвал у Даниила ответную реакцию, у этого ангела ответную реакцию. Он вынужден был ему сказать: «Я Гавриил, я предстаю перед Богом». И причем написано, что он стоял по правую сторону от жертвенника. Это знак того, что Бог выражает такую особую честь человеку.
0: Благоволение.
2: В храме, да.
0: Благоволение, как бы, да?
2: Да. Особое благоволение, что ли.
0: А вот, наверное, почему и мы многих благословений лишаемся, потому что не доверяем Богу. То есть мы все-таки принимаем Бога более, на человеческом уровне. Пытаемся сводить Бога до своего понимания, уровня или что-то. Бог хочет поднять нас к себе, да? А мы его хотим к себе как-то притянуть к себе. И вот в этом, наверное, проблема, то есть лишение многих благословений, которые Господь готов дать человеку.
1: Но тут Бог не поступил жестоко с Захарией и Елисаветой. То есть он просто Захарию сказал: за то, что ты не поверил, ты хочешь поверить? Ну вот тогда ты будешь молчать, ты убедишься, что это на самом деле от Бога, да?
2: Да. Имя Иоанн Иегова Милостив. Вот,
1: это имя, которое перевод. Нужно было дать ребенку.
2: Да. Угу. Бог проявляет особую милость не только к тебе, Захария, но ко всему народу, который ожидает пришествие Христа, пришествие Мессии. А то, что как повел себя Захария, я не знаю, как бы я себя повел вот на его месте, в его возрасте, трудно сказать. То, что он был наказан, несомненно, но наказание действительно было очень мягким. И вот до тех пор, пока не родится у него сын, он будет молчать. Получалось так, что завели некий будильник вот с обратным отчетом, как у нас вот 13 осталось минут, и вот они считают обратно. И у Захарии тоже, ага, народ, наверное, видел. Захария как-то он говорит там, нет, молчит еще. Ага, значит, еще время идет, значит, еще не пришел тот день, когда родится у него сын.
1: А мы можем сравнить Захарию с его женой Елисаветой? Вот у него была такая реакция, недоверие. А какая реакция была у нее? То есть всегда ли человек не воспринимает, когда Бог к нему говорит? Или все-таки и по-другому это может быть?
2: Ну, давайте прочитаем по Елизавету. Угу. 24 стих.
0: Да, 24 и далее. Угу. Прочитать?
2: Да.
0: Ага.

0: После этих дней зачала Елисафета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
1: Поношение – это бездетность, да?
0: Да, да. Это было вообще большим проклятием, считалось в израильском народе, когда не было детей.
2: Насмешки, насмехались, как-то пренебрегали этим человеком.
0: То есть это как бы
2: неполноценность какая-то. Угу. Вот.
0: Считалось, что Бог ее не слышит. Угу. Что? А вот здесь мы видим, что Господь посетил ее, дал ей сокровенное то, что, о чем она мечтала всю свою жизнь.
2: И в 26 стих говорит тоже нам еще об одном пришествии ангела. Угу. В 6 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Но это уже другая история, это история про Марию. Но от Елизаветы действительно странное ее поведение. Кажется, вот свершилась ее мечта, она скоро родит ребенка. Нужно бы всем рассказать об этом. Бог снял с меня поношение. Это же радость великая. Я пойду всем сейчас расскажу, что буду ждать младенца, скоро у меня появится сын. Но она идет почему-то от людей. Она таится, как здесь написано.
1: Это означает ее недоверие Богу или что?
2: 5 месяцев таилась.
1: Никому ничего не говорила?
2: Не думаю, что она испытывала недоверие Богу. Просто когда она такое услышала в свой адрес, эта весть, наверное, нуждалась в ее осмыслении, в ее понимании до конца, что же мне такое сказано было. Во-первых, Бог ли мне говорит? Угу. И в этом тоже нужно убедиться. Действительно это Бог? А если это Бог, тогда что будет теперь в моей жизни происходить? Подобное происходило с апостолом Павлом, когда он принял Христа. После своей слепоты принял крещение, и он не стал ни с кем советоваться, кто с ним говорил, что с ним произошло.
0: И к апостолам не пошел.
2: Никуда. Он пошел в пустыню, подальше от людей, чтобы никакое человеческое мнение, никакое там, не знаю, может быть, какие-то насмешки, может быть, посыпались от кого бы то, как от кого-то. Он всего этого оградил себя от всего этого. И остался один на один. Опять же, с кем?
0: С Богом.
2: Мне нужно общаться, мне нужно удостовериться, да. Что же, как же эту весть я должен принять? В каком виде? Что мне дальше делать, в конце концов? Как себя вести? От чего воздержаться?
1: Это урок нам сегодня. То есть можно сказать, что вот сейчас вот мы таким образом отвечаем на вопрос, как себя вести, когда Бог тебе говорит. Вот. Лена, скажи, вот, пожалуйста, еще раз, ты привела несколько вариантов, как Бог может к нам говорить, через что Бог может нам говорить?
0: Но Бог может говорить через обстоятельства жизни с человеком, то есть допуская в его жизни такие обстоятельства, когда он такого не ожидает, и Господь советует ему пойти в другом направлении. Вот то, как Павла вспоминал Николай Генрихович, то есть Павел шел в Дамаск для того, чтобы преследовать верующих в Иисуса Христа, и он повернул в другую сторону, он стал проповедником. Вот это обстоятельство...
1: Стал проповедником Иисуса Христа.
0: Да, это обстоятельство жизни. Угу. Через других людей очень часто, то есть тогда, когда мы, может быть, не до конца понимаем, когда Господь предупреждает нас о чем-то, останавливает от чего-то, и Он действует через других людей, особенно более авторитетных, авторитет чей мы принимаем. И Господь может, именно достучаться до нас таким образом. И вообще сверхъестественным образом, как тоже опять с Павлом произошло, да? То есть когда его свет осиял, и он остановил. Но самое все-таки реальное обращение – это все-таки через слово, да? Потому что мы понимаем, что это непререкаемый авторитет у слова.
1: Слово Божие.
0: Если мы принимаем Бога как единственный авторитет во всем мире, во всей Вселенной, то его слово – это написанное для нас, живущих здесь на Земле. Угу. Поэтому...
1: Его слово – Священное Писание.
0: Да.
1: Вот. То есть через такие вот факторы Бог говорит к человеку, и то, как... Вот пример Елизаветы сейчас мы рассмотрели, пример апостола Павла. То есть можно сказать, что это совет для нас сегодня – ну вот не спешить, что ли, с ответом самому себе. Вот мне что-то приснилось, я что-то почувствовал, ну, я проникся чьим-то свидетельством, и вот Бог мне вот именно так сказал. Или же нужно поступить вот именно так, как они. То есть нужно, ну, в чем-то уединиться, вот прочувствовать, подумать, почитать внимательно Священное Писание. Можно сказать, что вот таким образом первая глава Евангелия от Луки учит нас, как реагировать, чтобы понять, Бог ли это к тебе говорит?
2: Конечно, нужно подумать. Нам дана голова, в конце концов, дан разум для этого, дан Богом. И мне нужно подумать еще о себе, а вот какой мой внутренний мир – правильно ли я себя веду, может быть, о чем я мечтаю, о тех ли вещах, которые угодны Богу, или, может быть, это все тленное, может быть, это все вредит мне в конце концов. Может быть, я вообще грешник страшный. Мне нужно тоже об этом подумать и решить, опять же, не одному, а спрашивать Господа. Он, несомненно, дает ответ на всякое прошение, на любую молитву. Может быть, не вот прямо сразу, сейчас, но ответ мы получаем. И убежденность мы тоже получаем. В правильном направлении мы двигаемся. Он же нами руководит, он же дает нам понимание, как нам себя дальше вести, куда нам дальше, чем заниматься, а чем не заниматься, от чего, может быть, отойти, что-то оставить там.
1: Вот, Николай, ты прочитал следующий стих, где мы уже к Марии перешли, к матери Иисуса Христа. А чем мы будем завершать вот размышления о Захарии и Елизавете? Какой вывод мы постараемся сделать?
2: Ну, мы можем немножко опять выше вернуться к Иоанну. Иоанн Креститель, он прожил жизнь свою практически в одиночестве. В пустыне, то есть, жил один, как мы позже узнаем, или знаем из других Евангелий, что он был похож на древнего пророка. И вот его образ жизни, он как бы побуждал людей также задуматься о себе. А правильно ли я себя веду? Опять же, то же самое, что мы сейчас говорили только что. То есть, побуждал людей к покаянию. Вот, к этому слову мы пришли. И Захария, урок Захария, он начал Богу как бы противоречить. Он не посчитал, что Бог прав, что ли, в этой ситуации, а прав-то я, потому что невозможно вот это вот рождение сына в таком возрасте. И усомнился он. То есть вывод, я бы вот такой вот сделал, что если чувствуем, что кто-то нам говорит в нашем сердце, в нашем разуме, из Священного Писания мы что-то читаем, и это нас как-то задевает, затрагивает, побуждает что-то предпринять или о чем-то подумать, то мне нужно...
1: Со слов других людей, это тоже важно.
2: Людей.
1: Вот, может быть, даже сейчас, когда мы вот об этом рассуждаем, может быть, вы слышите, ну, ощущаете, как, ну, слышите какие-то слова, какие-то мысли в вашем разуме возникают, а вдруг они от Бога именно вот через нас, через эту нашу встречу. Мы ведь этого тоже не исключаем, это тоже возможно.
2: Так вот, мне нужно, не нужно вставать вот в позу, как бы обороняющегося от этой вести, но в тишине, уповании мне нужно вот поразмыслить все-таки какое-то время над тем, что я узнал, услышал, почувствовал, и подумать, к чему это может привести, что это может дать, или наоборот, чего я, может быть, лишусь в своей жизни, к чему это может привести. Это тоже важно. И действительно убеждаюсь, что да, это правильно, это вот то, что я должен сделать, то дальше уже не надо сомневаться.
1: Несколько минут еще есть, может быть, о покаянии немножечко побольше поговорим. То есть сын Захария и Елисаветы, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, как вот Коля сейчас сказал, он звал людей к покаянию. Насколько важен момент покаяния, насколько это ключевое понятие, и насколько, когда Бог говорит человеку, насколько он желает нашего покаяния и покаяния в чем?
2: Поскольку каждый из нас грешник, то мы совершаем неправильные поступки.
1: Мы, каждый из нас грешник, даже если мы живем правильно в жизни.
2: Да. Угу. Это не значит, что мы теперь уже на небесах, уже, как бы сказать, от всего очищены и приняты Богом. Хотя мы, да, приняты Богом, какие мы есть. Но прощение возможно только через покаяние. А прощение нуждается каждый. Абсолютно.
1: В чем надо каяться?
0: А я вот слышала, что покаяние – это момент в человеческой жизни, когда он шел в одном направлении, а Господь его направляет совершенно в другое направление, то есть противоположное тому, в которое он шел. И мы шли от Бога, а Господь хочет повернуть нас лицом к себе, чтобы мы пошли навстречу к Нему. То есть Он призывает нас. И чаще даже это все-таки, не то, что... Вот, потому что мы же читаем, что Елисафеты с Захарией были праведны пред Богом и поступали по Слову Божьему, по закону Его, да? А им все равно нужно вот было этот момент в их жизни, когда все изменилось. То есть того, чего они ждали всю жизнь, случилось в один момент тогда, когда они уже перестали этого ждать. Но это произошло. Это тоже момент их пойти в другую сторону.
2: Ну, да.
0: Пойти в ту сторону, которую предлагает им Господь.
2: И потом, грешный человек может закоснеть в своем безбожии и сказать, да нет, как вот подобно этому египетскому фараону, да нет никакого Бога, да не знаю никого. Я сам себе Бог, я сам решаю. Что мне делать, чего не делать? Конечно, я решаю сам, да. Но не без помощи Божьей все это происходит. Потому что Бог участвует в нашей жизни. Он постоянно работает и над нами, и с нами. И Спаситель дан нам для того, чтобы мы поняли, что, во-первых, мы нуждаемся в Нем. Во-вторых, что мы грешники, и нам нужно избавляться от всяких пороков, как в характере, так и в мыслях, в чувствах. И в делах наших.
0: Да, написано, нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией.
2: И будет народ приготовленный. Да.
0: Но Господь эту славу свою готов передать каждому из нас.
1: Да, и пусть вот такая концовка будет ободрением, а не печалью. Что да, все согрешили и лишены славы Божьей. А Бог, Спаситель, Избавитель, наш ходатай, наш защитник, Он силен и очень этого хочет, сделать нас счастливыми в единении с Ним, освободить нас от греха, дать нам вот ощущение реальности, в которой мы находимся, и избавление от всего того, что делает нашу жизнь несчастливой. Итак, дорогие друзья, мы сегодня, празднуя 30-летие телекомпании, открыли цикл передач по Евангелию от Луки и заложили первый кирпичик, первый фрагмент, или как это называется, в наш пазл, о том, что же такое Евангелие. То есть первое, о чем мы сегодня с вами говорили, это то, что Бог обращается к человеку. Давайте стремиться Его слышать. Спасибо, что вы были с нами. Ждем ваших откликов, писем и звонков. Спасибо вам, дорогие Николай и Елена, за участие в программе. И будем продолжать.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Мы с мужем и с командой еще ребят неравнодушных каждый год проводим молодежные выездные богослужения, слеты, лагеря. Проводим их 2 раза в год, зимой и летом. И обычно после таких лагерей я приезжаю домой уставшей, мне нужно время побыть одной, наполниться. Вообще участие в таких мероприятиях, оно было моей детской мечтой. Я всегда мечтала быть в команде людей, которые все это организовывают. И первое время я делала это с большой радостью, с большим вдохновением. Но чем дальше, тем это больше превращалось просто в работу, в какой-то долг, что ты просто обязан это сделать, просто нужно сейчас послужить. Это не приносило особо никакого вдохновения, радости, ну, за исключением редких моментов общения с ребятами в процессе. Но недавно было такое мероприятие зимнее, которое мы проводили вместе. Мы с ребятами говорили там о таких простых, но в то же время сложных вещах. Что такое молитва, как читать Библию, отношения с Богом, как вообще услышать Его голос. То есть вернулись, в принципе, к таким истокам понимания христианства и религиозности, в принципе. И я заметила очень удивительную вещь. После этого мероприятия, после этого слета я была абсолютно наполненной. Я была не опустошенной, как обычно. Мне не хотелось закрыться, спрятаться и восстанавливать силы. А наоборот, мне хотелось больше делиться, рассказывать и больше служить еще людям. Это удивительное было время, потому что давно уже такого не было. И я прямо помню тот день, когда вот я осознала, что я наполнена, я счастлива после вот этого мероприятия. И теперь, когда мы что-то проводим, я прошу Бога также помочь мне наполниться, а не только отдавать. Потому что когда ты служишь, это должно наполнять тебя тоже. Ты наполняешься от людей, которые рядом с тобой, которым нравится то, что ты делаешь, которым чувствуют, что Бог работает в этом месте. И если вы наполняетесь, служа людям, то это значит, что вы на правильном пути, и значит, что ваш счастливый день, он прямо сейчас и здесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Стрессы, тревога, депрессии и другие эмоциональные проблемы все чаще встречаются в нашей жизни. Радует то, что мы можем восстановить свое эмоциональное здоровье и обрести внутреннюю гармонию. Я рад приветствовать вас, мои дорогие друзья, на нашей новой программе, которая будет посвящена эмоциональному здоровью. Мы, как психологи и вообще эксперты в области эмоционального здоровья, поговорим не только о причинах, разрушения эмоционального здоровья. Мы поговорим, конечно же, о каких-то практических рекомендациях, как мы можем восстанавливать, чтобы наши зрители и мы вместе могли пользоваться этими конкретными рекомендациями для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию.
2: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».
1: И давайте для начала начнем с определения, такого понятия «эмоциональное здоровье». Что лично для вас, каждого, значит это понятие?
3: Я думаю, что эмоциональное здоровье – это больше, чем просто отсутствие каких-то психических расстройств, каких-то заболеваний. Все-таки эмоциональное здоровье, на мой взгляд, это некое состояние благополучия, при котором человек может реализовывать свой потенциал, он может развиваться, он может справляться с какими-то обычными жизненными трудностями, которые встречаются у него на пути.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
4: Мне кажется, эмоциональное здоровье – это как такое состояние, когда человека спросит, ты счастлив? Он скажет, да, я счастлив. Ты доволен жизнью? Да, все окей. Угу. То есть я окей, ты окей. Мир, в принципе, такой тоже замечательный. Я могу жить в нем, справляться с различными трудностями, стрессовыми ситуациями. И со мной все будет в порядке.
1: Угу, точно.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Я согласна с коллегами, и мне больше всего нравится в определении эмоционального здоровья, что это тема про целостность. Дело в том, что у нас есть много компонентов личности, которые зачастую бывают друг другу противоречат. Наши мысли стремятся к одним целям, наши чувства им противоречат, и это создает тот самый конфликт, который становится источником эмоциональных проблем. И поэтому, если мы говорим об эмоциональном здоровье, то это в первую очередь целостность всех наших внутренних состояний и способность эту целостность реализовывать, транслировать в мир и исполнять какие-то те миссии, наверное, ту идею, которая движет человеком. Потому что без эмоционального здоровья у нас нет... У нас есть силы, может быть, как-то реагировать на обыденные вещи. Но делать что-то новое, творить свою реальность и реализовывать себя, это невозможно, если есть какие-то состояния тревоги, депрессии и так далее.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Спасибо. А почему это важно? Все-таки все знают, что физическое здоровье напрямую как-то влияет на, к примеру, на сердце. У тебя хорошее сердце, значит, ты там дольше проживешь. Влияет на долголетие. А психическое здоровье, наше эмоциональное здоровье, на что это влияет?
3: Я думаю, что на многие сферы, потому что в Слове Божьем мы читаем, ты упомянул слово «сердце». В Библии написано о том, что веселое сердце как врачевство. И когда говорит Библия о сердце, она имеет в виду не о физическом органе, она подразумевает эмоциональное состояние человека, его какое-то позитивный настрой на жизнь, взгляд какой-то с надеждой на жизнь, устремленность. И поэтому, на мой взгляд, это охватывает все сферы жизни человека. И вот как раз Айгуль говорила о том, что когда у человека есть это состояние удовлетворенности и благополучия, он чувствует, что он может что-то не просто выполнять обыденные вещи, а он может реализовываться, и поэтому это влияет на все сферы жизни, и на физическое состояние, mm-hmm. и на социальные связи человека, и на его реализованность, какой-то потенциал профессиональной деятельности, не только на его здоровье.
4: Mm-hmm. Хочу тоже добавить, что в Библии есть такие интересные слова, что и дух, и душа, и тело да пребудут во всей полноте, то есть целостности, да, mm-hmm. без пятна и порока. То есть действительно человек представляет собой такую целостную структуру, где сочетается все, и все должно развиваться. То есть если человек только развивает физические свои способности, там ходит в спортзал, то и где-то он, может быть, упускает свои хобби, или, может быть, не проводит время с семьей, или, может быть, он не занимается совершенствованием, да, может быть, хобби у него нет, то получается такая немножко деформация, деформация колеса жизни. Вот, если человек развивается во всех сферах, то, в общем-то, он достаточно осознанная личность, он может действительно строить отношения с другими, может реализовываться, ну и двигаться вперед к каким-то достижениям каких-то своих целей.
5: А можно я добавлю?
4: Да.
5: Я что хотела сказать, что вот еще мы же не учитываем, мы говорим, что сердце влияет на физическое здоровье, но эмоциональное здоровье тоже влияет на физическое здоровье. Угу. Оно влияет на нашу возможность в социальной коммуникации, оно влияет на наше интеллектуальное развитие, оно влияет в принципе на состояние общества. То есть чем больше людей, у которых сниженный эмоциональный тонус, тем труднее реализовывать вот эти социальные задачи, которые стоят перед сообществом. Поэтому мы не можем исключать тему эмоционального здоровья не из одной из сфер человеческой жизни.
1: Спасибо. А вот Иван сказал, что для него вот состояние эмоционального здоровья – это как состояние счастья. Но можно ли сказать, если ты не чувствуешь вот это счастье, ну, потому что счастье, согласитесь, это такое какое-то приподнятое, что ли, состояние. Мы же не всегда находимся вот в этом прям таком, да? Ты идешь так, несешь себя в этом состоянии счастья. И если у тебя нет этого состояния счастья, то ты эмоционально нездоров. Или все-таки, ну, если ты просто нормально себя чувствуешь, это тоже эмоциональное здоровье?
3: Ну, мне кажется, когда Иван говорил о состоянии счастья, это больше, я бы расширила эту мысль про состояние удовлетворенности. Угу. И это не значит, что у человека нет сложностей, нет переживаний. Но даже если эти сложности, переживания есть, и ты общаешься, к примеру, с человеком, ты видишь, что он осознает, что да, у него есть переживания, но в целом у него есть какая-то все равно общая удовлетворенность жизнью. У него, может быть, есть проблемы на работе, но тем не менее он говорит, у меня есть семья, я могу угу. на нее опереться. У меня есть образование, я могу, то есть вот это «я могу, я умею», оно и дает вот это ощущение удовлетворенности, что мы сегодня как равно счастье используем.
4: Угу. Да, то есть какое-то внутреннее спокойствие. Mm-hmm. Что бы ни случилось в моей жизни, потому что жизнь, ну, это действительно непростая вещь, и всякое бывает, то действительно есть вещи, на которые я могу опереться, и это как-то mm-hmm. ну, меня поднимет над mm-hmm. проблемами, и mm-hmm. я справлюсь.
1: Вот для меня это, знаете, как, вот когда ты здоров, ну, физически, ты это вообще не замечаешь, mm-hmm. ты живешь себе и не замечаешь, но ты замечаешь только тогда, когда ты нездоров. Ну, например, ты начинаешь кашлять, да, или там у тебя нога болит. И ты тогда понимаешь, что что-то есть, ты нездоров. А так вот это состояние здоровья, ты его как бы не замечаешь. То же самое для меня. Эмоциональное здоровье я начинаю замечать только тогда, когда что-то не так пошло. И вот для вас лично вот эти звоночки, что это такое? Когда вы замечаете, что с эмоциональным здоровьем что-то не так? Вот это как выражается?
3: Я думаю, что у каждого человека, наверное, по-разному выражается. Но это для меня как некая нересурсность в какой-либо uh-huh. сфере. И кто-то замечает, что у него пропал сон, к примеру. Uh-huh. Это сигнал какой-то. Кто-то замечает, что он либо ест, либо совсем не ест. А кто-то на бытовом уровне, маленький такой, если уровень нехватки этого эмоционального mm-hmm. здоровья, то он замечает, что он просто пришел, сорвался. Вот женщина пришла с работы, уставшая, к примеру, сорвалась, на детей накричала, mm-hmm. что-то еще там.
1: Раздражительность повысилась.
3: Раздражительность повысилась. Это, ну, для меня это сигнал, что mm-hmm. есть какая-то дефицит какой-то, и поэтому человек не может, вот эмоциональное здоровье мы говорим, не может не осознавать эмоции, они им управляют, не тем более управлять этими эмоциями.
5: Я хотела добавить, что, к сожалению, у нас большинство людей к эмоциональному здоровью вот относятся, вот, как ты говоришь, типа счастье, что это что-то, вот, что должно о себе давать знать. То есть если я счастлив, значит, со мной все хорошо.
3: И но оно должно деле... быть.
5: А счастье, это, по сути же, это не какой-то выход за пределы нормального состояния. Счастье – это когда ты функционируешь, живешь, когда ты в контакте со своими эмоциями, когда у тебя есть ресурсы на то, чтобы реализовывать себя. А вот звоночки, у нас вот есть такая проблема, как, знаете, как говорят,
1: не доглядел,
5: да. Многие говорят, я что-то ленивый стал, вот мне надо там что-то поднажать. Подумать, что на самом деле это твоя лень, это признак того, что у тебя не все в порядке
3: как
5: с эмоциональным здоровьем.
3: Какое-то,
5: и организм сопротивляется. То есть этих звоночков очень много, но мы можем их различить только тогда, когда мы в контакте сами с собой. Когда мы наблюдаем, что вчера было так, а сегодня вот так, и что-то поменялось, и чего-то не хватает. А мышь бывает, не хватает, значит, все, надо там дожать, надо себя добить.
1: То есть у каждого
5: добить.
1: Это свое может быть?
3: Да.
5: Да. Кто-то больше физически, кто-то больше эмоционально, кто-то интеллектуально устает, и он не может решать задачи. Вроде бы в жизни все хорошо, а какие-то вот интеллектуальные задачи не получается решать.
4: Да, то есть эмоции подсказывают нам, какие потребности наши не удовлетворены. То есть это отличные подсказчики, индикаторы. И если мы, соответственно, читаем эти эмоции, умеем их осознавать, принимать их в себе и правильно выражать, соответственно, то, в общем-то, мы можем сказать, что у нас нормальное эмоциональное здоровье. И негативные эмоции тоже могут быть присущи в нашей жизни. Главное их адекватно выражать, строить нормальные коммуникации, без оскорблений, если это гнев. Вот, просто говорить, что мне что-то нравится, что-то мне не нравится. Вот, и поэтому нужно вот двигаться в этом направлении.
1: Хорошо, спасибо. К нам, вот как к психологам, на консультации приходят разные люди. И в последнее время, не знаю, вы замечаете или нет, я замечаю, что тема именно эмоционального истощения, она начинает лидировать. Потому что люди очень сильно устают.
3: Перегружены
1: на работе, потом в целом ситуация, там, в экономическом плане и так далее. И вот давайте, что ли, определимся с этими понятиями. Вот это эмоциональное истощение. Это уже, знаете, там, наверное, не звоночек, а это уже такой колокол.
3: Это уже такой набат даже, да. Когда человек не может контролировать. Если еще звоночки он может проигнорировать, вот как Айгуль сказала, продавить где-то, в работу уйти, чем-то еще, то вот такие вещи уже человек не может. Это когда что-то уже он не может контролировать, и это уже действительно звучит
1: набатом. Да, давайте набат. Поглубже, что это является, каким набатом. Потому что, ну, например, да, иногда человек идет, у него там желудок болит, и он думает, что проблема с желудком, надо лечить желудок, а в реальности это его очень длительный хронический стресс, эмоциональное истощение влияет на то, что у него начинается там гастрит, вплоть до язвы. Это может уже такие быть проявления. Но не обязательно ведь так. То есть нам нужно какие-то звоночки такие, ну, как к набату относящиеся, проговорить, чтобы было понятно, что нужно срочно заниматься эмоциональным здоровьем. Вот что бы вы порекомендовали? На что обратить внимание?
5: Я хочу пример привести, что вот очень часто ко мне на консультации приходят люди, которые говорят, у меня все в порядке, только вот почему-то я не хочу общаться. Или все в порядке, но почему-то сил постоянно нету. Вроде все хорошо, но вот набат – это тогда, когда уже не только твои эмоции хотят до тебя достучаться, но уже тело говорит, что со мной не в порядке, у меня нету сил, головные боли, трудности в общении. То есть когда вот этот вот комплекс дух, душа и тело начинает уже вот взывать к твоему разуму, что пора остановиться. И вот этот вот набат, это, наверное, тогда, когда вот жизнь кардинально изменилась по сравнению с тем, что было там некоторое время назад, и ты что-то делал, как-то жил, реагировал на трудности, а тут уже просто любая малейшая проблема, любое малейшее состояние, выходящее за рамки обычного, оно вызывает сильнейшее напряжение, и нету ресурсов это решать. Это уже набор.
1: То есть возникает любая задача, а у тебя организм как бы сопротивляется, не хочет что-то делать. И это продолжается длительный период.
3: У него как будто сил нет с этим справиться.
5: Не физически.
1: И это длительный какой-то период. Ну, усталость же может быть у любого человека, правильно? Если ты сегодня там переутомился,
3: безусловно,
1: новая задача.
3: Думаю, что вот то, о чем Айгуль сказала, это одно из, это важный фактор, это мы смотрим, насколько мы можем справляться. И второе, то, о чем как раз ты говоришь, это продолжительность. Это очень важный маркер, потому что если человек просто, ну, условно говоря, пару дней не высыпался, у него были сложности, и, к примеру, он не может сконцентрироваться, решать какие-то задачи или стал забывать, где, что, зачем, какую задачу он хотел решить, то, конечно, мы говорим о каком-то временном переутомлении, но когда это длится какое-то продолжительное время, и человек знает, что он в стрессе, в каком-то дефиците продолжительное время, то это, конечно, очень важный сигнал.
5: И отдых, если не помогает, то есть ты нашел время поспать, отдохнуть, отвлечься, возвращаешься в свой быт, и все равно не работает. То есть не сработал отдых, не дал тот эффект.
4: У меня эмоции представляются с неким колодцем. То есть там водичка, и люди подходят и черпают. И вот мы говорим, да, колодец иссяк. Вот, и тоже эмоции могут истощиться. То есть что-то питает этот колодец, люди забирают, и нет каких-то ресурсов других источников, чтобы его пополнить. Вот очень часто тоже у человека бывает такое, то, что он отдает постоянно, он как, у него синдром спасателя, ему звонят, он бежит. То есть он отдает всего себя, а, соответственно, ничего как бы не получает и не подпитывает. И вот очень часто бывает такое вот эмоциональное истощение, например, как это одна из стадий эмоционального выгорания, там, например, на работе он вкалывает, ну, то есть отдается всему себя, а у него нет каких-то других сфер, которые он развивает, он не находит этих источников, он не отдыхает, не спит нормально, нормально не питается, и, соответственно, его просто жизненные ресурсы заканчиваются, и он находится в апатии.
3: Он начинает дистанцироваться от людей.
5: Ему сложно.
4: Да, усталость он ощущает и так далее.
1: Да, давайте попробую вот резюмировать вот эти моменты. Смотрите, если человек заметил в себе какие-то сигналы, связанные с физическим состоянием, например, у него там, ну, начинает головокружение быть, там, ну, как психосоматически, да, желудок заболевает.
3: Боли в желудке.
1: Или он начинает просыпаться раньше времени.
3: Расстройство
1: сна. То есть раньше
3: сна.
1: Он всегда в 7 утра, а сейчас начал в 4 просыпаться. Или он видит, что любая задача, да, то, о чем ты говорила, она воспринимается очень сложно. Раньше он как бы спокойно, а сейчас у него как будто бы нужны какие-то титанические усилия, чтобы что-то начать делать, да. А, и если он как-то по-другому себя чувствует, раздражительность повысилась у него, или наоборот, повысилась апатия ко всему. Какие-то вот такие вещи, которые раньше с ним не происходили. И это длится какой-то период времени. Ну, в целом, профессионалы на это обращают внимание, да, когда я спрашиваю, задавая вопрос, я хочу понять, это длится у него неделю-две, или это просто 1-2 дня. Если он говорит, что у него вообще-то 2 недели, чаще всего вообще говорит, да, это вообще месяц уже, или там 2 месяца.
5: Некоторые года.
1: А некоторые говорят, да я вообще так живу уже давно. Вот. Конечно, понимаешь уже, что здесь эмоциональное истощение, вот что называется, уже давно надо было заниматься этим, да? А из-за чего это происходит? Вот какие причины эмоционального истощения?
5: Ну, мне нравится, как Иван привел пример с колодцем. То есть любое действие требует ресурсов, в том числе и работа с эмоциями, социальное взаимодействие, задачи какие-то бытовые, они требуют ресурсов. И получается, что ты вроде как отдаешь, что-то делаешь, а ты не умеешь восполняться. То есть вот ты говоришь маркеры, да, как обратить внимание. Чаще всего вот у меня на первых порах практики приходили молодые мамы, у которых, в принципе, жизнь такая, что ты все отдаешь, физические силы, эмоциональные силы. И если эти молодые мамы не умеют понимать в момент, когда уже все, они работают в минус, то им восстановиться очень сложно. Вот любой человек может оказаться в такой ситуации, что ты просто не отслеживаешь свое состояние и не ищешь момента, когда ты был в плюсе, дошел до точки ноль, а потом уходишь в минус. И вот когда ты пошел в минус, там уже приходится прилагать много усилий для того, чтобы как-то это, этот процесс повернуть обратно. Вот. Наверное, такой момент.
1: Хорошо, есть еще какие-то причины, вот из-за чего человек приходит в состояние эмоционального истощения?
3: Ну, я бы согласилась с тем, о чем говорила Айгуль, это все-таки про какую-то осознанность, вот самосознание. На мой взгляд, когда это есть, мы можем отследить уже сами, потому что причин действительно может быть много. Человек не заботится где-то о себе, много отдает, этот колодец пустеет, не восполняет, не отдыхает. Ну, нарушения во всех сферах. Вот мы упомянули, да, колесо, и в отношении сна, и в отношении питания, и в отношении общения с окружающим. Человек может и там истощиться, но если он много-много будет отдавать, и не восполняться с общением теми людьми, которые подпитывают его в свою очередь. Поэтому таких, скажем, источников, которые, ну, забирают много у нас сил, их, их очень много, и когда люди очень много находятся в интернете, когда много потребляют какого-то контента, это тоже такие вещи, которые забирают эмоциональное здоровье.
1: Ты прям хорошую тему подняла, потому что, например, новостной фон. Чаще всего все новости создаются негативными. Да? Люди смотрят новости,
3: и все плохо.
1: Но они всегда плохие. Там не рассказывают ничего хорошего там, о достижениях, чаще всего плохо. Но люди целыми днями, наблюдая, хотят как бы быть в курсе, но они напитываются негативом, и, конечно, свою нервную систему и эмоции постоянно подсаживают. Еще и последнее время вижу, но это, конечно, проблема больших городов. Это трудоголизм. То есть у людей так много работы, погоня определенная за какой-то финансовой стабильностью, потом определенная картинка.
3: За уровнем каким-то.
1: Да, картинка, которую мы видим там в соцсетях, где человек живет очень хорошо, и ты вроде как чуть должен вставать, должен еще больше зарабатывать. Тебе рисуют какие-то там цифры, возможно, они вымышленные, да? Но человек видит и думает, а я меньше зарабатываю.
3: Вот, и я, и я вспоминаю человека, который недавно поделился со мной, молодой человек, тем, что ему 22 года, а он ничего не достиг. И у него,
1: На этом трагедия фоне, жизни.
3: У него действительно трагедия жизни, потому что где-то в 14-15 лет он читал книги по саморазвитию, по достижению, по самореализации. И он себе расписал, что в 22-23 у него уже вот все это должно быть. А этого нет, и у него, ну я не скажу, что у него ничего нет, но он не видит того, что есть.
1: Да.
3: И он очень сильно эмоционально истощен был, этот молодой человек. Как раз вот из-за этих ложных ожиданий.
5: Вот мне кажется, здесь мы как раз-таки и приходим к корневой точке, откуда возникают эти психологические проблемы. Дело в том, что точка роста, точка развития, она всегда идет из «я». Вот мои ценности, мое состояние, мои эмоции. А тогда, когда мы в центр своего мира ставим... Те же новости, другие представления, другие идеалы, другие ценности. Оно не соответствует тому изначальному образу, в который в нас вложил Творец, и происходит вот этот конфликт. И мы в погоне за внешним упускаем вот этот вот контакт с собой, который приводит к этому разрыву. И чем больше разрыв, тем больше вот этот вот конфликт разворачивается, и тем тяжелее человеку вернуться к центру своего колеса баланса. Потому что если в центре колеса баланса поставить что-то, кроме себя, то это в любом случае разваливающаяся конструкция. И эта разваливающаяся конструкция проявляется вот в форме тех же самых психологических проблем.
1: Давайте поговорим о конкретных рекомендациях. Да? У человека звоночки. Хорошо, если на уровне звоночка он начал себя изучать и замечать. Плохо, если там уже набат. Вот, ну давайте.
3: Но даже тогда есть надежда.
1: Уже хорошо.
3: Даже тогда есть надежда. Я всегда говорю, что помощь себе можно оказать всегда, в любом состоянии.
1: Хочется сказать... Ты больше потратишь время на восстановление, если ты позже начал заниматься собой. Лучше на уровне звоночков, когда ты только первые сигналы заметил, да, маркеры, и тогда уже заняться. Чем ты запустил, как иногда ведь бывает, человек запустил очень сильно свой кашель, не лечил вначале, несколько месяцев лечил, а потом ему приходится, ну, практически антибиотиками лечиться. Если можно было каким-нибудь травяным раствором на начальном этапе, там травки попить и кашель проходит. То же самое с эмоциональным здоровьем, да? Вот вы бы что рекомендовали человеку? Какие ваши главные такие вот фишки? Как человеку восстанавливать эмоциональное здоровье?
3: Я думаю, что у каждого человека должен быть какой-то такой... ящичек, если можно так выразиться, шкатулочка самопомощи. И этот ящичек, он у каждого свой. Для кого-то хорошо прогуляться, кто-то сходит в спортзал, будет выгонять это, кто-то больше будет посвящать время встретиться с друзьями, будет общаться с ними. Это не обязательно что-то такое дорогостоящее и времязатратное. Люди иногда думают, что чтобы о себе позаботиться... Когда они слышат, вот им говоришь, надо о себе позаботиться, они говорят, сейчас нет на это времени, у меня работа, опять же, для трудоголика, я не могу остановиться сейчас.
4: Но... Называется синдром отложенной жизни. Да.
3: И даже если у человека нет вот мега возможностей, но если он будет каждый день что-то небольшое практиковать, какую-то заботу о себе, это уже будет, на мой взгляд, очень важный шаг к тому, чтобы быть в ресурсе.
1: А ты не замечала такой момент, что вот люди, когда, особенно в христианском мире, слышат понятие «забота о себе», им это как-то близко коррелирует почему-то в их головах с эгоизмом. И они побаиваются этого, подпускать близко к себе понятие «забота о себе». Они вот о другом позаботятся. Это как бы свойственно человеку.
3: Я оппонирую в твоем лице этим людям, Руслан. Почему это важно? Потому что когда для верующего человека, потому что когда верующий человек не имеет вот этого эмоционального баланса, когда он не ресурсен, тогда у него открывается доступ к разного рода искушениям. То, что мы назвали еще эмоциональное нездоровье, есть еще разного рода искушения. Где-то раздражаться, где-то сорваться, где-то не услышать то, что Бог говорит к сердцу. То есть человек, который не отдыхает, не восстанавливается, он, во-первых, разрушает, мы говорим, тело – это дар Божий, это храм Духа Святого, он это разрушает, и помимо этого у него снижается чувствительность как взаимодействия с близкими и с окружением, так у него и взаимодействие с Богом снижается. Поэтому человек, который не заботится о себе, он на самом деле позволяет, открывает доступ к уязвимостям и влиянию со стороны другой силы.
1: Вот моя фишка, которую я использую, прямо и в рабочее время использую. Как-то давно читал исследование, что техники релаксации, именно расслабления, они прям восстанавливают не просто физическое твое состояние, а эмоциональное. Я нахожу всегда в течение рабочего дня время. У меня есть там место на работе, куда я могу уйти, и там такое кресло практически полулежа. И ты можешь полежать, и вот если 15 минут посвящаю тому, что я чисто, ни о чем не думаю, просто расслабляюсь. Я просто как огурчик после этого. Такого небольшого упражнения. Ты как будто бы заново родился, все, ты заново эффективен, ты идешь, готов. Но если ты пропускаешь этот момент, я по себе поймал. Вечером я выхожу из офиса, я весь уставший, изнемогший, сил выжатый. Просто нет, выжатый. Думаю, чего же я не сходил, не расслабился, 15 минут себе, любимому не посвятил, да?
5: Я хотела добавить по поводу этих 15 минут. Я очень много работаю с мамами, у которых нет 15 минут. То есть 15 минут, посвященные себе, если у тебя там один или тем более

0: эту точку опоры в самом себе. Это занимает буквально там долю секунд, когда я чаще всего рекомендую, знаете как, чтобы человек обратил внимание на свои ступни. Вот просто здесь и сейчас.
1: Как они стоят?
0: Как стоят, как себя чувствуют, есть ли напряжение, какая часть ступни более плотно прилегает к полу, какая менее плотно. И вот эта доля секунды, она возвращает вашей психике ощущение, ага, так он со мной в контакте, этот человек не где-то там во внешних делах, а он сейчас здесь со мной, значит, все нормально, можем двигаться дальше. И вот эта доля секунды, она решает все. То есть с этого начинается контакт с собой. Он потрясающе работает.
1: Это классная техника осознанности. Да? То есть ты не летаешь же в голове в проблемах, потому что, ну, где мы обычно в голове? Мы в проблемах решаем. Но если ты про мамочек говоришь, они там, нужно, значит, а не голоден ли ребенок, а вдруг заболел.
0: Накормить, там убраться, заболеть, что приготовить.
1: Если ты работаешь, у тебя проблемы по работе, как только ты про свои ступни подумал, мелочь казалась.
2: Ты вернулся.
1: Ты вернулся на землю-то.
3: Я хочу тоже сказать о том, что многие действительно верующие общества считают, что удовлетворение своих потребностей – это признак эгоизма. То есть мы не должны так много внимания посвящать себе, почему мы ставим свое «я» в центр. Но на самом деле Бог создал нас на этой земле для того, чтобы мы могли жить счастливо, удовлетворять свои потребности. Это нормально, Бог не против. Бог не создал нас на страдания, как многие считают, что мы должны постоянно страдать, добиваться там чего-то. Нет, ничто не чуждо, как говорится, нам, людям, какие-то маленькие человеческие радости мы должны иметь, и это в порядке вещей, потому что в Библии сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем телом и ближнего своего, как самого себя». Угу. То есть пока мы не будем в ресурсе и не будем заботиться о себе, опять же, о том, каким нас сделал Бог, вот тело, да, наши эмоции и так далее, нам очень сложно будет обращать внимание на других и помогать им.
1: Давайте резюмируем то, о чем мы сегодня говорили. Да? Мы затронули важные причины, которые ведут к разрушению нашего эмоционального здоровья. И мы говорили о том, как важно заметить еще на уровне вот только первых звоночков, что нужно вообще-то о себе начать заботиться. И делать какие-то усилия, пусть они занимают всего лишь одну минуту или там 15 минут, но посвященным себе, своему здоровью, и тогда мы сможем отдавать намного больше, да, другим, любить других больше, когда ты в ресурсном состоянии. Ты можешь быть более продуктивным, эффективным, а всего лишь нужно начать с себя. Спасибо вам за эту интересную дискуссию.
0: Спасибо. Да. Спасибо.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
6: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Признание в любви, похвала, поддержка. Слухи и сплетни, критика, оскорбления. Все это и плохое, и хорошее существует в нашем мире благодаря силе слова. Как выбирать правильные слова в общении с другими людьми? Как оказывать на людей влияние с помощью слов? Что вообще для нас в нашей жизни значит наша речь, наши слова? Сегодня мы начинаем цикл программ об этом. И искать ответы на многие вопросы, касающиеся нашей речи, нам помогает Светлана Лукашевич, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи и риторик. Светлана, я благодарю вас за то, что вы сегодня в нашей студии. Я рада вас приветствовать.
3: Спасибо большое. Тема, о которой мы будем говорить на протяжении нескольких передач, действительно очень важна. Это понимают уже все, поскольку в вузы, в техникумы введен предмет как обязательный русский язык и культура речи, поскольку это действительно важно сегодня. Слово является силой. Если мы посмотрим словарь Даля, то там написано так: сила — это источник, причина всякого действия, движения, стремления, всякой вещественной перемены в пространстве или начало изменяемости мировых явлений. Но общее понятие силы, да, если мы возьмем значение слова, что такое слово, то это исключительная способность человека говорить. Ни одному в мире живому существу не дан такой дар, как нам. И вначале слово было у Бога, и слово было Бог, и творил Господь словом, и сказано это было весьма хорошо. Слова имеют действительно определенную силу. И в иудейской традиции к слову относятся как к материальной такой ипостаси. Действительно, на иврите слова «деварим» — это обозначает вещи, и они обладают действительно огромной силой. Но представьте себе, как пространство может творить слово. Писатель берет чистый лист бумаги, берет карандаш, создает интересную историю, придумывает героев, и мы с вами плачем над этими героями, мы удивляемся их поступкам, мы возмущаемся, а это ведь все словесное искусство, это все придумано. Но это воздействует на нашу психику, на нашу эмоциональность, и мы меняемся из-за этого. Но это пример такого вымышленного искусства. Вот если обратиться к реалиям, то слово может менять этот мир. Если вспомнить годы Великой Отечественной войны, как пишут историки, Сталин обладал необыкновенным умением воздействовать на людей. И когда были трудные моменты в истории нашей страны, он обращался к людям, братья и сестры, и трогал за душу этими словами. Но он прекрасно знал риторику, он знал, как это делать. Он обращался к таким способам, методам, как здравницы, и говорил: «Да здравствует военно-морской флот, да здравствует дружба народов, или наша славная Родина, да здравствует». Это людей вдохновляло. То есть слово действительно затрагивает эмоции. Но слово может как разрушать, как созидать, так и разрушать. Вот мне нравится история про одного раввина. Ходил человек по городку и про него разносил разные слухи и сплетни. И потом вдруг он покаялся. Он подошел к раввину и сказал: «Я так много говорил о вас плохого, могу ли я чем-то загладить свою вину?» И раввин говорит: «Да, можете, вот возьмите подушку и, пожалуйста, распорите ее». Тот распорол, говорит: «Что дальше делать? Разбросайте все перья». Ну, человек разбросал перья. «Все, я прощен», раввин сказал. «Ну, не совсем, теперь попробуйте, соберите эти перья». Человек воскликнул: «Как я могу это сделать? Уже ничего невозможно сделать». Точно так же ответил раввин: «Невозможно теперь вот этот вред, который вы мне причинили своими словами, как-то исправить». То есть это все равно остается. Поэтому, когда мы говорим, мы понимаем, что слово — это сила, она может и созидать, и разрушать.
2: Ну вот это хорошо, когда мы это понимаем. Особенно вы вот такие вещи сейчас сказали, которые действительно заставляют задуматься над тем, как велика сила слова. Но мы часто часто употребляем в своей речи, особенно вот в обыденной речи. Mm-hmm. Не когда мы на публику, да, говорим, mm-hmm. а вот в обычной речи с друзьями, со служивцами, с членами семьи, мы употребляем слова, не задумываясь mm-hmm. о том, как оно повлияет, правильно ли оно подобрано, тот ли мы выражаем смысл и то ли настроение. Угу. Вот это ведь реальность нашей жизни, так, что мы далеко не всегда думаем о том, как говорится, наше слово отзовется.
3: Совершенно верно. Вот этой истории подходит выражение слово «не воробей», «вылетит, не поймаешь». Но еще люди не задумываются над тем, что слово влияет на наше физическое состояние. Вот есть такое правило, мне нравится: «говори учтиво о других, правдиво о себе и осмотрительно со всеми». Вот таковы правила нравственной речи. И есть такое выражение, касающееся нашей передачи: «приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». В притче говорится о том, что слово влияет на наше физическое состояние. Это действительно уже подтверждено. Один из психиатров, Антонио Вуд, пишет, что когда мы плохо отзываемся о человеке, то мы отчуждаемся от него. Мы как бы отходим внутренне от него, мы перестаем общаться и отдаляемся. И это создает множество причин, потому что мы не можем уже с ним примириться, и наше отношение к нему еще более ухудшается. И вот этот психиатр связывает это напрямую с психическими расстройствами, в том числе с депрессией, которая действительно сегодня считается одним из распространенных заболеваний. И вот как быть в таком случае, когда мы отказываемся плохо говорить или думать о других людях, то мы приобретаем сразу несколько благ. Например, какое? Мы избегаем отчуждения. Потому что мы перестаем как бы о человеке плохо думать, и мы с ним сможем восстановить отношения тогда. Вот. Если мы перестанем обсуждать других людей и сплетни, то мы приобретем какое благо? Мы будем строить с вами глубокие отношения. Потому что в нашем разговоре не будет никого третьего. И это первое время, если человек этим займется, ему будет как-то странно, потому что люди привыкли говорить
2: если он,
3: всегда.
2: Если он привык особенно, да, сплетничать, говорить.
3: Да, если привык говорить только о других людях. Но если остановиться и замолчать, то вы почувствуете сначала неловкость, а потом вы начнете выстраивать отношения, потому что вам надо говорить только друг о друге. Вот. И это приведет еще к тому, что вы будете контролировать свою речь, да? И если вы будете контролировать свою речь, то ваша жизнь станет более мирной, если вы откажетесь.
2: Вот, Светлана, да. Простите, я вас прерву. Вот контролировать свою речь. Мне кажется, что мы очень часто в жизни вынуждены себя контролировать в чем-то, да? И если еще контролировать свою речь, мы можем, конечно, поступки контролировать, да, где-то, ну, что-то не сделать, сдержаться, а потом пойти и, например, подруге рассказать: «Эх, меня вот так довели, так меня достал, ну, например, этот человек, да, но я вот все-таки, да, ничего не скажу». Но вот подруге мы расскажем об этом, да, то есть это получается же сплетня, да, уже. Но мы просто же делимся своим настроением. Получается, что если даже мы слова уже будем контролировать строго, то у нас не будет свободы. У нас, ну, как бы мы обрубаем себе свободу. Не делать нельзя, не говорить нельзя. А куда девать свое отрицательное настроение тогда? Что с ним делать?
3: Вот здесь я вижу два аспекта, о чем можно поговорить. По поводу того отрицательного настроения, которое куда-то надо деть, если обратиться опять к псалмам Давида, он много говорил негативного о своих врагах, но он говорил не людям, он говорил Богу. Mm-hmm. Вот один из способов, как остановить сплетни, у нас будет особый разговор о них, но один из способов — это отдавать Богу свои чувства сначала, а потом уже думать, надо ли говорить это другим, потому что эта же ситуация пойдет дальше распространяться, да? Вот. И еще есть один такой момент: слова всегда предшествуют делам. Почему надо все-таки контролировать свои слова? Вот если обратиться к истории, то евреи, которых называли христоубийцами, не сразу же были уничтожаемы. Знаете, если сразу набрасываться на народ и начать как нацию уничтожать, это не так. Все созревалось постепенно. Сначала их начали называть христоубийцами, а потом, когда это закрепилось, как бы ярлык такой был навешен, уже проще брать оружие и уничтожать. Точно так же с ситуацией афроамериканцами, которых называли неграми и по-другому, для того, чтобы оскорбить. Когда вы оскорбляете человека, дальше уже можно брать другой способ уничтожения этого человека. Не на уровне словесном, а, может быть, на уровне физическом. Вот в русских дворянских семьях была такая традиция, замечательно, когда люди начинали, ну, понимали, что сейчас будет конфликт, они автоматически переходили на «вы». Почему? Потому что этот статус уже выше, и когда вы говорите «вы», то дальше у вас редко, когда вырвется какое-то нехорошее слово. Да? Это такой необычный контроль, и это действительно важно. А почему важно контролировать свои слова? Вот когда эти ярлыки навешиваются на человека, дальше может пройти процесс в обществе. Ну, например, если взять слово «секта», да? Что значит секта? Изначальное слово — это отделение, отделенный от чего-то общего. Оно не несло ни положительного, ни отрицательного, просто как факт, констатация. Когда вас относят к какой-то секте, значение слова изменилось, то и сейчас к этому относятся уже по-другому. То есть это что-то негативное, нехорошее. То есть повешен ярлык. Вот с ярлыками нужно очень осторожно, конечно, в нашей жизни.
4: То есть употреблять эти слова нужно, ну, подумать, прежде чем вот мы бросаемся такими словами, которые в обществе вызывают отрицательную реакцию, да?
3: Да, конечно, потому что любое слово, оно предшествует делу. Сначала, а слову предшествует зарождение мысли. Да?
4: То есть мы можем спровоцировать плохие поступки, говоря что-то плохое о ком-то.
3: Да, сможем спровоцировать поступки, совершенно верно. И поэтому я еще, вы сказали, что тяжело контролировать, да, свои слова, но еще тяжелее контролировать свои мысли, получается, потому что...
4: Практически невозможно.
3: Практически, да. Но как говорил Мартин Лютер, что у меня много там летает птиц вокруг моей головы, но я не дам свить гнездо тому, кому я не хочу дать свить это гнездо. Поэтому, конечно же, контроль начинается с мысли. Когда вы негативные, уже что-то вот зарождающаяся эмоция, мысль, то здесь нужно сразу ставить блокпост. Потому что ты понимаешь вот эту вот схему, как это все дальше пойдет. Это очень важный момент. Люди ищут выход из этого положения, потому что уже понимают, что и мысли надо контролировать, и речь надо контролировать, и поступки потом будут, и естественно. Вот один из священников, его имя... забыла, как его звать, Уилл Боэн. Он, когда изучал повседневное поведение людей, он пришел к выводу: от того, как мы говорим о других, мы потом, может быть, даже будем думать и о себе. Вообще, интересная ситуация. Дело в том, что мы иногда неправильно оцениваем другого человека, и мы видим в нем свои недостатки. Вот интересное наблюдение такое.
4: Ну да, я согласна с этим. В принципе, все, что мы оцениваем в мире, оно очень субъективное.
3: Да.
4: Я оцениваю субъективно, вы оцениваете субъективно, да. Любой другой. Как бы мы судим каждый со своей колокольни, и нам не избежать этого, это просто реальность жизни. Но тем не менее, мы даже вот в этой субъективной нашей, ну, восприятии, да, нашей этой реальности, мы все равно как-то должны строить отношения, отличать добро от зла. Ведь бывают разные люди. Бывают люди порядочные, а бывают нечестные. И вот как нам действительно... И мы к порядочному человеку относимся вот по-особенному. К человеку нечестному, особенно когда мы сами знаем, что он нечестно поступил, мы уже, может быть, будем с осторожностью относиться. Может быть, мы даже захотим предупредить кого-то о том, что он может обмануть.
3: Мы будем говорить вот, в следующих передачах об этом, как нам поступать в этой ситуации. А, вот сегодня хотелось бы обратить внимание, что надо пока смотреть за собой. Вот один из приемов или способов, я бы сказала, который предложил священник, это некая игра, условная игра, что вы 21 день стараетесь не переносить сплетен, не говорить, не говоря уже о клевете, вообще не говорить, вы постарайтесь 21 день наблюдать только положительное и не передавать ничего плохого. И это очень интересный эксперимент, потому что человек может видеть несколько моментов. Во-первых, уже с самого начала у него позитив такой, он должен видеть только положительное, искать. А, собственно, человек создан по образу и Божию, можно найти в нем всегда хорошее, позитив, да. Во-вторых, возрастает контроль над собой, над своими мыслями, то есть вы будете контролировать, учиться себя. И дальше, после этого эксперимента, вы узнаете о себе очень много интересного. Просто вы увидите, что вот негативные ситуации, хочется поделиться, хочется рассказать, хочется ее прокомментировать. Но вы должны себе поставить блокпост и сказать, нет, я не буду об этом говорить. И таким образом свое положительное мышление направить немножко в другую сторону. Это не значит, что вы не видите недостатков, нет. Но вы начнете себя оценивать и увидите, сколько негатива есть в себе и с чем нужно бороться. То есть научиться видеть хорошее. Я бы так сказала.
4: Угу. Ну, про этот эксперимент я слышала. Угу. Тоже, что вот даже носит фиолетовый браслет на руке, да, 1-21 день не получается. Переодевают на другую руку, да, опять начинается сначала отсчет. Опять же, у меня вопрос, не забиваем ли мы негативные эмоции тогда внутрь себя? Не разрушаем ли мы уже самих себя? Тогда как бы что сделать тогда с тем негативом, который все-таки у нас есть. Но мы его просто не
3: проговариваем. Спасибо большое, Юлия. Замечательный вопрос. Действительно, психологи по-разному к этому относятся. И есть разные методики, как выходить из этих негативных. Но поскольку Бог творил человека, и Он дал советы через Слово Свое, там даются такие советы, что все-таки горечь и то, что вы видите негативное, изливать Богу в молитве прямой, Ему. А потом учиться строить отношения только на доброжелательной основе с человеком, с которым испорчены отношения, или вот негатив как-то убирать из своей жизни. Это не значит, что вы становитесь слепой, и в этом мире вы видите только хорошее. Нет, вы видите плохое, но вы понимаете, что это зло, это грех, и его можно победить только добром. Я думаю, что эта игра хороша для того, чтобы разобраться сначала с собой, потому что на самом деле она покажет, сколько мы в себе носим этого, а потом она поможет контролировать негативные свои высказывания какие-то.
4: Ну вот мне нравится мысль, что мы все-таки должны к другим людям относиться более терпимо. Мы должны понимать, что в каждом человеке есть свои недостатки, у кого-то они ярко выражены, у кого-то не видны, у нас они тоже есть. Вот. И важно это понимать, чтобы строить хорошие отношения с людьми. Мы продолжим еще говорить о влиянии наших слов на нашу жизнь. Я благодарю за участие в этой программе вас, Светлана. Спасибо вам.
3: Спасибо вам также.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
5: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Спорт, питание, сон. Так что же реально влияет на эмоциональное здоровье? Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о взаимосвязи физического здоровья, питания, да и в целом образа жизни с нашим эмоциональным здоровьем.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – «Счастье – это состояние души».
1: И вот мой первый вопрос к вам. Знаете, мы часто слышим такое понятие «здоровый образ жизни». А вот что для вас является таким самым главным, что ли, внутри здорового образа жизни, что влияет напрямую на эмоциональное здоровье?
3: Ну, конечно, все эти сферы важны, но вот лично для меня очень важен сон. Я замечаю, что если я достаточно высыпаюсь, если это полноценный сон, я могу справляться со всеми остальными задачами. То есть я могу, может быть, не очень хорошо покушать, но если я не поспала, то я не ресурсная. Поэтому для меня это вот сон в первую очередь.
2: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Здорово. Я хочу сказать о солнечном свете. Недавно я был на Байкале, это Улан-Удэ, Иркутск. Вы знаете, это очень солнечные города. Там 300 дней из 360 дней в году солнце. И я такое наслаждение получал. Прям вот выходил под солнце здорово, и прям настроение поднималось. И у нас такая традиция есть хорошая в семье. Мы каждый год выезжаем на море, на солнечные там, да, города, где вот обилие такое солнца, и прям, ну, заряжаемся таким, знаете, позитивом.
2: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Здорово. Ну, я хочу сказать, что я вот чисто таким исследовательским способом поняла, что без физических упражнений у меня не получается восполнить до конца эмоциональные ресурсы, потому что я просто каждый раз, когда я занимаюсь спортом, я прям осознаю, чувствую, как мое тело раскрывается, мой мозг радуется, потому что все необходимые гормоны, которые идут с помощью кровообращения, поступают, работают, мозг включается. Там, во время пробежки такие мысли потрясающие приходят, которые меня мотивируют. Во время растяжки просто ты расслабляешься максимально. Ну, в общем, спорт для меня – это такой мощный ресурс эмоциональный.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Спасибо большое. Да, кстати, есть исследование, которое говорит, показывает взаимосвязь между вот физической активностью и настроением. То есть это прям напрямую, оказывается, влияет. И вот если бы мы рекомендовали какую-то конкретную физическую активность, которую, ну, скажем так, добавить в обычный распорядок дня обычного человека, вот что бы это могло быть, чтобы это влияло на настроение человека?
4: Ну, самое простое – это брюшное дыхание. Это дыхательная техника, которая, в принципе, каждому по силам. Потому что, знаете, что до одного года ребенок дышит брюшным дыханием. То есть он дышит правильно, он максимально поглощает, ну, кислород. А потом почему-то мы как-то переучиваемся, и только во время пения мы снова правильно дышим. Поэтому...
1: Ты имеешь в виду, что люди часто грудным дыханием?
4: Грудным дыханием, правильно, да.
1: Особенно, мне кажется, женщины, вот они грудью больше дышат.
4: Да, то есть, а чтобы понять, каким дыханием я дышу, достаточно положить просто ладонь на живот и... И надувается животик, это значит, что большее количество кислорода обогащает мое тело, и я начинаю чувствовать себя лучше, тревоги уходят.
1: Я думал, сейчас ты так это предложишь там утреннюю пробежку. А у меня такой, знаете, метод для ленивых.
4: А почему нет?
5: Вот я что хочу сказать. На самом деле люди, у которых мало эмоционального ресурса, им предлагать какие-то проекты для того, чтобы поднять эмоциональный ресурс, это очень опасно. У них и так сил нету.
3: Конечно.
5: Вот эти простые вещи.
3: И это усиливает чувство вины, что я ничего не могу сделать, и это я не могу сделать. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы если мы действительно понимаем, что связь, она есть, ну, потому что кровообращение усиливается, это влияет на настроение, и вот, ну, она, ее можно очень явно проследить, даже прямо без исследования сейчас, эту связь. Но это должно быть что-то, что, на мой взгляд, что нравится человеку. Можно посмотреть, что все бегают и очень сильно хотеть бегать, но один день заставить себя, и это не приживется в режиме дня. Человек должен искать то, что вот ему нравится из физических упражнений, ему комфортно и приносит удовлетворение. Можно заставить себя походить месяц в тренажерный зал, но если потом остальные 11 не ходить, то эффекта никакого не будет.
5: Ну, кстати, есть еще обратная сторона, что люди, убегая от стресса, начинают слишком много внимания уделять физической активности, вместо того, чтобы ту же целостность себе вернуть. То есть мы встречали тех людей, которые упахиваются в зале, у которых приоритет именно 2 часа прям, но остальные сферы жизни страдают.
1: Нервное истощение.
5: Они зарабатывают физическое, нервное истощение, какие-то гипертонусы, проблемы со здоровьем. Почему? Потому что нам очень важно, чтобы исходило из нас, из нашего желания, из нашего состояния, чего мы хотим. Кому-то кардионагрузки, они ложатся прекрасно. Он с удовольствием встанет и побегает. Кому-то силовые, но важно, чтобы он тоже понимал, где граница. Кому-то просто растяжка, а кому-то банально там пошевелить плечами, разогнать кровь в шейно-воротниковой зоне, ну, поднять руки.
3: Погулять,
5: подышать, попеть.
3: Поездить.
1: Знаешь, для меня вот
3: прогулки, велосипед.
1: Да? Я прям, чтобы я в день не прогулялся там свои 10-12 тысяч шагов, значит, день не удался. Для меня это, знаете, как закон. И тоже вот те, которые занимаются спортом, ходят в тренажерный зал, наверняка, но если ты не перетренированный, а ты нормально, да, в течение там 40 минут занимаешься, ты выходишь с ощущением прям вот эндорфины ударили, да, такой прям приподнятое состояние удовлетворенности. То есть вот по большому счету, не нужны никакие исследования. По себе чувствую. Чуть-чуть физическим спортом позанимался, да? Спасибо большое. Продолжая эту тему про исследования, да, недавнее было исследование, которое показывает, что люди, которые увлекаются фастфудом, это мы так немножко плавно в питание уходим, да, они больше подвержены стрессам и депрессиям. Вот, возможно, у вас есть какие-то рекомендации, на что бы вы обратили внимание, ну, внутри темы правильного питания, да, она же тоже такая популярная, внутри здорового образа жизни есть тема еще ПП, правильного питания. Вот на что бы вы обращали внимание в рекомендациях, да, вот в правильном питании?
3: Я не так давно слышала такую вещь интересную, если говорить о питании. Ну, в нашем окружении, в нашем социуме, мне кажется, очень много таких убеждений, которые связывают правильное питание с удовлетворенностью. То есть тебе плохо, скушай что-нибудь. Ты расстроен, вот тебе конфетка, вот тебе...
1: И вот такая, заедаешь стресс.
3: Да, и такая получается какая-то взаимосвязь, что если тебе хорошо, то это обязательно обилие еды, причем не всегда полезное. Любой праздник – это обилие неполезной еды. И мне кажется, что вот здесь такая связь формируется, ощущение иллюзорное, что вот эта вся неполезная и чрезмерно обильная еда, она дает ощущение радости и удовлетворенности, как будто бы. Хотя на самом деле радости и удовлетворенности нет, а это попытка с помощью еды получить, даже неважно, я не говорю только о сладости, люди могут все намешать на мероприятии где-то или на дни рождения, и будет ощущение, что я счастлив.
1: Ну, согласись, Маш, что ведь мы иногда сами прививаем эти привычки, когда, устраивая день рождения, к примеру, мы забираем своих близких, там, супругу, детей, и идем, к примеру, в кафе. И там вот у них ощущение, а в кафе заказали чего-нибудь не очень полезного, какой-нибудь торт с кремом там вот не очень полезный. и получается ощущение счастья. Ребенок
3: очень такая
1: и мы
3: связь смежная, соединение. Она смежная,
1: получили там, именно в том месте, и потом мы хотим туда идти. Или вот эти фастфуд-предприятия, да, они же устраивают всякие мероприятия такие, чтобы дети получили там вот это счастье, и потом хотели туда заходить.
5: У них, в принципе,
1: и
5: вся
1: они
5: реклама
1: съедают этот бургер, испытывают это счастье, потому что вспоминают, здесь они день рождения отмечали. То есть мы сами психологическую связь иногда выстраиваем.
3: Да, и поэтому это очень важный момент. То есть если мы просто будем говорить о том, что вот это не стоит есть, вот это стоит включить в рацион, но не будет при этом момента удовлетворения, ведь еда, она должна радовать, она должна приносить удовлетворенность, а не только потому, что это полезно. Иногда меня чем-то угощают, и что-то вот такое новенькое, и меня спрашивают... Как это? И я говорю, очень полезно. То есть это очень полезно, но оно не радует глаз, оно не приносит удовлетворения. А на мой взгляд, вот это иногда такой фактор, который иногда и мешает человеку перешагнуть к принципам здорового образа жизни и в том числе к питанию. Потому что ощущение, что это будет не радостно,
1: невкусно и грустно.
3: И вот это грустно, мне кажется, очень сильный барьер в мотивации к тому, чтобы туда двигаться. И мы можем много говорить о том, что полезно, и человек будет да говорить, он послушает все эти исследования и будет понимать, что это важно.
1: Но эмоций
3: нет.
1: Но
3: он не шагнет, потому что эмоций нет.
5: Тут, знаете, мне, знаете, в чем кажется причина? То, что мы еще не понимаем, что мы не только должны следовать за своими чувствами, но мы можем их и тренировать. То же самое невкусно и грустно. Возможно, оно невкусно и грустно не потому, что там действительно вкуса нет, а потому что мы к нему изначально эмоционально отнеслись как к чему-то, что нам неприятно. И наш мозг, вот этот вот комплекс ощущений и эмоций по отношению к этому продукту, он его дополняет нашим отношением. Я помню, когда я перешла на вегетарианское питание, через некоторое время, во-первых, вкусовые рецепторы привыкли и по-другому стали относиться, а во-вторых, когда я угощала людей, они говорили, спасибо большое, это так вкусно, и я отвечаю, на здоровье, абсолютно уверена, что реально на здоровье, реально это будет хорошо и приятно.
4: То есть не было чувства вины, то есть все в порядке.
5: Ты представляешь, как-то вот обошлось без чувства вины, а наоборот было вот это вот привыкание. То есть нам каждому, так же как спорту, нужно дать время привыкнуть, когда ты преодолеваешь какое-то состояние инертности, да, физической. Также в питании есть определенное состояние привычек инертных, когда вот мы ели обильно, жирно, сладко. А потом переходить нужно приучать себя. И в первую очередь интеллектуально, размышляя о том, что, например, кишечник – это второй мозг, как говорят, да? Потому что в нем так много веществ, которые помогают нашему организму правильно воспринимать гормоны, правильно распределять вот эту вот кровь по нашему организму, что в первую очередь влияет и на наши эмоции, на наш интеллект. То есть нужно в совокупности смотреть. Не только на вот вкусно-невкусно, приятно-неприятно, полезно-неполезно, а вот искать вот это вот, наблюдать за тем, как организм реагирует, исследовать какие-то вещи и внедрять это в свою жизнь.
3: Мне кажется, те, кто нас смотрят, если хотя бы один продукт начнут с малого, да, один продукт уберут и заменят чем-то другим полезным, это уже большой шаг.
5: 100%.
3: Не нужно ставить такие мега-шаги. Я вот пойду в спортзал и буду там, вот купил абонемент, теперь безвылазно буду. Потому что после этого наступает обычно огорчение, разочарование.
5: И откаты такие.
3: И откаты, да, очень серьезные. Поэтому мне очень хочется, чтобы те, кто нас смотрят, выбирали что-то небольшое. И как любой большой побед, шли маленькими шагами. Да, и понимали, что да, будут откаты, да, будут срывы, но при этом, если вот эта осознанность есть, о которой Гуль говорит, когда ты размышляешь, а что ты ешь, что,
5: и зачем ты,
3: и зачем ты это делаешь, да.
1: Но и в то же время, чтобы это все-таки подавалось вкусно и красиво.
3: Безусловно,
1: да, потому что если мы сфокусировались на здоровом, да, вот оно такое вот полезное, но оно выглядит не очень, оно невкусное на ощущение, то, конечно, как бы мы ни пытались привить, наверное, не привьется.
5: Да.
1: Но вот если говорить уже там о питании, эту тему чуть глубже, может быть, у вас есть какие-то рекомендации по конкретным продуктам питания, которые доказанно влияют на эмоциональное здоровье человека? Потому что, ну, для меня, например, я знаю, что у меня всегда есть на столе там пиалы, в которых есть орехи, я точно знаю, как они влияют на эмоциональное здоровье человека, да, вот там у меня стоит там грецкий орех, потом есть тыквенные семечки, которые содержат много триптофана, они влияют на настроение, вот ты там делаешь кашу себе, вот, и ты возьмешь там орехи, тыквенные семечки, вот, еще у меня лен, молотый лен, это тоже у меня на столе, молотый лен, значит, там омега-3, вот это все в кашу положил, мне и вкусно, и полезно. Ну, вот это мой такой. Может быть, у вас есть какие-то такие?
5: А есть же целый список вот этой антистрессовой диеты, да, о том, что, ну, во-первых, насыщенные омега-кислотами, омега-3 жирами, это первое. Второе, клетчатка, потому что, опять же, тот же самый кишечник, который нуждается в том, чтобы его стенки были свободны, и много клетчатки, это помогает.
4: Да, то есть... очень люблю много зелени.
5: Да, да, да.
4: Вот
5: да.
4: В зелени много клетчатки, которая очищает организм, и, соответственно, тоже там много антиоксидантов. Это здорово. Кстати, еще на нашем столе утром мы привыкли завтракать бутерброды с авокадо. Тоже отлично.
3: Очень люблю этот продукт.
4: Классный продукт.
5: И красота. Семена.
1: Продукты
5: семена.
1: Для мозга.
4: Да, это регенерация нервных тканей мозга, потому что мозг, по сути, из нервов состоит.
5: Я, кстати, всем рекомендую, всем, кто ко мне приходит, вот буквально просто в каждый день в салаты добавлять семена льна, семена чию. Перемолотые...
1: Ну, кстати, вот семена чия, да, популярный в последнее время продукт, там тоже много триптофана.
5: Очень много триптофана.
1: И казалось бы, иногда ведь люди думают, что настроение повышается, они возьмут кусочек торта или возьмут там кофе с кофеином. Ну, у людей ощущение, что кофеин повышает им бодрость. В реальности, если задаться вопросом и исследовать эту тему, то ты понимаешь, что кофеин-то не повышает бодрость, он притупляет твои... как раз-таки нервные импульсы, понимание того, что ты устал. То есть у тебя притупляется понимание усталости, ты думаешь, что ты бодр. Организм-то хочет уже отдыхать, а ты его как бы насильно заставил чувствовать себя бодрым.
4: То есть это как лошадь загнанная, да? То есть она уже устала, а мы ее все еще пытаемся
3: то есть индикатор, да, о котором мы говорим, индикатор горит, а мы выключаем... рукой специальный индикатор, чтобы не видеть его.
1: И получается, мы не понимаем, что нужно уже организму отдохнуть.
3: Но здесь очень большая эмоциональная связь. То есть люди понимают, что это плохо. И даже когда на табачной продукции написано и фотография, что с тобой будет, люди, тем не менее, иногда делают выбор все равно в пользу этого. Мне кажется, как раз здесь люди... Проблема не в том, что люди не информированы, как это полезно или не полезно, а больше проблема в том, что они недостаточно мотивированы, чтобы туда двигаться.
1: Да. То есть, если резюмировать тему с питанием и пойти дальше, нужно сказать, что важно человеку находить те продукты, которые влияют на наше настроение, да, они несут в себе не только эмоциональную составляющую, как мы говорили, да, потому что там красиво, но в то же время несут и пользу определенную, как там триптофан или омега-3, которые влияют на наш мозг. И мы затронули момент усталости. И вот все-таки переутомление или нехватка сна нормального и отдыха тоже напрямую влияет на наше эмоциональное состояние. То, о чем Маша вначале говорила. И вроде банальная вещь. Ну, надо высыпаться. Но люди не могут нормально высыпаться. То есть они вроде спят, а просыпаются и не очень хорошо себя чувствуют. Не выспались. Есть такая фраза, очень расхожая. На работу приходишь, тот не выспался, тот не выспался. Не очень качественный сон. Может, у нас есть какие-то четкие рекомендации, чтобы качество сна повысить? Потому что исследования показывают, что качественный сон напрямую влияет на наше эмоциональное здоровье. Что можем посоветовать?
3: И на нашу работоспособность.
4: Да, очень важно, такой, знаете, сон, он состоит из нескольких этапов. Очень важна еще подготовка к сну. Потому что когда человек, например, выпил кофе, который является стимулятором нервной системы, он ее подогрел, посмотрел какой-то жесткий сериальчик.
3: Ну, там, либо просто гаджет держал перед глазами, и этот свет был.
4: Да, и этот свет, он, естественно, он уменьшает количество мелатонина, гормон, который отвечает за сон. То есть человек не подготовлен. То есть когда крик, то есть человек должен, ну, потихонечку вот входить в эту фазу сна. Опять же, да, питание желательно, чтобы это было 4 часа до сна, потому что организм...
3: Когда полный желудок.
4: Да,
1: как не, бы,
4: да, не переваривает, да, потому что ему нужно сделать так, чтобы все-таки нервная система, она успокоилась человека. А если он будет еще несколько параллельных дел делать, то ему будет очень сложно. То есть вот такая вот подготовительная фаза сна очень важна.
5: И мне кажется, тут тоже такой момент, что вот Маша сказала эту фразу, что не неинформированы люди, а не мотивированы. То есть мотивация, она как возникает? Когда мы соотносим какие-то вещи, которые в нашей жизни происходят, с тем, как мы себя чувствуем. Угу. И когда человек осознает, что он хочет чувствовать себя лучше, у нас у всех вложена потребность быть счастливыми, удовлетворенными жизнью. Мы почему-то эту потребность отодвигаем в сторону ради каких-то внешних целей. А когда мы начинаем осознавать, что от того, как мы поспим, зависит то, как мы, насколько эффективно мы проживем завтрашний день. От того, что мы поедим, зависит то, как мы будем общаться с близкими, насколько мы сможем проявить к ним любовь и уважение. Насколько комфортно нам самим собой будет вот в реализации всех наших каких-то целей. Вот этот момент нам важно прям исследовать, наблюдать за собой, сравнивать, может быть, вести какие-то дневники, чтобы замечать эти моменты, когда мы сами себе вредим. И тогда и станет легче это все изменять. Потому что для того, чтобы изменить привычный уклад жизни, так или иначе, требуется усилие. И невозможно просто на эмоциях сказать...
6: Желание, да. Завтра начну жить по-новому.
5: Да, да, да. А это завтра не наступает и не наступает, потому что ты просто не в своем внутреннем состоянии не определился с этими узловыми моментами.
1: Ну, здесь вот хочется сказать тем, которые хотят быть работоспособными и продуктивными, да, не только счастливыми, то, о чем говорила Эви, да, но и работоспособными, эффективными. Для этого нужно иметь хорошее эмоциональное здоровье.
3: Да? Это безусловно. Напрямую зависит. И вот тут, когда мы говорим о сне, это же не речь идет не только о длительности, о продолжительности сна, и о том, ну и во сколько мы легли. Можно лечь в 2 часа ночи и идти же 8 часов проспать, но мы не будем настолько восстановленными, как если бы мы своевременно легли, и поэтому...
1: Потому что мелатонин вырабатывается с 9 до 12 лучше всего.
3: Конечно.
1: Да? И получается, человек не получает качественный сон, если поздно лег.
3: Я как лайфхак для себя сделала какую-то напоминалочку. Я поставила в своем смартфоне напоминалку. Пора режим готовиться ко сну. Он мне щелкает каждый раз вечером. И это мне помогает упорядочить вот свое вечернее время приготовления. То есть какие-то маленькие вещи самопомощи люди должны себе... продумать для того, чтобы они могли выспаться. Потому что я понимаю, что я могу еще дольше посидеть, но я сама себе обычно говорю, ты сама у себя воруешь этот час сейчас, и ты, и я знаю точно, как будет следующий день после того, как я себя обделила вот здесь. И поэтому вот эта осознанность, о которой говорила Красая Гуля, о том, что человек должен понимать, что у него потом будет, если он это не получит.
1: Зачем он это делает? Да.
4: В нашей семье мы постараемся под детей. И, кстати, вот дети очень так серьезно помогают быть в тонусе, в режиме, потому что мы понимаем, что детям нужно рано вставать, идти на учебу, и, естественно, нужно пораньше лечь спать. И уже мы в 9 часов собираемся на богослужение, мы общаемся, не знаю, рассказываем какие-то новости за день, читаем, молимся. И вместе с детьми, когда дети, мы тоже уже идем спать.
1: Такой ритуал подготовки ко сну,
4: да? И это классно, на самом деле, когда есть дети. Ну, дай бог, что так и будет, когда они вырастут.
5: Кстати, даже не только дети могут стать... Мы же зачастую начинаем себя организовывать из-за детей.
4: Да.
5: Да. Но не обязательно же это делать из-за детей. Можно же понимать, что и для себя. Те же самые ритуалы, вот ты говоришь, это слово очень важное для нашей психики.
3: Да.
5: Потому что наша психика, она ищет вот этой вот и стабильности, и у нас есть определенная цикличность, которую нам важно замечать. И эту цикличность с помощью ритуалов хорошо подтверждать. В одной в одно и то же время кушать, в одно и то же время спать, в одно и то же время читать, в одно и то же время гулять, для того, чтобы твой мозг входил в этот режим, и тогда все эти процессы будут происходить гораздо быстрее, потому что любой отход от режима, он приводит к определенному микрострессу, и со временем этот микростресс накапливается. Вот так же по детям мы это видим. Если у них есть стабильный режим, они себя чувствуют более спокойными, уравновешенными, режим сбивается, и мы наблюдаем какие-то флуктуации эмоциональные, или даже какие-то физические бывают проблемы возникают. Эта цикличность, она нам в помощь.
1: Вот я для себя заметил такие два момента, которыми я наладил свое качество сна. Первый момент – это абсолютная темнота. То есть я когда об этом изучил тему, там, с мелатонином, насколько это влияет на мое эмоциональное здоровье, понял, что нужна абсолютная темнота, и понял, что нужны
3: темные шторы.
1: Темные шторы, которые не пропускают вообще солнечный свет, особенно летом, когда солнце у нас уже там чуть ли не в 4 утра начинает светить тебе в комнату, и ты, конечно, качество сна теряешь. Поэтому просто купить себе качественные шторы, специально отражающие солнечный свет, или маску для глаз. Мне изначально казалось, я никогда не привыкну к маске для глаз, потому что это же непривычно. Ты что-то ложишься, там, на себя надел, А потом, оказывается, вполне себе ты привыкаешь, даже не замечаешь. Некоторые люди очень реагируют на шум. Большие города – это проблема. Ты хочешь, ну, летом, к примеру, проветрить, открываешь, ты постоянно слышишь шум. Беруши.
3: Люди беруши используют, да.
1: Тоже. Это очень непривычно. Но в реальности практика показывает, по себе знаю. Но буквально пару ночей ты вообще потом их не замечаешь. Спишь, вообще ничего не слышишь. Даже будильник не слышишь, по большому счету. Ты очень хорошо спишь. Вот. Еще такой момент. Когда появился вот гибридный формат работы, особенно сейчас, дома работаем, там компьютер в спальне. Ну, мало же у кого кабинет отдельный есть. Мы же как бы не привыкли раньше к тому, что надо еще комнату под кабинет. Это теперь уже мысли такие появляются. И вот если ты долго работаешь в своей спальне, перед компьютером ты вот сбиваешь себе какой-то нормальный ритм жизненный, и твоя спальня прекращает быть местом отдыха. Ты не ощущаешь, вот это, заходя в спальню, что твой организм начинает расслабляться. Он у тебя ассоциируется с работой.
3: Он опять напряжен.
1: И он сразу мысли, воспоминания. Поэтому если есть возможность не в спальне работать, лучше в кухне уже тогда. Ну, потому что сейчас вот дома часто люди, или там в гостиной, чем в спальне. Такие вот рекомендации. Хорошо. Недавно на одной консультации один клиент говорит, что, ты знаешь, вот у нас так много стресса в семье, и мы вот с супругой увидели, что нам вечером ничего не помогает расслабляться, и мы, ну, немножко алкоголя, вот, чтобы расслабиться. А ко мне не часто на консультациях приходят люди, которые, ну, в открытую это говорят. Вот. И я понял, что, оказывается, эта тема, она актуальна. Люди не всегда говорят об этом, что они вот там в семьях могут метод расслабления по вечерам начинать использовать вот такой. И вот нам нужно людям объяснить, что это не поможет в расслаблении. А они-то говорят, что а нам помогает, мы расслабляемся, потом хорошо спим. Что можем сказать таким людям? Есть какие-то мысли?
3: Я думаю, что это все равно некая иллюзия расслабления. Угу. Это вот тот же принцип работает, что ты говорил о кофе. Угу. Есть ощущение притупления ситуации, когда, естественно, лобные доли меньше работают, выключаются из алкоголя. Угу. Есть ощущение расслабления, но полное восстановление это не приносит. Так же, как люди... Ну, альтернативы алкоголю очень много. Люди сидят просто... Новости просматривают, листают из канала в канал. Им кажется, что они расслабляются. Угу. Но они не расслабляются. Процессы все равно идут в голове. И поэтому неважно, это гаджет, который люди берут ленту, листают и думают, что они отдыхают. Или это алкоголь. Это все создает ощущение
1: расслабления,
3: да? Но при этом формируется зависимость, и организм не отдыхает, наоборот, человек уходит в минус.
4: Угу. И мы должны помнить о том, что алкоголь все-таки это яд даже в любых количествах. Угу. Вот, и у человека после употребления алкоголя, то есть, возникает абстиненция, то есть организм направляет все силы на то, чтобы вымыть эти погибшие, да, нервные клетки, и для того, чтобы способствовать защите иммунитету, хотя на самом деле алкоголь как раз иммунную систему убивает. Соответственно, у организма не остается сил, ресурсов для того, чтобы защитить нашу ментальную систему, эмоциональную систему, о которой мы с вами говорим. Вот, поэтому здесь, ну, прям во всех направлениях возникает проблема. И...
3: Мне кажется, хорошо. Вот даже здесь люди, которые так говорят, это же они не о том, что они уверены, что в 100% это вот полезно и помогает. Возможно, есть смысл задаться вопросом, а что, чем можно заменить вот этот способ расслабления? Потому что я тоже была среди людей, которые, они все выпивали, а я не выпивала, они с удивлением стали спрашивать, а как ты расслабляешься?
4: Да, а я не напрягаюсь.
3: Нет, я на самом деле тоже напрягаюсь, я тоже человек. Но есть другие альтернативы. И вот я думаю, что таким людям, вот этому клиенту, важно показать, какие есть еще альтернативы. Мы не суперлюди, мы тоже устаем, то у нас тоже и стрессы, психологи испытывают стресс, и они тоже устают, конечно, и бывают нересурсные. Но важно иметь какие-то способы, которые расслабления, которые не будут разрушительными. И здесь и осознанность пойдет, и брюшное дыхание, которое вот Иван обозначил,
1: даже
3: у нас будет тренировка.
1: Даже просто прогулка в парке, держать за руку, прогулка там, с супругой, парке, да. Может быть прекрасно
3: расслабляющим. Для верующего человека, вот я, по крайней мере, в той компании так ответила, что для меня, как верующего человека, очень сильный способ расслабиться – это общение с Богом. Когда я в молитве выливаю Богу все свои состояния, все свои переживания, я не игнорирую их, я не закрываю на них глаза, я не отодвигаю с помощью каких-то веществ или каких-то других таких нездоровых способов, я это проговариваю, я это выговариваю перед Ним, и я нахожу утешение и восстановление с помощью молитвы.
1: Спасибо. Если резюмировать, то стоит сказать, что вот маленькие новые привычки в образе жизни, такие как обратить внимание на качество сна или добавить внутри рабочего дня просто прогулка, например, днем в обед под солнечным светом, когда ты получаешь, ну, скажем, такую солнечную ванну, да, витамин D, дышишь свежим воздухом, физическая активность, прогулка, потом найти там пару минут времени подышать брюшным дыханием, да, вот маленькие моменты, что-то добавить в питание, тем самым мы, постепенно меняя свой образ жизни, улучшаем свою работоспособность, настроение, состояние, ощущение счастья, состояние.

0: телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
5: И Веселинка.
4: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья!
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
6: Да. Приветствовали вас.
4: Что, а еще что?
5: Ну? Мы сидели за столом, да? И улыбались.
4: Правильно. Да? А еще что, еще что, что еще?
5: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
4: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
6: Это не болеть.
4: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
6: Ну, здоровье это у него бодрый, есть. Хороший.
4: Ну, хороший, да, он хороший.
6: Бодрый.
4: Здоровый. Бодрый. Вот, а еще какой?
5: Как Василиса.
4: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке, пить воду, вот, есть фрукты.
4: Молодец, умница! Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно пить таблетки, делать уколы и ставить горчичники.
4: Нет, таблетки – это все правильно, но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
6: Делать зарядку.
4: О, ну?
6: Гулять!
4: Для здоровья настроение помогает нам движение.
6: И
4: будет
6: гулять.
4: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав. Зарядку. Правильно.
5: О, точно. Точно, движение, оно поднимает настроение.
4: Да.
5: Вот смотрите, да. У меня есть такая игра, тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
4: Веселинка, ну какая интересная у меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть, как улитка, которая еле-еле ползает.
5: А как же я тогда буду в догонялки играть?
4: Ну, никак.
5: Как улитка я не хочу.
4: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса, нужно гулять. нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
1: И прыгать.
4: И прыгать.
5: Я тоже люблю прыгать.
4: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
5: Побежали, побежали.
4: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: еще чуть-чуть, до неба, может быть, достанем. Посмотри скорее ты, распускаются цветы, все ромашки-васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, да. Кузнечики прыгают. Да высоко как. А все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте. Давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
2: Давайте, давайте.
1: Так. Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки, и зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите, поищите. Так, мячик. Мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Мирослав, опа, раз, два,
2: вот,
1: раз,
2: вот
1: два,
2: это.
1: Раз, два, раз, два, молодец, молодец, Мирослав. А вот обруч, как интересно, обруч, а как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса, большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так
2: профессор,
1: можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Так, да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения.
1: Так.
2: Велосипед.
1: О, велосипед. О. О. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
3: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Еще как можно.
1: Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
2: Да.
1: А крутить, когда мы...
3: А Эмка даже тут сидит.
1: Мы двигаемся.
3: И да. Рулить руль.
2: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
1: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться?
3: Нет.
1: Или нет?
2: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
1: Ты это все правильно, но дело в том, на машине можно передвигаться
3: только,
1: из одного места в другое.
3: Только человек там не двигается, когда сидит.
1: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
1: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
1: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
1: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, дорогая, мой планшет тоже не помогает движению.
1: Увы. Совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
1: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
1: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
1: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
1: Ну, как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
1: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
1: Ну-ка, давай-ка, давай-ка.
2: Вот.
1: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
1: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это так, вам.
1: Это нам.
2: Берем лист бумаги,
1: так,
2: на которой будет стоять наша поделка.
1: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой.
3: А докуда?
2: Держите. До совсем куда? Небольшой. Вот такой вот. Носите. Смотри, больше только не делай.
3: Я не умею.
2: Ладно. Делайте надрез.
1: Да возьмем так.
2: Так. Да. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
3: шарики.
2: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай, по мне немножко.
3: Так.
2: Да, молодец. Отлично получилось. Давай, погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика и плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
3: Мне пластилин нужно прижать.
2: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
3: У меня получится.
2: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится. Так, ну-ка, ровненько у нас стоит. Ровненько. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровненько.
3: Вот так вот ручкой попробуем.
2: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
3: Да. Так.
2: Вот.
1: У нас теперь стоят.
2: Молодцы.
3: И у нас.
2: Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите, это вам.
1: Скрепочку. Как ее надо?
2: А это нам вот так. Мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
1: Ага.
2: Угу. Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
3: Мне это напоминает.
1: Или в колодце ручка, которая ведро поднимает.
3: Напоминает крутилку, как крутит.
2: Точно, вот эта вот крутилка у нас, крутилка, она и правда есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. И... Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
3: Наша большая.
2: А это наша спортивная собачка.
1: Давай нам собачку.
2: Вот, чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот. Мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
1: Давай.
2: Вот.
1: Давай,
2: давай. Давай, помогай.
1: Давай-ка мы.
2: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Шик-шик-шик. Давай мы отрежем нашим друзьям.
1: Так.
2: Держите. Держи, Василиса.
1: Прекрасно.
2: Держи. Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
2: получилось.
3: Так.
2: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
1: Побольше.
2: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько-плотненько. Плотненько.
3: Покажи с другой стороны.
2: Вот.
3: О.
2: Вот. А что у вас получилось?
3: А теперь я знаю, что делать.
2: Теперь обратите внимание. Молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
3: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
2: Вот! Ура! Что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
1: Крутится наша собачка.
2: Крутится у нас? Ну, вот,
1: собачки
2: вот
1: на перекладинах очень даже могут вертеться.
2: Вот
1: когда эту собачку
2: тоже
1: сделали мы из картона.
2: Получилось. Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась,
1: да,
2: смешная поделка.
1: Да, дорогие ребята. Бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно.
2: Да.
1: Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимые ваши упражнения. Да, Вы же любите какую-то зарядку? Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
1: Да-да-да-да-да.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: что не за одежду нас ценят друзья.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Благословение на каждый день.
3: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
4: Рождение свыше – это как? Наверное, многие слышали этот вопрос и задавались, а все-таки как правильно родиться свыше? Из-за этого произошли некоторые перекосы. Одни стараются избегать эту тему. Ну, непонятно, сложно. Рожден ты свыше, не рожден свыше. А некоторые, наоборот, настолько много об этом говорят, что у некоторых даже людей появляется такое опасение, что я, наверное, не рожден свыше. Давайте разберемся. Если посмотреть послание Евангелие от Иоанна. Что он хотел нам сказать? В третьей главе мы находим такие интересные мысли. Написано, Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Удивительно, Господь обращается к людям, но в лице Никодима. Он говорит: «Не удивляйся, что я сказал вам. Должно вам родиться свыше». Не удивляйтесь, друзья. Когда мы рождались первый раз в этот мир, нас никто не спрашивал. Мы не выбирали национальность, мы не выбирали город, место, мы не выбирали себе родителей, мы ничего не решали. Это было решено за нас. Но когда речь идет о том, что человек хочет и должен родиться еще раз, заново, для определенной цели, здесь уже с нами Бог советуется. И если человек не хочет рождаться свыше, Бог не будет его насильно к этому принуждать. Более того, вы слышите, что здесь написано, что он говорит: кто не родится от воды и духа. Речь идет о крещении, о водном крещении, которое является частью процесса рождения свыше. И тогда Господь обильно дает Духа Своего Святого для человека, который хочет теперь стать другим. Без Бога ты другим не станешь. Без Бога ты можешь стать только на время, на чуть-чуть, и то не так, как надо. И поэтому Он хочет нас побудить к тому, чтобы мы приняли правильное решение в своей жизни. И в этом правильном решении больше мы не поскользнулись. Чтобы мы, родившись заново, родившись во Христе, уже будучи новым человеком, прожили свою жизнь иначе. Наша жизнь на земле – это лишь такая небольшая репетиция, но самое лучшее ждет впереди. Потому что, когда израильтяне вышли из Египта, они шли по пустыне, но шли они в Ханаан, и то был земной Ханаан. Когда мы вышли из рабства греха, мы сейчас идем по пустыне. Нас окружают разочарования, болезни, беды, горе. Но мы идем в Ханаан. В какой? В небесный, прославленный, красивый Ханаан. И поэтому апостол говорит: кто куда мы идем, не видел глаз, не слышало ухо и даже не приходило на сердце, что приготовил Бог любящим Его. И отвечаем снова на вопрос. Так стоит ли рождаться свыше? Да, конечно. Еще как стоит. Пусть Господь благословит нас, чтобы эта тема открылась во всей полноте, и наше сердце захотело нового рождения. И поверьте, Господь в долгу не останется. Роды пройдут легко, и начнется новая жизнь со Христом. А конец этой жизни – победа со Христом, триумфальная, радостная весть. Пусть это будет приятным для вас. Пусть сегодня вас не страшит то, что у вас, может быть, не все получается. Лучшее нас ждет впереди.
5: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
6: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Считается, что взрослый человек с хорошим здоровьем может переболеть респираторной инфекцией до 4 раз в год. Если же заражение происходит чаще, протекают тяжело, растягиваясь на недели, то можно говорить об ослаблении защитных сил организма. Что делать? Как поднять иммунитет? Могут ли в этом случае нам помочь лекарства? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня у нас на повестке дня иммунитет. И какие существуют признаки того, что иммунитет упал?
5: Ну, достаточно актуальная тема. Можно выделить несколько признаков снижения работы иммунной системы или так называемого иммунного ответа. Это общее вялое самочувствие, повышенная утомляемость, также частое обострение ОРЗ, ОРВИ, когда человек легко заболевает гриппом, например. Часто длительные какие-то вялотекущие болезненные состояния. Или, например, недавно проведенный курс высокодозных антибиотиков или повторные многократные курсы антибиотикотерапии за какой-то короткий период времени. Это хронические депрессивные состояния. Их можно перечислять и перечислять. Это сниженные показатели клинического анализа крови, например, лабораторные какие-то измененные показатели. Все говорит о том, что работа иммунной системы снижена. Сюда можно также отнести еще и аллергические реакции, тоже работа извращенной иммунной системы. Также частое появление бородавок, папиллом, появление герпеса на губах тоже свидетельствует о снижении работы иммунной системы.
4: Очень интересно. Тогда как же мы можем поднять иммунитет? Может быть, есть какие-то лекарства?
5: Но если говорить о вообще всех существующих препаратах для лечения или коррекции, или иммуномодуляции, то они делятся на много-много разных групп.
4: Да, какие это же это группы?
5: Препараты тимуса, это препараты бактерий, это препараты животного происхождения, препараты костные, так называемые костные препараты, растительного происхождения, это чистые синтетические препараты, это препараты группы интерферона, это препараты группы индукторов интерферона. То есть арсенал достаточно широкий на самом деле у этих препаратов. И важно в данном случае правильно подобрать, какой именно препарат следует назначить.
4: А каким способом подбирается лекарство? Ну, я понимаю, что нужно прийти к врачу, но что меня ждет? Допустим, я пришла и говорю, мне кажется, что у меня снижен иммунитет. Меня направят на какие-то анализы, что должен врач узнать, чтобы мне назначить правильный препарат?
5: Ну, назначением модуляторов или корректоров иммунитета занимается врач-аллерголог-иммунолог, которая должна провести ряд исследований, в том числе снять, например, иммунограмму и посмотреть, как конкретные клетки организма себя ведут в какой-то конкретной ситуации. И только тогда, при необходимости, врач-иммунолог назначает соответствующую терапию. Потому что вообще-то иммунотерапия – это очень серьезный процесс, который для организма может, так сказать, быть в определенном смысле опасным, именно своими отсроченными эффектами. Потому что, как говорят, иммунная система – это зверь, которого можно разбудить. Если зверь станет агрессивным, то именно такая агрессивная иммунная система может дать очень непредсказуемые эффекты.
4: Угу, понятно. Можно ли поднять иммунитет быстро, прям раз, и чтобы сразу иммунитет заработал как надо?
5: Ну, как говорят врачи-иммунологи, заниматься поднятием или стимулированием иммунной системы вообще запрещено без определенных показаний, потому что никто до конца не знает, как именно поведет себя организм. И дело в том, что пробуждая иммунную систему, мы можем также пробудить и спящую онкологию. То есть это чревато, конечно.
4: Нет, ну, допустим, просто То есть, если я не занимаюсь самолечением, я пришла к врачу, вот могу ли я ожидать, что мой иммунитет поднимется быстро, что мне назначат такие препараты, которые подействуют моментально?
5: Ну, надо понимать, что любой быстрый эффект, он может быть чреват. Если препарат действует очень быстро, значит, он слишком сильно стимулирует, буквально надрывает работу иммунной системы, да, и вопрос, что дальше, понимаете, какие отсроченные эффекты. Ведь дело в том, что тема иммунокорректоров, тема модуляции иммунитета, она еще изучена недостаточно, это практически космическое пространство, и этот вопрос будет изучаться дальше и дальше. И сегодня мы достаточно мало знаем об отсроченных эффектах влияния на иммунную систему. В Европе, например, этот вопрос открытый.
4: Даже так?
5: Конечно.
4: Достаточно ли принимать только лекарственные препараты, чтобы поднять иммунитет? Или нужно что-то еще?
5: Угу. Ну, поскольку иммунная система, она работает со всем организмом в целом, это работа всего организма, то для, так сказать, поднятия, любите очень это слово, иммунной системы, нужно применять системный подход. То есть в первую очередь это соблюдать режим труда и отдыха. Потому что организм, который не высыпается, который переутомлен, он, конечно, в первую очередь страдает тем, что иммунная система ослаблена. Далее необходимо заниматься физической активностью, проводить закаливающие процедуры, да, правильно питаться, потому что клетки иммунной системы, они нуждаются в подпитке, в витаминных веществах, да, чтобы все активно работало, белковые вещества нужны и так далее. Дальше очень сильно подрывает работу иммунной системы хронический стресс и депрессия. Поэтому если вы чувствуете, что какие-то тревожные состояния, чего-то боитесь, переживаете, хронический какой-то стресс, нужно с этим работать, нужно уменьшать влияние стресса на иммунную систему, иначе можно довести себя, так сказать, совсем до больничной койки.
4: Понятно. Как часто можно использовать препараты, поднимающие или стимулирующие иммунитет?
5: Ну, просто так стимулировать иммунную систему тоже недопустимо, потому что никто не знает, что последует за этим. Именно назначением иммунокорректора занимается врач-иммунолог-аллерголог. И поэтому я всегда настоятельно рекомендую, если вы планируете какую-то иммунотерапию, ну, а вы сами ее не можете планировать без назначения, то есть только под наблюдением врача.
4: Ну нет, а если, например, меня врач уже лечил, да, ну, скажем, интерферонами, да, какими-нибудь. И вот я чихнула, и стоит ли мне тут же снова бежать, чтобы не разболеться, так скажем? И вот при каждом, да, чтобы мне же не хочется болеть, и чтобы мне оставаться здоровой всю зиму, могу ли я, возможно, вообще не навредит ли моему организму то, что я буду бегать и постоянно лечиться именно таким способом, да, чтобы иммунитет свой постоянно держать в тонусе, так скажем?
5: Ну, если вы читали упаковку с интерфероном, то наверняка видели, что интерферон какой? Человеческий, да? Это означает, что клеточки интерферона, которые поступают в организм, они взяты от человека, от донора. И таким образом, постоянно применяя препараты интерферона извне, мы тем самым угнетаем выработку собственного интерферона. Понимаете? Происходит так называемая заместительная терапия. Поэтому каждый раз при любом, так сказать, чихе, принимая этот экзогенный, да, внешний интерферон, вы угнетаете выработку собственного. То есть, собственно, иммунная система начинает снижать свою активность.
4: То есть я не повышаю иммунитет, а наоборот его подавляю таким образом.
5: Да, да, да.
4: А как вы относитесь к прививкам? Очень это болезненный вопрос сейчас для многих мамочек и даже для взрослых людей идут споры. Вот как вы лично относитесь?
5: Ну, вопрос вакцинопрофилактики, он действительно очень комплексный и сложный. Но нужно понимать, что существуют прививки календарные, да, и сезонные. Если мы говорим про прививки от гриппа, то это самый безопасный способ профилактики этой инфекции. Поскольку вырабатывается очень устойчивый, надежный ответ иммунной системы, и при соприкосновении с вирусами организм знает их уже в лицо и четко с ними борется. Не нужны никакие препараты, человек просто не заболевает. Или болезнь протекает в очень легкой форме. Говоря о прививках для детей, здесь следует отнестись с осторожностью, поскольку каждый ребенок, он индивидуальный. У каждого ребенка свой индивидуальный иммунный статус. Кому-то прививки показаны, кому-то они противопоказаны. Поэтому врач-терапевт или врач-педиатр, который следит за детьми и назначает им соответствующие прививки, вакцины, да, он обязан посмотреть, можно ли конкретному данному ребенку эту инъекцию осуществить. Но еще раз повторюсь, что вакцина-профилактика – это самый надежный и современный способ профилактики инфекционных заболеваний.
4: Спасибо. Насколько эффективны различные бальзамы на основе трав?
5: Ну, лекарственные растения, они вообще были издревле известны своей, так сказать, эффективностью. Вы имеете в виду бальзамы, кедр, кедровый бальзам, да, для укрепления иммунной системы?
4: Ну, возможно. Ну, по радио вообще, по телевизору много рекламы о разных бальзамах. Там Караваева, вот я слышала, например, бальзам детский, там Витаон, кстати, там пользовалась им. Ну, то есть вот насколько они действительно, стоит ли их иметь и применять, насколько они эффективны?
5: Ну, любые лекарственные препараты назначаются, еще раз говорю, по рекомендации врача. Эти бальзамы, они относятся, кстати, к биологически активным добавкам. Поэтому, если возникает необходимость, можно их попробовать применить для купирования какого-то конкретного случая, воспалительного процесса и так далее. Ну вот некоторые хвалят эти бальзамы. Но злоупотреблять, конечно, ими не стоит, поскольку лекарственно-растительное сырье, напоминаю, это сильно аллерген. И можно у детей особенно спровоцировать эту аллергическую реакцию, применяя в таком объеме эти бальзамы.
4: А что вы скажете о настойках? Например, женьшень, лимонник, эхиноцея. Многие используют их в качестве как раз-таки поднятия иммунитета. Вот каково их действие?
5: Ну, я вот увидел, что у нас здесь представлены, да, экстракт.
4: Да, как раз-таки.
5: Элеутерокока,
4: да.
5: Настойка женьшеня.
4: Ну, их большая масса, конечно.
5: Да, оралия, женьшень, элеутерокок, радиола розовая. Это так называемая группа адаптогенов. То есть они помогают организму при неблагоприятных условиях быстро к ним адаптироваться и повысить тонус, повысить переносимость нагрузок, улучшить умственное состояние при повышенных умственных нагрузках и так далее. Но эти адаптогены, они могут вызывать повышение кровяного давления. И людям, страдающим гипертонической болезнью, тоже нужно это учитывать. И они не всем показаны. Вот считают, что элеутерокок, да, это для мужчин, а оралия для женщин, да, радиола тоже для женщин. Женьшень – это мужской, но это согласно китайской медицине. Поэтому данные препараты следует использовать с осторожностью, по инструкции. Но еще раз говорю, что злоупотреблять ими все-таки не стоит. И когда мы для себя решаем, что нам нужно повысить работу иммунной системы, нужно четко понимать, почему мы решили это сделать. Любой врач, аллерголог, иммунолог скажет, что просто так повышать работу иммунной системы не следует, потому что это чревато последствиями.
4: Ну, я так понимаю, что даже чтобы их использовать, нужно, наверное, обратиться к врачу или можно самостоятельно прочитать инструкцию к применению и самому себе назначить это средство, да, какую-либо настойку.
5: Ну, поскольку любой лекарственный препарат,
4: то есть это тоже лекарственный препарат,
5: назначен врачом, конечно. И все-таки рекомендуется перед применением любых лекарственных препаратов проконсультироваться со специалистом, потому что эффекты могут быть различные.
4: Понятно. Чтобы учитывать, да, наше
5: здание.
4: Понятно. Такой вопрос. Нас в детстве, наверное, и вас тоже всех кормили рыбьим жиром, чтобы как раз-таки поднять наш иммунитет, чтобы мы не болели. Сейчас это актуально? Сейчас нам это тоже поможет?
5: Знаете, наука развивается, и уже доказали, что в рыбьем жире... Что вот в нем, кстати, действует? Доказали, что в рыбьем жире существуют две жирные полиненасыщенные кислоты, которые как раз и оказывают, да, вот это так называемые омега-3 жирные mm-hmm. кислоты. Поэтому существует сегодня большое множество лекарственных форм, содержащих рыбий жир. Это капсулы различные. Много очень заводов занимаются выпуском рыбьего жира. И всегда при выборе именно препарата с рыбьим жиром или биологической активной добавки следует обратить внимание на содержание именно этих кислот. Если их содержание вообще не указано, то есть вероятность, что, скорее всего, рыбий жир не подвергался всем видам исследования, и никто не знает, сколько их именно там содержится. Mm-hmm. Вот. Эти омега-3 жирные кислоты улучшают работу кровотока, они выводят холестерин, улучшают работу зрения, улучшают работу мозга. Существует серия работ американских врачей-психиатров, которые доказали положительный эффект именно омега-3 жирных кислот на работу мозга. И есть, существует целая серия клиников профессора Амана, который занимается восстановлением функций мозга с помощью в том числе и омега-3 жирных кислот. К людям возвращается память, жизнерадостность, появляется сила и так далее. Поэтому, конечно, я не призываю их возвести в какой-то ранг, но и недооценивать тоже не стоит.
4: Угу. То есть, несмотря на то, что сейчас медицина шагнула вперед, рыбий жир остался по-прежнему полезным, и его нужно тоже потреблять.
5: И причем рыбий жир – это натуральный продукт.
4: Это вообще замечательно.
5: Да.
4: Вот это замечательно. А какие мероприятия для укрепления иммунитета используете именно вы? Можете поделиться?
5: Ну, в первую очередь, я стараюсь отдыхать. Потому что у нас такой сегодня темп жизни, и организм буквально сдается. Да, сдается, и это происходит в конце года. Как раз на пике подъема эпидемии гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Mm-hmm. Поэтому нужно себя буквально останавливать и брать какой-то день, когда можно просто выспаться. Очень полезно. Дальше
4: то есть целый день, да?
5: Ну, выспаться, то есть отдохнуть. День
4: так,
5: отдыха.
4: Чтобы...
5: Но вообще, конечно, идеальный вариант – это соблюдение режима дня. И в течение недели нужно спать не менее 7-8 часов ежедневно. Тогда mm-hmm. организм будет отдохнувшим, и работа иммунной системы будет на должном уровне. Угу. Также лично я стараюсь регулярно пить чистую питьевую воду. Я ее для себя специально готовлю, но это уже отдельная тема.
4: Очень интересно.
5: Да, очень есть секреты в производстве воды. Также обилие овощей и фруктов. Угу. Ну, поскольку у меня нет аллергии на цитрусовые, я любитель цитрусовых, я их покупаю, ввожу, тоже всегда употребляю. Ну и если я чувствую, что вот начинаю заболевать, то я спасаюсь эхиноцеей. Угу. То есть я принимаю ее по схеме 10/20, то есть 10 дней принимаю, 20 дней перерыв. Ну вот лично мне
4: по инструкции, которая...
5: Да, инструкция к препарату.
4: Прилагается, да?
5: Ну это мой просто личный опыт, поэтому вот. Но
4: здорово.
5: Еще раз хочу подчеркнуть, что любые мероприятия по изменению иммунного статуса необходимо согласовывать с врачом-иммунологом-аллергологом.
4: Угу. Понятно. Может быть, еще какие-нибудь секреты у вас есть? Или это все?
5: Ну, иногда принимаю витамин С, чтобы поддержать, в зависимости от физических нагрузок, шипучие формы витамина С сейчас очень популярны. Можно до 5 дней по 1000 миллиграмм принимать. До 5 дней считается короткий такой курс, который тоже помогает.
4: Угу.
5: Но, в принципе, если в рационе есть квашеная капуста, цитрусовые, есть лимоны, да, и другие кислые овощи, которые содержат в том числе и аскорбиновую кислоту, то этого будет вполне достаточно, чтобы поддержать нормальную работу иммунной системы.
4: Понятно. Значит, в первую очередь это отдых, да, один раз в неделю.
5: Да. И... правильное питание, прогулки на свежем воздухе, угу. оптимизм, позитивный настрой, и ваша иммунная система будет работать на все 100%.
4: Это очень здорово. Спасибо вам большое за такие ответы, за доброжелательность. Очень приятно с вами побеседовать. Надеюсь, что для нас, для всех очень полезно. Мы с вами еще увидимся. Всего вам хорошего.
5: Спасибо.
4: До скорой встречи.
5: Доброго.
4: Подведем итог. Главной задачей иммунной системы является сопротивление чужеродным микроорганизмам. Для хорошей работы иммунной системы придерживайтесь здорового питания, соблюдайте режим сна и отдыха, ведите активный образ жизни, больше гуляйте и ешьте меньше сладкого и жирного. Не применяйте лекарственные препараты, повышающие иммунитет, без консультации с врачом ввиду возможного побочного действия. Будьте здоровы! До новых встреч!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библию читать было запрещено.
4: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
5: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
1: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
6: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
1: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные, гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
6: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
5: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. Красноармеец был простой русский парень, явно, что из деревни. И понятно, что в деревне он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич его спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целует, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
3: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот, большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот, и советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. Он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библии в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма, и протестанты. Некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа». Была такая 58-я статья известная. Вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
6: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали. Его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношении к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
1: Шухов лег головой к окну. А Алёшка на той же вагонке через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алёшка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или в жалобе отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет.
3: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше, критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то, вот, подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 1925 год, «Библию для верующих и неверующих». И эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге, и они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами. Потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
3: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения. Вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе, они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно, держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде в надежде на то, что когда-то настанут лучшие времена, и они все это опять откопают. Сохраняли Священное Писание, сохраняли. До нас дошли удивительные истории о том, как люди вот хранили Библию как некую святыню, они готовы были жизнь за нее положить. Но в целом, конечно же, ситуация для верующего человека вот в эти 70 лет советской власти была очень и очень сложной. Найти Библию вот было практически невозможно. Я помню вот свой собственный опыт, хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который она мне задает: «А вам зачем?» Я говорю: «Ну как зачем? Хочу почитать Библию». «Нельзя». Я говорю: «Почему нельзя?» «Нельзя. Мы не выдаем Библию». Я говорю: «А у вас есть Библия?» «Есть». И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот, она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю, так дайте мне почитать, почему я не могу, я записан в библиотеке, почему я не могу ее почитать? Мы не выдаем Библию. В этом читальном зале я могу взять ее здесь и почитать? Тоже нельзя. Я, почему? И она мне говорит, мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания, было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками, вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем, и все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
6: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения ни к никакой церкви, ничего не знали о Библии. Правда, кое-что они все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, это лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
3: Перестройка, вот эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
6: Главная задача библейского общества – это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки. А текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя. Возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно. И покупали вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
4: Я вспоминаю советские годы, а я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога, но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод, и однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел председатель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит: ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. Он говорит: Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не-не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга: вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит: нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит: с чего начать? Он говорит: с Евангелия от Иоанна. Председатель партком приходит себе домой, читает. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит: Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. И христианин говорит Иван Иванович: да, конечно, говорит, сложное слово. Но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То, говорит, хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тот говорит: вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает. Встал на колени и сказал: Господи, прошу тебя, объясни, что это такое твое слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел, говорит: я тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
7: Три брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. Ступайте, говорит, дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громадой темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло, храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на шести ступенях у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы с вами говорили о том, что любовь родителей к своим детям должна быть безусловной. И выразить свою любовь к ребенку мы можем с помощью обмена взглядами, а также при физическом контакте, то есть с помощью прикосновений. Кажется вполне естественным поцеловать и обнять своего ребенка, прикоснуться к нему при любом удобном случае. Удивительно, но исследования показывают, что большинство родителей прикасается к своим детям только когда этого требуют обстоятельства, то есть когда помогают им одеться, раздеться или сесть в машину. Это же так просто – коснуться плеча ребенка, слегка пощекотать его или взъерошить волосы. Дети очень нуждаются в прикосновении. Интересные факты я обнаружила в книге «Воспитание ребенка». Оказывается, ученые обнаружили, что прикосновение играет поразительную роль в нашем физическом и душевном самочувствии. Его воздействие на ребенка начинается с момента рождения. На медицинском факультете Университета Майами был проведен эксперимент, доказывающий это. Недоношенные дети, которым ежедневно делали массаж, медленные и глубокие поглаживания, прибавляли в весе на 47% больше, чем их маленькие соседи по палате, которым такого внимания не уделялось. У новорожденных, которым делали массаж, также наблюдалось улучшение сна, живость и повышение активности. В течение последующих 8 месяцев они лучше развивались и умственно, и физически. Другие открытия ученых не менее удивительны. Во время налетов фашистов на Лондон во Второй мировой войне многие дети для безопасности были вывезены в пригород. Родители их оставались в Лондоне. Этим детям, как правило, был обеспечен хороший уход. Они были чистыми, хорошо накормленными и могли себя чувствовать комфортно. Однако усилий персонала было недостаточно, чтобы удовлетворить эмоциональные запросы детей. Большинство детей страдало от недостатка эмоций. Те же дети, которые остались со своими мамами, несмотря на угрозу физической травмы, не получили травму эмоциональную. Их мамы, часто обнимая и лаская своих детей, заполнили эмоциональную емкость своих детей, и они чувствовали себя в безопасности.
0: Самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят.
3: Известный врач и психолог Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что 4 объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в день. И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. Интересное и важное заключение было сделано врачами одной из университетских клиник Америки. Врачи изучали странный феномен – синдром неспособности к развитию. При этой болезни, обычно в возрасте от 6 до 12 месяцев, ребенок перестает развиваться. Часто он перестает есть и расти, становится вялым и апатичным, и может даже умереть без всякой явной причины. Все анализы и обследования не показывали отклонения от нормы. Почему же ребенок терял желание жить? В большинстве случаев родители этих детей отвергали их, и подчас даже неосознанно, не замечая этого, своим поведением. Выяснилось, что эти родители избегали встречаться глазами с ребенком, а также избегали физического контакта. Иными словами, их родительские обязанности сводились к кормлению, одеванию и тому подобным вещам.
0: Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир.
3: Если бы только родители знали, как много значит для их детей взгляды и физический контакт. С их помощью родители бы смогли ослабить страхи и напряжение ребенка и усилить в нем чувство безопасности. Просто? Конечно. Тогда почему же мы не делаем этого чаще? В Библии есть множество примеров того, как к Иисусу Христу прикасались люди, нуждающиеся в физическом и духовном исцелении. Приносили Ему и детей, чтобы Он прикоснулся к ним, и Он, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Иисус Своим прикосновением давал покой, исцеление и силу всем нуждающимся в этом. Нам, родителям, дана уникальная возможность сделать своих детей сильными. Дети, которые растут в любящей атмосфере, будут довольными самим собой и людьми. Им будет легко общаться с другими, а со временем они будут пользоваться общей симпатией и будут хорошего мнения о самих себе. Дорогие друзья, сегодня в качестве домашнего задания я посоветую вам начать обнимать вашего ребенка как можно чаще. Не бойтесь этим испортить его, это совершенно немыслимо. Обратите внимание на реакцию ребенка, да и на свои собственные чувства тоже. Мы по-прежнему ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История «Как выбрать правильный путь жизни». Хотел бы начать с истории о Моисее, которая записана в 3 главе книги «Исход» в 1 стихе. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского». Здесь 8 слов, но в этих 8 словах выражены 40 лет пребывания Моисея в Мадиамской земле. Мадиамская земля – это старинное название южной части Палестины, точнее, юго-восточной части Палестины, где сегодня находится Иордания. Там жил мадиамский народ. Моисей после неудачного восстания в Египте, когда он хотел поднять народ на освобождение из рабства, свой израильский народ, он убежал от фараона и был беглецом. Когда он прибежал в землю Мадиамскую, он познакомился с дочерьми мадиамского священника по имени Рагуил. И затем он стал жить в этом доме и женился на одной из его 8 дочерей. Ее звали Сипфора. Рагуил – это был тесть Моисеев. Его имя переводится как «друг Божий». Сипфора, которая стала его женой, ее имя переводится как «пронзительный крик». А сын, который у него родился, Герсам, переводится как «пришелец в чужой земле». И вот вопрос, который возникает в этой истории, в том, что Моисей, обладая таким выдающимся образованием и выдающимися лидерскими качествами, он мог бы занять вполне лидирующее место в мадиамском народе, сделать его боеспособным, вести войны. Если это бы была не военная карьера, он мог бы очень спокойно водить караваны, зарабатывать деньги и стать достаточно богатым человеком. Но удивительно, этот человек с таким потенциалом, с такими талантами, с таким образованием стал обычным пастухом. И это вызывает очень много вопросов, почему? Почему после того, как он совершил этот побег и обосновался со своей семьей, то есть он женился, родил ребенка, он стал пастухом? Ответ в этой истории лежит вот в этих стихах, которые я прочитал. Давайте, в этих 8 словах. Еще раз прочитаем. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского». Интересно, что здесь мы читаем, что уже имя у его тестя не Рагуил, а Иофор. И знаете, как оно переводится? «Мое богатство» или «мое приобретение». То есть что-то за эти 40 лет, когда Моисей был в пустыне, пас овец, Иофор что-то приобрел. И ответ здесь в одном слове. И здесь оно написано «пас овец», «овцы». Все дело в том, что Моисей выбрал профессию пастуха только по одной причине – чтобы ближе познать Искупителя. Так как его тесть был священником, они приносили жертвы. Мадиамский народ был родственный иудейскому, израильскому народу, и они понимали, то есть они верили, что в будущем когда-то придет Искупитель мира. И вместо того, чтобы зарабатывать деньги или вести военные кампании, Моисей выбрал ту профессию, которая ближе его поставила к тому, чтобы познать Искупителя. Дело в том, что когда он пас овец, он понимал или переживал характер Бога, который заботится так же, как пастух о своих овцах. И этот образ очень часто встречается в Библии, в Ветхом и Новом Завете, что Бог является пастухом человеческих душ и наших умов. И Моисей, работая, да, пастухом, он постигал Бога в этих пустынях, где водил свои стада. Это удивительная история, говорящая о том, что он выбрал правильный путь, Я думаю, что он не надеялся в будущем стать каким-то великим человеком, но именно эти 40 лет приготовили его к тому, чтобы он был пастырем от Бога, чтобы он был лидером, который выведет все-таки народ свой из египетского рабства, но лидером таким, который любил людей, который вникал в нужды людей и который понимал, как вести людей к светлому будущему, к вхождению в новую землю, в новую страну. То же самое происходит и с нами сегодня. Когда я выбираю путь, есть ли там Бог? Могу ли я как-то познать Бога, уразуметь Его? Или профессию, или путь, который я выбираю, решение, которое мне нужно принять, там нет Бога? Это тестовый вопрос, который касается каждого из нас. Любое решение, которое я принимаю в жизни, и путь, который мне нужно принять, есть ли там Бог?
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
2: Они сейчас придут.
3: Привет, мы пришли.

0: Почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
1: Потому что он охотник.
2: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
3: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
4: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
5: Как?
4: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
5: Красный.
4: Охотник.
5: Он оранжевый.
4: Желает «Ж».
5: Желтый.
4: Знать.
5: Зеленый.
4: Где голубой сидит синий и фазан?
5: Фиолетовый.
0: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
3: Правильно. Радуга состоит из семи цветов, и радуга появилась не просто так.
4: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
3: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
3: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
5: Я!
0: Я тоже!
2: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
6: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
3: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
6: На тот момент это было все население Земли.
2: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
3: Да, но никто из них не поверил Ною.
6: Они смеялись над ним.
3: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
0: И они послушались?
4: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
3: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
6: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
2: Дедушка, я с тобой.
0: И я.
5: А можно мы с вами?
0: Пойдем, Лёлик.
6: А вы со мной?
4: Папа, мы всегда с тобой.
2: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
6: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
0: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
6: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
0: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
4: Всех животных, которые жили на земле.
2: И слонов?
4: И слонов.
0: И жирафов?
4: И жирафов.
2: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
3: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. В прошлый раз мы изучили вести к церквам в Смирне и в Пергаме. И мы поняли, что в Пергаме начался период такого своеобразного духовного упадка. И комментаторы говорят, что это время постапостольского служения и жизни церкви. И в церковь начало проникать отступление и упадок. Но вот Бог обращается также и к церкви в Фиатире. Фиатира – это период компромисса. Это период, когда церковь уже начала заменять Библию преданиями и учением о спасении через дела. Какой общий фон всей этой вести? Где находился этот город? Чем он славился? И Фиатира находилась в 60 километрах к юго-востоку от Пергама. Это был самый маленький и незначительный город из всех вот этих городов малоассийской территории. Но здесь, в этом городе, производили краски, шерсть, материю, шерстяные вещи. И, как мы читаем в Деянии 16 глава 14 тексте, Лидия, торговавшая багряницей, кого обратил апостол Павел, также была из города Фиатир. Жители города Фиатир, они были в основном бедными ремесленниками, но что происходило в этом городе? В этом городе начали образовываться так называемые торговые союзы и торговые гильдии, своеобразные профессиональные союзы, профсоюзы. И вот эта опасность начала угрожать христианской церкви. Эта опасность исходила именно от этих гильдий. Потому что купец или торговец не мог работать или вообще зарабатывать себе денег, если он не принадлежал какой-либо гильдии. Члены гильдии должны были в данном случае участвовать в разных вот этих празднествах, ритуалах, вкушать идоложертвенное вот это мясо и поклоняться своему покровителю Богу. И вот это был очень темный и трудный период в истории христианской церкви, потому что постепенно церковь умирала духовно, постепенно она допускала грех и принимала все то учение, которое противоречило Библии. Люди все больше и больше отступали от простоты и чистоты Евангелия. Все больше и больше спасения через дела, через какие-то ритуалы, через какие-то свои усилия стали затемнять истину о Сыне Божьем, о благодати Божьей. И вот церковь Фиатир, она, и это послание к церкви Фиатир, оно одно из самых длинных из этих семи церквей. Интересно, что здесь к христианам Христос обращается как Сын Божий. Когда мы читаем в первой главе, то мы видим Иисуса Христа как Сына человеческого. Здесь Он является как Сын Божий, который имеет способность проникать внутрь. Он имеет очи огненные. Это символизирует Его способность видеть сокровенное в сердцах людей, проникать внутрь. Он Сын Божий. Здесь послание к церкви Фиатиры, 2 глава с 18 по 29 тексты, мы читаем, что Он имеет ноги, подобные халкаливану, то есть ноги, подобные отполированной меди. Господь пытается отразить свою бескомпромиссную устойчивость. Он пытается показать, что церковь находится под пристальным и неусыпным вниманием и опекой. Он надзирает, он проникает, он не оставляет церковь даже в таком состоянии, в которое впадала последняя. Как оценивает Иисус Христос состояние своей церкови, церкови в Фиатире? Он говорит, что эта церковь, да, она внешне активна, она полная любви и веры, но она разделенная церковь. Она хоть и развивающаяся церковь, но ее последние дела больше первых. Однако активность не подразумевает верности. Здесь Христос делает акцент на том, что у церкви в Фиатире есть проблемы, и эти проблемы внутренние. Эта опасность исходит изнутри, потому что есть люди, кто претендуют на то, что им дана власть от Бога, но они уводят в сторону Церковь Божью, потому что они внедрили очень опасную доктрину, доктрину компромисса. И вот здесь, когда мы читаем в 20 тексте, Христос обращается к этой церкви и говорит: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчествою, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». Здесь вступает в силу новое понятие, которое называется «жена Иезавель». Почему Христос обращается здесь к церкви под этим именем, упоминает это имя? Он пытается, Христос, возбудить в памяти христиан историю жены израильского царя Ахава, которая вводила Израиль в идолопоклонство и грех. И интересно, что Иезавель это возглавила движение идолопоклонничества и отступления от Бога. И далее мы читаем и понимаем из этих текстов, что, по всей видимости, в этой церкви Фиатир была такая женщина, которая шла по стопам вот этой Иезавели, жены Ахава, и она пыталась склонить церковь и христиан к компромиссу с мирскими стандартами. По всей видимости, она пыталась побудить христиан участвовать в деятельности торговых союзов. И когда работали эти торговые союзы, у них были неофициальные встречи, там они занимались пьянством, идолопоклонством и половой распущенностью. И христиане призывались участвовать во всем этом для того, чтобы происходило процветание бизнеса и коммерческого производства. Все это они должны были делать для процветания. Большая часть Фиатирской церкви слушала ее, и поэтому церковь пошла на компромисс. Иезавель из Фиатиры претендовала на пророческий дар. Она побуждала к компромиссу, и церковь Фиатиры попала в другую крайность, в противоположную крайность. Она приняла это ложное учение, хоть и имела евангельскую любовь, но извратила верную доктрину, и таким образом была нарушена чистота и целостность евангельского учения. Христос обращается к Фиатирской церкви и говорит, чтобы она покаялась. Христиане должны пересмотреть все свои вот эти подходы. Они должны обратиться. В противном случае Бог говорит: «Я пошлю вам великую скорбь» в 22 тексте, «и повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». Мы вспоминаем Ахава, и суд над Ахавом и над его потомками, 70 сыновьями, которые совершил в Ветхом Завете Иеуй. Таким образом, Христос говорит, что если не будет покаяния, если не будет пересмотра, то он не сможет больше защищать и благословлять эту церковь. Далее, в 23 тексте, «И детей ее поражу смертью. Разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Итак, сердце – это местонахождение рассудка и воли. Почки или внутренности. В английском переводе «внутренности» переводится как «почки». Это местонахождение эмоций и тайных мыслей и мотивов. И Христос через этот текст пытается указать церкви Фиатира и нам, что ничто не сокрыто от всепроникающего взгляда его очей. Он испытывает все внутренности наши. Он видит сердца наши. Он видит, насколько наше сердце принадлежит ему и верно ему. Какой совет дает Иисус Христос церкви? Он называет прочими тех, кто остался верен в этой церкви учению евангельскому, учению Библии. Он говорит, что эти прочие, они не приняли глубины сатанинские, то есть они не приняли вот это ложное учение николаитов или последователей Иезавели, они остались верны Богу. В чем была вот эта ересь и заблуждение вот этого учения? То есть они говорили, что ты, христианин, должен знать глубины сатанинские. Это хорошо, если ты знаешь, потому что тогда ты почувствуешь большую свободу во Христе и по-настоящему больше оценишь благодать Божью. И они с большим скептицизмом и жалостью относились к тем христианам, которые оставались в начальном учении апостолов, которые боялись участвовать в торговых вот этих сделках, гильдиях, союзах и боялись соединяться с миром. И поэтому Христос советует вот этим верным и говорит: «Оставайтесь твердыми». Какой вывод, какое обетование предлагает нам Бог? Победителям церкви Фиатиры Господь предлагает венец жизни. В 26 тексте и 29-м «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». И в 28 тексте «И дам ему звезду утреннюю». Итак, два важных момента предлагает победителям церкви Фиатиры Господь Иисус Христос. Власть над язычниками. Когда будет установлена эта власть? Это обетование будет исполнено уже при установлении небесного Божьего Царства, когда небесный Иерусалим будет спуститься с неба и утвердиться здесь, на земле. И второе, он обещает звезду утреннюю. Победители будут со Христом. Победители будут постоянно в живых отношениях со Христом. Они воцарятся с Ним, они будут иметь с Ним близкие, тесные взаимоотношения. Они больше никогда не потеряют Его и проведут с Ним всю вечность. Таким образом, самый важный вывод, который мы, как христиане 21 века, можем сделать сегодня, здесь и сейчас, принимая весть церкви Фиатир, заключается в том, что опыт меньшинства доказывает, что любовь и вера, проявленные в христианском служении и терпении, они могут существовать даже там, где большинство церкви будет выбирать компромисс с мирскими стандартами и воспринимать нехристианский образ жизни. Бог хочет благословить верных. Бог может благословить верных. Бог желает этого сделать. Он ожидает нас, чтобы звезда утренняя, Господь Иисус Христос, зажегся в наших сердцах, и чтобы мы твердо держались Его упования и надежды и ожидали славного Его пришествия. Мы переходим к Сардийской церкви и посмотрим, что же Иисус Христос говорит этой церкви. «Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не озглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». В этих текстах мы видим, что Бог обращается к христианам уже другого периода. Периода, который называется период мертвый, период духовного самодовольства, период формализма. Как интересно проследить, что церковь, которая находилась в раннеапостольское время, она горела любовью, потом начали жестокие гонения, это церковь Смирна. Потом пришло время духовного упадка, это церковь Пергам. Потом наступила эпоха компромисса и замены Библии разными преданиями, это церковь Фиатира. И вот мы, все это приводит нас к церкви Сардиса, сардисской церкви. Время, когда уже сардийский период характеризуется протестантской схоластикой, прошли времена ярких реформаторов. Церковь была пробуждена, и она постепенно погрязла в жаркие доктринальные споры и баталии. Философский рационализм, формализм, духовная литургия вошли в ряды церкви. Секуляризм начал завоевывать сердца людей, и все это сводило на нет спасительную благодать Евангелия. Церковь вступила в богословские споры, она начала духовно умирать. И это период как раз церкви Сардиса. Чем характеризовался город Сардис? Он располагался в 50 километрах от Фиатиры и был одним из величайших городов древнего мира. Здесь у него правителем был богатый царь Крес. Она была столицей Лидии. И во времена Иоанна вся гордость и слава города были в прошлом, чем в настоящем. Но самое интересное, что здесь также была богиня этого города. Ее звали Кибела. И в ее храме хозяйничали жрецы-евнухи. И вот Христос говорит, что в Сардисе есть умирающая церковь. Христос приходит к этой церкви, пытается пробудить ее, пытается излить свой пробуждающий дух на нее, чтобы оживить эту мертвую церковь. Судьба этой церкви находится в руках Христа, и Христос пытается достучаться до этой церкви, чтобы она вняла его предостережению. Но, как мы видим, в этой вести тон в самом начале очень тревожный. Почему он тревожный? Потому что церковь Сардиса не получает одобрения от Иисуса Христа. Христиане этой церкви, интересно, не обвиняются во грехе, но вся беда в том, что они безжизненны. Они не имеют силы и присутствия Святого Духа. У них нет признаков духовной жизни. Они вроде имеют хорошую репутацию, но они во грехе, потому что имеют, как впоследствии писал апостол Павел, вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Интересно, что христиане Сардиса впитали дух города, дух жителей города, потому что город, он находился на возвышенном холме, он имел такое выгодное положение, имел крепость и славился надежностью. И вот это местоположение города превратило жителей последнего в таких самоуверенных людей, которые даже не выставляли стражу. И дважды в течение истории этого города происходил захват из-за беспечности жителей этого города, потому что они были самодовольными, самоуверенными и не выставляли стражу. Первый захват произошел во время Кира Персидского в 549 году до нашей эры, и второй захват во время Антиоха в 218 году до нашей эры. Люди, жители города были беспечны. Они не выставили стражу. И эта же беспечность вошла в церковь. Поэтому Христос пробуждает и говорит: «Бодрствуй, пробудись, потому что ты находишься, церковь, в серьезной беде». Интересно, что эта церковь не показывает духовного роста. Она остановилась, эта церковь. Она близка к смерти, как говорит библейский текст, потому что здесь царствует духовная летаргия и духовная смерть. Эти христиане, они только по имени христиане, они номинальные христиане. И христиане могут эти быть спасены от духовной летаргии и близкого суда лишь в том случае, если они пробудятся. Господь пытается их пробудить, но они не бодрствуют, они не находятся на страже. И христиане должны усвоить урок из истории города Сардис, осознать серьезность своего положения и пробудиться от безжизненного состояния. Потому что апостол Павел далее христианам писал: «Восстань, спящий из мертвых, и да осветит тебя Христос». Какой совет направляет Иисус Христос этой церкви? Важно вспомнить прежнюю любовь и прежнюю преданность к Иисусу Христу. Надо не только помнить, но и сохранить это прошлое. И надо не просто принять и слышать, но и воплотить это в жизнь. Иисус призывает к решительному разрыву с настоящим положением и призывает к покаянию. Но интересно, что эта весть также актуальна и для нас, христиан, живущих в 21 веке, потому что мы читаем в Евангелии и в посланиях апостолов, что мы, живущие как последнее поколение перед пришествием Иисуса Христа, также будем проявлять беспечность и духовную летаргию. Также и мы будем меньше всего ждать скорого и быстрого пришествия Иисуса Христа. И поэтому мы, как и христиане Сардиса, можем не ожидать пришествия Иисуса Христа, можем не бодрствовать, можем не взирать на Иисуса Христа. Но Господь дает нам еще один шанс. Он обращается к нам, Он говорит и убеждает нас, чтобы мы изменили свое отношение, чтобы пришествие Иисуса Христа не застало нас врасплох. Мы вспоминаем слова апостола Павла, который писал в 1 Фессалоникийцам 5 глава 2 тексте: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, то тогда придет пагуба и не избегнут». Но интересно, что Бог дает очень такое обетование, очень важное обетование, что все-таки в этой церкви Сардис есть несколько человек, которые не пошли на компромисс со грехом, которые остались верны Господу, потому что Бог их находит достойными. Они облачены в белые одежды, потому что белая одежда – это отношение с Господом, это праведность Христа, это духовное чистое состояние, когда человек общается с Богом. Господь дает обетование этой церкви. И Он говорит, здесь такое тройное обетование дает и говорит, что вы облечетесь в белые одежды. Вот если вы победите, если вы примете призыв Божий и станете победителями, облечетесь в белые одежды, то я вас найду достойным. Итак, первое, одно из обетований, тройное обетование Бог дает. Первое обетование: Вы можете облечься в белые одежды, и Господь говорит, я обещаю дать их. Второе обетование. Господь говорит, этим христианам дастся новое имя, то есть я не изглажу имени этого христианина из книги жизни. Это означает, что Бог сохранит имя этого человека, этого христианина в книге жизни. Этот человек будет навеки спасен верой в Господа нашего Иисуса Христа. Верой этот христианин примет смерть Христа на Голгофском кресте. И Бог больше не лишит этого человека вечной жизни. И третье обетование, третье обещание, которое Бог дает, говорит, Христос исповедует имя верного человека, побеждающего, перед Отцом Его и перед ангелами Его. Те, кто сохранили свои одежды незапятнанными, те, кто признали Иисуса в этой жизни, они также будут признаны Иисусом Христом при Его пришествии. Весть к церкви Сардиса – это мощный призыв к тем, кто чувствует половинчатость своего служения. То есть через эту весть Господь пытается пробудить особенно тех, которым тяжело продолжать служить Богу. Но случившееся с христианами Сардиса может произойти с каждым из нас, где бы он и когда бы он ни жил. То, что церковь была когда-то верна Господу, это не означает и не гарантирует, что она будет верной всегда. Единственный путь вернуть прежний искренний энтузиазм и посвящение Христу заключается в том, чтобы хранить свежую память об опыте прошлого и применять его в настоящем. В жизни каждого христианина, оставившего ревностную любовь, должно настать время твердого, радикального решения, позволяющего начать все сначала. Такое решение ставит Бога на то место в жизни, в котором Он и должен находиться. Завершая наши размышления об этих двух церквах, я еще раз хотел бы прочитать последние тексты 5, 6, 3 главы этого отрывка, касающегося Сардисской церкви. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Бог обращается к нам сегодня со всей искренностью и верой, пытается пробудить нашу веру, пытается зажечь в нас пыл ревностной христианской любви, и мы можем откликнуться на этот зов и встать на его путь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и настала новая встреча на нашей кухне. Наверное, вы не раз ловили себя на мысли о том, что даже самые простые лекарства вряд ли заменят нам экологически чистую окружающую среду, полноценную жизнь и, конечно же, хорошее питание. И сегодня мы вновь хотим вам напомнить о том, что свежие фрукты и овощи – это именно та пища, которая и лечит, и защищает наш организм. Разные салаты из них – это целый мир, полный разнообразных вкусов и интересных сочетаний.
4: Салат «Солнечное сияние». Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой, апельсин очистить и нарезать в виде треугольников. Для заправки взять 2 столовые ложки растительного масла без запаха, добавить сок половинки лимона и по 1 чайной ложке сахарного песка и соли. Чуть-чуть молотого перца для аромата. Заправку слегка взбить, добавить в салат, перемешать.
3: Многие салаты готовятся с использованием уксуса, который, как мы знаем, вреден для здоровья. И действительно, лимонный сок – это прекрасная альтернатива, которая, с одной стороны, не вредит нашему здоровью, и, с другой стороны, придает особый вкус нашим салатам.
4: Салат северный. Капусту нашинковать, посолить, слегка намять руками. Добавить 2 столовые ложки растительного масла, чуть-чуть сахарного песка, щепотку черного молотого перца, сок половинки лимона и 1 стакан консервированного зеленого горошка. Перемешать.
3: Салат этот одновременно, мне кажется, такой сочный благодаря капусте и достаточно сытный благодаря горошку, потому что горошек, он ведь не только у нас полезен, в том числе в нем очень много кальция, как и в других темно-зеленых овощах, но и зеленый горошек – это прекрасный источник растительного белка. Мне кажется, что оба этих салата хорошо подать к рису. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: Разговоры о том, как спасается человек, стары как мир. Известно противостояние двух концепций – закона и благодати, или праведности по делам и праведности по вере. И кажется, что необходимо занять какую-то только одну сторону. Однако, убедившись в том, что человек спасается по вере в Иисуса Христа, важно не умалить авторитет Божьего закона, да и в целом всех законов. Может ли закон спасать? Уместно ли связывать закон и спасение? Или, может, в рассуждении о спасающем законе речь не о спасении души, а о спасении тела? Приветствую вас, друзья, в нашей передаче «Возрождение». Мы сегодня размышляем на тему «Закон спасающий». И кто-то, кто уже погружен в тему и много передач в нашем канале смотрел, может, это словосочетание покажется режущим слух и совсем неуместным. Примерно 500 лет назад, чуть даже более, в мире свершилась реформация, в которой было провозглашено, что человек спасается по благодати. И зачем вдруг возвращаться в 500-летнюю давность и говорить о том, что человек спасается соблюдением закона? Ну нет, конечно, мы не собираемся идти по пути ретрограда или как-то деградировать, нет. Мы пытаемся еще раз понять важность того, что утвердил сам Господь. Если из уст Божьих исходит заповедь, то, наверное, она что-то в себе несет. Ведь Слово Божье не бывает тщетным, не бывает бессмысленным. Слово Божье несет жизнь. И закон Божий, если он звучит как-то для человека, он тоже должен нести жизнь. Мы привыкли скорее думать о том, что буква закона убивает, что закон не дает свободы, закон как-то угнетает человека. Но почему-то, когда Бог его озвучивал, или, допустим, когда Бог давал заповедь Адаму и Еве в саду Эдемском, эта заповедь вообще не мешала жить Адаму и Еве. Мешала жить именно нарушение заповеди. То есть до тех пор, пока закон соблюдался, он спасал. Это первая отправная точка нашего размышления. Когда закон звучит для человека или вообще для какого-то предмета, как инструкция, для вообще нашего мироздания, закон написан, озвучен, он поддерживает все это существующее в каких-то рамках. И чтобы эти рамки представить, давайте сейчас вспомним, как вы добирались домой или на работу, ну, где вы сейчас находитесь, на дороге. Видели такие конструкции, казалось бы, не способствующие движению? Когда вы едете по правой стороне, видите железные столбы и профили металлические, и, казалось бы, это то, что мешает. А еще страшнее выглядит тогда, когда эти конструкции, разделительные ограждения, вдруг сломаны, помяты. Доводилось это видеть, правда? Едете по дороге и тут же понимаете, о, да здесь авария была. И начинаете считать, сколько столбиков сломано, как сильно погнуты эти швеллера и так далее. Некрасиво выглядит. Но вы знаете, вот это некрасивое ограждение – искореженное, ржавеющее, вырванное с корнем, на самом деле эффективно сработало. Знаете, чего не произошло? Не произошло лобового столкновения. Да, сейчас выглядит неприглядно, все искорежено, но тогда, когда была авария, не столкнулись машины лицом в лицо. Это была бы трагедия. Это было бы большее повреждение, смерть и просто беда. То есть то, что нам вроде бы мешает, не можешь пересечь дорогу в неположенном месте, не можешь развернуться, где тебе хочется, оказывается, в определенные моменты жизни просто спасает эти самые жизни. Так бывает и с законом. Когда он звучит, он иногда бывает режет слух. Ну, представьте, сегодня в цивилизованном обществе вы вдруг читаете заповедь закона Божьего. не делай ты никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ну, вроде семья-то уместно, вроде есть, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Так, пришелец, ну, явно не про инопланетян, это про гостей. А вот скот, как это к тебе относится? Или когда закон говорит, ты был рабом в земле египетской, тебе приятно это слышать? Это то же самое, что ограждения, которые вроде тебе и не мешают, и не способствуют движению, иногда, знаете, раздражают. Но если вдруг ты применишь этот закон и подумаешь, что скот 3000 лет назад сегодня – это твое имущество, которым ты владеешь, или твое поле, которое не надо в субботу эксплуатировать, я сейчас цитировал заповедь о субботе как раз, и ты поймешь, что, оказывается, тебя это благословение касается. Если пришелец, то есть люди, которые находятся у тебя в доме или у тебя в гостях или на твоем производстве, если ты бизнесмен. И ты можешь подумать, оказывается, заповедь применяется и к ним. И когда ты почитаешь Бога, чтя четвертую заповедь, седьмой день субботний, благословение может коснуться и других людей. И тогда вдруг начинает это защищать от аварии в нарушении Божьих постановлений. Еще раз. Закон может звучать неприглядно. К примеру, третья заповедь. «Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». То есть прям какая-то культивация смерти, угроза какая-то. Ну да, но это только звучит так. Но если ты это исполнишь, то есть ты не будешь произносить имени Господа Бога твоего напрасно, то тогда никакого наказания не будет. Ты можешь идти по жизни с высоко поднятой головой, быть довольным, радостным и спокойным. Получается, когда ты закон, даже если он звучит не очень приятно, исполняешь, у тебя совесть становится чистой. Ну или еще по-другому можно сказать, блаженны чистые сердцем. Как вы думаете, что с ними будет? Они увидят Бога. То есть закон позволяет тебе, соблюдая его, гарантировать свое чистое сердце и чистую совесть. Но, наверное, это хорошо и как-то это спасительно. Замечательное выражение принадлежит Морису Вендену. «Величайшие законодатели всех времен не в состоянии были изобрести законы, превосходящие 10 заповедей». Предвосхищаю вопрос, который может задать испытанный зритель, много всего повидавший, много семинаров и тем послушавший, который скажет так, ну, с 10 заповедями и не спорим, но ведь законы были и такие более обширные. Вообще понятие закона в Священном Писании – это не только 10 заповедей. 5 книг Моисея или Тора – это закон. Значит, закон о жертве, закон о чистоте тела, шатра, одежд, закон об очищении, всякие жертвоприношения, праздники – это все тоже закон, и это тоже величайшее изобретение? Ну, конечно, да. Величайшее изобретение, которое актуально в определенный период времени, до исполнения всех предзнаменований во Христе Иисусе. Если какие-то законы говорили о спасении во Христе, то они теперь не нужны, потому что спасение во Христе пришло во Христе. Когда? 2000 лет назад. И Новый Завет говорит об этом очень ярко и точно. Но если есть законы, которые универсальны, о том, что твое тело должно быть чистым, постель твоя должна быть неоскверненной, книги, которые ты читаешь, смотришь, не должны быть связаны с магией, оккультизмом. Отношения с родными и близкими должны быть без пятна и порока. Они никак не связаны со спасением. Они просто должны быть, пока есть человеческое существо. И оно живет в социуме, и как-то отношения, жизнь, развитие, воспитание – все должно быть регламентировано. И опять, включая логику, понимаешь, что все это необходимо, нужно и, опять же, спасительно. Сейчас я прочитаю вам символ веры, говорящий о законе Божьем, вообще об отношении к закону. Великие принципы закона Божьего воплощены в 10 заповедях и явлены в жизни Христа. Они выражают любовь Божью, Его волю и Его намерения относительно поведения и взаимоотношений людей и обязательны для всех людей во все века. Эти заповеди являются основой завета Божьего с его народом и мерилом на суде Божьем. Здесь некоторую оговорку сделаем. Многие хотят суда Божьего, особенно когда вдруг несправедливо пострадали, говорят, вот попадешь на суд Божий, он тебя спросит. Или кто-то, видя какое-то воздаяние, говорит, Бог есть, и всем хочется Божьего суда. Теперь, внимание, вопрос, а как Бог будет судить всю Вселенную, есть такое выражение? Как Бог будет судить человека? Просто за красивые глаза или за принадлежность какой-то нации? Или за то, что человек как-то Богу угодил, ну, знаете, подмаслил? А что, Бог коррумпирован? Его можно купить чем-то? Ему что-то можно поднести и закрыть глаза на преступление? Все-таки суд должен быть объективным. Если Бог желает судить человека, ну, выяснить, как бы, что хорошо, что плохо, и дать свою оценку, наверное, должны быть критерии. И эти критерии не в конце появляются на суде, знаете, как козырная карта. Нет. А критерии, которые явлены не до суда, а в момент жизни человека. И на эти критерии глядя, человек может как-то себя вести правильно. Нельзя же его оценивать задним числом. Человеку дается конкретное постановление, правило, устав. Многие есть понятия в Священном Писании, как называет Бог свои законы. И на основании этого Бог и спрашивает. И что знает человек из этих законов, о том Бог и спросит. А если человек не знает, апостол

видишь Божье требование, ты вдруг понимаешь, а я, оказывается, этим требованиям не соответствую. Я уже что-то нагородил, я наломал дров в своей жизни. И как теперь с этим чувством вины справляться? Если мы будем честны, многое из того, что происходит в нашей жизни, мы узнаем не потому, что узнали закон, а потому, что увидели последствия собственных действий. И даже не зная закона, мы вдруг понимаем, ой, не надо было так делать, потому что результат плохой. Это называется жизненный опыт, правда? Некоторые, к сожалению, даже это не берут в расчет, они как танцевали на граблях, так и продолжают. А Бог призывает, ну вы хотя бы посмотрите на то, что вы сеяли, и видите, что плохой результат, и от этого хотя бы покайтесь. А можно не на основании результата, который приходит в своей жизни, раскаяться, а покаяться на основании того, что ты знаешь, что Бог требует. Еще результат не пришел. Вот ты сделал плохое деяние, там, украл, нагрубил, поссорился, много грехов совершил, и результат еще не пришел. Никто не помер, никто не предъявил, тебя не схватили, да, не пойман, не вор, некоторые говорят. Но если ты знаешь, что Бог это не любит, не терпит и даже ненавидит, то ты раскаешься именно от этого осознания и попытаешься теперь и попросить прощения, и исправить ситуацию, зная закон, а не зная последствия. Это было бы благословением, правда? Торопиться, не ждать жатвы от греха, от нечестия. Поэтому закон в этом плане спасал бы нас от многих потрясений. Мы бы торопились, бежали бы, чтобы исправить ситуацию, не давая взойти нашим семенам нечестия и пороков. Почему? Мы знаем закон и говорим, ой, Господи, а оказывается, это плохо. Я боюсь Тебя, Господи, поэтому пойду исправлять. Замечательная идея была бы. Но что еще говорит нам символ веры о законе? Такое послушание Божьему закону приводит к развитию христианского характера и приносит внутреннюю удовлетворенность. Это, наверное, то, о чем мы мечтали, правда? Кто из вас борется со своими привычками? И вредными, и некоторыми даже, может быть, хорошими или такими сомнительными, но привычки. То есть, когда человек живет по сценарию и иногда даже от этого страдает. То есть, хочется какой-то свободы, но нет, по привычке, по инерции. И ты борешься с этим. Так вот, закон может помогать тебе вырабатывать новую привычку. Господь говорит, вот так делать нельзя. Ты вроде собираешься что-то сделать, но сам себя останавливаешь, говоришь, не буду делать, Бог-то все видит, Бог-то все знает, я не буду это делать. Один раз себя остановил, второй, третий, а потом, знаете, чудо происходит. Ты привыкаешь себя контролировать. Называется это владение собой. Чудесно, правда? Момент, когда вы теряете самообладание, гневаетесь, а потом еще и согрешаете в гневе, вспоминайте, что владеющий собой лучше завоевателя города. Но если за собой не наблюдали, мы все такие мирные, пушистые, хорошие, вспоминайте о тех, кто выходит из себя, тех, кто гневается на вас, кто кричит, кто срывается, там, бесится, как мы говорим. Не хотелось бы быть такими, правда? И вы говорите, держи себя в покое, там, успокойся, контролируй себя, сдерживай себя. Так, может быть, закон помог бы в этом ключе, правда? Бог что-то запрещает, я не буду это делать, неестественно, как-то приходится какие-то усилия предпринимать. Но потихонечку, раз за разом, я вырабатываю привычку послушания. Это называется тренировка своего характера или воспитание характера, совершенствование характера. Ведь это то, что мы возьмем в небеса. Только характер можно взять в небесные обители. И вот послушание закону Божьему является доказательством нашей любви к Господу и нашей заботы о ближних. Кстати, почему мы думаем, что законом, соблюдением закона мы угождаем только Богу? Посмотрите, сколько заповедей говорят о том, что нужно что-то проявить по отношению к людям. «Почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Не говори ложного свидетельства, не желай ничего, что у ближнего твоего, то есть не завидуй. Но ведь это же как-то защищает людей. Как оно связано с небесами? Да никак. Оно связано с землей. Ты здесь, на земле, никого не украл, не убил, не прелюбодействовал. И что от этого происходит? Так мир наш изменяется, грехов становится меньше, действий созидательных становится больше –
Ну, помните, свято место

пусто не бывает. Если ты на святом месте не делал плохого, ну, наверное, в силу своей креативности и в силу того, что ты создан на добрые дела, ты вдруг начинаешь делать доброе. Ты не убиваешь, а животворишь. Ты не крадешь, а приумножаешь. Ну и подумайте, как много можно Божьих запретов обратить в творчество. Бог что-то говорит не делать, а все остальное говорит, делай, не зная ограничений. Делай, что хочешь. Вот это не делай, а остальное делай. Я тебя создал на добрые дела. Поверь, ты умеешь сделать хорошее. Не думай о себе так примитивно. Не надо скромничать в хорошем. Давайте еще некоторую картину, пусть даже хороших вещей. Мы, правда, все бежим от греха. А если даже есть хорошие вещи? Представьте, можете закрывать глаза, камин, огонечек, и вы у этого камина вечерочком греетесь, попиваете пунш из ягод облепиховый. Ой, сейчас фантазия начинается. Ну, вы поняли. Фантазируем. И этот огонь в камине. Трещат дровишки, очень приятно. Все, насладились. А теперь убираем границы этого камина. Убираем теплоизоляцию, убираем защитную дверцу и там, стеклянную дверцу, убираем изоляцию крыши. И что произойдет с этим приятным огнем, который 10-15 минут назад вас согревал, давал умиротворение, и вы его созерцали целыми вечерами? Этот огонь уничтожит ваше жилище. Другая картина. Можете дальше не представлять, все очень печально. Перемещаемся в лесок. Приятный ручеек, который течет, журчит замечательно. И знаете, постоянный такой шум, но такой легкий природный шум текущего ручья. А этот ручей в лесу, а этот лес в горах. И вдруг погода меняется, и теперь уже неприятное журчание ручейка, а нарастающий гул огромной воды, текущей из гор, из-за ливней, прошедших в горах. И это уже не просто водичка, это поток, более того, это сель с грязью, камнями и лесом. Приятно? Нет. Почему? Ручей вышел из берегов. Если ручей течет в рамках берега или река течет в берегах своих, все хорошо, всем приятно и нравится. И селиться на берегу реки, и рыбачить, и плавать, и загорать. Все хорошо. Как только вода уходит из берегов, начинается трагедия. Она может уйти, как в море, от берега, и это будет предвестник цунами. А потом вернуться и закрыть берега на много километров вглубь и уничтожить все живое. Слышали, видели такое? Можно дальше не представлять. И то же самое, мы сейчас путешествуем, опять мечтаем, опять закрываем глазки. Находимся на поле. Представьте, облака медленно несутся над полем. Ветер ласкает на опушке леса деревья. Колоски приятно так качаются. И вы с платочком так машете, все приятно. Ветерок дует. Хорошо, прохладно. Усиливаем этот ветер, и что становится? Трагедия, ураган, шторм, смерч, невероятные разрушения, пострадавшая природа, поникшие растения, вырванные с корнем деревья. Почему? То обычное движение ветра превратилось в бесконтрольное, сорвавшее все границы. То же самое происходит, друзья, со всеми чувствами, которые есть у человека. Любовь, радость, наслаждение, угощение, аппетит, да что угодно. Любые свои характеристики возьмите, и если убрать хоть какие-то рамки, все становится трагичным. Замечательное выражение принадлежит Владимиру Сергеевичу Соловьеву, нашему земляку. «Задача права, читая закона, вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад». Запомнили это? Бог желает, чтобы закон, право, его принципы, его требования, какие-то рамки не спасали людей. Это невозможно. Это совсем другая история. Это Евангелие. Закон должен не позволить нам упасть просто в анархию, в какие-то адские муки. А древние латиняне и в целом античная мудрость гласила так. Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам. К сожалению,
Есть такое представление, что во времена Христа были блюстители закона. Они так ревностно его соблюдали, и мы знаем из рассказов исследователей, библеистов или историков, и тех, кто иудаикой занимается, о том, как требовательно и основательно иудеи соблюдали закон. Давайте будем честны. Иисус на самом деле показывал не то, как они основательно соблюдают закон. Иисус многократно обличал их в нарушении закона. А то, что они называли соблюдением закона, это была игра в ритуальность, в традицию, в консерватизм, в духовные скрепы, да что угодно. Иисус говорил о том, что его современники не знают ни Писания, ни силы Божьей. Так как можно исполнить закон Божий, не зная Писания и не зная силы Божьей? Так это нонсенс. Давайте уже забудем о том, что во времена Иисуса исполнили закон, и вот закон исполненный помешал им принять Христа. Никак нет. Закон духовен. Закон спасает людей и ведет ко Христу. Спасает людей в жизни. Еще раз, не вопрос души. Давайте тоже это поймем. Наверное, таблицу умножения выучили один раз, и не надо к ней возвращаться. Закон позволяет выстраивать жизнь человека здесь, на этой земле. В Иудее во времена Христа выстраивали нормально жизнь? Нет. Категорически нет. Это было многократно Иисусом подчеркнуто. Вдову и сироту обижают. С иноплеменниками не общаются, не благовествуют. Многие пороки покрывают. Кстати, пресловутые блудницы. Интересно, как эти блудницы там зарабатывают? Наверное, к ним кто-то ходит? Из тех, кто по утрам или по вечерам красиво жертвы приносит, красиво молится? В общем, все это сказки про соблюдение закона. Не было подобного, если только ритуальная сторона и не более. Сегодня, как и тогда, происходит повсеместное нарушение закона. Хотя евреи говорили Иисусу: «Мы, семя Авраамовы, не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус объясняет, когда вы подчиняетесь чему-либо, особенно порокам, каким-то страстям, эллинистической моде, да, чему угодно, вы этому и рабы. Сын Божий может освободить от греха, от беззакония. С Сыном Божьим ты можешь исполнить закон. Сегодня же люди бегут от закона. Я приведу пример, кстати, Пола Уошера. Мы живем в культуре, которая превозносит независимость человека над Божьим суверенитетом и ставит свободу выражения личности над Божьим законом. Когда вы сегодня будете что-то говорить, цитировать из Ветхого Завета, люди начинают очень недовольно выражать свое мнение. Зачем нам эти условности? Это все традиция, это древнее, устарело. Мы себя реализуем, как хотим. Свобода, равенство, братство и дальше по списку. Друзья, апостол Павел предупреждает нас, что действительно мы призваны к свободе. Но только бы эта свобода, как говорит письмо к Галатам, 5 глава, не была бы поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Гордон Макдональд замечательно сказал так: «Заповеди важны прежде всего тем, что отмечают среди прочих людей верных сынов Господа». Почему сегодня нужно соблюдать заповеди? Да только потому, что они, ну, не только потому, а, наверное, одна из причин. Потому что никто их не соблюдает. Они не модны, не популярны. И большинство, к сожалению, ведет себя недостойно. Пороки процветают, пороки пропагандируются. Именно поэтому я хотел бы отделиться от этого Вавилона, от беззакония. Не получается зависимости, привязанности. Бороться с этим необходимо, действительно. Но я хочу отделиться. Я хочу быть святым, потому что заповеди отделяют его детей, Божьих детей. Иисус сказал: многие законы были даны по жестокосердию. И вот они должны защитить нас от нашего жестокосердия. Помните, в конце истории Земли, в книге Откровения, будут счастливыми те, кто соблюдают заповеди Божьи. Знаете для чего? Чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Я принимаю спасение в Иисусе Христе. Этого достаточно, чтобы мне войти в небеса. Но я теперь хочу готовиться войти в небеса, чтобы все небеса, небожители со всех планет увидели, что я
Действительно хочу. Я реально приготовился. Я люблю Божий закон. И тот, кто соблюдает Божий закон, войдет в небесную обитель, подойдет к дереву жизни и вкусит от плода его. Давайте об этом мечтать. Закон Божий будет помогать здесь, на этой земле.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Его, едва ли не самого несоветского подданного СССР, назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично.
3: Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире в том самом питерском доме, где до революции жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию.
2: В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
3: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
2: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя, где помогает анатомировать трупы.
3: За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – техника-геофизика, санитара, кочегара, фотографа. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством.
2: Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет, в 1957 году.
3: На рубеже 1950-1960-х изучает иностранные языки – английский и польский. После чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Донна, которому посвятил большую элегию.
2: Интересно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания, связанные с прочтением Библии.
3: В возрасте лет 24 или 23, уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно.
2: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Как правило, в этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, который здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве.
3: Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
2: Его размышления о Боге иногда довольно необычны. Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык. Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека.
3: Его позиция христианина приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой духовного состояния времени и человека.
2: Нынче поклонники оборота «Религия – опиум для народа» поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре издержки слога «свобода не выбрать» весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека.
3: В начале 1960-х круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой, которая одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном.
2: Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата.
3: В 1964 году он был арестован. Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской, Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством.
2: Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие.
3: Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград.
2: В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в Соединенных Штатах Америки, где до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать родной город в 90-х годах.
3: В декабре 1987-го он становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе за всеохватное авторство, исполненное ясности мысли и поэтической глубины.
2: Иосиф Бродский умер в Нью-Йорке от инфаркта в 1996 году во сне, в ночь на 28 января. Похоронен в протестантской части кладбища на острове Сан-Микеле в Венеции.
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Вот такой вопрос к нам поступил. А кто такие фарисеи и саддукеи? Давайте попробуем на него ответить. Вообще, евангелист Матфей часто упоминает фарисеев и саддукеев вместе. Ну, например, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 1 стихе, читаем. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Итак, мы видим с вами, что в Евангелиях упоминаются фарисеи и саддукеи. Кто они такие? На самом деле фарисеи и саддукеи – это религиозно-общественное направление в рамках иудаизма. То есть в самом иудаизме были различные фракции. В данном случае фарисеи – это одни из представителей такой фракции или партии, да, религиозно-общественной. И саддукеи, которые больше относились к священнической аристократии, но тем не менее тоже были влиятельными фигурами в иудаизме и, конечно же, влияли и на религиозность, и на общественность, и политику, в том числе и в иудаизме. Если мы посмотрим на историю фарисеев, то был такой период в иудаизме, эллинистический период, или межзаветний его еще называют, когда сильное влияние Греции на общественную жизнь иудаизма настолько влияло, да, что потихонечку, постепенно евреи принимали эллинистическую культуру, то есть считали ее как бы такой приемлемой и стали вводить многие правила, какие-то обычаи, даже строить различные развлекательные такие центры на тот момент. Соответственно, часть людей, которые противились этому и были очень ортодоксальны, они попытались противостоять этому. Вот здесь как раз вот в этой борьбе противостояния эллинизации, да, то есть это влияние греческой культуры на иудаизм, и появляются фарисеи, да, от еврейского слова или арамейского слова, там разные есть версии, да, порешим, который означает именно отделенный, отсюда и происходит как бы фарисеи, да, это слово. Что оно означает? То есть отделенные. Они пытались себя отделить от греческой культуры, от ее влияния, отделить, соответственно, Божьи заповеди, Божий закон. Были очень привержены таким к строгим моралям, к строгим правилам, к соблюдению различных обрядов и ритуалов для того, чтобы все сделать правильно и соблюсти, так скажем, Тору, закон, и не только, но и сохранить иудейскую, еврейскую культуру, религию, веру. И они в этом отношении были очень консервативны и, конечно же, иногда, может быть, даже и фанатичны. А вот саддукеи, наоборот, они принадлежат или восходят к священнику Садоку, ну, по крайней мере, по одной из версий, да, что от его именно имени происходит название саддукеи, либо по второй версии, что они, ну, как бы претендовали на то, что был такой священник Садок, и они считали, что они восходят как раз именно к его линии. Но это, тем не менее, саддукеи – это больше такая духовная или священническая аристократия, которые занимались храмовым служением в храме, и когда он был, естественно, восстановлен, они уже там совершали свое служение. Была очень тоже влиятельной фигурой, людьми, но, вот что интересно, саддукеи, кстати, как раз иногда и способствовали эллинизации, и поэтому… Можно сказать так, что саддукеи были более либеральны, это очень условно, да, а фарисеи были консервативны. И, соответственно, в иудаизме уже где-то в втором веке до нашей эры и в первом веке нашей эры, естественно, вот происходят такие разногласия. А когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что в разных Евангелиях они упоминаются. То саддукеи, то фарисеи. Евангелист Матфей упоминает их вот вместе, поскольку для него и фарисеи, и саддукеи представляют собой как группу людей, которые отвергли учение Иисуса Христа, отвергли его как Мессии, как Спасителя, и, соответственно, ему противостояли. Как мы видим здесь, в отрывочке, который я прочитал ранее, да, что они приступили к Иисусу, да, его искушают и просят, чтобы он показал знамение. Итак, кто такие фарисеи и саддукеи? Это религиозно-общественное такое движение или фракции внутри иудаизма II века до нашей эры. И фарисеи просуществовали чуть дольше II века нашей эры, а, к сожалению, саддукеи просуществовали только до самого храма. Когда уже храм в 70-м году был разрушен, тогда, соответственно, и вот эта фракция саддукеев, она исчезла, то есть перестала существовать. А так мы видим с вами, это две таких противоборствующие партии, которые не могли друг с другом согласиться, спорили по многим вопросам, противостояли друг другу, и у них было очень много разногласий.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько важно иметь общение. И будем говорить также о развитии навыков общения. Вы сделали главный шаг. Вы приняли решение изменить свою жизнь кардинально, избрав трезвую жизнь. Это правильное решение, и я вас с ним поздравляю. Вы готовы мужественно пройти весь период отвыкания. Теперь вам необходимо исправить ваши отношения с людьми и обучиться новым навыкам общения. Вы должны учиться выработать более эффективные модели поведения, которые не будут задевать вас или вашего собеседника. Зависимому человеку свойственно изоляция, какие-то непрочные социальные связи, подозрительность, недоверчивость к другим людям. У кого-то может проявляться горделивость, неуступчивость и неумение идти на компромисс. Отсутствует гибкость в общении и навыки адаптивности. Вам кажется, что каждый акт общения – это своеобразный вызов лично вам, поэтому часто принимаете его близко к сердцу. Возможно, вы признаете, что ваше общение далеко от идеала. Оно часто доставляет вам боль. В этом заключается социальное последствие алкоголя. Поэтому вам нужно учиться распознавать в себе негативные установки общения. Новые убеждения, привычки общения не привьются за один день. Но если вы будете замечать свои пораженческие схемы общения, пытаться их сознательным образом изменять каждый раз, то со временем можно рассчитывать, что эффективные модели общения закрепятся. Одно верно – нельзя сохранять старые методы общения, которые приводили к конфликтам и душевной боли, и считать их единственно правильными. Обиды, озлобленность, другие негативные реакции ни к чему хорошему не приводят. Радость, доброжелательность, открытое отношение к людям – вот та позиция, на которую нужно опереться. Это настоящая борьба. Она будет проходить внутри вас. Исправляйте свои реакции с Божьей помощью, и вы станете со временем сильнее. И помните, что победители – это не те, кто никогда не проигрывает. Победители – это те, кто никогда не сдаются. Я уверен, вы один из них. Замечая и исправляя социальные последствия алкоголя, выраженные в общении с другими людьми, вы сможете создать новые отношения, которые больше не будет приводить вас к душевной боли, чувствуя собственную ничтожность, а будет создавать здоровые, доброжелательные отношения, которые только укрепят ваши социальные связи. Статистические данные показывают, что чем дальше зависимость находится одна, тем легче вернуться к трезвой жизни. Если у вас остаются семья, работа, друзья и ясное осознание, то у вас значительные шансы избавиться от этого пристрастия навсегда. Семья, ваши родные и близкие – это важная опора. Цените тех, кто находится рядом с вами. Расскажите семье о своих намерениях измениться. Я уверен, они порадуются. Чтобы они вас поддержали, установив доверительные отношения. Выделите время побыть с семьей. Съездите на природу, помогите решить какие-то семейные проблемы, сделайте ремонт и так далее. Существует много исследований, убеждающих нас в том, что когда мы окружены людьми, искренне заботимся о нас, это оказывает положительное влияние на наше психическое состояние. Прочная сеть социальной поддержки может иметь решающее значение в период отвыкания. Вы можете найти группу людей, которые тоже выздоравливают от каких-либо зависимостей. Начните посещать церковь. Но не ожидайте, что все будут вам поддерживать и помогать, что вам кто-то что-то должен. Вдруг этого не произойдет. Найдите людей, которым вы сами сможете помочь. Живя трезвой жизнью, найдите новые хобби, приобретайте новые знания, навыки, участвуйте в благотворительности. Начиная с малого, задавая вопрос вашему ближнему: «Я могу вам чем-то помочь?» Поставьте себе цель, к которой вы будете стремиться. Для этого специалисты предлагают разработать план поступательных небольших шагов, которые приведут вас к заветной цели. Итак, хотелось бы вам сказать, чтобы вы начали хорошенечко о себе мечтать, как о трезвом, успешном, целеустремленном человеке. Возьмите какой-нибудь листок, а еще лучше, возьмите ежедневник, возьмите ручку, в котором вы нарисуете картину своей идеальной жизни. Напишите те моменты или то окружение, ситуацию, какую бы вы хотели видеть, чтобы произошла с вами через 10, через 20 лет. Вообще нарисуйте свою жизнь, чего бы вы хотели добиться от этой жизни. Пропишите конкретные мечты, планы, цели и действия, что необходимо делать. Разберите эту картину на конкретные достижимые цели. Опишите шаги на пути достижения каждой цели. Вы написали не только мечту. Человек может всю жизнь остаться мечтателем. Он только мечтает, но так и не начав действовать. Мечтайте о многом. Мечтайте о высшем, но начинайте делать маленькие шаги. Путь в 1000 миль начинается с одного шага. Не бойтесь сделать этот шаг. Выберите из имеющих шагов самый простой и легкий. Начинайте с малого. Если вы начали делать шаги и упали, не переживайте, вставайте и идите дальше. Ведь перед тем, как вы научились ходить, вы же множество раз упали. Но когда вы упали последний раз, вы же не сказали: «Наверное, ходить это не мое». Вы же встали и пошли снова. Поэтому практикуйте эти шаги. Не бойтесь падать. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Хотя, как интересно, заметила моя племянница. Она сказала: «Хотя, если тот, кто ничего не делает, он уже ошибается». Я с ней согласен. Продолжая практиковать новую привычку, пройдите снова пункты 4 и 5. Если надо, то идите дальше и откорректируйте первые, может быть, 3 пункта. Жизнь может складываться таким образом, что не все вами написанное и запланированное будет строиться так, как вы хотите. Не бойтесь и не огорчайтесь. Будьте гибкими и мобильными. Что-то, возможно, вы вычеркнете, что-то вы напишете заново, что-то подпишите снова. Но не останавливайтесь, не стойте на месте, идите вперед. И я уверен, вы обречены на удачу. Стоит сказать, что первые дни будет легко, но со временем старая натура начнет противиться переменам более агрессивно. У вас внутри будет борьба. Можно сказать, что это действительно борьба за жизнь и смерть. Мы живем во время великой борьбы. Добро и зло в каждом из нас хочет одержать победу. В ком и что одержит победу, во многом зависит от каждого из нас. Поэтому боритесь и не сдавайтесь. Берегитесь переоценки своих сил, особенно на первых этапах. Не беритесь за выработку больше 3 новых привычек одновременно. Помните, что первые 3 недели – главные выработки новых привычек. Введите ежедневник. Постоянно записывайте цели, планы и идеи. Прописывайте свои чувства. Чем вы сегодня были огорчены? Чем расстроены? Анализируйте вашу жизнь, ваши промахи и победы. Записывайте, что вам помогло преодолеть вот это препятствие, а что помешало. Прописывая все на ежедневнике, вы будете видеть алгоритм действий. Если вы хотите посмотреть на успешного человека, который в этой жизни чего-то достиг, то 95% вам скажут о том, что они видели конкретные цели, конкретные планы и вели ежедневник. Поэтому берите пример с тех людей, которые сегодня уже что-то успел. Ну что, вы готовы? Тогда мы можем сказать смело: в добрый путь. И пусть Господь поможет вам на этом пути. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы снова за этим столом. Будем обсуждать финансы, будем обсуждать христианские принципы. И сегодня хотелось бы поговорить о партнерстве. Начнем с партнерства в бизнесе. Насколько это необходимо, насколько это выгодно и насколько это может быть проблематично. Что вы на эту тему думаете?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость, считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель, имеет образование в области администрирования и финансов, любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом, женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать, женат.
3: Ведь вообще человек – существо социальное, да, и партнерство оно встречается сплошь и рядом, и в бизнесе, и в отдыхе, может быть, даже семья является каким-то таким, ну, местом, которое можно рассматривать с перспективы партнерства.
4: Я бы, наверное, много раз подумал перед тем, как принять решение вступить в какое-то дело с партнером, потому что это принесет огромное количество вопросов и трудностей. Для меня это очень спорный вопрос. Нужен ли партнер в деле или не нужен?
5: Но в любом случае у каждого человека есть друзья, которых уже хоть и немного, отчасти, но можно назвать партнерами. В Библии есть интересные слова, пойдут ли двое, не сговорившись. И вот вопрос в том, насколько хорошо они договорятся между собой. Может быть, проблема от того, что они просто не могут договориться?
4: Вопрос договора очень актуальный. Если брать именно сферу бизнеса в партнерстве, у меня есть один такой яркий пример в жизни, когда несколько верующих человек объединились под одним очень благим делом, и бизнес такой социально правильный был. И вроде бы проговорили все, но, насколько я знаю, не подписали до конца. И когда начали возникать трудности и проблемы, они не смогли договориться. И люди, которые были друзьями и близкими, хорошими таких отношениях состояли, они разругались так конкретно. То есть, если это партнерство, нужно 40 раз подумать и прописать все четко по пунктам.
5: То есть, получается, даже если это два закадычных друга детства, им все равно нужно свои деловые какие-то решения принимать на бумаге?
4: Ну, тут может в два момента упереться. Первый – это вопрос морали. Будут какие-то вопросы, на которые смотрят люди по-разному. А второй момент – это вопрос финансов. Когда появляются финансы в жизни людей, и хорошие финансы, если дело успешно, то очень большая вероятность того, что люди захотят еще больше. Жадности человеческой вообще границ нету. И два закадычных друга, которые там Машу в детстве там делили или Фросю там кого-нибудь, они могут не договориться, когда у них пойдут финансы. Люди меняются. Деньги сильно меняют людей. Очень сильно меняют. И без документа бы я вообще не вступал ни в какие отношения.
1: У меня был опыт в бизнесе, в отношениях с человеком, который даже был других религиозных взглядов, и у нас неплохо вместе с ним шел бизнес. Причем ключом в этом вопросе я ставлю абсолютно доверие друг другу в финансовых вопросах. У нас далеко не все было заключено на бумаге, вот в наших взаимоотношениях друг с другом. Вот. И здесь на самом деле вопрос именно личных взаимоотношений к финансам и доверия друг другу. Если доверие вдруг по какой-то причине

0: и куда, где мы потратили. Вот. И ему точно так же. То есть у нас в этом плане был какой-то консенсус. Вот. Поэтому я считаю, что это исключение из правил. Я не считаю, что так можно, и я бы не стал никому бы так советовать и рекомендовать так делать, но я хочу сказать, что исключения бывают, и хорошие исключения бывают.
1: Но, тем не менее, вот как вы себе это представляете? Мы с другом разговариваем, беседуем, принимаем решение, как нам вместе бизнес начать, потом раз друг ко мне подходит, или я не могу представить, если я приду к своему другу и скажу: слушай, все хорошо, у нас шло вот до этого момента, но, пожалуй, нам нужно наши с тобой взаимоотношения оформить на бумаге. Он сидит и говорит: подожди, мы с тобой,
2: ты не веришь, не
1: мы с тобой уже не с самого
2: доверяешь.
1: Детства, да, машинку делили или еще что-нибудь подобное. А ты мне не доверяешь? А что будет дальше?
0: Угу.
1: Вот как быть в такой ситуации?
0: И на самом деле, да, в этой ситуации вам уже придется писать все на бумаге, и не факт, что эта бумага вас потом спасет, потому что если пошло недоверие, считай, что все, можно ставить, в принципе.
1: Ну и что получается?
0: До начала конца.
1: То есть
0: оформляете,
1: стыдно,
0: да.
1: Неудобно, неловко. А если оформить...
0: Поэтому я и сказал, что тот опыт, который был у меня, я бы не порекомендовал никому. Если действительно начинать, я бы сказал, лучше начинать один.
2: Ну, да, вопрос интересный. Мы сейчас поговорили, оформлять или не оформлять. Все-таки начинать и задуматься о партнерстве стоит. В каких случаях стоит, а в каких случаях лучше сказать: нет, я пойду по этому пути один. Потому что вот у меня был вариант, возможность начать тот бизнес, которым я занимаюсь, не одному, а с партнером. Но сейчас, через там, 2.5 года, как мы этим занимаемся, я настолько рад, что я принимаю один эти решения, потому что я чувствую, что вот по этому вопросу у нас с этим человеком бы однозначно возникли бы какие-то проблемы и разные взгляды. Вот в каких случаях стоит, а в каких не стоит?
0: Ну, вопрос взглядов, он, на мой взгляд, очень важный. И я считаю, что это один из ключевых вопросов вообще партнерства. Это разные взгляды, разные принципы жизненные, разные моральные устои, может быть, разное вероисповедание. И это будет влиять и на то, как вы будете делать бизнес, и на то, какие решения вы будете принимать. И если вы будете успешными и захотите, там, я не знаю, может быть, на благотворительность какие-то средства жертвовать, а вопрос, а куда, а вопрос, а сколько, а вопрос, а надо ли вообще этим заниматься, или там вопросы работы, сколько ваш бизнес будет работать, а может быть, есть какие-то праздничные дни, по которым один из вас будет считать, что неправильно в этот день работать, или неправильно, чтобы ваш бизнес в этот день работал, а другой скажет: да нет, это наоборот, это прибыльный день. Вот. Разногласий будет уйма. Вопрос, что с ними делать? Стоит ли вообще вступать в бизнес с человеком, с которым у вас потом, в будущем, будут разногласия?
2: Первый пункт, получается, личных взаимоотношений и взглядов. Если у вас уже разные взгляды есть, проблемы,
0: да,
2: какие-то,
0: да,
2: ссоры и недопонимания, то вступать, думать о партнерстве в каком-то деле общем смысла навряд ли есть. Вы так считаете первым?
0: Я считаю, что да, смысла нет. Тем более и Священное Писание подтверждает, что вот вы говорите, пойдут ли двое вместе, не сговорившись, да, а все ли они могут обговорить? Вот. Может быть, и все. Но практика показывает, что все случаи жизни...
1: Этические нормы, этические принципы, естественно, их обговорить не получится, потому что взгляд на жизнь у каждого
0: человека свой. А он может поменяться со временем.
1: Может и поменяться, да. Вот есть много случаев, когда люди имеют разное мировоззрение, или, может быть, один человек верит в Бога, другой вообще даже не задумывается об этом. Естественно, у них разные принципы.
0: Да.
1: А в Библии есть конкретные рекомендации по этому поводу. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою. Ну и так далее. То есть здесь апостол Павел пишет эти слова и говорит, что сложно будет, практически невозможно будет совмещать вещи несовместимые, взгляды.
2: То есть, общим делом заниматься с неверующим человеком не стоит, да? Вот так вот там
0: написано. А представьте себе, если этот человек потом будет предлагать какие-то схемы, ну, не очень законные, или, может, они будут законные, но они будут противоречить вашим моральным принципам. как